0: понимание масштаба округа. Это означает, что мы принимаем бойцов не только центра города, района, где мы живем, но и со всего Иерусалимского округа. Функционировать имеем право на территории всего округа. И количество бойцов увеличится еще больше. Их будет больше 100 в итоге. Теперь касательно ситуации в США, в том числе в Нью-Йорке, я консультирую разные организации, которые ко мне обращаются с просьбой помочь создать такие же отряды. Если здесь все это делается под эгидой полиции, то в Нью-Йорке сегодня, к сожалению, это весьма затруднительно. А без полицейской, так сказать, амбреллы, да, вот этого зонтика, невозможно вооружить такие группы самообороны. А без вооружения в случае реальной угрозы, когда пойдут громить и убивать, эти отряды, к сожалению, ничего не смогут сделать. Потому что у погромщиков будет огнестрельное и холодное оружие, а у защитников не будет. Вот ситуация пока выглядит так. Пока какого-то реального решения проблемы для жителей Нью-Йорка, к сожалению, я не вижу.
1: Вы сейчас из штаба прямо. У вас такой штаб огромный.
0: Наверное, огромный штаб. Здесь то, что вы не видите, оно за камерой. Это средства связи, спутниковая связь и средства внутренней связи. То есть антенны и ретрансляторы установлены на районе. И здесь в штабе тут и прибор ночного видения, 3 категории дрона, которые могут покрывать весь центр города, включая тепловизоры. То есть даже если ночью, под погромом ночи террористы массово нападут, то мы сможем увидеть каждого из них, кто будет прятаться в кустах, за деревом, за занавеской, за окном и за дверью. Ну и тут можно долго перечислять и оружие, которое стреляет из-за угла, и даже оружие, которое стреляет сразу на второй этаж. Такая вот штука, она выезжает с камерой, там, экраном.
1: Это как из подводной лодки, да?
0: Совершенно верно, совершенно верно. Вместо того, чтобы отряд заходил на личную клетку, рисковал своей жизнью, там попадался на какие-то взрывные устройства, прямо вот с улицы можно к окну поднести и бам, одним выстрелом закончить мероприятие.
1: Давид, вы сказали в самом начале, ну вот мы доигрались, имеет такой негативный оттенок, негативную коннотацию. Я так понимаю, увеличение вашего отряда – это позитив?
0: Позитив для государства, которое может, не затрачивая ресурсы и не тратя время, получить готовое решение, да. Для меня сейчас повышение со звания капитана в звание майора означает не новые красивые погоны, а для меня, взрослого человека, в первую очередь, гораздо больше уровень ответственности и занятости, поскольку я достаточно занятой человек, я руковожу несколькими компаниями в разных странах, и такая занятость, она, конечно, очень бьет по бизнесу, по работе, поэтому это круто, что они пришли, увидели, чего мы добились, какой у нас штаб, какое оснащение, какие специалисты у нас. Я действительно собрал ребят из самых элитных подразделений с очень важными, нужными, узкими специализациями, от медицинских до там снайперов, пулеметчиков, специалистов по взлому с гидравлическими приборами, которые у нас есть. Ну, тут долго можно перечислять. И, конечно, для них самое простое решение, вместо того, чтобы пройти тот путь, который мы прошли за 3 года, и начинать такое с нуля, просто взять нас, сказать: ребята, а теперь вы будете там в 3 раза больше, а теперь вы будете не на районе, а на весь город. И поставить галочку: все, у нас в Иерусалиме все в порядке. У нас отряд самообороны, теперь подразделения всего округа. Если какие к нам вопросы, у нас есть на них ответы.
1: Да, я понимаю, да. То есть все-таки негатив есть. Я хочу добавить, что это вот тема как раз антисемитизма, актуальная и у нас в Соединенных Штатах. Как защищать евреев, как спасти евреев в случае, если, ну, у нас в Нью-Йорке мы видим, что происходит, да и, собственно, в других городах Соединенных Штатов. Вы как раз вот на этот случай, вот такие отряды самообороны. Ну, я надеюсь, что и у нас здесь, в Нью-Йорке, этим отрядам будет дан зеленый свет, и отношения с полицией
0: мы
1: как-то
0: надеемся.
1: Наладятся. Да.
0: Мы надеемся.
1: Да, да, да. Ну что, давайте теперь перейдем к темам нашей программы. В пятницу, собственно, это было заявление Трампа в четверг, он сказал, что он отменяет удары по Ирану. Они должны были произойти, по его заявлению, в ночь на пятницу, на 12 июня. И все идет к соглашению. Соглашение это появилось в черновике в Акшес. Уже в пятницу, там прописаны какие-то пункты, речь идет о меморандуме, который должен в течение 60 дней, там 30 дней дается на Армузский пролив, но там, в общем, там все эти темы, которые постоянно существуют с 28 февраля и ранее в отношениях к Ирану, все эти претензии Соединенных Штатов, Израиля к Ирану, разговор о том, что мы не дадим Ирану ядерное оружие и так далее. CNN подсчитал, что, наверное, раз 35 Трамп говорит,

0: говорил о том, что все на мази и соглашение подписано будет обеими сторонами. Сейчас разговор идет о том, что в Женеве это соглашение подпишут. Вроде бы даже Джей Ди Венс полетит в Европу накануне саммита Большой Семерки и будет участвовать в подписании этого соглашения. Трудно сегодня сказать, поскольку я еще раз хочу повторить, мы в реал-политик. Вот реальная ситуация. Мы наблюдаем в реальном времени, что происходит. Есть за, тут же говорится против, есть какие-то идеи, которые опровергаются, есть какие-то действия, которые не осуществляются, или действия, которые осуществляются. Мы постоянно, мы мечемся. На самом деле, когда была администрация Байдена, все было спокойно, ничего не происходило, нам ничего не рассказывали. Ну, как часто вы видели госсекретаря в администрации Байдена, который бы там рассказывал, что происходит в мире, или давал отчет перед Конгрессом. Здесь мы видим Марко Рубио выступает в Конгрессе, Хексет, министр, военный министр, он постоянно выступает перед журналистами и так далее. Трамп, я уже не говорю о Трампе, он по 20 постов ставит в своем Truth Social. В общем, мы постоянно мечемся сами, они мечутся и мы мечемся. Это в реальном времени происходит и очень тяжело понять, что же на самом деле в действительности. Как говорил Станислав Ежелец, в действительности все совсем иначе, чем все совсем не так, чем на самом деле. Ну что, Игорь, вам слово. Мы вот на таком фоне можем говорить о каких-то подвижках или наоборот, все это опять-таки не будет реализовано в направлении иранском. Я должен сказать, что изменения одни совершенно очевидны. Если раньше это все была израильско-американская операция, то сейчас это разговор идет, если даже вот Трамп говорил о 12 числе, что это только Соединенные Штаты в этом участвуют. Израиль как бы отходит в сторону. Так что сейчас получается, что... Ну и соглашение тоже, оно планировалось между Ираном и Соединенными Штатами. Иран ни в коем случае бы с Израилем никаких отношений не поддерживал. Вам слово, Игорь.
1: Ну, в отношении того, что Израиль не поддерживал бы с Ираном никаких отношений, это обоюдно, и здесь это все понятно. Но дело тут не только в этом, а в том, что сейчас принимает в этом участие только Соединенные Штаты, это вопрос такой двойственный, скажем так, для средств массовой информации. Потому что средства массовой информации в последнее время поставляли информацию, которая, мягко говоря, ну, не совсем соответствовала действительным событиям. Было это сделано специально или была действительно какая-то утечка информации, в чем я лично сомневаюсь, то можно говорить о многих факторах. Например, все началось с так называемого видимого скандала между премьер-министром Израиля Нетаньяху и Дональдом Трампом. Вроде бы там даже использовалась нецензурная лексика и так далее. На самом деле вопрос весьма сомнительный. Дело в том, что когда разговаривают лидеры двух государств, тем более таких, как Соединенные Штаты и Израиль, тем более во время ведения военных действий с той и с другой стороны, то прослушка этого разговора исключена. Там такие дополнительные секретные службы и система защиты, что говорить об этом совершенно бессмысленно. Второе, что в данной ситуации человек, который сообщил эту информацию в прессе, израильский журналист Барак Равид, он известен тем, что постоянно сотрудничает с каналом CNN, а также в 12-м канале израильского телевидения, это в принципе, израильский аналог CNN. И таким образом запущена эта информация или была сделана специально для того, чтобы создать такой информационный фон и просто для того, чтобы дезориентировать противника, что, в общем, часто бывает, особенно при ведении военных действий. 14 пунктов меморандума, который сегодня огласил Иран, он не просто далек от реальности, он абсурден по своей сути. Прежде всего, требования о 300 миллиардов долларов в качестве репараций, а второе – размораживание санкций, которые включают в себя 12 миллиардов до подписания меморандума и 12 после подписания меморандума и прочее. Единственное, что в данной ситуации, на мой взгляд, более-менее актуально и возможно к принятию, это вопрос о невмешательстве во внутренние дела Ирана. Ну, это с точки зрения иранского руководства. С точки зрения Трампа уже было заявление о том, что это неприемлемо, так же, как и раньше. И здесь, возможно, просто, на мой взгляд, все это скоординировано с Израилем, все это ведется совместно, и все эти отсрочки мнимые, как мы видели первый раз, это была отсрочка, которая продолжалась, по-моему, две или что-то около этого недели. После этого начались возобновления. Более того, во время этого разговора Трампа и Нетаньяху появилась информация о планах Израиля нанести авиаудар в центре Бейрута, в Дахе. И эта информация на самом деле тоже повлияло на все развитие событий, потому что Иран сразу заявил, если это произойдет, мы ответим. Израиль нанес этот удар, получил ответ, после этого вмешалась Америка. И таким образом Иран заглотил эту приманку и таким образом оказался в ситуации более близкой к подписанию договора по американскому сценарию и, естественно, по израильскому сценарию, чем это было до того, как возобновились вот эти вот 16-часовые обмен ударами со стороны Израиля и Ирана. Кроме всего прочего, что тоже немаловажно, когда Израиль нанес удар по Ирану, ответный удар, то были уничтожены все системы ПВО вокруг Тегерана, и также впервые за все время ведения военных действий химический завод. То есть до этого инфраструктура как бы не была задействована. Были нанесены удары по военным штабам, КСИР, духовенство и так далее. А в данной ситуации это был просто такой показательный удар израильской армии для того, чтобы показать, мы знаем, где вы находитесь, мы знаем, где ваша инфраструктура. И после этого внезапно все удары прекратились, но возобновились со стороны американских военно-воздушных сил. Геннадий.
0: Да, теперь интересно послушать. Я, кстати, должен сказать нашим телезрителям, поделиться информацией, что сегодня в программе и Игорь, и Давид – это журналисты с двумя гражданствами, и израильское, и американское. Так что это тоже очень такой важный момент. Так что вы и для вас и тема Израиля, и тема Соединенных Штатов – это вот животрепещущее и родное. Ну что, Давид, вам теперь слово. Я должен сказать, что в разговоре с нашими журналистами в утренней программе, у меня часовая программа, во второй части этой программы, называется она «Пробежка», обычно выходят журналисты из Израиля. Я так по их настроению понимаю, что как-то все это раздражает очень сильно Израиль. То, что говорят, мы уже практически подписали соглашение, то мы уже начинаем военные действия, сейчас с землей сравняем Иран и цивилизацию. Я должен сказать, что это тоже у нас в Соединенных Штатах многих раздражает. И, ну вот, могу только добавить, что такова реальная политика. Мы видим все это, то, что называется в реальном времени, то, что происходит, откаты, вперед движение, шаг вперед, два шага назад, это очень характерно для политики, мы это все наблюдаем. Я понимаю, что это не может не раздражать. Пожалуйста, вам слово.
2: Ну, сразу с двух сторон я хочу подойти к этому вопросу. Во-первых, это, безусловно, напоминает историю, когда мы достигли дна, были в этом уверены, и тут со дна постучали. То есть каждый раз нам кажется, что вот уже дальше уже некуда, и Трамп умудряется показать нам, что есть еще как есть. Ну и второе, это мне кажется, что у людей очень короткая память. Давайте мы все-таки вспомним, кто наш дорогой, любимый, горячо президент. Он шоумен и бизнесмен. Только теперь у него есть возможность устраивать шоу не в масштабах конкурса красоты американского, а в масштабах международной мировой политики. И шоу это выходит одновременно на экранах всех новостных телеканалов. Не удивлюсь, если даже в Северной Корее какие-то отголоски по телевидению туда попадают. И это прекрасно, мне кажется, ему нравится процесс, он не хочет его заканчивать. Он получает массу внимания, массу удовольствия. И нужно дать ему должное в том, что, казалось бы, каждый раз, что нет, вот после этого заявления следующее уже не будет иметь значения, уже не привлечет внимания. Все уже скажут, да ну, пустозвон, да ну, это нет смысла обсуждать. Нет, каждый раз с тем же энтузиазмом, с тем же восторгом весь мир обсасывает и обсуждает очередное заявление, когда всем очевидно, что через 5 минут оно сменится другим. Ну, мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Вот так я пишу эту ситуацию.
0: Ваши ощущения, когда это может все-таки прийти к какому-то результату? Без этого в любом случае невозможно. Кстати, многие говорили о том, что мы в пятницу в беседе с нашим израильским корреспондентом, он затронул тему, что то, что уже на мази, что называется, подписание этого соглашения, связано с открытием футбольного чемпионата у нас в Соединенных Штатах, в Мексике и в Канаде. Как вы считаете, Давид? Вы же болельщик футбольный?
2: То, что... Нет, я не футбольный болельщик, но то, что мировые спортивные события, такие как чемпионат мира по футболу и Олимпиада, безусловно, влияют на ход военных действий в цивилизованной части планеты, безусловно, да. Это очевидно. Мы это видели с Крымом в 2014 году и много других ситуаций. Поэтому тут как раз меня это не удивляет. Мне кажется, это уже закономерно, тут даже не надо гадать.
0: Я напомню, 2008, кстати, в Грузии это все происходило во время
2: Совершенно
0: Олимпиады.
2: Совершенно верно, Грузия, да, нападение России на Грузию. И тут же я хотел прокомментировать ваше заявление, что бесконечно это не может продолжаться. Я хочу вам напомнить, что иранский режим, который, казалось бы, бесконечно не может существовать, существует уже 47 лет в той форме, в котором он сохранился, да, по наши дни. Более того, он стал даже каким-то после этих военных действий более радикальным. Северная Корея, хочу вам привести в пример, достаточно долго существует, хотя там все гораздо хуже, чем в Иране. Во всех смыслах. Поэтому страна, о которой говорят, что она не выиграла ни одну войну, но не проиграла ни одни переговоры, мне кажется, может еще очень долго весь мир и Трампа водить за нос, за уши, называйте
0: как угодно. Ну, как американец, вы-то понимаете, что впереди midterms, то есть впереди выборы в ноябре, Трампу нужно подойти с каким-то результатом? Как вы считаете?
2: Нужно. Он его нарисует, если надо будет. Угу. Результат. Ведь сегодня же все работает немножко по-другому. Речь же не идет о том, что нужно победить. Нужно убедить всех в том, что ты победил. Вот, и, например, израильский премьер-министр, да, я все-таки в американской политике разбираюсь куда меньше, чем в израильской, да, израильский премьер-министр Бенямин Нетаньяху через год после начала военных действий в секторе Газа сказал: «Песах ницахон», как это, не знаю, «касание до победы», ну вот,
0: остался «миллиметр до победы». Миг до победы остался.
2: Миг до победы, вы отлично перевели. Но этому мигу уже 2 года. Угу. Понимаете, только теперь все хуже, оказывается, Хизбалла, несмотря на все эти удары, когда мы были там миг до победы, сегодня имеет арсенал, позволяющий обстреливать весь Израиль. У них появились эти дроны на оптоволокне, пивишки, с которыми мы вообще ничего не можем поделать. Да никто в мире не может ничего поделать, я изучал вопрос. Окей, а год назад вот в этот миг до победы их еще не было. То есть ситуация ухудшается, а миг все не приближается. Поэтому... Нет, все это может длиться очень долго, и мне кажется, что мы, в принципе, вошли вот в период, кто-то называет это турбулентности, а мне кажется, его пора назвать период длительных военных баталий. То есть то, как Израиль воевал раньше 30-40 дней, видимо, этого уже не будет. Теперь, я хотел бы, может быть, кто-то заметил, но мне кажется, что ситуация, при которой США периодически бомбят Иран, прям сильно напоминает Израиль, который периодически бомбит Ливан, то есть Хизбаллу. Прям вот США, мне кажется, влипли в такую вот историю, где они и вылезти не могут, и победить не могут. И вот этот обмен постоянным ударом, Иран бомбит, между прочим, американские базы. Мы не очень знаем, какие там разрушения и пострадавшие, но Иран наносит ракетные удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты Америки наносят удары по иранским объектам на территории Ирана и там каких-то приграничных, видимо, районах. И кто мог себе представить когда-то, что США периодически будут бомбить Иран, а Трамп, президент США, будет заблаговременно об этом объявлять в телевизионном эфире. Сегодня ночью мы будем бомбить, так будем бомбить, что мало не покажется. Через день, ну, вчера мы решили отложить, но сегодня мы будем бомбить. И вот, ну, мы живем в этой реальности. Это уже не теория. Это просто вот открываешь новости и смотришь не прогноз погоды, а вот реальность.
0: Да. Это то, о чем я говорил. Игорь, вам тот же вопрос. О, спорт и мир. Я помню этот лозунг Олимпиады. Связь, как вы видите, между началом чемпионата мира по футболу и вот этим меморандумом, который рассматривается в эти дни. Такая же связь, собственно говоря, когда разговор идет об окончании военных действий в Иране и выборами в ноябре.
1: Ну, абсолютно прямая связь, все связано. Тут есть еще два события. Сегодняшнее событие – это юбилей Дональда Трампа, которому исполнилось 80 лет. Кстати говоря, поздравляем от канала RTN, от канала «Континент».
0: Присоединяюсь. Я должен сказать, когда меня спрашивают, я постоянно об этом говорю. Трамп сделал нам, выиграв выборы 2024 года, огромный подарок. Подарок этот заключается в том, что он избавил Соединенные Штаты от руководства демократической партии в лице Камалы Харрис. Абсолютно профнепригодная. Она доказала, я напомню, она была царем границ. И дальше тему я дальше не буду продолжать. Мы сами помним количество миллионов, которые при ней, при царе границ, вошли в Соединенные Штаты Америки. Но и у нее был бы замечательный вице-президент Тим Уолтс, мошенник и лгун. Это теперь, это уже на этой неделе, кстати, сказал и Джей Ди Венс, потребовав у Министерства юстиции выяснить, что там у них происходит в Миннесоте. Происходило и продолжает, кстати, происходить. Там идет разговор о 9 миллиардах долларов, и губернатор этого штата остается Тим Уолтс. Он мог быть вице-президентом. Иными словами, Трамп, выиграв выборы в 2024 году, он спас Америку от этого кошмара. И, в принципе, мы прекрасно помним, что в немалой степени прогрессивисты сегодня руководят демократической партией. То есть, это и Берни Сандерс, это и Окасия Кортес, это и Ильхан Омарт, вот, я думаю, подельница Тима Уолтса, это и Рашида Тлаиб и так далее. Не с тем числа сегодня. Они выигрывают в каких-то регионах Соединенных Штатов. Так бы они выиграли по всей стране. Вот сегодня мы в 26-м году имели бы их руководство. Да, Игорь, пожалуйста, я вас прервал. Поскольку я поздравляю Трампа с его 80-летием, он сделал всей стране огромный подарок в 2024 году. Мы шли, да, в болото.
1: Сказал, я бы вспомнил еще Хакима Джеффриса тоже к этой приятии.
0: Ну, конечно.
1: Шумера. Но вернемся к событиям сегодняшних дней. На самом деле, благодарить надо не столько Трампа, сколько людей, которые за него голосовали, потому что без их помощи, включая нас с вами, Геннадий, он не стал бы президентом. Но вернемся, да, к тому, что я уже обозначил два события. Третье событие – это юбилей Соединенных Штатов, который состоится 4 июля, меньше, чем через месяц. И это те даты, которые не могут быть нарушены. Чемпионат мира заканчивается 19 июля, так что здесь есть какой-то промежуток для того, чтобы, по крайней мере, сократить ведение военных действий. Кстати говоря, в связи с чемпионатом мира по футболу хочется упомянуть об одном достаточно важном факте, что судья, который был утвержден ФИФА и прибыл в Соединенные Штаты, ему был закрыт въезд, потому что у него была связь с террористической организацией, запрещенной в Америке Госдепартаментом. Правда, в Канаде заявили, что они с радостью его примут. Как мы уже говорили, чемпионат мира проходит в трех странах. Но вернемся к событиям, связанных с Ираном. Дело в том, что здесь еще есть один фактор, о котором мы сегодня не упомянули. Что буквально несколько дней тому назад Конгресс по-моему, в третий раз проголосовал за ограничение полномочий президента в ведении военных действий, которые в соответствии с американской конституцией разрешают ему вести военные действия в течение 60 дней без разрешения Конгресса. А на сей раз эта резолюция в Нижней палате представителей прошла, потому что с разницей в 2 голоса. И прошла она, потому что к ней присоединились 4 республиканцев. Но это уже другой вопрос. Поэтому в данной ситуации вот то, что я рассказал сейчас, вот эти переговоры, утечка информации, якобы сообщение об ударе по Дахе, которое спровоцировало Иран ответить Израилю. После этого Иран сбил американские вертолеты. И таким образом это уже не военная операция, это уже защита национальных интересов. И в данной ситуации это уже не подпадает под эти ограничения. И, кстати говоря, ради интереса просто не мешало бы вспомнить о том, что в свое время президент Барак, как его любит называть Дональд Трамп, Хусейн Обама, в течение 7 месяцев вел военные действия в Ливии, даже не подумав о том, что нужно обратиться к Конгрессу за разрешением о продолжении этих военных действий.
0: То, что позволено Обаме, не позволено Трампу.
1: Да. И никто, кстати, в средствах массовой информации его за это не критиковал.
0: Средства массовой информации, это о них говорит.
1: Да.
0: Такие у нас средства массовой информации. Друзья, коллеги, мы должны прерваться буквально на несколько секунд, на техническую паузу. Никуда не уходите, мы вернемся очень скоро в программу.
3: Alec Brokrasny knows that everything great about New York depends on public safety and making our economy work for the people who keep this city moving. That's why we're going to re-elect him on November 3rd.
4: Я работаю на эстраде. Способности от мамы, чувство юмора от Одессы, красивая улыбка от правильных дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
5: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
6: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
7: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
8: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
7: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
6: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Дамы и господа, возвращаемся в программу «Пресс-клуб». Я напомню, гости нашей сегодняшней передачи – это Давид Ройтман, журналист, обозреватель, бывший спецназовец и на сегодняшний день бизнесмен и руководитель отрядов самообороны в Иерусалиме. Второй гость – Игорь Туфельд, журналист и обозреватель. Давайте теперь перейдем к другой теме. Первую часть программы мы посвятили иранской теме. Партия Николы Пашиняна выиграла выборы в Армении. Это очень такой важный момент. Важный момент не только для Армении, для Европы. Для России здесь просто там истерика. Пророссийские кандидаты в Армении проиграли, и в Российской Федерации не могут успокоиться. Вот уже неделя прошла. Давид, здесь очень, наверное, важный момент. Это то, что Россия сегодня не в той форме, когда ее боялись, когда на всем постсоветском пространстве оглядывались на Москву. Армения выходит из-под зоны влияния Российской Федерации, это совершенно понятно. Я думаю, что в немалой степени такой ситуации поспособствовала война в Украине. В Украине Россия показывает, что она не способна окончить войну. Война идет больше 4,5 будет в августе, 22 августа. Больше 4 лет идет война, и Россия все... наверное, можно говорить о военной репутации, ведь нам все время рассказывали, что это вторая армия мира российская. Военная репутация сегодня просто уничтожена. И оружие не покупают российское, поскольку, может быть, с дронами там только разговор, поскольку оно, в общем-то, оказывается, не так работает, как рассказывали. И российская армия никуда не продвигается, а Украина сегодня все больше и больше, опять-таки, это мид-страйки, это дип-страйки, они, конечно, показывают все миру, что Украина сегодня имеет козыри. Это вот как раз, возвращаясь к заявлениям Трампа, совсем недавним, буквально год назад, когда он говорил, вы должны идти на какие-то уступки, Украина, поскольку у вас нет козырей на столе, есть сегодня козыри. Об этом говорят накануне встречи Большой Семерки и европейские лидеры. Я напомню, что на этой неделе в Лондоне Зеленский встречался с руководителями Великобритании, Франции и Германии. Там было однозначно сказано, мы видим, что сегодня в этой войне превалирует, начинает Украина. Итак, по поводу Пашиняна. Я просто отвлекся, поскольку, мне кажется, это очень важный момент. Все находились, как вы сказали, под амбреллой, да, под таким козырьком Москвы, но теперь начинают разбегаться уже и те, кто, казалось бы, все еще оставался, но теперь они начинают понимать, что ситуация серьезно изменилась. Вам слово, Давид.
1: Я не специалист по Армении, поэтому я так отреагирую, то, что называется, вскользь. Я считаю, что каждый должен заниматься своим профильным вопросом. Так или иначе, Россия растеряла тот уровень давления, контроля, который у нее был до нападения, полномасштабного нападения на Украину среди постсоветских республик. Армения выходила из-под контроля России длительный период времени. Сейчас это просто перешло на новый уровень, когда это очередной раз публично зафиксировано в результате выборов. Что касается второй армии мира, которая, конечно же, оказалась далеко не такой большой и сильной, как она себя пыталась позиционировать и как многие по всему миру ее воспринимали, благодаря успешному пиару там, той же Russia Today и других международных СМИ, работающих или аффилированных с Россией. В то же время нужно обратить внимание на то, что не только вторая армия мира не смогла сломить Украину, да, украинский отпор, но и первая армия мира не смогла добиться желаемых результатов, нанеся удар по Ирану. И в мощи первой армии мира не было сомнений ни до удара по Ирану, ни после. То есть обратите внимание, Америка нигде себя не... дисквалифицировала, да, на международной военной и политической арене. Самолеты летают, ракеты попадают в цель, бомбы попадают в цель, все разнесли, все сожгли, но сделать ничего не смогли. И это говорит о том, что в современной конвенциональной войне против противника, который готов долго терпеть удары, зализывать раны, но продолжать стоять на своем, конвенциональным способом в рамках современных законов ведения войны победить, видимо, либо невозможно, либо весьма затруднительно. Потому что ни первая, ни вторая армии мира ничего сделать со своими противниками не смогли. И это факты.
0: Война меняется? Вот дроны, они внесли серьезные коррективы в этот вопрос?
1: А я считаю, что это для отвода глаз. Дроны внесли коррективы, лазер внес коррективы, железный купол внес коррективы. Суть не в этом. Суть в том, что жители Ливана готовы дать Хизбалле манипулировать ими, наносить какие-то там комариные укусы по Израилю, но при этом платить за это невероятную цену сноса районов в Ливане, уничтожение экономики, полностью выводы из строя нормальной жизни. Лишь бы Израиль можно было где-то там поцарапать или там как-то по-комариному укусить. А Израилю больно. Израиль пытается как можно скорее закончить эту войну, потому что хочет вернуться к мирной жизни. Здесь люди привыкли богато, хорошо, комфортно жить. Люди не хотят постоянно бегать в бомбоубежище. А они готовы. И то же самое в Иране. Причем неважно сейчас, это народ в целом готов или правительство контролирует народ так, что может себе позволить этого хотеть. Неважно. Суть в том, что пока американцы не начнут ядерными бомбами сносить Иран, видимо, Иран не прогнется. Или пока Америка не пойдет ножками, да, boots on the ground, не начнет масштабную наземную операцию в Иране, тоже ничего не изменится. Но Америка не готова на масштабную операцию. Это тысячи погибших. Понимаете, это у Израиля не было выбора. У нас тут, понимаете ли, Газа за углом и Ливан. А от Америки до Ирана 10 тысяч километров. Что это они должны сейчас посылать солдат, которые будут там прямо на поле боя истекать кровью? Поэтому здесь дело не в дронах. Это для красивого слова. Да, дроны, конечно же, это новый какой-то инструмент. Но кроме дронов есть другие инструменты. Понимаете, есть электронные средства давления, которых тоже не было когда-то. Поэтому мне кажется, что изменилось уравнение, в рамках которого, в принципе, решается вот, да, уравнение, этот результат появляется. И, возможно, мы так дойдем до Третьей мировой войны с применением ядерного оружия, потому что, видимо, без него четкой, понятной победы, наверное, не будет.
0: Но, с другой стороны, существует позиция, при которой победы не будет ни для кого. Ядерная война не будет иметь победителя. Это известная
1: вещь. Подождите, если Америка на расстоянии 10 тысяч километров нанесет удар по Ирану, как она это сделала с Хиросимой и Нагасаки, почему же не будет победы?
2: Ну, можно здесь я отвечу?
0: Да, пожалуйста.
2: Конечно. Просто. Да, ну, во-первых, Хиросима и Нагасаки, американцы были единственной страной, которая владела ядерной бомбой. Это самое главное. Собственно говоря, есть такая теория, которую создал профессор Иерусалимского университета и бывший глава Амана Шафат Гаркави. У него есть книжка, которая называется «Ядерная война и ядерный мир». Собственно говоря, в соответствии с этой теорией, гонка ядерного вооружения способствует именно укреплению мира, а не военным действиям. Потому что, как совершенно верно сказал Геннадий, при применении ядерного оружия другая страна тоже может ответить. И в данной ситуации, даже если у Ирана нет ядерного оружия, то, соответственно, есть союзники, у которых есть это ядерное оружие.
0: Какая-нибудь Северная Корея.
2: Северная Корея, и, возможно, Россия, и даже те источники, о которых мы сейчас не догадываемся. Кроме всего прочего, нанесение ядерного удара по Ирану – это Ближний Восток, это не просто Иран. Мы знаем, какие последствия были в Японии, и, собственно говоря, Израилю тоже бы досталось. А 10 тысяч километров, как в свое время говорил Остап Бендер, при современном развитии печатного дела на Западе – сущая ерунда. Баллистические ракеты могут причинить достаточно много хлопот американским ВВС, если они будут использованы со стороны Ирана, что, собственно говоря, сейчас и идет речь об этом. И мне кажется, что в отношении ведения военных действий существует огромная разница между войной в Украине и войной Соединенных Штатов с Ираном. Во-первых, если бы у Трампа была бы задача уничтожить иранский режим, это было бы сделано за несколько дней, без ядерного оружия. Достаточно применить, есть и томагавки, и баллистические ракеты, и все что угодно, даже без boots on the ground, без американских солдат на территории Ирана. Но это было бы полное уничтожение государства. Америка к этому не стремится и не хочет этого добиться, в отличие, кстати говоря, от России, которая стреляет уже по всем сторонам, куда попало, и по гражданским объектам, и по инфраструктуре, и все равно не может добиться результата. У Соединенных Штатов такой цели нету. Кстати говоря, я думаю, что и Израиль в состоянии бы сделать то же самое, даже без помощи Америки. Но цели совершенно другие. И, кроме всего прочего, да, международная ситуация и внутренняя ситуация в Соединенных Штатах, промежуточные выборы в ноябре, это немножко отличается от политической ситуации в Израиле. Так совпало, что в Израиле тоже выборы. И, кстати говоря, пока еще непонятно. Вроде бы последние сроки – это конец октября. Но там все равно ситуация другая. Коалиционное правительство, а здесь две палаты в Конгрессе. И если республиканцы проиграют нижнюю палату, это, по сути дела, дальнейшие 2 года, которые остались Дональду Трампу, будут полностью лишены какой-либо возможности действовать в рамках президентских полномочий. Как, собственно говоря, это и было во время его первой каденции.
0: Нет, но я думаю, что если применить ядерную бомбу, это то, что называется открыть ящик Пандоры. Об этом постоянно говорят. Ну, тогда может и Россия применить ядерное оружие, пусть грязную ядерную бомбу сказал. Против Украины. Вот. Тогда с Тайванем, наверное, Китай будет разбираться. Я не говорю о том, что это все... Мы помним, что после Чернобыля было в Европе. А уж если на Ближнем Востоке развивалась ядерная оружие, ядерная бомба, ну, это зараженная местность будет на много государств подряд. Так что, ну и тут нужно, тут нужно не забывать еще и исторические какие-то параллели. Президентство Трумэна, который дал разрешение на удар по Хиросиме и Нагасаки, оно под большим вопросом после этого оказалось, и вот так вот в ретроспективе многие историки по-разному это оценивают. Это тоже нужно не забывать, и, конечно же, Трамп с его представлением об исторической миссии президента, я думаю, что он даже не представляет, что он на такое может пойти. Удар ядерным оружием по какому-нибудь там, ну, не только обязательно по Ирану. Мало ли с кем можно тогда в таком случае разобраться. И Россия тогда... Кстати, на этой неделе появились сообщения о том, что Министерство обороны Швеции, оно говорит о том, что у них появилось сообщение, что Россия может ударить по Швеции, таким образом проверить 5-ю поправку Североатлантического альянса. Это вот я прочитал буквально несколько дней назад на BBC. Это вот серьезно рассматривается такая атака Российской Федерации по Швеции. Ну, если Соединенные Штаты не применяют ядерное оружие, и Россия будет конвенциальным оружием ударять, а применит, так и Россия может не только по Украине, мало ли. Польша...
1: Можно я озвучу тут?
0: Да, пожалуйста, да.
1: Такую
0: да.
1: теорию. Я большую часть своей сознательной жизни уделил военному искусству. И одна из самых главных ошибок военного дела заключается в том, что предполагается, что вот та проблема и те угрозы, и те методы применения этой угрозы, которые есть сегодня, они такими же будут завтра и послезавтра. И в соответствии с этим подготовка к отражению этой угрозы идет понятным способом. К сожалению, очень редко какие-то военноначальники или аналитические отделы умудряются заблаговременно подготовиться к видоизменению угрозы. То, что произошло с Израилем 7 октября. Да? То есть считалось, что не изменится уравнение, что мы им даем работу, хлеб, доллары из Катара, и они не нападут на нас. Иран сегодня ведет себя в переговорах с США не просто вызывающе, не просто по-хамски, А ведет себя так, как будто бы, на мой взгляд, у них либо есть уже в загашнике ядерное оружие, и просто нужно его выкатить наружу, или как будто оно вот-вот через день-два, через неделю будет готово. И они могут себе позволить сегодня вот так себя вести, потому что в какой-то момент они скажут, что вы говорите? Вы ударите по Ирану? Вы заблокируете Ормузский пролив? А мы ударим ядерной боеголовкой по американским базам в Катаре. Хотите проверить? Вот мы проведем через два дня первое ядерное учение, как сделала Северная Корея. Теперь все понимают, что Северная Корея есть ядерное оружие. Все будут понимать, что Иран есть ядерное оружие. И каждая баллистическая ракета, запущенная Ираном в сторону Израиля, будет вызывать вопрос. Это конвенциональная боеголовка, которых прилетало в Израиль уже сотни, или на этот раз летит с ядерным боезарядом? И я вам скажу, что я в своей жизни пережил это не один раз. Знаете, когда? В 1991 году, во время войны в Персидском заливе, я ребенком уже жил в Израиле, один без родителей. И мы при каждой атаке скадов Саддама Хусейна из Ирака закрывали в специальной комнате, где окна были заклеены целлофаном, а под дверью вода и мокрая тряпка, мы в противогазах и с шприцами атропина на случай, если упадет необычная ракета, химическая боеголовка, если выбьет окна и просочится, значит, газ нервно-политически в наше помещение. И через кожу попадет в тело. И вот я себе представляю. Сидим мы в бомбоубежище в Иерусалиме. У нас воздушная тревога. И летит ракета. Почему я это говорю? Потому что тогда, в 91-м году, мы каждый раз замирали в ожидании сообщения по радио, когда упала ракета, и мы слышали бум. Мы все замирали в ожидании, когда объявят, что она конвенциональная, или вдруг объявят, что там был химический заряд. И вот эти несколько минут ожидания, совершенно выматывающего, да, хорошо отложились у меня.
0: Давид, да, но мы сейчас говорим о другом. У Ирана нет ядерного оружия. В это время Америка стреляет ядерную бомбу.
1: Вы не поняли, что я говорю. Я говорю, что, возможно, оно у них через неделю-две появится. Потому что мы об этом кричим на весь мир, что оно вот-вот у них появится уже 20 лет. И оно в какой-то момент может появиться. Но об этом никто не хочет думать. Почему?
0: Время подходит.
2: Я тоже хочу добавить.
0: Да. Игорь, у нас время подходит к концу в программе. Я бы хотел, чтобы мы буквально еще к другой теме перешли. Одна минута у вас.
2: Да, но, во-первых, риторика арабских стран меня не удивляет. То же самое в 1967 году кричал Насер, потом Саддам Хусейн говорил, только попробуйте на нас напасть, мы уничтожим, сотрем с лица Израиль. Наш ответ будет сокрушительным. Все было с точностью да наоборот. Ну, собственно говоря, риторика арабских стран, Иран мало чем отличается, так что это меня совершенно не удивляет. Другая тема.
0: Другая, Гена. Да. Это вот как раз тема ближе к тому, о чем мы говорили, когда говорили об этих отрядах самообороны, которыми руководит Давид в Иерусалиме. Тема возрастающего антисемитизма. Я не знаю, возрастающий, он уже туда поднялся, где можно говорить о том, что эта ситуация, ну, буквально вот накануне для ряда стран, ну, что-то близкое уже к Холокосту. И, собственно, об этом сказал бывший узник Сиона, раввин Йосеф Менделевич. Он сказал, что у евреев, он говорил о Западной Европе, нет будущего в диаспоре из-за экстремизма исламских мигрантов. Он сравнил советское прошлое вот с этой нынешней реальностью европейской, Западной Европы, Восточной Европе, там другие могут быть моменты. Он подчеркнул, сегодня опасность для евреев сложнее и серьезнее. Я его цитирую, наш долг кричать им, вы в опасности исчезновения, бегите. Ну вот так. Причем раввин усомнился, собственно, в способности европейских стран. Он упомянул Бельгию, Францию, Англию, Германию. Можно добавить. Он как раз вот то, о чем мы с Давидом говорим, он усомнился в способности этих стран защитить еврейские общины в случае эскалации. Ну а рост антисемитизма, антиизраильских настроений, пропалестинских, я бы сказал, добавил бы к этому, это вот тема, которая сегодня и в Европе существует, и у нас в Соединенных Штатах, тем более при таком мэре нашем здесь, в Нью-Йорке, где я нахожусь, как Захран Мамдани, жена которого, она поддерживает Хамас. Сам он, кстати, не вышел на израильский парад 31 мая, который у нас проходит ежегодно, и это впервые мэр города, в котором еврейская община по численности, она вторая в мире после евреев в Израиле, он не вышел на этот парад. Вот такой у нас замечательный мэр. Это, я думаю, что для массы антисемитов, пропалестински, антиизраильски настроенных нью-йоркцев, это знак. Ну и не только для нью-йоркцев. Пожалуйста, Давид, вам слово. Давид.
1: Я пытаюсь сформулировать, но меня все как бы тянет вернуться к вот этой проблеме Ирана, поскольку она все-таки слишком животрепещущая для нас сегодня в Израиле.
0: Но Иран в данном случае всегда говорит, мы хотим уничтожить Израиль, мы хотим уничтожить евреев.
1: Две вещи изменились. Первое. Их пропагандистский слоган, что они защищаются, потому что Израиль и Америка хотят на них напасть, был оправдан де-факто ударом Израиля и Америки, пусть превентивным, но им теперь есть, так сказать, чем оправдать свою риторику. Второе. Понимаете, в чем дело? Их риторика, может быть, не отличается, но отличается их доказанная готовность бить по Израилю и их возможность доставить сюда сотни баллистических ракет одновременно. И я это не просто видел, а я это пережил в качестве бойца отряда, а потом командира отряда самообороны, где наша задача в том числе спасение раненых, перекрытие зоны падения ракет и осколков. То есть я прямо все это уже 3 года через себя пропускаю. И вы не можете себе представить из студии в Нью-Йорке, насколько изменилось восприятие израильтян этой реальности. Когда Иран вот этой своей риторикой агрессивной там все время пугал, и когда Иран говорит и посылает сюда ракеты. И я не знаю, видели ли вы, но я видел тель-авивские небоскребы, стертые в крошку прямым попаданием баллистических ракет. И я видел здание израильского генштаба в Тель-Авиве без единого окна, потому что баллистическая ракета промазала на 20 метров, попала в соседний небоскреб, но взрывной волной вынесла все окна. И я, ребенком гуляя по Тель-Авиву, никогда не мог понять, почему генштаб стоит в самом центре Тель-Авива, ведь если нас будут бомбить, то пострадают мирные люди. И вот реально так это произошло. Понимаете? Это больше не риторика. Это то, что я пытаюсь объяснить. Это наша реальность. Здесь падают баллистические ракеты. На одной из авиабаз в Израиле, я не буду сейчас называть имя специально, на юге Израиля, было только за один удар 27 прямых попаданий баллистических ракет. Вы отдаете себе отчет в цифре? То, что израильтяне заблаговременно подняли в воздух все самолеты и за 2 дня до этого рассредоточили всех солдат там, по домам или по другим базам, это другой вопрос. Но 27 прямых попаданий баллистических ракет одновременно на одну военную базу. Вы понимаете, о чем мы говорим? Причем здесь риторика? Все, эта риторика уже переросла в совершенно другую ипостась. Все, это уже как бы реальность. Они действительно не только хотят, не только могут, но и пытаются нас уничтожить. И если у них будет ядерное оружие, ни у кого нет сомнений, что они его запустят по нам. Не принимая во внимание тот действительно больный или жестокий или ужасающий удар ответный, который нанесет израильская армия, может быть, даже с применением такого же неконвенционального оружия. Но они все равно на это пойдут. В этом суть изменения уравнения. И это я пытаюсь донести до вас и наших телезрителей.
0: Спасибо, Давид, за ваше мнение. Игорь, мы как бы более общий рассматриваем вопрос. Это попытка вернуть Холокост в Европе. И опять-таки Холокост – это тема уничтожения решение еврейского вопроса в нацистской Германии. Ну, нацистской Германии, окончательное решение. Нацистской Германии. Гибель 6 миллионов евреев, уничтоженных в концлагерях. Ну, там гораздо больше, на самом деле. Такое впечатление, что сегодня Европа, она или хочет забыть, или действительно забыла. И все эти пропалестинские настроения, у них же одна интенция. На самом деле, это как бы мы выступаем против Израиля, мы пропалестинцы. Но, в общем-то, это уничтожение евреев. Это та же задача, которую решал Гитлер. То, о чем говорит Равин Менделевич, это как раз об этом. Игорь, мы, кстати, сейчас покажем фотографию, вы же его знаете.
2: Да, знаю, достаточно давно. Мы даже вместе были с ним в Рейкьявике на саммите. Но вернемся к событиям сегодняшнего дня. Да, в Европе очень тревожная ситуация. И, кстати говоря, количество евреев, которые эмигрировали, а вернее совершили алию в Израиль за последний год, оно стало рекордным. Это, кстати говоря, не только Западная Европа, это еще и Соединенные Штаты Америки, Канада. Там тоже происходят довольно странные вещи, и уже официально заявлено о том, что статистика говорит сама за себя, потому что количество преступлений против еврейской общины превышает статистические показатели того, что происходит по отношению просто обычных преступлений. Но, кстати говоря, в связи с этим стоит напомнить о том, что буквально несколько дней тому назад в Западной Европе был принят закон об ограничении принятия беженцев и мигрантов из стран Ближнего Востока и ближнего зарубежья, как они это
0: Не
2: называют. Этот
0: поздно ли,
2: закон
0: Игорь, не поздно ли? У нас минута осталась буквально.
2: Разрабатывался в течение 2 лет, и вот сейчас он только был принят. Но далеко не все европейские страны ведут себя так. Например, Хорватия, которая установила жесткий режим приема, и есть показатели. 8,5 тысяч пытались проникнуть на территорию Хорватии, из них разрешение было дано только 24 единицам из 8,5 тысяч. В других странах там уже засилие иммигрантов из стран, мусульманских стран, которые ведут себя совершенно непредсказуемо. И вот эта вот волна поддержки палестинцев, якобы так называемых палестинцев, и ущемление прав евреев, это, безусловно, очень тревожный знак, но все-таки я бы не стал проводить параллели с Холокостом. И у Гитлера была совершенно другая программа, она действовала совершенно иначе. Там были открытые притеснения, законы, Нюрнбергские законы, Хрустальная ночь. Это все то, что мы помним, знаем. И несмотря на усиление антисемитизма, кстати говоря, в Америке, Нью-Йорк, только что вы сказали об этом, и об этом нельзя забывать. Причем самое страшное, что 30% еврейского населения самого крупного еврейского города в Соединенных Штатах Америки проголосовало за этого открытого антисемита, который никогда не скрывал того, что он сейчас претворяет в жизнь.
0: Давид, буквально 10 секунд. Вы же в Нью-Йорке базируетесь тоже. Как вам вот вся эта ситуация в Нью-Йорке в связи с таким мэром? Мы
1: Вы
0: завершаем уже
1: знаете,
0: программу. Да.
1: я в Нью-Йорке бываю с 94-го года. И когда я приехал первый раз в Нью-Йорк, сейчас...
3: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Мелодии украинской души.
6: Доброго вечора, шановні шанувальники української пісні. Сьогодні у нас в етері музикант, продюсер, гітарист, вокаліст, народний артист України Сергій Фоменко, гурт «Мандри». Сергій, привіт!
7: Привіт, привіт!
6: Сергій, а скажи, будь ласка, як взагалі все починалося? Як ти став музикантом, як організував гурт? Чому саме «Мандри» називається гурт?
7: Починалося це все, як я думаю, у всіх, з того, що я навчався колись в музичній школі по класу баяна, потім я любив писати пісні, вірші, я створював багато різних пісень і багато музичних проєктів. Спочатку це був в 90-х роках, це перший проєкт такий відомий, андеграундний, це була українська готична музика. Ми робили таку мрачну, таку круту музику. Проєкт називався «День помирає рано», і це, до речі, теж можна побачити і почути на Ютубі «День помирає рано», там це дуже цікаво почути такий діапазон. От потім, через деякий час, був створений гурт «Мандри», і починався він просто як процес музикування людей, друзів. Я просто мав якісь пісні, і ми намагалися всі разом якимось чином ці пісні приводити до тями. Тобто це не був якийсь професійний хід, я прийшов взагалі в музику, що називається, з вулиці, з андеграунду.

0: української душі.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care 718-635-3535.

як дим. Зорі золоті, золоті, і падають у вікна твої.

wife. When it comes time to cross the river.

0: Сергій, а що ти хотів би побажати радіослухачам Девідзон Радіо і українцям Америки?
1: Ну, я би хотів, звичайно, побажати здоров'я і спокою душевного, в першу чергу. Хотів би побажати удачі в добрих справах. В принципі, що треба людині? Людині треба, щоб був мир, спокій, любов, праця, щастя в родині. І, напевно, це побажання для кожної людини в світі, нормальної, здорової людини. Хотів би побажати саме цього.
0: Дякую тобі, Сергію. А нагадаю радіослухачам, у нас в гостях був Сергій Фоменко, лідер гурту «Мандри», народний артист, режисер, продюсер документальних фільмів, мій друг і просто хороша людина.
2: Мелодії української душі.
3: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: В Нью-Йорке 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели! В самом что ни на есть прямом эфире мы на Дэвидсон радио «Волна 620 М» и телевидение RTN, и программа, которую вы очень хорошо знаете, «Мысли вслух», я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой. За что я люблю живой эфир? За то, что в нем человек остается человеком. И что бы ни происходило, мы всегда остаемся такими, какие мы есть. Такими, какие были верные друзья. Это фильм 1954 года. Я лишь скажу, что в главных ролях в этом фильме Александр Борисов, Борис Чирков, Василий Меркурьев. Говорят, что они и в жизни дружили. Вот. Ну, музыку написал Тихон Хреников, стихи Михаил Матусовский. Почему мы нашу сегодняшнюю встречу начали именно с этой песни? Если вы помните, в предыдущих наших передачах мы вспоминали песни 90-х,

юношество, юность. Поэтому мы сегодня в первом часе, во всяком случае, будем вспоминать то время, будем слушать песни из фильмов тех лет. А вы, пожалуйста, по телефону 718-475-3200 звоните к нам и делитесь своими воспоминаниями о 50-х, 60-х и начале 70-х годов. И я еще раз, просто боюсь забыть, хочу поблагодарить нашу творческую бригаду и особенно Юру Могливанова, нашего режиссера, Диму Банникова, который осуществляет связь с радиоэфиром. Юра у нас тут на телевидении. И я знаю, что Аня Малкина тоже присоединяется к нашему эфиру. И мы мечтаем с ней встретиться. И она подготовила для вас сюрприз для следующей встречи. Молодой человек, преподаватель в одном из американских университетов. Ну, в общем, короче, не буду забегать вперед. Мы сейчас продолжаем слушать песни из фильмов 50-х. Вячеслав Тихонов. «От людей на деревне не спрятаться». 1957 год. Я потом чуточку подробнее расскажу.

Вот эта недлинная песня прозвучала в 1957 году, повторяю, в художественном фильме «Дело было в Пенькове». Конечно, мы все знаем эту советскую киноклассику. Музыку сочинил Кирилл Молчанов, отец Владимира Молчанова, который недавно ушел из жизни, а стихи Николай Доризо. И интересно, что Вячеслав Тихонов, как он про себя говорил, имел смелость сам петь в фильмах. И мне кажется, и это было замечательное режиссерское решение, потому что одно дело, когда профессиональный певец исполняет это с музыкой, все правильно вроде бы, да, а другое дело, когда артист. Как правило, у драматического артиста нету таких выдающихся вокальных данных, но он поет сердцем.

0: как говорил Леонид Осипович Утесов, да, Лейбе, как мы его все знаем. 718-475-3200, дорогие друзья, вы уже можете звонить и вспоминать те времена и героев тех кинолент, на которых мы с вами выросли. И, может быть, кто-то помнит уже себя повзрослевшим в это время. Вот время 50-е и 60-е, чем оно вам запомнилось? Слушаем вас. Пожалуйста, 718-475-3200. Говорите вы в эфире. Хорошо. Я слышу чье-то дыхание, но очень многие люди к нам стали присоединяться. Для меня это такой, ну, очень приятный сюрприз, потому что один другому говорит, как говорят, сарафанное радио, да, что вот есть такая передача, где можно попросить поставить какую-то песню, вспомнить ту мелодию, под которую вы познакомились со своим любимым и танцевали на танцах, как у нас говорили, у нас не было слова «дискотека» тогда. Вот, и мы, повторяю, сегодня 50-е, 60-е, 70-е. Если у вас есть желание, пожалуйста, 718-475-3200. Слушаем вас. Здравствуйте. Пожалуйста. Говорите, слушаем вас, говорите в телефон, а телевизор или радио громкость нужно убрать. Учатся люди, учатся. Ничего, мы не сердимся. Люди некоторые... Да, пожалуйста.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Выключи.
0: Спасибо большое.
1: Так, Марина, да?
0: Да-да.
1: Марина, я хочу, чтобы вы мне или кто-нибудь с вашей творческой бригады мне позвонил. Мне 98 лет.
0: Ой, а голос как будто вам 45.
1: Да, я вам многое расскажу.
0: Угу. Ну, вы говорите, мы вас слышим сейчас, в эфире прямо слышим. Прямо
1: да,
0: по телевизору.
1: Да, мне надо подготовиться. Ага. Дело в том, что я помню те времена, и, например, сейчас была передача про Лещенко, и я его видела живым. И...
0: Какой Лещенко? Петр или Лёва Лещенко?
1: Петр.
0: Петр. Угу. Потому что у него день рождения вот в это время. Вы знаете, вы откуда приехали из Советского Союза?
1: Из Одессы.
0: Вот как. Вы одесситка? Значит, вы оцените наш выбор. Леонид Утесов тоже из Одессы. Мы не знаем, где он родился, но он всегда называл себя одесситом. А песню он поет под названием «Ленинградские мосты». 57-й год.
2: Свидание назначали мы, и все тогда

0: влюбленные и нежные, мы шли всегда на поцелуя в мост. Стареем неизбежно мы, но с Леной мы по-прежнему друг друга влюблены, а в чем секрет? А в том признать приходится, что все мосты разводятся, а поцелуев, извините, нет.
1: Продолжается наша программа. Мы вот послушали песню в исполнении Леонида Утесова. Написал ее музыку Матвей Табачников, а стихи Людмила Давидович и Виктор Драгунский. Тот самый, который писал детские рассказы. Помните Денискины рассказы? Вот он один из авторов стихов к этой песне. И, честно сказать, мне было очень приятно услышать Леонида Осиповича Утесова именно вот эту песню. И я вспомнила, как мой муж рассказывал, он был совсем-совсем маленьким, и его родители повели на один из концертов Утесова. И конферансье не нашел ничего лучшего, как выйти перед публикой и сказать: вы знаете, а Леонид Осипович заболел, и сегодня концерта не будет. И мой муж, тогдашний совсем маленький мальчик, стал рыдать горючими слезами. И отец сказал: это их хохмы, не верь, Сашка. И правда, это оказалась неудачная шутка. Но вот детское сердце было так ранено. Короче говоря, Леонид Утесов, 50, я повторю, 7-й год, Ленинградские мосты. 718-475-3200. Что вы помните из своей жизни в период 50-х, 60-х? Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Говорите вы в эфире. 718-475-3200. Пожалуйста. Алло.
2: Алло.
1: Да, слушаем вас.
2: Здравствуйте, это Алекс.
1: Здравствуйте,
2: во-первых,
1: Алекс.
2: Я хочу сказать, только что вам звонила женщина из Одессы. Насколько я узнал по голосу, это подруга моей мамы Лида. Тетя Лида, рад вас слышать.
1: Ой, какое счастье, что вы встречаетесь в эфире.
2: Во-вторых, я была ребенком в 50-е, но я запомнил некоторые вещи. Я помню моих родителей, одетые в макинтоши, папа в фетровой шляпе. Многие тогда ходили в костюмах.
1: Да, в шляпах, я помню. Потом кепки начались.
2: Да, потом начались джинсы, почему-то мы их в Одессе называли доки. Ну, говорили, что их носят работники доков.
1: Ага.
2: Но не в этом дело.
1: Потому что рабочая одежда.
2: Угу. Да. Если у вас будет музыка из фильмов, я надеюсь, вы не пропустите Элвиса Пресли, который в 50-е снялся во многих фильмах.
1: Вы знаете, Алекс, во-первых, огромное вам спасибо за то, что вы всегда поддерживаете меня в эфире.
2: Угу.
1: Я всегда нервничаю, думаю, будут звонить, не будут звонить. Может быть, кто-то ушел на ярмарку или на пляж. Сейчас жаркая погода. А вы поддерживайте нашу передачу. Вот, ну, пока что визуальный, виртуальный приз получите, пожалуйста, в знак благодарности.
2: Спасибо. Я всегда рад позвонить, поделиться своими воспоминаниями.
1: Спасибо вам огромное. Вы придаете специальную такую вот атмосферу, которую я и хотела услышать. И давайте, как подтверждение, да, Боже ты мой, Господи, у нас не было это заготовлено, но мой режиссер Юрий Могливанный в ухо мне говорит: Элвис Пресли.
2: Я чувствую, что он на одной волне со мной в плане музыки.
1: Это правда. Спасибо, Алексей, Алекс, спасибо, дорогой. И передайте вашей жене огромное спасибо. И вообще спасибо, что вы нас...

0: 718-475-3200. Я вообще вот, ну, обожаю свою работу. Обожаю тех людей, которые работают вместе со мной. Тех, которые нас слушают или смотрят. А повторю, это программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой. И мы работаем на RTN. Телевидение, моем любимом за всю мою длинную творческую жизнь. И, конечно же, наше любимое радио «Дэвидсон» 620 AM. Куча звонков, говорит мой режиссер мне в ушко, поэтому начинаем их, продолжаем их принимать. Слушаем, пожалуйста. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мариночка. Я всегда смотрю ваши концерты. Меня зовут Роза. Я звоню из Канады.
0: Ой, Роза, Канада. И... Ой, награда.
1: Канада, да. Это наша Канада. И в те годы, о которых вы сейчас говорите, 60-е, 70-е, самым знаменательным событием в это время... Я считаю, был день космонавтики, потому что до сих пор, мне уже много-много-много-много лет, но я всегда вспоминаю 12 апреля 61 года, когда летел в космос.
0: Юрий Гагарин.
1: Юрий Алексеевич.
0: Да.
1: Гагарин.
0: Да, да.
1: Юрий,
0: да.
1: Алексеевич.
0: Короче говоря, Гагарин.
1: Пожалуйста, если это можно... спеть какую-то песню. Про...
0: Он сказал «поехали» и махнул рукой. Мы это сделаем чуть попозже.
1: А он сказал «поехали», и он махнул рукой.
0: Да, мы это сделаем чуточку попозже.
1: Это время мы жили в Минске. И да. Такой демонстрации, какая образовалась утром 12 апреля 61 года, я никогда в жизни своей не видела до того и никогда, наверное, не увижу и после того. А мне 86 лет.
0: И у вас спасибо, такой молодой голос. Спасибо вам огромное. Канаде привет. Роза, дорогая, мы сейчас подготовим. Он сказал «поехали» и махнул рукой. Конечно же, мы все знаем, что это Пахмутова и Добронравов. Но пока мы послушаем еще одну очень такую знаковую песню тех лет, 50-х. «Марш монтажников». Николай Рыбников исполняет эту песню. Инна Макарова с ним в главной роли. И эта песня из художественного фильма «Высота». Родион Щедрин и Владимир Котов сочинили эту незабываемую песенку. Слушаем.
2: Вам шлем привет. Трепал нам кудри ветер высоты. И целовали облака слегка на высоту.

0: горьких нет, как нет там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам ждем привет!
1: Просто прелесть. Николай Рыбников. Марш монтажников. С ними вместе с Инной Макаровой снималось огромное количество замечательных артистов. И иногда говорят, вот это пропаганда. Но она была какая-то такая естественная. И мы так любили всех героев этих фильмов. Что ж, принимаем звонки. Пожалуйста, 475-3200. Говорите вы в эфире. Здравствуйте.
2: Я нечаянно, я с вами уже звонила, меня зовут Лида. Я, это самое, выключили это радио, забыли включить. Я не знаю, что вы мне ответили.
1: Ну, да, мы с вами уже поговорили. Я даже не знаю, что сделать. Может быть, чуточку попозже. Вы хотите, чтобы я вам позвонила, да?
2: Да.
1: Вы хотите со мной просто поговорить, я вас поняла. Мы постараемся записать ваш номер телефона, и при первой возможности я вам позвоню. Я помню, что вам за 90, но вы звучите очень молодо, вы молодец.
2: Мне 98.
1: Ой, вообще. До 120, у нас тут все говорят, до 120 не меньше. Хорошо, обещаете?
2: У меня очень много родственников, американцев, и русских, и разных. Вам понравится.
1: Спасибо большое, спасибо. Я попрошу творческую бригаду записать ваш телефон и обещаю вам позвонить. И берем следующий звонок, пожалуйста. 475-3200. 718 впереди. Здравствуйте.
3: Добрый день, Мариночка. Это Белла Копченкова.
1: Белла, здравствуйте, золотая.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Мариночка. Очень рада этой программе, потому что столько хороших фильмов было выпущено в те годы. И если есть возможность дать послушать песню из фильма «Кубанские казаки» или «Свадьба с приданым», и это такие знаковые фильмы, и актеры были прекрасные, которые играли главные роли, Марищенко. И «Карнавальная ночь». В общем, там столько было добра сделано. И я помню, что эти фильмы смотрелись очень много раз. И по телевидению, и в кинотеатрах. Если можно, Маришенька, любую песню на ваш выбор. Хорошо?
1: Да, хорошо. Белла, дорогая, во-первых, я ждала от вас стихотворения. Вы нас не порадовали, но я думаю, может быть, на протяжении передачи вы будете вдохновлены чем-то и поделитесь, или подберете из старых своих запасов. Но, вы знаете, у нас ведь компьютер, и мы компьютерные послушники, да, давайте сейчас послушаем вот то, что мы подготовили. Он сказал «Поехали» для Розы из Канады. И потихонечку будем осуществлять и вашу мечту, и мою. Да?
4: Землю,
1: смотрим и слушаем.
4: Лес, реки, облака.
5: Знаем, каким он парнем был. Тот, кто тропку звездную открыл,

Юрий Гуляев исполнил этот шедевр советского эстрадного искусства, который вот был приурочен к полету Юрия Гагарина в космос. И вы правы абсолютно, дорогая наша телезрительница, о том, что напомнили нам о тех временах. Большое спасибо. Первый перерыв на рекламу.

0: у вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт, вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
1: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
2: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73, 917-450-73.
4: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущество вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на «Дэвидсон Радио». Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы «Дэвидсон Радио» 718-303-8000.
5: Слишком долго сниматься, по местам стоять, эй, на румби-румби-румби так держать. Дьяволу морскому свезем бочонок рому, ему не устоять.

0: Нона Суханова исполнила джазовая певица тех лет, исполнила песенку о морском дьяволе «Эй, моряк», 61-й год. Вот я всегда с восторгом смотрю и читаю об этом фильме. Андрей Петров написал музыку, стихи — Соломон Фогельсон, наш человек. И вот знаменитый Ихтиандр, главную роль исполнил Владимир Коренев. Он очень долгое время, по-моему, всю свою жизнь, как закончил театральное училище, проработал в театре Станиславского, драматическом театре Станиславского. И интересно, что я помню воспоминания одного из наших операторов, Саши Бабаева. Он говорил: вот, Марина, как работали. Не было компьютеров, не было никакого другого выхода в технологию. Да, все делали на коленках, руками. И костюм Ихтиандра, то, когда он появлялся, вот блестящий морской его вариант, да, когда он плавал, его этот костюм был сделан из кинопленки. Вырезали 10 тысяч маленьких кружочков. Вырезали все, кто работал над этим фильмом. Понятное дело, что пошивочный цех, но и все остальные, кто был свободен. Осветители, звукооператоры. У всех, у кого была возможность ножницами вырезать кружочек, им давали шаблон, они вырезали и потом нашивали, наклеивали, не знаю, наверное, наклеивали на вот этот костюм Ихтиандра. И получился, с моей точки зрения, просто шедевр. По красоте, по музыке, по режиссерскому решению, по музыке, по тому, как можно это было сделать тогда, я просто потрясена. Вот действительно Оскар. Принимаем звонки 718-475-3200. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте.
1: Мариночка.
0: Слушаем. Алло. Вас. Мы сегодня вспоминаем песни, фильмы 50-е, 60-е, 70-е. Пожалуйста.
1: Мариночка, дорогая, добрый день.
0: Здравствуйте.
1: И вся ваша творческая бригада. Это Лия из Бостона.
0: Здравствуйте, Бостон. Рада вас приветствовать.
1: Спасибо, моя дорогая. Огромное спасибо за программу. Мы, конечно, в своем возрасте сейчас, которые пересмотрели колоссальное количество фильмов, и можно только вспоминать, какие они прекрасные были. Но у меня к вам огромнейшая просьба. Дело в том, что завтра исполняется 40 лет нашему мировому виолончелисту Стефану Хаузеру, который объездил 100 стран мира. И если у вас есть такая возможность что-нибудь хотя бы поставить в его исполнении...
0: Знаете что, вы, наверное, может быть, не услышали все равно меня. Я понимаю, что каждому из вас хочется услышать то произведение, которое вам нравится. Но мы тогда собьемся, и компьютер нам откажет. Вот и сейчас я вас очень-очень едва слышу, благодаря тому, что вы работаете также в соседней комнате. Поэтому мы не будем мешать запрограммированной нашей программе. Да? И сейчас мы послушаем песню, которую я очень долго думала, ставить ее, не ставить. Конечно же, ставить. Потому что, с одной стороны, Иосиф Кобзон, как мы его теперь знаем, он был такой государственный, да, человек, который встал на эту тропу. Но Иосиф Кобзон – это тоже примета времени, особенно 60-х годов. А у нас во дворе. Слушаем.

0: как нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Фантастический голос был у Иосифа Кобзона, а у нас во дворе 62-й год. Аркадий Островский и Лев Ашанин написал стихи к этой песне. Что ж, мы продолжаем принимать ваши телефонные звонки. Пожалуйста, 718-475-3200, слушаем вас. Вы в эфире программы «Мысли вслух», которая идет в одно и то же время синхронно и на радио, и на телевидении. RTN.
2: Алло.
1: И Дэвидсон радио. Пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Мариночка.
1: Здравствуйте.
2: Хотелось бы вспомнить добрым словом Эльдара Александровича Рязанова. 1976 год. Фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Нам 13 лет. Мы смотрим в новогоднюю ночь этот фильм с нашими любимыми бабушкой, дедушкой, нашей маленькой племянницей. Родители ушли в гости. И мы сидим, и каждую сценку просто впитываем в себя. Особенно эту сценку, где Юрий Яковлев и Полит. Он когда обиделся на Надю, он поехал на лед и начал крутиться с этой машиной, а потом на него высыпает этот снег. И мы сидим и так смеемся и радуемся. Это такой шикарный фильм. А потом, когда уже кончился фильм, и все, мы уже закончились эти зимние каникулы, уже пошли в школу, и каждый пошел делать прическу, как у Наденьки. И вот это такое дорогое воспоминание. Вот каждый год мы смотрим эту «Иронию судьбы» или «С легким паром». И какая бы ни была жизнь, ну, не то, что трудная, но сложная. Всегда вспоминаешь вот эту новогоднюю ночь, первую самую, в 76-м году, новогоднюю ночь с этим фильмом. И понимаешь, что жизнь прекрасна. И вот этим хочу очень сильно поблагодарить Эльдара Рязановича, Эльдара Рязанова за вот такую милую историю, абсолютно жизненную, которая, да, повторяется в жизни, и да, ведет людей по жизни, зная, что всегда есть хороший конец, всегда есть вера, надежда, есть любовь. И вот хотелось бы его вспомнить добрым словом, Царство Ему Небесное. И просто быть и сказать спасибо за то, что это произошло в наше время, когда мы были еще детьми, и когда, оглядываясь назад, можно сравнить то время и это, окунуться в детство и просто отойти от всех проблем жизненных. Спасибо вам большое, спасибо Эльдару Рязанову, если можно, или в эту передачу, или в другую. «Иронию судьбы» песни вот поиграть нам. Спасибо вам большое.
1: Вы знаете, что я вам чрезвычайно признательна тоже за ваш звонок, за ваши воспоминания, за ваши эмоции, за то, что вы ими делитесь с нами, и мы заряжаемся тоже. И я, кстати, вспоминаю, как еще до войны я была приглашена на передачу Андрея Малахова перед Новым годом. Новогодняя была программа, это был год мыши. У меня даже дома есть маленькая мягкая игрушечка от него. И там был Стас Пьеха. И его спрашивали, помнишь ли ты, как твоя бабушка в новогодний огонек, вот куда ты ехал на лыжах? Он говорит, я не помню, а я помню, потому что у меня точно такое же яркое воспоминание моего детства, моей новогодней ночи. Я помню, что красавица Эдита Пьеха куда-то едет все время на лыжах в такой красивой шапке, длинноногая, в каких-то несоветских нарядах, как мне тогда казалось, что на улице такого не увидишь. И так хотелось это понять, куда она едет, что ей нужно, а я еще маленькая. И на столе еще остатки еды, насколько мы могли тогда на Новый год накрыть этот стол, да? И я так и не дождалась конца, я так и не поняла, доехали они, не доехали. А Стас еще говорил, вы помните мою бабушку, лыжницу? А передо мной сидит взрослый мужчина и говорит, что Эдита Пьеха его бабушка. Я не могла поверить в это. Мы, дорогие друзья... Огромное спасибо вам, вот, наверное, из всех годов, которые мы с вами вспоминали, лихие 90-е, будь то диско 80-е, и вот сейчас 50, 60, 70-е годы. Просто, вы знаете, я окунаюсь в свое детство, раннее детство, И одна из песенок, которая сейчас прозвучит, именно оттуда, 1963 год, и, кстати, из «Голубого огонька». Ее исполнил Олег Анофриев в «Голубом огоньке». Это песенка «Шофера».

Пусть пропахли руки дождем и бензином, пусть посеребрила виски седина. Радостно встречать тебя с маленьким сыном, выйдет перекрестку любовь и жена. Не страшны тебе ни дождь, ни слякоть, резкий поворот.

0: вот наивные эти были огоньки, а сколько тепла от них веет, согласитесь. Я лишь напомню, что Олег Анофриев исполнил песенку «Шофера» из фильма «Там, где кончается асфальт». И слова написал Григорий Никитинский, а музыка принадлежит Санторио, потому что это вообще песня, которая прозвучала в каком-то латиноамериканском фильме, а советские кинематографисты взяли ее на вооружение. Но так или иначе, из Советского Союза за границу перекочевывали песни и там присваивали свое имя, да, и говорили, что вот песня «Солдаты в путь» – это гимн израильской армии. А потом выясняется, что до этого уже ее кто-то сочинил, накропал, как Пушкин, да? 718-475-3200, дорогие друзья, у нас еще много песен. Мы продолжаем и будем их слушать и дальше, а сейчас примем ваши телефонные звонки, пожалуйста. Слушаем.
1: Алло, Мариночка.
0: Слушаем, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Узнали меня уже?
0: Здравствуйте, Владимир, здравствуйте. Как поживаем?
1: Нормально. Мариночка, вот я сейчас с преогромнейшим удовольствием смотрю вот эту вашу передачу. Я просто переношусь в то время. Вот, я когда был маленький, я не очень-то, до меня это не очень-то доходило. Но сейчас, когда я повзрослел, я сейчас вот эти вот все песни слушаю с таким удовольствием, что это я ну просто за душу берет.
0: А вы знаете, я вам сейчас подарю еще одну, Владимир. Поскольку вы наш постоянный слушатель, мы вас очень хорошо знаем уже и по голосу, и по вашим вкусу, да?
1: Вот первая, вот не первая или вторая, вот там, где из фильма «Дело было в Пенькове», который пел Вячеслав Тихонов. Вот, если бы вы не сказали бы, что это был Вячеслав Тихонов, я бы, знаете, подумал, кто это? Василий Лановой. Вы не находите это?
0: Ну, знаете, у вас ассоциация с красивым артистом кино. Что Тихонов, что Лановой. Красавцы, герои. Но я не помню, чтобы Лановой пел. Он стихи читал хорошо, да. «Я вас люблю, хоть я бешусь». Вот так он всегда в старой такой манере красиво исполнял стихи. Вот. А Вячеслав и пел еще. И сейчас вот, Владимир, для вас и для всех наших телезрителей и радиослушателей прозвучит песня, которая взбудоражит темперамент любого человека. И я даже предлагаю под нее потанцевать. Муслим Магомаев. Шагает солнце.

0: Ну вот, я думаю, мы перенеслись с вами в те времена. У нас огромное количество запрограммированных песен, но мы вставляли и по вашему желанию. И у нас и Вероника Круглова, и Вадим Мулерман, и Нина Дорда, Палат Бюльбюль-Алглы, Майя Кристалинская, Станислав Пожлаков, Аида Ведищева, Елена Камбурова, Эмиль Горовец, Эдуард Хиль. Ну, кого только нет. Но мы должны чем-то бравурным закончить. И уж точно песня 60-х. У нас еще есть звонки. Мы возьмем после перерыва на рекламу. А сейчас, чтобы завершить на мажорной ноте этот час, мы послушаем Владимира Макарова, который исполняет песню «Последняя электричка», 1968 год.
1: А вокруг не души, только рельсы устали.

понять непонятную радость мою. Так вот каждую ночь коротаю, завтра снова с любимой до звезд простою.

0: в агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
3: В Нью-Йорке 11 часов вечера.
4: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR. Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
5: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких, и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве переводчика. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
6: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
7: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
8: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств. Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

прямом эфире телеканала RTN и Дэвидсон Радио, программа «Мысли слух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой во главе с режиссером Юрой Маглевановым. Эдита Станиславовна Пьеха исполнила песню «Зачем снятся сны?» 1974 год. Станислав Пожлаков, Роберт Рождественский, авторы этого произведения. В этот час я предлагаю вам поговорить о снах и сновидениях. Верите ли вы в сны? Читаете ли вы сонники? Соблюдаете ли то, что вам приснилось во сне, да, вот так скажем, вообще вокруг снов, потому что очень много существует на белом свете песен, стихов, прозы, когда кто-то кому-то явился во сне, когда кто-то что вот, вещий сон, помните это словосочетание? Вот давайте с вами поговорим на эту тему. Была ли в вашей жизни ситуация, когда вам что-то приснилось, и это исполнилось? Или вы что-то увидели и начинаете читать или кого-то спрашивать, к чему это? Вот мне приснилось это. И зачастую сонники трактуют диаметрально противоположное тому, что вы увидели. Давайте на эту тему тоже поговорим. А пока мы воспользуемся моментом и послушаем замечательного совершенно советского певца, который был лидером группы «Синяя птица». Звали его Сергей Дроздов, и сейчас зовут, но он, к сожалению, ушел из жизни. Вячеслав Добрынин и Михаил Рябинин, авторы этого произведения. «Ты мне не снишься».

0: К сожалению, Сергей Дроздов в 2012 году ушел из жизни. И вот на его примере, можно сказать, такой типичный русский человек. Был рожден в Гомельской области, потом мама у него была поварихой в детском садике, папа рабочий на заводе, то есть из простой такой русской семьи. Но вот Бог поцеловал, дал слух, голос замечательный, и мама его отвела в музыкальную школу сначала, потом музыкальное училище по классу балалайки, вообразить себе. И он заикался, очень сильно заикался. Но, понятное дело, мы знаем из фильмов, что когда человек поет, то заикание проходит. Но он еще и добился того, что в жизни перестал заикаться. Он работал очень сильно над собой. И встретил женщину и был ей верен всю свою жизнь. И на ней женился, у них дочка родилась, сейчас уже и внучка есть. И она ему помогала, она ездила с ним вместе на гастроли, она была осветителем, костюмером, кем угодно, была всегда рядом с ним. И она родом из Тамбова. И когда они поженились, у них образовалась семья, и порт приписки был Тамбов. Там он и ушел из жизни от онкологии. У него был рак легких. Вот, светлая ему память. Сергей Дроздов, «Синяя птица». Принимаем телефонные звонки. Пожалуйста, говорите вы. Здравствуйте. Алло.
1: Здравствуйте.
0: Пожалуйста.
1: Я с огромным чувством благодарности отношусь к вашей передаче, потому что она всех нас возвращает к той культуре, в которой мы жили, воспитывались. И неважно, какую мелодию или песню вы ставите, это в любом случае на...
0: Ой, вы тому, такой бальзам на сердце. Спасибо огромное. Ой, как приятно слышать такие слова, искренние.
1: Это абсолютно правильно, потому что я думаю, что человека, культура к человеку приходит с молоком матери. Вот. И как бы там ни было, я хоть живу здесь, живу около 40 лет, но так и не приобщился к этой культуре, хотя очень ее уважаю. Но те воспоминания, которые вы приводите в своей передаче, оно стоит очень-очень дорогого. Спасибо вам большое за ваш труд.
0: Вот это ваш виртуальный приз нашей творческой бригаде. Огромное вам спасибо. Так приятно слышать эти слова, потому что вы разделяете наше настроение, наше отношение ко всему. Потому что мы все равно знаем и прислушиваемся к культуре американской, безусловно, и себя воспитываем, и можем оценить замечательную песню, выдающиеся художественные фильмы американские, да? Но все равно, когда наступает минута откровения, так скажем, да, ведь Новый год мы же с вами отмечаем. В Америке даже такого понятия, ну да, Happy New Year, Happy New Year, и дальше пошли. А для нас это целая история, и тем более, какое большое количество песен было сочинено на эту тему. Поэтому вот эти ваши слова попали мне в сердце, прямо как стрелочка ампира к влюбленному. Спасибо огромное. Следующий звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Слушаю
2: Алло?
0: Вас.
2: Ой, сейчас я радио выключу. Ой, дорогая Мариночка, это говорит Эстер.
0: Здравствуйте, Эстер.
2: Да-да-да. Я очень благодарна вам. Я действительно присоединяюсь к товарищу, который сейчас звонил. Да, действительно, мы возвращаемся к той культуре. Представьте себе те фильмы, какие они были поучительные. Они были все познавательные. Какая-то про любовь была. Какие-то они были естественные. Вот вспомните песни о первой любви. армянский кинофильм Мабаджаняна, вспомнить надо даже таджикский фильм, вот это «Я встретил девушку, в глазах любовь».
0: Да, то есть, помните,
2: «Бродягу», «Бродягу», индийские фильмы стали идти в 50-е годы.
0: Да, «Рам и Гам», «Цветок в пыли».
2: Да, да, вы знаете, «Приключения Шурика», потом вот эти «Бриллиантовая рука», очень много красивых, «Кавказская пленница». Вообще прекрасные фильмы были. А сейчас, честно говоря, мыльные оперы.
0: Ну, вы знаете, я вам сегодня... более того скажу, у меня даже телевизора нет дома.
2: Даже?
0: Да, да. Марина, я потому я что хочу... кроме RTN мне ничто не греет сердце. Вот вам скажу честно.
2: Мариночка, я хочу сказать, что 3 дня назад я видела сон про Дональда Трампа. Который говорит, выступает на сцене и говорит, я сделал страну великой, какая она была.
0: Потрясающе. А вы знаете, Эстер, у него сегодня день рождения.
2: Вот я приготовила ему, если можно, один куплетик про него могу сказать.
0: Да, с удовольствием, пожалуйста.
2: На музыку Бабаджаняна. Я люблю очень армянские, азербайджанские песни. Во-первых, я хотела, конечно, его поздравить, пожелать крепкого ему здоровья, чтобы он остался таким же бодрым, таким же здоровым, сильным, какой он есть, семейного ему благополучия, активным, чтобы он остался вот эти 2 года, которые он должен командовать парадом нашим, лидером быть, чтобы остановил эти войны, в конце концов, и сделал мой сон действительным.
0: Вы знаете,
2: да,
0: Эстер, ваш звонок как
2: эту
0: никогда
2: песню...
0: кстати.
2: Сейчас.
0: Я вот всегда говорю, что мне везет с версткой, потому что вам приснился Дональд Трамп в его день рождения, да? А следующая песня называется... «Зачем ты снишься мне, Евгений?»
2: Сейчас. Мариночка, Марин, я сейчас один куплетик спою, ладно?
0: Ну, давайте.
2: Да. Мне кажется, вам понравится.
0: Ну, давайте.
2: «Эту песню я пою про президента своего. Отмечаем юбилей, вызывает он много друзей. Президент наш дорогой, он добрый и простой, хлизматик, с харизмом он, неповторимый он такой. На-на-на-най-на-най-нам, на-на-на-най-на-най-нам, на-на-на-най-най-нам, най-на-най-най-най-нам. И сегодня в этот час, в Вашингтоне в этот раз, будут Дональда Трампа с супругой поздравлять, счастья, здоровья ему желать. Наш Дональд Трамп с супругой молодец, он просто образец. Долгие годы ему прожить, всегда любимым, бодрым, здоровым быть. Дай Бог, дети радовали его, вас, Дональд Трамп, а мы... гордимся, что такой президент есть у нас.
0: Эстер, если бы у нас была возможность напрямую выйти на Дональда Трампа и послать ему кусочек из нашей передачи, я думаю, он был бы просто счастлив, что его представительница еврейской бухарской общины, красавица Эстер, спела и поздравила с днем рождения. И подкрепим это песней «Зачем ты снишься мне?» Евгений Птичкин, Феликс Лаубе. Вообще, первая исполнительница этой песни – Вероника Круглова. Время популярности ее 60-е и 70-е годы. У нее были гастроли, концерты, записи грампластинок, выступления по радио, телевидение. Она была очень популярной. И когда-то она была женой 2 звезд советской эстрады тех лет – Иосифа Кобзона и Вадима Мулермана. И песня, которую она исполнила первой, остаются в золотой ретро-коллекции. Вы помните, топ-топ топает малыш, ничего не вижу. Вероника Круглова вслед за нашей Эстер. Спасибо, Эстер.

0: Валентина Малявина, Александр Михайлов. Это были фрагменты из фильма «Обретешь в бою». И были еще кусочки из фильма «Это сильнее меня». Повторю, Вероника Круглова исполнила песню «Зачем ты снишься мне». Принимаем телефонные звонки, которых масса, чему мы всегда очень рады со своей творческой бригадой. Пожалуйста, 718-475-3200. Слушаем.
1: Алло, здравствуйте, Марина.
0: Здравствуйте,
1: для меня
0: Владимир.
1: Большой праздник. Во-первых, совпадайте, что я вас вижу, Марина Левинсон-Бурцева, и день рождения Дональда Трампа. Я его просто поражен его манерами поведения. Как он одет, как это сидит на Мелании, как она держится. Королева настоящая, просто королева. Конечно, она могла бы позволить парочку детей еще или тройню сразу родить. Чтобы... И я хотел бы, чтобы Дональд Трамп после себя нашел такого Трампа, как он сам, или такого, как Рональда Рейгана. Неужели в Америке нет таких людей? Что после его остался какой-нибудь представитель. Я когда его вижу, прям жить охота. Вы знаете, как он ходит, как его вот эта Мелания. Вы видите, как она стоит без движения. Она убивает всех врагов. Понимаете? Это же надо уметь. Она же модель все-таки, правильно? Это вообще, как она, какая шляпка на ней. Обалденная, обалденная. Я просто восхищаюсь. Дай Бог ему счастья, благополучия, пускай найдет после себя замену. Пускай немного человеку тяжело, но когда он видит таких людей, честных, порядочных, он же деньги даже не получал, зарплату не получал. Он любит эту страну. А обычно, когда человек любит, они над ним издеваются. А он благородник. Кто-нибудь такой, как он есть, после Рональда Рейгана, он есть такой. Так, чтобы на нем костюм сидел. Вы видите? Он может в одном том же костюме, как король идти.
0: Да, главное, чтобы костюмчик
1: даже
0: сидел.
1: Короли так не идут.
0: Костюмчик
1: даже,
0: сидел,
1: даже вот
0: это из
1: Мелания,
0: фильма
1: «Чародеи». Как Мелания
0: «Чародеи».
1: Ведет себя кто-нибудь. Короли так не ведут, королевы так не ведут. Красиво. Ну ладно, берегите себя.
0: Да, вы тоже, Владимир, спасибо вам за положительную такую нотку. И мы продолжаем эмоциональную, да, мы продолжаем тему сна. Эстер приснился Дональд Трамп, кому-то снится суженый ряженый. И мы сейчас послушаем и продолжим потом принимать телефонные звонки, безусловно. И посмотрим «Зимний сон». Это клип, который был сделан в 1999 году. Исполняет его Алсу. И еще там снимаются как артисты Сергей Маковецкий и Елена Яковлева. Хороший клип.

По номеру телефона 718-475-3200 мы продолжим принимать ваши звонки, которых аншлаг, как говорит мой режиссер, мне в ушко. Спасибо вам огромное. Мы сейчас прервемся на рекламу, без которой мы не можем жить. И потом прямо вот начнем, наверное, со звонков. Спасибо.

0: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
4: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
5: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
4: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
5: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
4: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
5: и качественней.
6: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Продолжается наша программа, посвященная снам или мечтам, так скажем, да, потому что Юритмик группа со своей солисткой, великолепной Эни Ленокс, представительницей Шотландии, ну и Дэйв Стюарт с ней вместе, Sweet Dreams, сладкие мечты, наверное, да, или сны, это вот своеобразный гимн преодолению боли, одиночества. Каждый человек пытается найти свое место в этом мире, и также любовь, безопасность, и мы всем этого желаем. И вот я всегда призываю к тому, чтобы не быть, не плыть по течению. Вот знаете, как говорят, ой, вот я уже пенсионерка, надела халат, разошлись пуговицы внизу, тапочки стоптанные, шерстяные носки, платок на голове. Рынь, рынь, рынь. No! Мы американки, девочки, мы молодые. Режиссер мне говорит, ты обещала взять 30 звонков. Окей, если успеем, пожалуйста.
1: Я могу говорить, да?
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марина, это Фаня Кириллова. У меня день рождения с Трампом, разница в один день. У меня завтра, у него сегодня. Я ему посвятила стихи, и я хочу вам их прочитать.
0: Давайте.
1: Дональд Трамп, вы моя мечта, ярчайшее возрождение, чувств и дум высота, ежедневное удивление, спасение от фашизма, его человеческой несправедливости, пугает мир ростом антисемитизма, не справиться одними молитвами. Все остальное – отражение восходов, президент – мудрейший виртуоз, свободолюбив и всегда с народом. Соединенные Штаты будут жить без слез. Погода как женщина, капризна, непредсказуемы летящие года, но, слава Богу, не принесет коммунизма. К счастью, это не на дни, а навсегда. Никогда не забуду 11 сентября. Повергнуты гиганты-близнецы, и как умные люди говорят, все помнят того времени мертвецы. Желаю Америке счастья, процветания, улыбок на лицах ее людей, чтобы шла впереди всемирного познания для воплощения человеческих идей.
0: Спасибо большое, Фаня Кириллова. Это еще одна наша поэт, которая работает в связи с телевидением, радио. И она нас не оставляет, не только нас. Я знаю, что она и коллегам нашим звонит. С днем рождения вас, Фаня, и обязательно, конечно, нашего президента. Кто его любит, кто его не любит. Вот давайте послушаем песенку «С днем рождения».

0: Ну что ж, 718-475-3200, продолжаем принимать 30 звонков. Слушаем вас, пожалуйста. Мы, в общем-то, хотели сегодня о сновидениях, но, видите, все переросло в торжество празднования дня рождения президента. Кстати, сегодня день рождения моего учителя, Моисея Израильевича Левита. У него 14 июня день рождения. Этот человек, которому я обязан, ну, всему своему умственному направлению, так скажем, потому что я могла пойти в какую угодно область, а он вот координировал и направлял. Зачем я ему была нужна, я не знаю, может, потому что он сам был сирота. Вот, и еще сегодня день рождения Андрея Бельского.
1: Алло?
0: Который родился
1: Алло?
0: В Свердловске, работал в Минске, закончил тоже наше театральное Щукинское училище. Ирочка, его жена, замечательная наша Ира Глаз, которая работает
1: Алло?
0: Тоже у нас на телевидении и радио, в Customer Service сейчас.
1: А, хорошо,
0: два артиста, два... Ира так вообще выдающаяся. Вот. И у Андрея сегодня день рождения. Андрей умер уже лет 10 как, если я не ошибаюсь, умер молодым от multiple склероз. И вот Ира за него боролась. Боролась несказанно, отдавая всю себя. Откуда набралась силы и деньги, я не знаю. Я просто хочу сказать всем-всем-всем, у кого сегодня день рождения, те, которые мечтают, те, которые видят хорошие сны, пусть они исполняются, а плохие пусть улетучиваются. Не верьте в них. Давайте послушаем песню группы Aerosmith.
1: Алло, вы хотели меня взять, Мариночка?
0: А, есть звонок. Хорошо, давайте. Давайте, слушаем вас, пожалуйста, перед песней
1: Добрый
0: группы
1: день, это
0: Aerosmith.
1: Алло?
0: Да-да.
1: Вот. Ну, сегодня у вас очень чудная передача. Я даже хотел добавить немного своей песни кое-какой. Это западная песня, которая была безумно популярна в 60-х годах. Но я со своей коллекции не мог ее найти. Но я ее в следующий раз поставлю вам. Ну, сегодня день необычный, конечно, в связи с днем рождения Трампа. СССР была очень хороша в стихах. А вот уважаемый Владимир, ну, он вообще в лес поехал. Я сам республиканец. Но не надо уж так перед ним преклоняться, а то получается не очень как-то порядочно. Я думаю, вот Трамп с удовольствием взял свой центральный комитет. Он ему лобзает все места. Уважаемый Владимир, так нехорошо. Он не идеальный, вы это прекрасно знаете, и мы все знаем. Так что вот так.
0: Хорошо, спасибо, Лев, спасибо, что вы нас не оставляете и слушаете даже в выходной день. И несмотря на жару, на все, давайте продолжим программу, мы будем принимать ваши звонки. Итак, заявленный Aerosmith, Dream On, в вольном переводе «Мечтать не вредно». Это был живой концерт в 2016 году в Мексико-Сити. Слушаем и наслаждаемся.

0: Стивен Тайлер, вы, конечно, все узнали, солиста группы Aerosmith, пел о том, что не надо... Не миритесь со старостью. Вот я люблю вообще артистов, которые уже во взрослом, таком зрелом возрасте продолжают петь и выходить на сцену. Да, они седые, да, может быть, мышца где-то там провисла, но они такие молодцы, они такие сильные, они такие темпераментные. И вот они говорят, что вот эта песня «Dream On», да, «Мечтайте, мечтайте», гимн стойкости и страстного желания добиться успеха. Мы все понимаем, что старение неизбежно, и от этого никуда не уйдешь, но все равно нужно продолжать искать свой путь в любом возрасте. И надо продолжать мечтать, несмотря на какие-либо невзгоды, сомнения, и надо ценить каждый момент своей жизни. Аншлаг! Повторяю слова режиссера. Слушаем вас, пожалуйста.
1: Добрый день всем.
0: Аня
1: Огромное
0: Малкина.
1: Спасибо, такую интересную передачу. Вы всколыхнули такие массы народу, и не пробьешься к вам. И я хочу сегодня поздравить, сегодня исполнилось бы 107 лет дорогому Лундин Александру. Это муж моей самой старшей семьи. Он закончил Одесское военное училище и в первые дни войны был на границе, как раз когда начиналась война. И он, моя сестричка, сохранила все его письма, треугольнички, начиная вот с начала войны до конца. Они сейчас у старшего сына находятся, эти письма, кортик, медали. Сашенька замечательный человек. И мне довелось у них жить 9-10 класс заканчивать. А в это время он служил, значит, после службы в Петропавловске на Камчатке. Направили его семью, значит, с моей сестричкой и четырьмя детьми в город Одесса. И мне довелось с ними жить, с ними вот жить, с такими замечательными моей Сашенькой Лудиным. А я хочу еще сказать, вы перечислили очень много замечательных артистов, и в том числе Аида Ведищева, которая, наверное, единственная еще, я не знаю, кто еще с нами живет здесь в Америке, которой 10 июня исполнилось 85 лет, она прекрасно выглядит и востребована, а в руках у меня диск, который Аида Ведищева посвятила Статуе Свободы, созданию Статуи Свободы, и 11 сентября «Masterpiece and Singing Liberty». Слова написала Аида Ведищева, а музыку ее сын Влади. И нам посчастливилось, когда она в «Миллениуме» ставила эту постановку, она пригласила всю Ритину команду, потому что там были массовые сцены в «Миллениуме». Мы с ней, ну, ей помогали как-то в массовых сценах, и я вот хотела поделиться с этим. Это очень дорого для меня, и вам огромное-огромное спасибо, что вы напоминаете нам о нашей прошлой жизни. Замечательно. И что мы с вами вместе в этой жизни.
0: Спасибо большое, Аня, дорогая. Спасибо за ваше участие, за ваши подарки, за то, что вы помогаете нам. И мы мечтаем в следующее воскресенье с вами тоже встретиться. И я знаю, что у вас есть человек, американский профессор, который... ну, я не буду... предвосхищать нашу встречу. Я просто мечтаю о том, что через неделю все будет хорошо, и мы увидимся. Спасибо вам большое. Давайте еще звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Ничего, вот новые люди присоединяются, и они не знают, что
2: Марина,
0: нужно убирать звук радио или телевизор, прямо выключать.
2: Я убрал радио, радио не работает. Спасибо вам за звонок. Все темы, которые затрагиваете, меня зовут Роберт, мы с вами знакомы.
0: Да, Роберт,
2: это здравствуйте. Это все темы, что у вас идут, я обязательно в каждой задействую. Сегодня вспомнили день рождения Трампа и день рождения мы. моего сына. О, сегодня как? В один день. Я его поздравил, сына. Вот Трампа поздравить я, естественно, не могу. Поэтому вам большое спасибо за передачи. Все лучшие передачи. Я по радио вообще не слушаю, кроме вашей передачи. Спасибо большое. Будьте
0: спасибо большое, Роберт, с днем рождения, сына.
2: Получше. И все время я в следующий раз я вам сочиню стишок. Договорились? Алло.
0: Обязательно. С праздником в вашей семье. Давайте примем еще один звонок и будем уже ставить финальную песню про сон. А пока слушаем вас.
3: Я просто...
0: Да, пожалуйста.
3: Хотел бы чуть-чуть рассказать о Веронике Кругловой, которую вы вспомнили. Она как-то после переезда в Штаты исчезла с радаров, перестала выступать. Так уж. Но тут у нас в Сан-Франциско она была местной звездой, потому что, ну, кроме своих звездных мужей предыдущих, она еще вышла замуж за нашего местную звезду страхового бизнеса. Я был у него тоже за свою машину страховал. И это был уже четвертый ее брак. К сожалению, ей уже 2 года как нет в живых, но, наверное, это последний раз, когда ее как бы на телевидении вспоминают. Я хотел бы так вот завершить этот разговор, раз уже о ней зашла речь. Спасибо вам большое.
0: Спасибо,
3: за то,
0: спасибо вам,
3: ее.
0: Калифорния.
3: Она очень мила, да.
0: Спасибо большое.
3: Она очень милая была, хорошая исполнительница, симпатичная, которая попала под вот эту лапинскую тоже раздачу. Она в фильме принимала участие, был такой фильм «Лапин. Запрещенный список». Ну, таких фильмов много документальных вышло уже после перестройки. Но если вас заинтересует, есть такой фильм «Лапин. Запрещенный список». Она там дает небольшое интервью. Ну, всего вам доброго и спасибо еще раз.
0: Спасибо вам. Господи, как какое счастье и отрада получать отзыв от телезрителей и радиослушателей. Вот скажу вам честно, иногда думаю, боже мой, ну, может быть, мне оставить уже. Но я уже не молодая, и надо готовиться. И мы с творческой бригадой перезваниваемся, и с режиссером обсуждаем. И он на меня, он такой человек, если ему не нравится, он никогда не сентиментальничает, да? Он говорит, нет, а нет, значит, я начинаю что-то еще искать. И в результате мы приходим к какому-то консенсусу. Помните модное слово? И иногда думаю, боже, столько у меня это времени уносит, и эмоций. А потом, когда звучат ваши звонки, вот самые разные, похвальные, или критические, или с замечаниями, или кто-то просто про себя что-то говорит. Вот вообще вот эта обратная связь – это самое дорогое. Самое-самое дорогое, потому что мы видим вашу реакцию на сегодняшнюю тему. Мы сегодня говорили про сны, сновидения и мечты. И, конечно же, передачу мы закончим песней в исполнении Аллы Пугачевой «Любовь, похожая на сон». Обнимаем вас! До скорой встречи в эфире!
4: Свое боюсь.

0: Терки полночь.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес-диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес-диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес-диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
1: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
6: Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Дэвидсон Радио. Настраивайтесь на нашу волну.
7: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них.

Нью-йоркцы сматываются в этот штат от высоких налогов. Окей, дамы и господа. Вы помните, я предсказал, уверенно, что команда Сан-Антонио Сперс победит Нью-Йорк Никс. О, все случилось как раз наоборот. Причем счет в серии 4-1. Это не 4-2, не 4-3, это 4-1. То есть, ну, преимущество, скажем так, полное преимущество. Результаты матча не свидетельствуют о полном преимуществе, но счет серии 4-1. И вот что интересно, конечно, то, что есть тоже рекорд. Во всех четырех выигранных матчах, Никс проиграли третий, как мы знаем, матч, выиграли первый, второй, четвертый, пятый. Во всех проигранных матчах никербокеры по ходу игры уступали соперникам с двузначным счетом. То есть не 9, а 10, 11, 12 и так далее. Во вчерашнем матче мы эту игру, конечно, видели. За 80 минут до конца игры счет был 83-73 в пользу Сан-Антонио Сперс, которые играли дома. Но в нашей команде, дамы и господа, в составе Никс есть совершенно необычный игрок. Ну, мы знали, конечно, что Джейлен Брансон игрок высокого класса, но он показал, что он не просто игрок, что он суперкласс. Ну, во-первых, во вчерашнем матче он набрал 45 очков. Знаешь, команда выиграла 94-90, он набрал 45, это почти что половину набранных очков. Причем абсолютным героем он был, конечно, в последней четверти, в последнем четвертом периоде, в котором он набрал 15 очков. Это выдающийся совершенно баскетболист. Я о нем расскажу буквально через минуту, через две, потому что страна должна знать своих героев. Чем вообще эта победа знаменательна? Ну, все мы знаем, все знаем. Никс последний раз побеждали в 73-м году. Сколько лет прошло? Это больше полувека. За это время Нью-Йорк Джайнс становились чемпионами, Рейнджеры становились чемпионами, Янки становились чемпионами, Мэтс становились чемпионами. Я не помню, Нью-Йорк Джетс стал чемпионом до 73-го года или чуть раньше. Ну, во всяком случае, никербокеры чемпионами и далеко просто не были, причем последний раз они играли в финале Кубка НБА в 99-м году, то есть 27 лет назад. И вот, конечно, то, что произошло. Повторяю, Нью-Йорк стоит на ушах. Ну, то, что происходило в городе, это, кстати, ожидаемо. Это плохо, что ожидаемо, но так случается и не только в Нью-Йорке. Во многих городах мира случается, что когда их команда побеждает, то на улицу выходят... Ну, не самые культурные люди. Среди них есть, конечно, и культурные люди, но не самые культурные. Ну, и то, что происходило вчера в Нью-Йорке, вы все это видели, показывало телевидение. Кто-то из вас живет в Нью-Йорке, может быть, видел собственными глазами. Итак, в четверг, в предстоящий четверг, будет парад героев. Ну, для парада героев у нас есть, конечно, Бродвей, Нижний Бродвей. Ну и там будут парад героев. Сколько придет? 1,5-2 миллиона болельщиков Никс выстрелит, сказать трудно. Итак, давайте мы перейдем к главному герою этого поединка. Джейси. Ну, он получил, естественно, не только вчерашнего поединка, он получил приз Most Valuable Player, то есть наиболее ценный игрок, лучший игрок кубкового турнира. Он был кубкового турнира. Есть интересные факты. Ну, например, факт. Его рост 6 футов 2 дюйма. Это 188 сантиметров. Ну, это выше, чуть выше среднего роста, но для баскетболиста 188 сантиметров, для современного баскетболиста это, ну, почти что карлик. Так вот, этот герой на площадке в матче в серии с Сан-Антонио Сперс был самым низкорослым игроком. Вот самый низкорослый игрок, самый маленький игрок оказался героем кубкового турнира. Опять-таки, что интересно, в команде Нью-Йорк Никс играют три игрока, которые играли вместе в колледже. Виланова университет, это университет в Филадельфии находится, университет это... Джейсон Брансон, это Джон Харт и Майкл Бриджес. Они играли, вот три человека играли в одной студенческой команде. Я не помню.

0: помню примеров, чтобы в чемпионской команде в НБА было, часто были, были ребята, которые играли в одной и той же студенческой команде. Единственное, что приходит мне на ум, это Билл Рассел и Джон Джордж, я не помню точно, которые учились в Сан-Францисском университете в 50-е годы, по-моему, в 60-е годы, а потом играли в команде Boston Celtics. Может быть, еще и были, но я просто-напросто не помню. Но чтобы в одной команде было три бывших, не два, а трое бывших игроков студенческой команды, это достаточно... вот это в первый раз. И все трое, кстати, они прекрасно играли. Вот, помню, я выписал, Брансон набрал 45 очков, Харт 13, причем Харт выиграл 11 подборов, и Бриджес 14, набрал 14 очков. Причем Харт играл вместе с ними в команде Виланова, которая стала чемпионом в 2016 году, а Бриджес и Бернс еще играли в команде, которая стала чемпионом в 2018 году. Причем вот тоже интересная деталь. Значит, студенческие финальные матчи 2016 и 2018 года проходили в Техасе. Причем первый, по-моему, это 16-й год в Сан-Антонио, а второй, по-моему, в Далласе. И вчера победа была тоже в Сан-Антонио. Это тоже, так сказать, достаточно интересно. Теперь несколько слов, конечно, нужно сказать о герое этого поединка. Вообще это в известной степени в современном профессиональном спорте, особенно в баскетболе, где большинство афроамериканцев, я не расист, дамы и господа, но мы прекрасно знаем, что многие ребята, которые становятся профессиональными баскетболистами, они, как правило, росли не в очень благополучных семьях, часто с одной мамой по-разному. Вот этот Бронсон вырос совершенно в другой в этом отношении семье. Он родился, кстати, и вырос в Нью-Джерси. Он нью-джерсийский человек, родился в Нью-Бронсвик. Ну, тот из вас, ну, люди, которые живут в Нью-Йорке, и в Нью-Джерси, в Большом Нью-Йорке, знают Нью-Бронсвик. Причем, опять-таки, и его папа, и его мама, папа и мама, они оба человека с университетским образованием. Оба они были студентами, познакомились с студентами в университете Темпл. Это тоже Филадельфийский университет. Причем папа играл в баскетбол, а мама играла в волейбол. Ну, то есть сын вырос, ну, как сказать, в хорошей спортивной семье. И опять-таки, если говорить о личной жизни, он прекрасный семьянин, и его жена – это девочка, с которой он познакомился в школе. То есть sweetheart from the school. Тоже бывает, редко бывает вот такой человек. Его, он, конечно, блестяще совершенно был в студенческом баскетболе. И он после третьего курса объявил себя, вышел в профессионалы. И его выбрала команда Dallas Mavericks, это 2018 год, выбрала во втором раунде по 33-м номером. То есть, ну опять-таки, это... То есть он не был Майклом Джорданом, он был блестящим, конечно, студенческим баскетболистом, но его даже не выбрали в первой десятке. Его выбрали по 33-м номер, выбрала команда Dallas Mavericks. И в этой команде он играл с 18 по 22 год. А в 22 году он перешел в Нью-Йорк Никс. Причем, опять-таки, он перешел в Нью-Йорк Никс. У меня есть точная дата, значит... Он перешел в Никс 12 июля 22 года, подписал 4-летний контракт. 12. А 10 днями ранее его папа стал помощником главного тренера команды Нью-Йорк Никс. Совершенно интереснейший, замечательный человек. И прекрасно, что Никербокерам повезло, что в их лучший игрок, а он лучший игрок сейчас в Национальной баскетбольной ассоциации, действительно положительный герой. Вот это очень и очень приятно, потому что очень часто лучшие игроки не только в профессиональном баскетболе, они не относятся к числу героев. Теперь вот его статистика. Значит, в матчах, в 5 матчах финальной серии статистика блестящая. Он набирал в среднем по 32,6 очка. выигрывал по 4,2 подбора и выдавал 4,6 голевых пасов. Ну, совершенно блестящие показатели. Я поздравляю всех болельщиков Никс, абсолютно всех болельщиков. Но это историческая победа. О чем можно говорить? Теперь дайте, мы покинули с вами вчера баскетбольные площадки уже до осени. И сегодня у нас хоккейный матч. Сегодня в Лас-Вегасе 6-й матч финальной серии Кубка Стэнли. Опять-таки, интереснейший. Я знаю, есть люди, ну, случается, когда их команды выбывают из борьбы, из того же из Кубка Стэнли или из Кубка Ларри О'Брайена, они перестают смотреть, потому что другие... Их не интересуют другие команды. Я немножко иначе к этому делу отношусь, во многом, наверное, потому что я журналист и не просто болельщик. Но в Кубок Стэнли я, в общем-то, смотрю до конца, конечно, вне зависимости от того. Моя команда Нью-Джерси Девилс давным-давно уже не играет так, как она когда-то играла. Тем не менее, хоккей интересный. И в хоккее я болею за команды, кстати, и в баскетболе. Если моей команды нет, я болею за команду чемпиона Восточной конференции. Ну, чемпион Восточной конференции в хоккее, в Национальной хоккейной лиге, мы с вами знаем, Каролина Херрикейнс. Сегодня она играет в гостях в Лас-Вегасе. И к Лас-Вегасу я тоже отношусь совершенно положительно, потому что, опять-таки, я отношусь положительно, потому что в марте месяце, ну, мы с вами знаем, была замена главного тренера, главным тренером назвали Джона Тартарелла, а к этому человеку я отношусь более чем положительно. Масса примеров, я приведу только один пример, когда вот это было вакханалия, когда профессиональные спортсмены отказывались приветствовать американский гимн, кто-то там вставал на колено, Тартарелла просто сказал своим пацанам, он, по-моему, туда тренировал Коламбус, если мне не изменяет память, и поправьте меня, он сказал, если кто-то из вас не будет приветствовать гимн нашей страны, то он будет сидеть на скамейке запасных все время. Вот уже только одно это, мое сердце отдано тоже этому тренеру. Итак, я болею за команду из своего штата, из города Роли, она базируется в Роли, это столица Северной Каролины, но если кубок выиграет Лас-Вегас, я расстраиваться не буду. Итак, сегодня 6-й матч, счет серии 3-2 в пользу Каролины, ну и Каролина постарается, конечно, завершить сегодня серию в Лас-Вегасе, потому что если дело доходит до 7-го матча, не имеет ровным счетом, особенно в хоккее, значения, на какой поляне это все происходит. Ну вот это баскетбол ушел, хоккей уйдет в крайнем случае, если турнир не завершится сегодня, то в среду в Роли будет 7-й матч, и в среду Кубок Стэнли, мы распрощаемся с хоккеем, ну а у нас в это время набирает скорость Кубок мира по футболу. Значит, что сказать? Ну, во-первых, группа D, в которой играют американцы, американская команда. Ну, мы знаем, так сказать, все. Соединенные Штаты выиграли у Парагвая 4-1, а Австралия, это неудивительно. Это меня совершенно, счет меня совершенно не удивил. Игра была прекрасная. Прекрасно играли американцы. Сейчас я расскажу два слова о герое этого матча. А вот встреча Австралии и Турции, Австралия выиграла 2-0, меня совершенно удивило. То есть, потому что, дамы и господа, я исхожу из одной вещи. То есть я, когда расставляю, какие команды лучше, какие хуже, для меня та команда, в которой основной состав, а может быть все, люди играют в сильнейших европейских клубах, то эта команда, на мой взгляд, выглядит лучше той команды, в которой людей, играющих в европейских клубах, нет. Так вот, в Австралии в стартовом составе сборной ни одного игрока, который играет в европейских, в сильнейших европейских командах. В то же время в Турции, ну, пожалуйста, я буквально выписал, сегодня интересно, там есть люди из Ювентуса, из Порта, Интера, Мадридского Реала, Боруссии Дортмунд, Брайтон, это Англия, Рома команда. То есть это как могло быть? Я объясняю свое неверие в Австралию очень просто. Значит, мы с вами, я буду говорить от своего имени, я футбола в Австралии не знаю. Я не вижу чемпионата этой страны. Я понятия не имею, какого класса там футболисты. Поскольку этих футболистов я не вижу в сильнейших европейских лигах, то мое предположение, что они хуже турок, тем более, что даже турецкие игроки, которые не играют в европейских клубах, они играют в Галатасарай, Фенербахче, то есть они играют в сильных клубах, европейских клубах. Как они проиграли, я, так сказать, я матч не видел, поэтому не буду комментировать. Ну, 2-0 достаточно хороший результат для победы. Теперь два слова о футболисте сборной Соединенных Штатов, который забил два гола в матче с Португалией. Значит, это совершенно интереснейший человек. Ну, я о нем знаю с давних пор, потому что он учился в футбольной школе «Арсенала», и даже он играл в составе «Арсенала». Поэтому он для меня достаточно хорошо известен. Кстати, он последние годы играет в «Монако», и он в «Монако» сильнейший бомбардир. Значит, этот человек, то, что играет за сборную Соединенных Штатов, это просто, ну, как бы чудо, значит... Его папа и мама, они из Нигерии. И в 2001 году где-то из Нигерии, они жили в Лондоне, да, переехали в Лондон, эмигрировали в Лондон в давних пор. У них есть родственники в Нью-Йорке, и в июне 2001 года они приехали, не в июне, они приехали в мае, в апреле 2001 года, они приехали навестить родственников. И взяли обратный билет на 1 июля, это 2001 год, я даты сверился, дамы и господа. И вот когда они пришли, папа, то есть супружеская пара пришла в аэропорт, в JFK, то ну все обратили внимание, ну все обратили внимание, люди, работники, что мама-то, в общем-то, на сносях. Вызвали врача. Врач сказал, что вам лететь нельзя, потому что роды могут произойти в самолете. Но ее отвезли сразу в госпиталь, в больницу в Бруклине. И она 3 июля, за день до дня независимости, 3 июля 2001 года родила мальчика. Ну, а когда мальчику исполнилось 2 месяца, сказала, мама может улетать, и они вернулись в Лондон. Ну, и он рос в Лондоне, он играл в футбол, как многие пацаны. Его приняли в школу, спортивную школу футбольную, академию называется, футбольную академию Арсенала. И он в Арсенале играл, во-первых, совершенно прекрасно играл в юношеской команде, в молодежной команде, выступал в сборной Англии в молодежной команде. Но вот когда пришло время выбирать, да, а люди, скауты сборной Соединенных Штатов, они очень быстро, они надыбали, что мальчик-то хорошо, он, конечно, лондонский мальчик, но он-то родился, в общем-то, в Нью-Йорке, в Бруклине родился. Может быть, этого мальчика можно каким-то образом сагитировать, играть не за сборную Англии, а за сборную Соединенных Штатов. Ну и начались какие-то переговоры, и мальчик, наверное, понял такую штуку, понял, что... У американцев меньше сильных игроков, и значит, у него шанс играть в сборной Соединенных Штатов постоянной, на постоянной основе, шанс гораздо больше, чем играть в сборной Англии. И он решил, что да, конечно, я вам точно назову эту дату. В 2023 году точная дата такая, 16 мая 2023 года Международная федерация футбола одобрила его просьбу, чтобы он выступал в национальной сборной Соединенных Штатов. К этому времени он в Арсенале. Арсенал выдал его в лоун, сдал его в долг сначала английской команде, не очень сильной, потом он попал в долг команде «Лиль», это английская, французская команда, а потом, когда дело дошло до подписания контракта, «Арсенал» сказал, что он с ним не будет продлевать контракт, он стал свободным агентом, и он подписал с «Монако». И он в «Монако» сильнейший форвард. Вот это такая дела, дамы и господа, это теперь А как он играет, мы с вами видели. Он, конечно, игрок блестящий, причем он игрок с фантастическим европейским опытом, потому что Монако – один из сильнейших клубов Франции. Монако постоянно играет в европейских турнирах. То есть это совершенно классный игрок, но то, что он вообще арсеналец, то есть с корнями арсенальскими, это еще, так сказать, мое сердце еще больше принадлежит ему. Но будем смотреть, как будут развиваться события. Так, Соединенным Штатам впереди еще играть с Турцией, играть с Австралией. Значит, после Австралия-Турция, я думаю, мы должны серьезно относиться не только к Турции, но и к Австралии должны относиться. Окей, хорошее. Что касается Парагвая, если Парагвай – это команда, в которой играют люди из московского «Динамо», ну, окей. Слабая команда по большим стандартам. Теперь что все-таки еще, так сказать, происходит? Вчерашние матчи, ну, Шотландия выиграла у Гаити со счетом 1-0, ну, не знаю, я этой игры не видел. А вот матч Бразилия-Марокко я смотрел с первой до последней минуты, прекрасно зная, что это будет интереснейшая игра. Ну, во-первых, в мировой классификации на сегодняшний день Бразилия занимает 6-е место, Марокко занимает 7-е место. То есть это рядом. Кстати, среди всех групп, которые на чемпионате мира, этих групп 12, это единственная группа Си, в которую попали две команды из десятки сильнейших команд мира. Это Бразилия и Марокко. Они играли, этот матч был центральным матчем вчерашнего дня, они играли на стадионе Мэтс, это стадион, который находится в Ист-Рутерфорд, это Нью-Джерси, Нью-Йорк тоже, рядом с Манхэттеном. И меня совершенно не удивило то, что они сыграли в ничью. Более того, я бы не удивился, если бы Марокко выиграл этот матч, потому что в составе Марокко, ну, игроки из всех сильнейших европейских клубов. Я скажу, например, Андерлехт, Лиль, Рома, Жирона, Кристал Палас, Эйнтховен, Пари Сен-Жермен, Манчестер Юнайтед. То есть команда Марокко состоит из игроков сильнейших европейских клубов. Поэтому удивляться, что они играли хорошо против Бразилии. Что касается бразильянов, окей. Ну, во-первых, у Бразилии впервые в истории тренер не бразилец. Ну, кто такой тренер? Карло Арчелотти. Мы прекрасно с вами, конечно, знаем этого тренера. Какие только команды, где только он их не тренировал. В Англии, в Италии, в Испании. Блестящий тренер. Но на сегодняшний день будем называть вещи своими именами. Бразилия – сильная команда. Но сегодня Бразилия – не выдающаяся команда. Поэтому удивляться счету 1-1 – окей, я совершенно, так сказать, этому не удивляюсь. Ну и несколько слов о том, что происходило сегодня. Ну, один матч, я признаюсь, я посмотрел первый тайм, ну так просто, я отдыхал, мне нужно было отдохнуть от работы, поэтому я посмотрел, Германия играла с Кюрасао. Ну, Кюрасао – прекрасный остров, я на нем никогда не был. Люди, которые там бывали, отдыхали, говорят, прекрасные пляжи, все. Маленький небольшой такой островок находится чуть-чуть рядом, к северу от Венесуэлы в Карибском море. Ну, это голландская, бывшая голландская колония. Наверное, они все говорят на тамошнем языке, какой там, в Нидерландах какой-то язык, они на нем все говорят. Ну и, конечно, первый тайм я посмотрел, 3-1, смотреть нечего. Это пустой номер, немцы выиграли 7-1, и удивительно, почему 7-1, а не 10-0. Окей, ладно, так сказать, допустим. А вот игра, которая закончилась буквально за 5 минут до того, как я вышел в эфир, вот это была интереснейшая игра, в чем я абсолютно тоже ни секунды не сомневался. Это игра между Нидерландами и Японии. Ну, потому что Нидерланды, ну, сердце Нидерландам давно отдано. Это страна, в которой родился тотальный футбол. Total футбол родился в Нидерландах. И что называть? Кройфа, мы помним, одного Кройфа, Нескинс. Не буду перечислять. Мое сердце Голландии. Но я и люблю и Японию. Почему? Япония хорошая страна. И я должен сказать, что японцы 100% заслужили этой ничьи. После того, ну, во-первых, они каждый раз отыгрывались. Голландцы открыли счет, японцы сравняли. Потом во втором тайме И голландцы вышли вперед, и начиная с этого момента полнейшая инициатива Японии. Ну просто такое впечатление сложилось, что Япония играла не с Нидерландами, а с Курасао, так сказать. Только голов не забивали. Ну и то, что японцы в конце концов забили гол, это совершенно... Ну это... Я приветствую. Что нас ждет сегодня вечером? Я смотреть вечером больше ничего не буду, потому что меня вечером ждет сегодня хоккей из Лас-Вегаса. Это, может быть, последний матч Кубка Стэнли. Поэтому, а то, что будет играть вечером, футбол «Берег слоновой кости» с Эквадором. Ну, Эквадор очень хорошая команда. Просто я думаю, что если говорить о силах в Южной Америке, то она наверняка сегодня после Бразилии и Аргентины. Очень хорошая команда. Я думаю, она выиграет. Ну и потом Швеция играет. С кем играет Швеция? С Тунисом? Бог знает, с кем она играет. Но я не буду смотреть этих матчей. Вот такие дела, дамы и господа. Кончится хоккей. Не позднее среды кончится хоккей. Мы с вами переместимся на футбольные поля. Конечно же, продолжается чемпионат главных бейсбольных лиг. У нас на носу уимблдонский турнир. Масса интересного. Но задвигает футбол, все-таки задвигает все остальные виды спорта, даже у нас в Соединенных Штатах, которые считаются, в общем-то, не футбольной страной. Будет небольшой перерыв на рекламу, не покидайте волну нашего радио, дамы и господа, я вернусь к вам через несколько минут.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон Карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
4: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве переводчика. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
5: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
0: И минуты я готов вступить в разговор с вами. Телефон для связи обычный. Я, конечно же, напомню, 718-303-90-90. Я напомню свой интернет-адрес. Цифра 1, number 1, Маша Орлов, MASHOROV, sabachenca@gmail.com. One, Маша Орлов, @gmail.com, дамы и господа. Тот из вас, у кого есть телефонная карточка Дэвидсон и друзья в Узбекистане, вам предлагается отличное качество связи и цены очень прекрасные. По 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильный 40 минут Дэвидсон карт. Вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню. Это угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Если у вас есть вопросы, позвоните в отдел обслуживания. Телефон 718-303-90-76-303-9076 или зайдите на сайт davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидс гарантирует связь. Без брака у меня уже на проводе. Алекс, добрый вечер, Алекс.
6: Добрый вечер, дядь Леша. Несколько вещей. Во-первых, историческая справочка. Джетс выиграли Супербоул в 1969 году, за год до того, как Никс выиграли свой первый чемпионат НБА. По поводу баскетбола вообще, вот мне кажется, у вас я когда-то вычитал фразу, что Нью-Йорк – это Мекка баскетбола. И вот знаете, 60 лет англичане камлают, что футбол is coming home, он все никак не приедет домой в Англию, а у нас basketball came home в Нью-Йорк. Теперь, что касается футбола. Во-первых, я буду чрезвычайно благодарен нашим слушателям, если они как-нибудь зайдут на YouTube-канал RTN и посмотрят запись передачи по скриптам от минувшей среды, где мы с Артемом Андросовым говорили о спорте, о футболе и даже сыграли кусочек той футбольно-рок-н-ролльной песни, которую я в прошлом году записал на английском языке. А теперь, что касается матчей, до сих пор сыгранных на чемпионате мира. Во-первых, тревожная весть пришла из Швейцарии. Там бушует новая болезнь – катар верхних пропускательных мячей. Во-вторых...
0: Окей.
6: Да, значит, во-вторых, крупный счет в ранних матчах, он часто обманчив, потому что много раз мы видели, что команда может, ну, скажем, Венгрия в 82-м году выдрала Сальвадор 10-1, а потом вообще не вышла из группы. Такое тоже бывает, поэтому тут надо держать пальцы скрещенными из-за США, и те, кто болеет за Германию, я не очень за нее болею, но те, кто болеет, чтобы темп набранный не упал. И знаете, вот команда Кюрасао на самом деле состоит из достаточно профессиональных игроков, просто они на таком уровне никогда еще не играли. Там, например, парень Тахит Чонг, который играл не так давно в премьер-лиге за Лутон, а до того он был когда-то молодым игроком года в Манчестер Юнайтед. То есть там тоже есть кому, и у них еще два матча в запасе. Вот. Что касается Турция-Австралия, знаете, вот великий тренер советский Борис Аркадьев говорил, что порядок бьет класс. Вот это тот случай. Турки, во-первых, заявление их капитана, что мы круче, мы талантливее, мы их раскатаем. Был такой советский мультик замечательный, «Секция мягких игрушек». Вы же помните, где мягкие игрушки в конечном итоге обыграли профессиональных деревянных футболистов. И вот там была эта песенка: «Мы мировые футболисты, команда высший класс, мы мастера-специалисты, нет футболистов лучше нас». Вот так вот оказалось, что если ты пренебрегаешь соперником и играешь какой-то такой нудноватый полуиспанский, недоиспанский футбол, то ты рискуешь проиграть. И не стоит забывать, Турция последний раз на чемпионате мира была в 2002 году, а Австралия выходит на него постоянно. И этот опыт, он дорогого стоит. Теперь, возвращаясь к баскетболу, вот просто такой вопрос у меня к вам. Как вы считаете, эта команда Никс, она может стать чем-то вроде династии, такой, как в свое время Лейкерс, Селтикс, как в более недавние времена Warriors и те же Spurs времен Тима Данкана и Дэвида Робинсона, там вот и так далее. Они могут повторить на следующий год и дальше, или это одноразовый выстрел? Все, спасибо, я слушаю вас.
0: Окей, это хороший, замечательный вопрос. Все дело в том, если мы вспомним последние, по крайней мере, если мне не изменяет, лет 7, то команда, которая становилась чемпионом НБА, она на следующий год звания чемпиона не подтверждала. Поэтому у меня нету, так сказать, во-первых, я не думаю, что состав Никс, сегодняшний состав, дай бог, спасибо, что они победили, что их состав такой, что они будут доминировать в Национальной баскетбольной ассоциации. Вы упомянули те команды, в которых были вот эти два Твин Тауэр в Сан-Антонио, или когда Леброновые команды, или когда команда Golden State Warriors, там были составы, которые, ну, они как бы, ну, не гарантировали, но не давали понять, что это может быть династия. В составе Никс я пока что этого не вижу. А вопрос очень хороший. Будем следить, что произойдет. Спасибо большое. Добрый вечер, вы на проводе.
7: Добрый вечер, Алексей Георгиевич. Прошу
0: добрый
7: дать
0: вечер,
7: мне немножко меньше времени, чем Алексу. Пожалуйста, не перерывайте меня. Первое, Курасао. Остров был шахматный, известный, как родина турнира претендентов в 62-м году на этом острове проводился. На матч с Ботвинником по шахматам, где был впервые Роберт Фишер. Его 5 советских шахматистов, которые там участвовали, не буду перечислять, между собой играли в ничью и так далее, выводили Петросяна на матч, на первое место. Он обиделся, там жалобы были. И Петросян потом с Ботвинником выиграл матч. Второе. Конечно, поздравляю американских футболистов. Удивлен Почетино. Он поставил игру сборной Испании, похожей на сборную Испании и Барселоны лучших годов. Не спеша, до верного. Тики-таки, хотя они враги Реала, я за Реал болею в Испании, но игра Барселоны надо равняться на Америке. Если так будет, не знаю, что будет дальше, но посмотрим. Вы поняли игру сборной Америки в этом матче с Парагваем. Посмотрим, что будет дальше. Теперь насчет баскетбола. Я считаю, что Бронсон сейчас играет на уровне Азия Томаса в былые времена. И Керри из Golden State. И получше немного, чем Джейсон Кид, наш Степа Марбери из Линкольн Хай Скул за Нью-Джерси играл. Чем Айверсон и Стоктон и некоторые другие. Это мое мнение. Кроме того, вы не учли, что он женат и семьянин очень хороший, а еврей и жена еврейка, иудейской веры, и родители даже с приличным образованием, они приняли иудейскую веру, и он еврейский парень и жена еврейка. Можете проверить. И еще осталось насчет баскетбола, что сказать. И я считаю, то, что я сказал, что он сейчас на уровне сильнейших, ну, мне кажется, Айзия Томас был на хорошем уровне, и Стефан, и Керри, которые. Может быть, я не прав, кто-то спорит, что я хотел еще сказать.
0: О, Мишенька, я должен выключить, у меня масса, все горит, я прошу прощения. Добрый вечер, вы на проводе.
8: Здравствуйте, Алексей. Я бы хотел сказать насчет баскетбола. Значит, мне кажется, что тренер команды, он просто, мне кажется, растерялся, когда они проиграли, ввели 29 очков, и в конце они проиграли. Я тогда понял, что психологически Сан-Антонио, она проиграет. Он как-то был не готов руководить командой. Ему 36 лет, Митчелл Джонсон, по-моему, его фамилия. И я думаю, что из-за этого, если был бы, мне кажется, другой тренер, я думаю, это было бы, наверное, лучше, они бы выиграли. Но мне казалось, в всем сезоне они были намного, намного сильнее, мне так кажется, Сан-Антонио. И теперь второе. Вот слушатель сказал, что Бронсон еврей, он такой же еврей, как мы с вами, китайцы. Поэтому я думаю... Не-не, жена у него еврейка, это правильно. Жена еврейка, физиотерапевт, это правильно. Это можно было посмотреть, это правда, неправда, но это действительно такое было напечатано. И теперь второе про футбол. Вот когда футболисты останавливают судья игру, и люди идут на водопой, мне кажется, теряется динамика. Я не знаю, почему это так началось уже. Мне кажется, с последнего чемпионата мира. Мне кажется, что в футболе останавливать игру, мне кажется, не надо. Это не баскетбол. И это не хоккей, не, хоккей останавливает, в волейболе там есть перерывы тоже. Ваше мнение, как вы считаете, Алексей?
0: Окей, значит, мое мнение такое. Это раз всех, раз решила Международная Федерация Футбола по просьбе всех команд. Когда такая жара, так сказать, окей, я не играл в футбол, когда на 30 градусов на поле, или, то есть это трудно. Они все договорились. Да, я, да, конечно, темп прерывается, но поскольку между командами существует, то есть договорились, то значит это нужно выполнять. Я ничего страшного в этом не вижу, абсолютно ничего не вижу. Хотя, конечно, темп теряется, но что делать?
8: А тренер Сан-Антонио, можете что-нибудь сказать о нем? Он
0: а Сан-Антонио, Сан-Антонио очень хорошо после того, как они ввели 29 очков, а потом спустили. Чарльз Баркли сказал, более идиотской команды, чем сегодня Сан-Антонио, я никогда не видел. Я должен действительно сказать, если, да, конечно, тот, например, ну, это известно, это школьные правила. Если вы играете, я играю против вас, я веду с преимуществом в одну очку. Остаются играть 12 или 3. Да я никуда не иду, я просто бью этим очком по поляне. А противник для того, чтобы остановить часы, он фалит на мне, и я получаю право на 2 фала. То есть то, что разыгрывающий Фокс за 12 секунд пошел атаковать, ну, это ошибка, которая, на мой взгляд, совершенно непростительна для баскетболиста школьной команды.
8: Вы 100% правы. Спасибо, Алексей. Всего вам доброго.
0: Всего доброго. Большое спасибо. Большое спасибо. Добрый день, вы в эфире. Я вас слушаю. Добрый день.
9: Добрый день, спасибо добрый за интересную передачу. Добрый день, спасибо за интересные передачи. Я хотел добавить немножко и спросить вас вопрос. Дело в том, что про Нью-Йорк Никс вы говорили, но мне кажется, большая заслуга тренера, который Майк Браун. Он, кстати, нигериец, и он когда-то был помощником тренера в Golden State Warriors. Кстати, Golden State Warriors дважды побеждали чемпионат. Шип они побеждали в 2017-2018 году. Это единственная команда, которая побеждала 2 раза года подряд. Вот, так он тренировал в Golden State Warriors, и когда-то ему даже поручили тренировать сборную Нигерии. И нигерийская сборная даже когда-то выиграла в каком-то чемпионате, они играли в американской сборной. Вот, хотел сказать, что большая заслуга его, потому что благодаря ему эта команда заиграла, и они смогли победить. А второй вопрос у меня к вам такой. Вот в чемпионате мира сейчас по футболу 48 команд. Эти 48 команд, мне кажется, туда попали очень слабые команды и очень сильные команды. И когда вот сейчас Германия играла в Курасаву, это 7-1, это просто не футбол, это игра в одни ворота. Не считаете ли вы, потому что даже следующий чемпионат мира будет даже, кажется, еще больше игроков. Не думаете, больше команд, сори. Не считаете ли, что это неправильно, когда они увеличили столько количества команд и будет еще увеличивать? То есть это, знаете, говорит, потеряет интерес футбола в некоторые игры, когда будут очень слабые и очень сильные команды.
0: Окей. Вопрос очень хороший. Значит, все дело в том, что я против того, что было 48 команд. Следующий чемпионат мира, если мне не изменяет память, там проходят 3 страны в Южной Америке. Они хотят вообще не 48, а уже чуть ли не 64. Все делается очень просто. В этом заинтересован президент Международной Федерации Футбола. Его ждут, как каждого президента, этих ждут перевыборы. Ему хочется остаться на следующий срок. Но чем больше команд под его руководством будет включаться в чемпионат мира, тем больше у него шансов получить голоса самых различных стран. Потому что, когда выбирают президента Международной Федерации Футбола, то, скажем, голос Курасао равен голосу Германии, а голос, не знаю, берега Слоновой Кости равен голосу, не знаю, Англии. Один голос всего. И это первое. Второе, многие страны, они заинтересованы это бабки, потому что чем больше участников чемпионата, тем больше заполняются стадионы. Выигрыши, конечно, и Международная футбольная федерация ФИФА, и выигрыши организации соревнований. Тем более, что теперь входит в практику, что чемпионат мира проводит не одна страна, а проводит несколько стран. Таким образом, массовые затруднения, вот скажем, одной стране проводить матчи 48 команд, наверное, сложно. Но когда подключилась Мексика и подключилась Канада, это уже гораздо проще. То же самое и в дальнейшем. Мне это лично, мне не нравится. Окей, я считаю, что футбол от этого во всяком случае не выигрывает. Может быть, он не проигрывает, но и не выигрывает. Ну, окей, поскольку профессиональный спорт – это деньги, если увеличение команд приводит больше денег, то это вот такие дела. Спасибо большое за вопрос.
9: Спасибо.
0: Добрый день, Илья. Илья, я
10: слушаю. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Алексей. Вы знаете, вот ваша программа все время звонит один слушатель, который нам докладывает, как российская команда «Красный Лапоть», допустим, сыграла с командой Завета Ильича. Очень интересно все это нам, конечно, всем слушать. Так вот, я тоже по поводу России хотел сказать пару слов. Значит, я тут недавно, буквально на днях, посмотрел ролик о том, как сборная России выиграла со счетом 3-0 у сборной Буркина-Фасо. Ну, это все знают, что Буркина-Фасо – это одна из сильнейших команд. Это бывшая Верхняя Вольта. Алексей, слышно меня?
0: Да, я слышу.
10: Ага. Так вот, они выиграли у них. Но если учесть, да, если учесть, что это самая команда, как мне один человек сказал, Буркина-Фасо еще 10 лет назад играли босиком и гоняли кокосовый орех вместо мяча, то это большое достижение 3-0. То есть, что вы скажете по поводу того, если продолжится эмбарго, да, такой вот, или карантин, запрет на участие российских команд, до какого уровня они могут опуститься, если они играли с такими, значит, неизвестными науке племенами, и, ну и со своими соседями по Средней Азии. И второе. Мне один человек рассказал, что тоже недавно в Кремле, в Московском, президент России вручил какую-то цацку, орден, там, медаль, не знаю что, вашему знакомому, всем известному, хоккеисту Овечкину. Скажите, пожалуйста, как вы это дело расцениваете, когда Гитлер, например, вручает железный...
0: Окей, я выключил. Я первый раз слышу о том, что что-то вручено Овечкину. Я понятия об этом не имею. То же самое, что Россия играла с какой-то командой. Илья, меня то, что происходит в России, до такой степени... Меня в России интересует только одно. Когда Украина отрежет полностью Крым от России, и когда начнутся падать, не знаю, какие-то большие сооружения в Москве и военные, и в Санкт-Петербурге. Больше меня в сегодняшней России абсолютно ничего не интересует. Уж вы меня простите, конечно. Про Овечкина и Путина я слышу в первый раз. Нигде не читал, нигде не видел. Может быть, это там, может быть, нет. Я понятия не имею. Уж простите, я понятия не имею. Добрый вечер, вы на проводе, я вас слушаю.
11: Алексей, добрый день. Если можно... Два вопроса по судейству. Первый. Как вы расцениваете судейство вот игры Никса с Сан-Антонио? А еще два вопроса. Какие ограничения по физическому контакту игроков и по блокировке кольца?
0: Окей. Значит, я должен сказать... Я отвечаю на ваш вопрос. Значит... Ошибались ли судьи в серии в играх матчах между Никс и Сан-Антонио? С моей точки зрения, было безобразным судейством отмечен второй матч, который был в Сан-Антонио. Первый матч, мы знаем, Никербокеры выиграли. Во втором матче, мне кажется, окей, это мое мнение, судьи хотели, чтобы Сан-Антонио сравнял счет. Во всех остальных матчах, окей, судьи ошибаются. Я видел в своей жизни баскетбол, наверное, 2000 матчей, может быть, 2 миллиона. В редчайших матчах судьи не ошибаются. Я к этому просто привык. Причем одно дело, когда судьи подсуживают, это одно дело. А другое дело, когда судьи совершают ошибку. Поэтому я к этому делу отношусь очень спокойно. Теперь, что касается баскетбола, окей. Баскетбол называется no-contact sport. Ну, то есть нельзя даже пальчиком, вот вы ведете матч, мяч, если я к вам пальчиком прикоснусь, то, значит, я совершил ошибку, вы получаете право, я не знаю, это на пробитие штрафных. Но хотя баскетбол остается no-contact sport, ну, сколько угодно, он давно уже стал контакт-спорт, если вы телом останавливаетесь. Поэтому, окей, это опять-таки это уже решение судей. Вы сыграли грубо или это был контакт, не грубый контакт. Это решают судьи, а судейство часто субъективно. Что касается блокировок мяча, если мяч летит прямо в кольцо, то нельзя его блокировать, это засчитывается бросок. Но если, например, человек, я атакую корзину, и я атакую не прямо в корзину, а я атакую от щита, вопрос стоит очень просто. Если вы сможете мой бросок, мяч, припечатать к щиту, это нормальный блок. Но если вы будете отбивать этот мяч, когда он уже опускается в кольцо, этого делать нельзя. Все, дамы и господа, мое время истекло. Мне помогал Дима Банников. Дима, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное поздравление. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
12: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
13: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
14: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
15: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
16: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
17: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
18: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
19: Мой адвокат.
20: Мой адвокат.
21: Юрий Прохин.
22: Опыт. Мудрость.
23: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
24: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
25: Не улыбка, без сомнения.
26: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: месте, когда угодно и где угодно. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
1: «Дэвидсон Радио». Радио.
2: «Дэвидсон Радио». Радио.
3: «Дэвидсон Радио», волна 620 АМ, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Севы Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 «Театральные посиделки», ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на «Дэвидсон Радио» в программе передач «Возможны изменения».
4: 620 АМ.
5: Здесь не остановимся.
4: «Дэвидсон Радио».

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Лучше один раз услышать.
3: Дорогие друзья, у микрофона Равин бен Цуаласкин. В эфире программа «Быть евреем». Всем шавуатов и уже ходыш тов, с наступающим хорошим месяцем, месяцем Тамузом. Сегодняшняя программа посвящена для поднятия души очень святой, особенной женщины Яфа бат Малко Мулакандова, кто имеет огромную семью, много внуков и правнуков, и ее внучка Ольга Абрамова, очень уважаемая член нашей общины, посвящает эту программу для поднятия души. Уважаемая Яфа бат Малко Мулакандова, которая умерла 28 Сивана, еще 78 года, но ее память продолжает жить в жизни ее детей, внуков и правнуков, и всех, кто ее знал когда-то в этой жизни. Она была уникальный человек доброты, скромности, веры, гостеприимства и любви. Вместе с ее супругом Моше бен Магидом Мулакандовым прожили более 60 лет и были всегда примером настоящей любви. А как мы сегодня говорили об этом? Ахава, любовь, это слово «давать». Они были людьми отдачи, самоотдачи. И чтобы всегда ее семья, Ольга Абрамова, и все внуки, и правнуки, и вся семья могли продолжать ее любовь с их деяниями. Она молилась за всех. И также наш урок посвящается для полного выздоровления, рефуа шлема, Ольга Хая бат Мазаль Мария. И у нас сегодня наша программа состоит из двух частей. Первая часть программы мы поговорим о языке иврите, тайна языка иврит. А вторая программа, вторая половина, недельная глава Корах, и день третьего Тамуза, когда мы отвечаем на этой неделе, день Йорцайта Любавческого Рэбе. И в первую очередь я хочу сказать, что в эту среду у нас начинается каббалистический ульпан иврита. Что это означает каббалистический ульпан иврита? Мы с вами будем учиться за 9 недель, это будет по средам, в 8 часов вечера, учиться читать на иврите, чтобы вы могли читать правильно на иврите, а это вибрации, которые будут сотворен весь мир, это во-первых. Во-вторых, вы научитесь понимать значение каждой буквы на иврите. Каждая буква нашего имени, она влияет на наш характер, влияет на нашу судьбу. Будем изучать отдельно каждую букву. И в-третьих, и самое главное, и самое важное, будем с вами понимать корни слова на иврите. То есть, когда есть два слова, имеют один и тот же корень, я могу, поняв корень, понять решение проблемы. И мы раскроем великие тайны, что в иврите каждое слово имеет значение. И в этом значении скрывается все. Так что я вас приглашаю на этот уникальный курс, который начинается в эту среду. Остались буквально последние места. Запись и вся информация по телефону. 347-228-1532. 347-228-1532. Завтра, в понедельник, у нас Рош Ходеш Тамуз, и будет особенная лекция об одном из самых трех мощных месяцев всего года, знак рака, которым может измениться твоя жизнь или к лучшему, или к плохому, зависит, как будешь себя вести. Он очень сильный и мощный. Месяц, завтра 8 часов вечера. Так что не пропустите, вся запись по телефону 347-228-1532. Сейчас мы начинаем нашу первую тему сегодняшнюю. Это абракадабра в переводе с тайны языка иврит. Как вы уже знаете, я много раз это повторял, эту идею. Ни на одном языке абракадабра ничего не означает. Абракадабра на иврите – это абаракедабра, сотворю по словам своим. С другими словами, надо очень понять важную вещь. Когда маги хотели создать что-то из ничего, они имитировали кого-то творца. Всевышний как сотворил все из ничего? Он использовал 22 буквы еврейского алфавита. 22 буквы – это 22 канала. То есть это код, это ДНК всего мира. Получается, у нас на иврите абаракедабра – сад абракадабра, то есть на каком языке, помните, старик Кадабыча, кстати, все создатели старик Кадабыча были тоже евреи, и только на иврите абракадабра имеет значение действительно, потому что абракадабра сотворю по слову своему. То есть маги, когда они хотели что-то создать новое из ничего, они имитировали Бога. Бог создал все 22 буквами ивритского языка, и они использовали иврит, чтобы делать свою магию. Сейчас, что интересно. На иврите слово «давар» — это слово. Но на иврите это также вещь. То есть на иврите слово и вещь, и материал.

Отца Господь, сука, форма человека, все остальное живое, все он уже создавал из материи, которая была создана чем? Буквами ивритскими. То есть 20, то есть и тут очень важная вещь. А если мы был известный ученый Фердинанд де Сассун, и он говорил о симметричном дуализме, швейцарский ученый, он говорил, что все языки – это языки согласия. Мы с вами сейчас решили, что стол будет называться стулом, а стол называется столом. Что-то поменяете из-за этого в мире? Ничего не поменяется. Сегодня мы так решили, завтра мы решим по-другому. Как захотелось, так назвали. И из-за этого большинство слов, конечно же, в любом языке есть какие-то значения за словами. Но большинство слов получается, мы сегодня с вами будем проходить огромное количество слов, и увидите, на русском, на английском нет значения. И только на иврите, иврит – это единственный язык, который является не языком согласия. Кстати, пример на согласие – найлон. Почему найлон называется найлон? Кто знает? Потому что компания найлоновая имела два филиала в Нью-Йорке, NY, и в Лондоне – лон. Видите, какая глубина скрывается. Но на иврите – это тот язык, на котором единственный язык мира – то любая проблема жизни, я смотрю на корень слова и, понимая корень слова, я понимаю суть проблемы. То есть, если два слова совершенно разные, имеют тот же корень, я понимаю, что тут ДНК творения, я понимаю суть проблемы. И главный момент, конечно, что 22 буквами ивритского языка Всевышний каждую секунду, ежесекундно создает этот мир. То есть, если стул на русском языке, chair на английском, но на иврите кисе, то есть через букву кав, через букву самер, через букву алев, через эти буквы, через эти вибрации, то создается заново, за которыми идут все атомы. Все. Через эти буквы Бог создает энергию стула каждую секунду заново. То есть, понимая тайны букв, тайны слов, ты понимаешь суть любого предмета, и через эти буквы все создается заново. Сейчас. У нас с вами 22 буквы еврейского алфавита. Они разделяются на 12 знаков зодиака. То есть каждая буква создала или знак зодиака. Это 12 букв. Это у нас мы с вами приходим к кабале астрологии. Каждая буква, она ответственна. Вот у нас сейчас идет месяц Козерога Тевет. То есть буква Айн создала этот месяц. И урок этого месяца связан с изменением, как ты смотришь на этот мир. А это ответственно за печень. А печень – это гнев, мы объясняли на нашей лекции. Но у нас получается 12 знаков зодиака, 12 букв. А что с остальными 10 буквами? Есть две версии в кабале. Одна версия – 10 планет. То есть каждая планета имеет свою букву. Вторая версия говорит, нет, 12 знаков зодиака и 7 планет, которые более близки человеку. Есть еще три буквы «Эмеш» называется, «Алеф», «Мем» и «Шин». «Алеф» — это буква стихии воздуха, «Мем» — это буква стихии воды, «Шин» — это буква стихии огня. Земля не имеет тут отдельной буквы, потому что Земля считается получающей, это отдельная тема. Получается, что 22 буквы еврейского алфавита — это 12 знаков зодиака, 10, 7 планет и 3 главные стихи. Сейчас Каббала, более того, еще разделяет все 22 буквы на 4 стихии в общем. Огонь, земля, вода и воздух. Когда ко мне пришла как-то мама с двумя близнецами, близняшками точнее, и мы всегда проверяем характер человека каким образом. Мы смотрим на его еврейскую дату рождения, его дата, время, когда он родился, день, неделя, когда он родился. Но четвертое, они родились, там была минута разница между ними. У них совершенно был разный характер. Я не знал, кто есть, какой характер. Я только по имени, по буквам. Потому что если у тебя есть больше огня или больше воды и так далее, то я был объяснять, ты можешь познать характер человека. Я только сказал сразу маме, какие характеристики. Мне надо сказать точно. Говорю, как вы знаете, что вы видите? Говорю, я ничего не вижу. Расслабьтесь. Но в итоге все написано. Так что из-за этого говорится, что буква меняет судьбу человека, меняя буквы имени и характер человека. Кстати, отсюда идет слово «шем» – имя на иврите «шем». Если я беру слово «шем» – имя, и слово «нешама» – душа. «Нешама» – душа. Корень слова «нешама» – душа – это что? «Шем» – это имя.

0: Если я хочу пробудить душу человека, человек упал в обморок, я его зову его по имени. Имя раскрывает мне миссию человека. По тому имени, кто родители имеют пророчество и дали имя ребенку, я могу понять, какая его миссия, какой его характер. Очень многое можно же распознать, чего только по имя человека. Есть известная история, когда был человек по имени Кидол, и великие мудрецы остановились у этого человека, у него был мотель, они у него остановились, и сказал, я забыл имя, то ли это был Раби Шимон, я сейчас не хочу, я сейчас на секунду вдруг убежал из головы, и он был не готов оставить свои деньги у Кидола. Он сказал, по имени его я знаю, что мне нельзя ему оставлять деньги. Раввин, который не хотел отдать ему деньги, пошел и закопал эти деньги на кладбище. Сейчас ночью во сне к этому человеку нечестному Кидолу приходит его отец и говорит ему, большая сумма денег находится на кладбище. Он видит Рэбе, говорит ему, я видел такой сон. Поэтому нельзя в субботу идти на кладбище. И сам пошел снаружи охранять, чтобы тот не зашел. Но что интересно, он, этот человек, в конце обворовал полностью всех раввинов. И кроме того раввина, кто не дал ему деньги, и сказал, отдай нам деньги обратно. Какие деньги? Вы ничего не давали. О чем вы говорите? Спросили тогда у того раввина, который сказал мне не давать ему деньги, как вы знали? Это по его имени. Его имя — это Кидол. В Торе, где находится слово Кидол, Кидол — это апокот, потому что это имя измены. Я знал сразу же по его имени, по его буквам, что это человек, который будет менять свое мнение, и на него нельзя доверяться. Но действительно, по имени человеку, мы знаем, что Авраам Авину, пратец Авраам, когда сказал ему Всевышний, у тебя родится сын, Ицхак, то Сара смеялась. Это не может быть. Я уже настолько стара, у меня не могут быть детей. И Авраам сказал, по звездам я знаю, что у меня не могут быть детей. Сказал Всевышний, у Авраама не могут быть. Но у Авраама все изменится. Я добавлю себе одну букву. Букву «Гей», одну букву добавлю в твое имя. А это женское имя Бога. «Юд» — это мужская, а «Гей» — это женское. Вообще в алфавите есть мужские и женские буквы. Это отдельная тайна, очень глубокая. А дальше, Саре, у ее имя было Сарай, Шин Рэш Юд. Он убрал ей Юд из имени и заменил это на женскую букву Гей. То есть у нее была мужская буква. Пишется в Кабале, что очень важно, особенно у женщин, которые есть, могут быть проблемы там, с женитьбой, с рождением детей, чтобы была, опять, это концовка Гей в конце, что это женская буква беременности, женская буква имени Творца. И он убрал Юд у Сары, добавил ей «Эй», и все изменилось в ее судьбе. Это мы видим, как одна буква меняет что? Судьбу человека. И как имя влияет. С другой стороны, Йехошуа бен Нун. А что с этой «Юд» произошло? Помните, это «Юд» он убрал. А что потом дальше произошло с этой «Юд»? Видите, что когда у Моисея был великий ученик, мы знаем его как Йехошуа. А как и было изначально его имя? Хошеа. Его имя было Хошеа. Он родился с именем Хошеа. То есть его первая буква была женская буква «Эй». Хошеа было его имя. То есть, и когда Моисей его посылает с 12 соглядатаями, помните, когда 12 соглядатаев, 10 из них согрешили и пошли против Всевышнего. И Моисей боялся, что когда у него женская буква. Женская буква, то есть это буква того, кто идет следующего за кем-то. Да, он боялся, что он пойдет за ними. И он тогда добавил ему букву «Юд», букву мужскую, букву лидера в начале его слова. Он вместо Хоше, он стал кем? Йехошуа. И все изменилось в его судьбе. Так что мы видим отсюда, как имя, буква меняет судьбу человека. Буква в имени меняет характер человека. И Шем является корень слова «душа». Это является то ДНК, то та кнопка, через которую ты подключаешься к душе человека, к символу. И из-за этого, когда человек после 20 лет поднимается на небо, и что ему задают один из вопросов первых? Как себя зовут? Если человек не знает. Говорится, если он забыл свое еврейское имя, значит, энергия из букв его имени убежала, улетела. Он не исполнил свою миссию в жизни. А если он истинно исполнит свою миссию в жизни, он помнит свое еврейское имя. Кстати говоря, очень важно каждому еврею и еврейке иметь еврейское имя. Для еврея это чуть сложнее с точки зрения, что чтобы иметь еврейское имя, должно иметь образование. А женщина должна его правильно выбрать. Кому нужна консультация на эту тему, может со мной поговорить отдельно. Очень важно выбрать, чтобы каждый человек имел свое еврейское имя. Всевышний нам дал такую великую энергию через еврейские имена, и когда мы это не используем, мы не используем энергию, которую Бог нам дал. Конечно же, у меня была в синагоге женщина, она долго выбирала имя, наконец выбрала Хая Сара Рохов. Три имени. Красота. Все ее звали Наташей. Так что имя надо использовать, активизировать. А те, кто имеет уже имя еврейское, а пишет мне не еврейские имена, пишите ваши еврейские имена. Используйте ваши еврейские имена, используйте ту энергию, которую Бог нам дает. Что очень интересно. Помните Вавилонскую башню? Вавилонская башня, они хотели построить башню, которая дойдет до самого неба. То есть небоскреб, другими словами, чтобы свергнуть Творца. Как Бог их наказал? Все языки что? Смешал. Какая связь, что он смешал все языки, потому что они хотели построить башню. Да, когда ты не имеешь один язык, тебе тяжелее быть в единстве. Но почему именно наказание? То, что они строили башню, было, что они были наказаны, что смешались 70 языков. А потому что до этого момента, поймите, все говорили на каком языке? На святом языке. Иврит. Иврит – это уже современное название нашего языка. Изначально называется «Лешон Хакодыш» – святой язык, язык святости. Почему святость? Потому что на этом языке сотворен весь мир. Кстати, еще объяснение, почему это язык святости. Значит, даже на иврите, в святом языке в Торе, нет названия, как это сказать правильно, детородных органов. Не пишется. Только в современном иврите. Потому что святость, то, что и так само собой понятно, не надо называть. Чтобы поднимать... Это язык, который поднимает человека. Когда человек использует эту энергию, эту вибрацию, он его возвышает. Когда это возвышает, начинает опускаться вниз. Из-за этого это язык, который отделает человека святым, он поднимает человека. Естественно, сегодня то, что мы с вами называем иврит, это важное понимание. Когда приехали евреи в Израиль, евреи сефардские говорили или на арабском, или на ладино, евреи ашкеназские говорили на идыше, и не было одного языка, и пришел Бен-Игуда, и который был светский еврей, и модернизировал иврит, и добавил уже многие современные слова, и так далее, и так далее. И многие религиозные вначале сопротивлялись, что не надо как бы брать святой язык, его делать ежедневным, но это уже многое там уже, вот в иврите, в современном иврите, там уже какие-то слова уже которые изменены, которые уже не имеют значения и так далее. Это уже не тот согласие. Но мы говорим именно с вами о святом языке, в котором написано Тора, на котором сотворен весь мир. Итак, почему тогда Всевышний смешал их языки, потому что они строили башни? Отвечают мудрецы, потому что же вещь. Башня, и слово опять тут, левена, слово кирпич, это слово слово. Они старались не просто построить башню. Они, зная язык иврит, зная ДНК всего творения, только хотели свергнуть Бога. Они хотели изменить правила иврита, правила букв и слов, чтобы то, что дает зло, приносило добро, то, что приносит добро, приносило зло. Они хотели иметь контроль управления над миром. Из-за этого, зная, и весь мир говорил это только на иврите, они хотели это все изменить со творением. И из-за этого Бог смещал языки, чтобы они больше не знали, не владели ивритом и не могли, то, что называется, башню, которая свергнет Творца, изменить правила творения мира. Потому что язык иврит имеет в себе те секреты изменения всего творения. И только у еврейского народа остался язык иврит. Но вот всех 70 языков, так как они все пришли от иврита, даже вы никогда не учили иврит. Вы говорите только на русском, на французском, на украинском, на знакомом языке. Вы говорите все равно немаленький процент ваших слов на иврите. Как? Вам покажу. Самурай, от слова шумер, охранник. Альтернатива, от слова латурнатива, искать путь. Вот на русском языке, от латинского катулус. Простите меня, почему кот называется котом? А почему на латинском назвали его «катулус»? Никто вам не ответит. На иврите «хатуль». Но «хатуль» означает что? Прятать. Что делает кошка? Она прячет свои отходы. Как говорят мудрецы, если бы мы, не дай-то Бог, не было дано бы Тора, мы учили бы скромность от кошки. С другими словами, все приходит от иврита. Только на иврите есть значение, почему это так названо. А на русском языке просто «кот-кот». Или «катулус». Зато от слова «то» очередь на иврите. «Эврика». Помните, он кричал «эврика». Почему он кричал «эврика»? Может, идет от слова ивритского «хаврака». «Хаврака» — это молниеносная. Молниеносная идея тебе пришла? «Хаврака». Тебе пришла молниеносная идея. Вот вам «эврика». И так я могу продолжать очень много и долго, но вот это короткое объяснить, что the good news, что вы уже все знаете немножко иврит, говорите на иврите немножко, и мы все перед тем, как наша душа спустилась в этот мир, уже знали все иврит, знали всю Тору, знали иврит. Так что мы вспоминаем только свой язык. И, кстати, вот когда мы делаем этот курс 9 недель, и люди за очень быстрое время учатся читать прямо на иврите. Потому что люди вспоминают свой язык. И сейчас мы идем на... Давайте органы поговорим немножко. Печень. Ухо. Просто поговорим о именах органов. Почему ухо называется ухо на русском языке? Объясните мне, пожалуйста. Или ear на английском. Ради бога. На иврите озен. Озен — это слово изун. Изун — это баланс. Где находится вестибулярный аппарат? У всех человека. Потрясающе, правильно? Сейчас. Печень. Почему печень называется печенью? Или liver на английском. На иврите кавед. Кавед — это тяжелый. Какой самый тяжелый орган из внутренних, кроме кожи, из внутренних органов? Какой самый тяжелый? Печень. Идем дальше. Айн — глаз. Айн — это слово маян, источник воды. Если она из болезней, сухость глаз. Если не идет, это проблема. То есть вода должна, глаза должны быть источник воды, источник влажности. То есть получается, что каждый орган на иврите имеет свое уникальное значение. Лашон — язык. От слова лаш — месить тесто. Оно месит всю еду. Шинаем, зубы, от слова лешанот, меняют еду. Они меняют форму. То есть все на иврите, каждый орган, ни одно слово просто так названо. Мы решили, давайте назовем. Но скрывает в себе суть этого органа, его функцию, его миссию, также о человеке в имени человека и так далее. Идемте дальше. Давайте поговорим немножко о животных. Осел — это хамор. Хамор — это слово хомер, материя. Во-первых, он самоматериальный. И он несет материю тяжелую. На нем можно... Есть даже такое выражение на иврите «хаморнусе сварим». Когда человек очень знающий, но свои знания не использует, мы говорим «осел, носящий книги». Как бы книг много, знания много, но, так сказать, остался, кем остался. То есть, другими словами, «хамор» — это от слова «тяжелая материя». Самое грубое животное, и при этом несет большой груз. А «арье-лев» — это слово, и буквы слова «арье-лев» — это «ир-а» — «страх». Это царь зверей, он приносит страх. А, спроси меня, почему поменяли это? Да? Назови его просто страхом. Почему поменяли порядок букв? Потому что сначала алиф. Алиф — это буква царя. Как Бога, Творца. Он царь животных. Его алиф в начале. Но буква слова страх. Кстати, могу продолжить дальше с келев, собака. Тут не написано келев, собака. Самый лучший друг животных. Почему собака называется собака? Или dog на английском. На иврите келев, кулёлев. Одно сердце. Вся суть собаки, самое эмоциональное животное, которое самое привязывается, это собака. Кулёлев, келев. Пиль, слон. Слон — это слово пеле, чудо. То есть есть большие животные, есть у нас гиппопотам, есть много разных больших животных, но нет еще другого большого животного, который может поднять иголку. То есть чудо, слона, гигант, который с тонкой, с очень тонкой натурой, который может поднимать иголку. Так что это чудо. И когда человек во сне видит слон, пишется в Талмуде, это знак, что будет чудо в твоей жизни. Знаете, я закончу все-таки слово «шаббат» — «суббота». От слова «шаббат» — «вверх» — «остановиться». И от слова «лошу» — «возвратиться». В субботу, когда мы останавливаемся, мы возвращаемся к самому себе. И чува, чува — возвращение к религии, как говорится, сад чува, стал религиозным. Это «лошу» — «возвратиться», «хей», «хашем» — «к Богу». Возвратился к Богу, возвратиться к себе, прийти к самому себе. Это и есть суть религии, это и есть суть всего еврейских букв. И через еврейские буквы мы познаем кого? Самого себя, и все творение, и свою миссию. Когда человек понимает свое имя и свои буквы, которые создают свое имя, понимает название вещей, начинает понимать все, для чего тут состоит, все, для чего находится. Я надеюсь, что сегодня за это короткое время мы с вами хотя бы какие-то главные вещи смогли пройти и раскрыть свет на эту великую, масштабную тему самого великого языка и единственного, кто был сотворен весь этот мир. ДНК всего творения. Дорогие друзья, это было сегодня только маленькое, как сказать, вкус только этой великой темы, которую мы будем раскрывать ее по Зуму 9 недель подряд в нашем каббалистическом ульпане языка иврит. Кто мы научились читать на иврите, понимать значение слов как решение проблем,
1: нашей жизни и значение букв, как это влияет на наш характер, на нашу судьбу и на все остальное. Также не пропустите запись на коммерческую Ульпан Иврита, которая начинается в эту ближайшую среду по телефону 347-228-1532. А сейчас, дорогие друзья, мы поговорим о очень важной теме, зачем нам нужен Ребе. И это особенно важно на этой неделе, потому что мы читаем неделю главу Корах, и день Гимель Бетамуза, 3 Тамуза, и день, когда душа великого Львовского Ребе поднялась на небо. В этот день, 3 Тамуза, когда очень важно прийти на Оэль, на Циюн Львовского Ребе в Квинсе, помолиться, со всего мира сейчас приезжают в это время, в этот четверг. Так что мы сегодня именно на эту тему сегодня поговорим, а вообще зачем нам нужен Ребе.
2: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте «Успех вашего бизнеса».
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
15: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
16: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
15: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
16: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
15: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
16: и качественней.
17: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Сегодня наша программа посвящается лидеру этого поколения, моему личному духовному наставнику и миллионов евреев по всему миру, Любавческому Ребе. 3 Тамуза, день его ухода из физического мира. Это день, когда в Нью-Йорке, в Квинсе, на Оэле его находятся десятки тысяч людей в очередях всю ночь, чтобы зайти на могилу, попросить благословения. Потому что, как мы с вами знаем, жизнь праведника после его жизни еще сильнее, чем при его жизни. Так как жизнь праведника изначально, она духовная. Физический мир только ограничивает праведника. Так когда праведник уходит из этого физического мира, мы можем подходить на его могилу, молиться, просить. И действительно, я помню, когда был еврей, который не верил в Бога, и когда у него было много лет, не было детей, он жил в Нью-Йорке, ему говорили, подойди к Любавческому Ребе, попросить благословения. Он говорил, зачем мне идти к Ребе, если я даже не верю в его Бога? И он не пошел. Время проходит, и уже время после смерти Ребе, а у этого еврея все так нет детей. Ему сказали, тебе нечего потерять, подойди на могилу Ребе. Подойди на могилу и там попроси благословения. Знаете, он подошел.
1: Он подходит в Оэль Квинси и пишет там письмо. И пишет следующие слова. «Уважаемый Ребе, я не верю ни в вас, ни в вашего Бога. У меня, у моей жены уже много лет нет детей. И даже если у меня родится сын, то я скажу, или ребенок, я скажу, что это за счет врачей. Только если у меня будут близнецы, это будет для меня знак, что это счет вашего благословения». Через год его уже сфотографировали с фотографией близнецов и с кипой на голове и начинающей бородой. Вот это называется, что жизнь праведника, он еще с нами еще больше после смерти, чем при жизни. Но тут я хочу сейчас поговорить в первую очередь и немножко разъяснить один очень простой вопрос. А зачем вообще нужен Ребе? Вот именно так мы говорим о Ребе, любовчески. А зачем вообще нужен Ребе? По какой причине? И вообще, что такое Ребе? Какая разница между Ребе и раввином и так далее, и так далее. Вот именно об этом мы сегодня поговорим с вами. А зачем нужен Ребе? И действительно, вот этот вопрос, а зачем нужен Ребе, это и был вопрос самого Короха. Когда начинается бунт против Моше Рабейну. И Моше Рабейну действительно, мои дорогие, это был самый первый Ребе. Корох задает вопрос очень простой. А почему тот человек, кто одевает филин, как я, дает знаку, как я, вдруг выше меня, больше, чем я, почему именно он лидер, чем он лучше, чем я? Он поднимает бунт. И когда Корох поднимает бунт, и этот бунт поднимается не только против Моисея, это было против Моисея и против Аарона, его брата, главного священника. Всевышний в недельной главе Корох отвечает. Вы задаете вопрос, почему именно они, а не вы? Хорошо. Давайте сделаем тест. Тест, кто может быть Ребе? Кто подходит этой задаче? И вы знаете, как происходил тест, кто может быть Ребе? Следующим образом, очень интересно. Надо было проверить, кто достоин быть главным священником в храме. А Аарон Коэн, на тот момент брат Моисея, был главным священником. И он, и 11 других глав колен еврейского народа, каждый из них был вызван взять посох в свою руку, всунуть его в землю, и тот человек, у которого этот посох ночью расцветет, вот он достоин быть Ребе. Минуточку. Это тест, чтобы быть Ребе, это тот, кто может делать больше фокусов. Так мы с вами проверяем, кто может быть Ребе. О чем идет речь? Ведь в Египте, откуда еврейский народ недавно вышел, умели, знали магию великолепно, умели делать большие фокусы. Да только по фокусам, кто может взять палку и сделать, чтобы она цвела, это тест на Ребе. Тест на Ребе, по идее, должен быть на пророчество, на святость, на гениальность. Но что это за такой тест? Как это понять? И объясняет Любавческий Ребе потрясающий ответ, он говорит такие слова. Во-первых, хочу сказать, до того, как я объясню этот ответ, надо понимать очень важную вещь. Раввин и Ребе, да, очень часто нас раввинов, особенно на русском языке, называют тоже Ребе. Но действительно, раввин и Ребе – это два совершенно другие термины. Надо тоже понимать. Раввин – это учитель. Человек, который учился очень много лет в Ешиве, сдавал экзамены, чтобы знать законы, знать Тору, передавать и быть связывающим звеном между общиной и Торой. Передавать им знания Торы, быть учителем. Это раввин. Ребе же совершенно другое значение. Ребе – это Рош Беней Исраэль. Аббревиатура трех слов. Реш – это Рош, голова, Беней – сынов, Исраэль – Израиля. Голова сынов Израиля. Понимаете, мы все с вами, все наши души с одного корня. Но разные души из разных мест, разные корни имеют. Кто-то имеет, но это один организм, объясняется. Кто-то на уровне ног, кто-то на уровне сердца, кто-то на уровне рук. У каждого из нас есть другой уровень корня души. Но есть несколько индивидуальных, единичных душ в этом мире, кто намного выше. Есть одна душа, это Ребе, это Рош Бен Исраэль, глава сынов Израиля. Это уже из головы, это та душа, кто чувствует каждого еврея, кто понимает каждого, связывает его с Богом, кто самой по себе этой души нет никакого эго. Это рожденный праведник, кто его миссия именно пробуждать сердца. И самое главное, в чем миссия Ребе, и это отвечает Ребе в этой беседе, в
0: Почему именно каждый из глав колена должен был взять посох? И появится только тот, у кого посох расцветает, он становится ребе. Потому что тот, кто может взять мертвую палку, у которой нет шанса никогда, казалось бы, цвести, и может привести ее к цветению, это и есть ребе. Это и есть его миссия. Ребе – это тот, кто может брать мертвую палку, кто никто в нее не верит. Никто в этого человека не верит. Раз это человек пропавший. Он никогда ничего не добьется. Но он может его поднять. Он может раскрыть его потенциал и связать его с Богом. Это и есть ребе. И если мы с вами вспомним исторически, что когда Любавческий ребе стал ребе, это было после Холокоста. Когда многие говорили о еврейском народе, что мы с вами мертвая палка, не дай Бог. Что еврейские народы разбиты, сломлены, и нет будущего еврейского народа. Когда UJ Federation в Нью-Йорке, Еврейская Федерация, подошли к Любавческому ребе и сказали ему: ребе, мы хотим, чтобы в каждом еврейском доме на праздник Песах добавили еще один стул, пустой стул в памяти о 6 миллионов погибших евреев. Ребе был категорически против. Почему? Казалось бы, хорошая инициатива. Память – это очень важная ценность в еврейском народе, иметь пустой стул в памяти о 6 миллионов. Но ответ был, что наша победа над Гитлером. Гитлер тот, который хотел, чтобы оставить одно место в Европе, где не разрушить синагоги, не разрушить места, это было именно в Праге, чтобы Прага осталась как музей не для того еврейского народа. Он хотел оставить иудаизм как реликвия. Сказал ребе, наша победа над нацистами тем, что мы заполним этот стул еще одним евреем, который никогда не был на пасхальном седере, никогда не знал, что такое седер. Вот это тогда наша победа над нацистами, что иудаизм – это не реликвия, а это именно живая религия. Живая, которую каждый еврей исполняет и соблюдает. Это Ам Исраэль Хай, наша победа над нацистами. И вы знаете, и мы, евреи Советского Союза, вот я помню, когда моя семья, мы приехали в Израиль, тогда было время, когда многих называли русскоязычных евреев там всякими кличками, обзывали русских и не считали нас равноценными евреями, потому что мы не знали достаточно, мы себя вели по-другому и так далее. Ребе всегда разговаривал, что нельзя так относиться ни к одному еврею. Мы, евреи, вышедшие из Советского Союза, тинокшенишба, дети, взятые в плен. От нас отняли возможность знать о иудаизме, но никогда нас нельзя судить. И вот в чем суть ребе, объясняется очень красиво в Мишне, на тему, что такое действительно ребе. И там есть такое очень объяснение. Раби Элиезер, как пишется так, в трактате Санхедрин, когда заболел раби Элиезер, и зашли четверо раввинов, раби Тарфон, раби Иерушуа, раби Лазар бен Азарья и раби Акива. И сказал раби Тарфон: «Тов ата лиисраэль, вы, ребе, лучше для еврейского народа, чем капля дождя». Потому что капля дождя, она помогает в этом мире. А ребе, он помогает и в этом мире, и в грядущем мире. Раби Иешуа сказал: «Ребе, вы лучше для еврейского народа, чем солнце». Что солнце помогает только в этом мире, а вы, ребе, в этом мире, и в грядущем мире. Белезар бен Азарья сказал: «Ребе, вы лучше для еврейского народа, чем отец и мать». Что отец и мать могут помогать только в этом мире, а вы и в этом, и в грядущем. И вот эти слова, получается, у нас 4 сравнения ребе. Лучше, чем отец и мать, лучше, чем солнце, лучше и лучше, чем дождь. Как это понять? 3 сравнения, которые были даны. Какая связь между ребе, солнцем, дождем, родителями? О чем это? Раби Тарфон сравнивает ребе с каплей дождя. Что капля дождя делает, скажите мне, мои дорогие? Капля дождя, она раскрывает потенциал земли. Без дождя растения не могут расти. Говорит Раби Тарфон, ребе настоящий, в его суть – это раскрывать потенциал, как капля дождя, сил и потенциала каждого из нас и помочь каждому человеку найти, исполнить свои ноты в этой симфонии Творца. Я помню, что мне рассказывал великий Рав Штейнзальц, что когда Рав Штейнзальц пришел к Любавскому ребе, и Рав Штейнзальц был гениальный человек, который написал комментарий на весь Талмуд. И он тогда в тот момент имел 3 огромных проекта. И каждый проект занимал у него весь день. И он написал ребе,
1: что так как каждый из этих проектов может занять у него целый день, у него три таких, он просит у Рэбе совет, какой из этих трех убрать. И что отвечает ему Рэбе? Возьми четвертый. Это был всегда подход Рэбе. Кстати, сам Рэбе спал 2 часа. Вы как-то спросили, как вам удается спать так мало? На что Рэбе отвечает, я сплю быстро. Рэбе давал веру в каждого, что не только есть Бог, но Бог в тебя верит. Это была одна из главных идей учения Рэбе. И я помню беседу Рэбе на ту тему, когда он рассказывал Раби Элиша бен Авуя. Раби Элиша бен Авуя был великий раби своего поколения. Но в один момент он ушел от религии, он бросил свой путь. И единственный из 1000 имен раввинов, кто упомянуты в Талмуде, отошел от всего. И его начали все называть Ахир, чужой, другой, не наш. И когда он по субботам продолжал беседовать со своим учеником Раби Мейром, только Раби Мейр продолжал ходить пешком в субботу, а Элиша уже ехал на лошади. И вот однажды они проходят Хум Шаль Шаббат, они проходят то количество шагов, разрешенное в субботу проезжать, ходить, и обращается к Элиша, к Раби Мейр, говорит ему, Раби Мейр, возвращайся обратно. Тебе нельзя больше ходить, ты прошел разрешенное количество шагов, ты должен идти обратно. Раби Мейр, который так увлекся разговором, не заметил. А Элиша это заметил, Элиша сосчитал. Отвечает ему Раби Мейр, Элиша хазар бехата. Элиша, это ты возвращайся обратно. Но возвращайся обратно не просто там географически на какую-то территорию. Возвращайся обратно к своей душе, к своему призванию, к тому, кто ты есть. Отвечает ему Элиша, извини, Раби Мейр, я, возможно, хотел бы, но я не могу. Потому что это был Йом-Кипур, Шахаль Башават, был Йом-Кипур, который совпал с субботой. И я ехал на лошади у Храмовой горы, в святую святых, в самом святом месте, нарушал там Йом-Кипур и субботу. И в этот момент, когда я нарушаю самое святое время еврейского народа, выходит голос, Бат-Коль, голос неба. И что мне этот голос говорит? Шуву баним шовавим хуц меахир. Возвращайтесь ко мне, мои блуждающие дети, кроме чужого, кроме другого, кроме меня, говорит Элиша. Бог сам сказал, что у всех есть путь обратно, кроме меня. И так объясняют мудрецы, и спор на эту тему, но большинство мудрецов утверждают, что Элиша так и не сделал раскаяния, и так он остался. Любавческому рабу это очень мешало. Как может быть, что Элиша бен Авуя, великий Рэбе, когда у каждого человека есть свой всегда путь обратно к Богу, именно у него не было пути обратно. Но что отвечает Рэбе? Если Бог бы сказал бы Элиша, возвращайтесь ко мне, мои блуждающие дети, кроме Элиши, вопросов не было бы. Но Всевышний такой никогда не сказал. Что Всевышний сказал? Возвращайтесь ко мне, мои блуждающие дети, кроме Ахира. Элиша, Элиша, ты мой сын, ты частица меня. Частица самого Бога. Но убери ты, брось ты этого ахера, чужого, твоя лень, твои страхи, твое злое начало. Это все оболочка. Кто скрывает твой свет. Но это не ты. Элиша, ты мой сын. Оставь ты ахера. Оставь ты чужого. Но ошибка Элиши была в том, что он сам назвал себя ахером. Я чужой. Я другой, я плохой, я недостойный. И когда мы сами себе это делаем, мы сами себя таким называем, мы ставим себе страшную клетку, от которой никто, кроме нас самих, не может из нее вынуть. Из-за этого объяснял Рэбе всегда, что все начинается им словом «Мадани, благодарю тебя, Всевышний, велика твоя вера в меня». Рэбе призывал людей верить в их силу. Когда молодой студент из Оксфордского университета попадает к любавческому рабе. У него был список длинных вопросов, которые никто, ни один раввин не мог ему ответить. Множество вопросов. Для чего мы тут живем, когда был сотворен мир? И так далее, и так далее. И вот он приезжает из Лондона специально в Нью-Йорк. Встретится с любавческим рабе. И он заходит, англичанин, еврей. У него все организовано, уже целый список. И один вопрос, второй вопрос, на все рабе ему отвечает. И вдруг он задает вопрос рабе.
0: Вдруг Рэбе ему задает вопрос. А вот этого не ожидал. Что со всеми лидерами, со всеми раввинами, с которыми этот молодой человек встречался, он им задавал вопрос. Они старались ему ответить, как могли. Но никто ему не задавал вопрос. А Рэбе ему говорит, скажи мне, пожалуйста, а что ты делаешь в твоем университете в Оксфорде, чтобы приблизить евреев, студентов, которые там учатся, к Богу? Этот студент еще сам решал, где он именно находится, во что он верит, во что он не верит. Он не был готов к этому. Сказать Рэбе, я делаю неправда. Сказать Рэбе, я не делаю, ну, как-то неприлично. Сейчас англичанин, еврей, двойной дипломат. Он говорит Рэбе такие слова. Рэбе, в той ситуации, в которой я себя нахожу, я еще не готов что-то в этом направлении предпринять. Рэбе его останавливает. Еврей не находит себя в ситуации. Еврей создает ситуацию. И этот молодой студент создал настоящую ситуацию. Он стал главным раввином всей Англии. Один из величайших философов нашего поколения. Это благословенная его память, рабай Джонатан Сакс. И вы понимаете, мои дорогие, тут очень важный момент. Первый уровень Рэбе – это как капля дождя. Помогает каждому душе раскрыть свой потенциал, свою миссию, создать ту ситуацию, которую он пришел создать. Но второе, раввин говорит следующие слова, что Рэбе, он как солнце. Раби Йошуа говорит, что Рэбе это как свет, луч солнца. В чем функция солнца? Давать нам свет и тепло всей земле. Говорит Раби Йошуа, роль Рэбе это поднять человека, вести его, освещать и давать ему теплоту. И вот я вспоминаю, когда Эли Визель, Нобелевский лауреат, он, это была Симхас Тора, и он приходит к Любавическому Рэбе на отмечание Симхас Тора и заходит в 770 Eastern Parkway. И в этот момент, когда он туда приходит, он просит у Рэбе благословения. Рэбе задает вопрос, а какое благословение должен быть тебе дал? Рэбе, я не знаю, вы сами выбирайте. И Рэбе дает ему благословение, чтобы ты мог начать заново. Он говорит, Рэбе, никто не мог дать мне лучшее благословение, чем это. И когда они в другой раз встречаются, и Эли Визель говорит, Рэбе, у меня есть одна проблема. Я во время Холокоста, а то и боли, которую я прошел в жизни, я отучился плакать. Рэбе, помогите мне опять научиться плакать. Говорит Рэбе, плакать я не смогу тебе помочь. Это не моя тема, это не моя специальность. Но я могу научить тебя чему-то другому. Вместо того, чтобы научить тебя плакать, могу научить тебя, как взять эту боль, которая в тебе находится, и превратить ее в песню, превратить ее в мелодию. Вот это была задача и миссия Любавического Рэбе. Как луч света. Но третье сравнение Рэбе – это что Рэбе как отец и мать. Что это означает, как отец и мать? Это означает то, что, понимаете, и дождь, и солнце очень сильные, очень нужные для нас вещи, но это внешние, внешние силы. Отец и мать – это часть меня, моя ДНК, моя генетика, часть меня. Настоящий Рэбе, говорит Рэбе Элазар бен Азария, ты не только учитель, ты только не источник света и теплоты в жизни. Рэбе связан с твоей душой, часть твоей души. Это голова всех душ. Как отец и мать, его душа с тобой связана и дает тебе постоянную помощь. Вот есть потрясающая история, которую я никогда не забуду. Ее рассказывал раввин Мордехай Пинхас Тайц, кто умер еще в 95 году. Он был очень уважаемый раввин и лидер еврейской общины в Нью-Джерси, в городе Элизабет. Много-много лет. И вот раввин Пинхас Тайц, он 22 раза ехал в Россию, то есть в Советский Союз, в 60-е, 70-е, 80-е годы. И каждый раз, когда он ехал, ему передавали книги, тфилин и мезузы передавать евреям в Советском Союзе. И хотя Раби Тайц сам был не хасид Хабада, он был литовский еврей, но он имел очень большое уважение к Любавическому Рэбе. И очень часто Рэбе через него передавал вещи для хасидов в России.
1: И вот одно лето. Он готовится на очередную поездку в Советский Союз, в Россию. И вдруг появляется у него посланник от Львовского рабе и говорит ему, дает ему пачку. Там были пару пар тфилина, Тора. И он был к этому же привык, чтобы передать евреям в Советском Союзе. Но на этот раз посланник еще дает ему еще маленькую книжку Тани. Таня, как вы знаете, это основополагающая книга учения Хабада. Он дает ее раввину, но это была личная Таня самого Ребе. И он ему объясняет, что он попросил, чтобы тайц нес эту Таню с собою, пока он в России, но не сказал ему почему, зачем. Ничего не было объяснено. Рафтайц был удивлен, но Рафтайц не понял. Брать с собою личную Таню Львовского Ребе, где написано его имя Менахем Мендельсон Неосон, зная, что это имя запрещено в России, и ставить себя под угрозу опасности, почему Ребе именно так с ним поступает, зачем он ему дает именно эту книгу с его именем? Но он не понимал, но знал, что если Ребе дает, значит, есть причина. И он летит в Москву, и на третье свое пребывание в Москве он как-то ходит по улице, выходит из своего отеля, по дороге в синагогу. Вдруг двое молодых людей на него нападают, захватывают его в темную машину и берут его с собой. Он был уверен, что, наверное, это агенты КГБ. Забирают его сейчас, наверное, на какой-то опрос. Но вдруг они его вынимают его где-то там в поле, вынимают его из машины, и он видит, что перед ним стоят два хасида Хабада. Они просят прощения, то, что, как они с ним вели, объясняют, что просто они боялись, не могли по-другому это сделать для своей же безопасности. Но они сказали, что они проверили и поняли, что его можно положиться. И у них есть очень большие решения в жизни, которые надо принимать. Я не знаю, что он из Америки, и не просят его, что когда он возвратится, чтобы он задал Любавскому Ребе следующие вопросы. Там были двое. Один более пожилой, другой помоложе. Более пожилой говорит, что он нашел недавно, что КГБ активно за ним уже гоняется. И он хочет знать, если Ребе думает, что он должен уехать из Москвы и сдвинуться в другой город, несмотря на опасность, или же, несмотря на опасность, остаться в Москве. А второй, более молодой, хотел совет Ребе, если ему надо лететь в Израиль, что очень многие просьбы на полет в Израиле были подтверждены недавно. С другой стороны, у него очень хорошая позиция как инженер. Если он будет отказником, он останется на много лет в отказе. И он не знает, надо ли сейчас именно подавать на уезд в Израиль или нет. Рав Тайц был очень тронут этой встречей. Взял их имена, пообещал задать эти вопросы. Но вдруг Рав Тайц вспоминает, что минуточку, у меня же на мне есть ткань в моем кармане, который Львовский Ребе сказал мне, чтобы я на себе нес и не объяснил, для чего и почему. И вдруг Рав Тайц говорит этим хасидам, что у меня находится Таня самого Львовского Ребе. Хасиды онемели. У вас сейчас есть Таня самого Львовского Ребе, кто он отправился своими святыми руками, и вы даже не думали нам об этом сказать? Где она? Они захватили его, эту Таню, начали ее целовать и трогать. И вдруг они замечают, что в книге Таня были две закладки на двух разных страницах. И только они открывают первую закладку, и там пишется следующее, это была из часть, которая называется «Кунтер Сахарон», и там пишется первая строчка так. «Экстремально мало времени, и нельзя откладывать». Говорит, все, говорит пожилой хасид, это ответ для меня, мне надо уезжать из Москвы как можно быстрее в другой город. Да, вдруг, может быть, и для меня есть ответ, сказал более молодой хасид. И он находит вторую закладку. И там следующее предложение. Они сказали, мы зайдем в страну Израиля, откуда была их вера в Бога. И они сказали, они зайдут в землю Израиля. Все, я должен улетать в Израиль и подавать прямо сейчас на Алию в Израиль. Это для меня ответ. И они попросили Равина Тайца, чтобы он позволил им оставить Таню у них. Он отказался, сказал, что Ребе, сказал, что он нес ее с собой, но не сказал ничего, что он кому-то отдавал. Рав Тайц возвращается в Америку, приезжает к Львовскому Ребе и рассказывает ему о его путешествии. И он решил не рассказать ему ничего об этой истории с книги Тани,
0: Так как он думал, что Рэбе, может быть, подумает, что эти хасиды сами там, не знаю, там решили какую-то глупость искать какие-то закладки. Но в какой-то момент Рэбе спрашивает его, если он смог взять с собой Таню. И Рафтаец говорит ему, что да, и рассказал ему историю с двумя хасидами. И тогда Рэбе на него смотрит, задает ему один вопрос. «Дикнейчен хобен зэгэзэн». А закладки мои они увидели. Рэбе – это дождь. Рэбе – это солнце. Рэбе – это отец и мать. Рэбе – это тот, который бьет мертвую палку, который не имеет никакого шанса и приводит ее к рассветению. Это и есть миссия Рэбе. Рэбе с помощью более 5000 раввинов по всему миру, кто послал их в Англию, в Индию, в Россию, в Израиль, по всему миру, поднимать еврейские общины. Если ты знаешь даже две буквы всего лишь, твоя миссия – научить второго еврея, который около тебя, первую букву. Без этого ты не можешь идти спать. Вот это любовь к каждому еврею, вера в каждого еврея. То, что Рэбе нам оставил, и учение его, мы продолжали это нести. Это любовь, этот свет каждому без ограничения. Наша сегодняшняя программа посвящается для понятия души Яфа Бат Малко Мулакандова, которая была уникальным человеком доброты, любви, веры в Творца, гостеприимства. У нее огромная семья сегодня, которая продолжает его жизнь всеми их деяниями. Посвящает этот урок Ольга Абрамова, ее внучка, для поднятия души любимой бабушки. И также для скорейшего выздоровления Ольга Хая Бат Мазаль Мария Рефуа Шлема. Дорогие друзья, спасибо огромное всем, кто был с нами. Напоминаю, что день 3 Тамуза в этом году мы отмечаем в четверг. И очень важно на этой неделе поехать на Оэль Любословева, кто живет в Нью-Йорке, помолиться за всю семью. И напоминаю, что запись на наш каббалистический ульпан языка иврит, он начинается в эту среду. Он начинается в эту среду в 8 часов вечера. Запись на этот ульпан по телефону и вся информация. 347-228-1532. У микрофона был Равин Бецва Ласкин. В эфире прозвучала программа «Быть евреем». Всем вам хорошей недели и хорошего месяца.
9: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
10: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
18: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
20: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
21: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни из...
22: В Нью-Йорке 2:00 ночи.
9: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
22: В Нью-Йорке 2:00 дня.
2: KNR, Jersey City.
3: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.

Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели! В самом что ни на есть прямом эфире мы на Дэвидсон радио «Волна 620 АМ» и телевидение RTN, и программа, которую вы очень хорошо знаете, «Мысли вслух», я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой. За что я люблю живой эфир? За то, что в нем человек остается человеком. И что бы ни происходило, мы всегда остаемся такими, какие мы есть. Такими, какие были верные друзья. Это фильм 1954 года. Я лишь скажу, что в главных ролях в этом фильме Александр Борисов, Борис Чирков, Василий Меркурьев. Говорят, что они и в жизни дружили. Вот. Ну, музыку написал Тихон Хреников, стихи Михаил Матусовский. Почему мы нашу сегодняшнюю встречу начали именно с этой песни? Если вы помните, в предыдущих наших передачах мы вспоминали песни 90-х, 80-х, 70-х, а сегодня начнем с 50-х, потом будут 60-е и чуть-чуть застанем 70-е. Но почему мы это делаем? Конечно же, изображение оставляет желать лучшего. И наш режиссер Юра Могливанный всегда переживает. Он любит, чтобы было все высокого качества, красиво, в цвете. Но такие были времена. В 54-м году, да, такие снимали фильмы, черно-белые, но мы их помним и любим, потому что это для кого-то наше детство, я еще тогда вообще не родилась, а у кого-то это было юношество, юность, поэтому мы сегодня в первом часе, во всяком случае, будем вспоминать то время, будем слушать песни из фильмов тех лет, а вы, пожалуйста, по телефону 718-475-3200 звоните к нам и делитесь своими воспоминаниями о 50-х, 60-х и начале 70-х годов. И я еще раз, просто боюсь забыть, хочу поблагодарить нашу творческую бригаду и особенно Юру Могливанного, нашего режиссера, Диму Банникова, который осуществляет связь с радиоэфиром. Юра у нас тут на телевидении. И я знаю, что Аня Малкина тоже присоединяется к нашему эфиру. И мы мечтаем с ней встретиться. И она подготовила для вас сюрприз для следующей встречи. Молодой человек, преподаватель в одном из американских университетов. Ну, в общем, короче, не буду забегать вперед. Мы сейчас продолжаем слушать песни из фильмов 50-х. Вячеслав Тихонов. «От людей на деревне не спрятаться». 1957 год. Я потом чуточку подробнее расскажу.

0: Вот эта недлинная песня прозвучала в 1957 году, повторяю, в художественном фильме «Дело было в Пенькове». Конечно, мы все знаем эту советскую киноклассику. Музыку сочинил Кирилл Молчанов, отец Владимира Молчанова, который недавно ушел из жизни, а стихи Николай Доризо. И интересно, что Вячеслав Тихонов, как он про себя говорил, имел смелость сам петь в фильмах. И мне кажется, и это было замечательное режиссерское решение, потому что одно дело, когда профессиональный певец исполняет это с музыкой, все правильно вроде бы, да, а другое дело, когда артист. Как правило, у драматического артиста нету таких выдающихся вокальных данных, но он поет сердцем, как говорил Леонид Осипович Утесов, да, Лейбе, как мы его все знаем. 718-475-3200, дорогие друзья, вы уже можете звонить и вспоминать те времена и героев тех кинолент, на которых мы с вами выросли. И, может быть, кто-то помнит уже себя повзрослевшим в это время. Вот время 50-е, 60-е, чем оно вам запомнилось? Слушаем вас. Пожалуйста, 718-475-3200. Говорите вы в эфире. Хорошо. Я слышу чье-то дыхание, но очень многие люди к нам стали присоединяться. Для меня это такой, ну, очень приятный сюрприз, потому что один другому говорит, как говорят, сарафанное радио, да, что вот есть такая передача, где можно попросить поставить какую-то песню, вспомнить ту мелодию, под которую вы познакомились со своим любимым и танцевали на танцах, как у нас говорили, у нас не было слова дискотека тогда. Вот, и мы, повторяю, сегодня 50-е, 60-е, 70-е. Если у вас есть желание, пожалуйста, 718-475-3200. Слушаем вас. Здравствуйте. Пожалуйста. Говорите, слушаем вас. Говорите в телефон. А телевизор или радио громкость нужно убрать. Учатся люди, учатся. Ничего, мы не сердимся. Люди некоторые... Да, пожалуйста.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Выключи.
0: Спасибо большое.
1: Так, Марина, да?
0: Да-да.
1: Марина, я хочу, чтобы вы мне или кто-нибудь с вашей творческой бригады мне позвонил. Мне 98 лет.
0: Ой, а голос как будто вам 45.
1: Да, я вам многое расскажу.
0: Угу. Ну, вы говорите, мы вас слышим сейчас в эфире прямо.

0: слышим. Прямо по телевизору.
1: Да, я должна подготовиться. Ага. Дело в том, что я помню те времена, и, например, сейчас была передача про Лещенко, и я его видела живым. И...
0: Какой Лещенко? Петр или Лёва Лещенко?
1: Петр.
0: Петр. Угу. Потому что у него день рождения вот в это время. Вы знаете, вы откуда приехали из Советского Союза?
1: Из Одессы.
0: Вот как. Вы одесситка? Значит, вы оцените наш выбор. Леонид Утесов тоже из Одессы. Мы не знаем, где он родился, но он всегда называл себя одесситом. А песню он поет под названием «Ленинградские мосты». 57-й год.
2: Свидание назначали мы, и все тогда считали мы, что...

0: знаю, и я встречался с Леною, и наш маршрут был трогательно прост. Купив букет подснежника, влюбленные и нежные, мы шли всегда на поцелуй в мост. Стареем неизбежно мы, но с Леной мы по-прежнему друг друга влюблены, а в чем секрет? А в том признать приходится, что все мосты разводятся, а поцелуев, извините, нет.
1: Продолжается наша программа. Мы вот послушали песню в исполнении Леонида Утесова. Написал ее музыку Матвей Табачников, а стихи Людмилы Давидович и Виктор Драгунский. Тот самый, который писал детские рассказы. Помните Денискины рассказы? Вот он один из авторов стихов к этой песне. И, честно сказать, мне было очень приятно услышать Леонида Осича Утесова, именно вот эту песню. И я вспомнила, как мой муж рассказывал, он был совсем-совсем маленьким, и его родители повели на один из концертов Утесова. И конферансье не нашел ничего лучшего, как выйти перед публикой и сказать: «Вы знаете, а Леонид Осипович заболел, и сегодня концерта не будет». И мой муж, тогдашний совсем маленький мальчик, стал рыдать горючими слезами. И отец сказал: «Это их хохмы, не верь, Сашка». И правда, это оказалась неудачная шутка. Но вот детское сердце было так ранено. Короче говоря, Леонид Утесов, 50, я повторю, 7-й год, Ленинградские мосты. 718-475-3200. Что вы помните из своей жизни в период 50-х, 60-х? Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Говорите вы в эфире. 718-475-3200. Пожалуйста. Алло.
2: Алло.
1: Да, слушаем вас.
2: Здравствуйте, это Алекс.
1: Здравствуйте,
2: во-первых,
1: Алекс.
2: Я хочу сказать, только что вам звонила женщина из Одессы. Насколько я узнал по голосу, это подруга моей мамы Лида. Тетя Лида, рад вас слышать.
1: Ой, какое счастье, что вы встречаетесь в эфире.
2: Во-вторых, я была ребенком в 50-е, но я запомнил некоторые вещи. Я помню моих родителей, одетые в макинтоши, папа в фетровой шляпе. Многие тогда ходили в костюмах.
1: Да, в шляпах, я помню. Потом кепки начались.
2: Да, потом начались джинсы, почему-то мы их в Одессе называли доки. Ну, говорили, что их носят работники доков. Ага. Но не в этом дело.
1: Потому что рабочая музыки. Одежда.
2: Угу. Да. Если у вас будет музыка из фильмов, я надеюсь, вы не пропустите Элвиса Пресли, который в 50-е снялся во многих фильмах.
1: Вы знаете, Алекс, во-первых, огромное вам спасибо за то, что вы всегда поддерживаете меня в эфире. Угу. Я всегда нервничаю, думаю, будут звонить, не будут звонить. Может быть, кто-то ушел на ярмарку или на пляж. Сейчас жаркая погода. А вы поддерживайте нашу передачу. Вот, ну, пока что визуальный, виртуальный приз получите, пожалуйста, в знак благодарности.
2: Спасибо. Я всегда рад позвонить, поделиться своими воспоминаниями.
1: Спасибо вам огромное. Вы придаете специальную такую вот атмосферу, которую я и хотела услышать. И давайте, как подтверждение, да, Боже ты мой, Господи, у нас не было это заготовлено, но мой режиссер Юрий Могливанный в ухо мне говорит: Элвис Пресли.
2: Я чувствую, что он на одной волне со мной в плане музыки.
1: Это правда. Спасибо, Алексей, Алекс, спасибо, дорогой. И передайте вашей жене огромное спасибо. И вообще спасибо, что вы...

0: 718-475-3200. Я вообще вот, ну, обожаю свою работу. Обожаю тех людей, которые работают вместе со мной. Тех, которые нас слушают или смотрят. А повторю, это программа «Мысли вслух». Я ее ведущая Марина Левинсон со своей творческой бригадой. И мы работаем на RTN. Телевидение, моем любимом за всю мою длинную творческую жизнь. И, конечно же, наше любимое радио «Дэвидсон» 620 AM. Куча звонков, говорит мой режиссер мне в ушко, поэтому начинаем их, продолжаем их принимать. Слушаем, пожалуйста. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мариночка. Я всегда смотрю ваши концерты. Меня зовут Роза. Я звоню из Канады.
0: Ой, Роза, Канада. И... Ой.
1: Канада,
0: награда.
1: Канада, да. Это наша Канада. И те годы, о которых вы сейчас говорите, 60-е, 70-е, самым знаменательным событием в это время, я считаю, был День космонавтики. Потому что до сих пор, мне уже много-много-много-много лет, но я всегда вспоминаю 12 апреля 61 года, когда летел в космос.
0: Юрий Гагарин.
1: Алексеевич.
0: Да.
1: Гагарин.
0: Да, да.
1: Юрий,
0: да.
1: Алексеевич.
0: Короче,
1: Гагарин,
0: говоря, Гагарин.
1: Пожалуйста, если это можно, спеть какую-то песню, про...
0: Он сказал «поехали» и махнул рукой. Мы это сделаем чуть попозже.
1: А он сказал «поехали» и он махнул рукой.
0: Да, мы это сделаем чуточку попозже.
1: Мы жили в Минске. И
0: да,
1: такой демонстрации, какая образовалась утром 12 апреля 61 года, я никогда в жизни своей не видела до того и никогда, наверное, не увижу после того. А мне 86 лет.
0: И у вас
1: спасибо,
0: такой
1: Мариночка,
0: молодой голос.
1: Большое.
0: Спасибо вам огромное. Канаде привет. Роза, дорогая, мы сейчас подготовим. Он сказал «поехали» и махнул рукой. Конечно же, мы все знаем, что это Пахмутова и Добронравов. Но пока мы послушаем еще одну очень такую знаковую песню тех лет, 50-х. «Марш монтажников». Николай Рыбников исполняет эту песню. Инна Макарова с ним в главной роли. И эта песня из художественного фильма «Высота». Родион Щедрин и Владимир Котов сочинили эту незабываемую песенку. Слушаем.
2: Вам шлем привет, трепал нам кудри ветер высоты. И целовали облака слегка на высоту, такую милая ты.

0: горьких бед, как нет там и монтажники, и вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет!
1: Просто прелесть. Николай Рыбников. Марш монтажников. С ними вместе с Инной Макаровой снималось огромное количество замечательных артистов. И иногда говорят, вот это пропаганда. Но она была какая-то такая естественная. И мы так любили всех героев этих фильмов. Что ж, принимаем звонки. Пожалуйста, 475-3200. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте.
2: Я нечаянно, я с вам уже звонила, меня зовут Лида. Я, это самое, выключили радио, забыли включить. Я не знаю, что вы мне ответили.
1: Ну, да, мы с вами уже поговорили. Я даже не знаю, что сделать. Может быть, чуточку попозже. Вы хотите, чтобы я вам позвонила, да?
2: Да.
1: Вы хотите со мной просто поговорить, я вас поняла. Мы постараемся записать ваш номер телефона, и при первой возможности я вам позвоню. Я помню, что вам за 90, но вы звучите очень молодо, вы молодец.
2: Мне 98.
1: Ой, вообще. До 120, у нас тут все говорят, до 120 не меньше. Хорошо, обещаете?
2: У меня очень много родственников, американцев, и русских, и разных. Вам понравится.
1: Спасибо большое, спасибо. Я попрошу творческую бригаду записать ваш телефон и обещаю вам позвонить. И берем следующий звонок, пожалуйста. 475-3200. 718 впереди. Здравствуйте.
3: Добрый день, Мариночка. Это Белла Копченкова.
1: Белла, здравствуйте, золотая.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Мариночка. Очень рада этой программе, потому что столько хороших фильмов было выпущено в те годы. И если есть возможность дать послушать песню из фильма «Кубанские казаки» или «Свадьба с приданым», и это такие знаковые фильмы, и актеры были прекрасные, которые играли главные роли, Маришенька. И «Карнавальная ночь». В общем, там столько было добра сделано. И я помню, что эти фильмы смотрелись очень много раз. И по телевидению, и в кинотеатрах. Если можно, Маришенька, любую песню на ваш выбор. Хорошо?
1: Да, хорошо. Белла, дорогая, во-первых, я ждала от вас стихотворения. Вы нас не порадовали, но я думаю, может быть, на протяжении передачи вы будете вдохновлены чем-то и поделитесь или подберете из старых своих запасов. Но, вы знаете, у нас ведь компьютер, и мы компьютерные послушники, да, давайте сейчас послушаем вот то, что мы подготовили. Он сказал «Поехали» для Розы из Канады. И потихонечку будем осуществлять и вашу мечту, и мою. Да?
4: Землю,
1: смотрим и слушаем.
4: Местности, лес, реки, облака.
5: Знаете, каким он парнем был? Тот, кто тропку звездную открыл.

Гагарин, каким он парнем был, как поля родных он любил. По степной дали первый старт земли был признанием ей любви.

Юрий Гуляев исполнил этот шедевр советского эстрадного искусства, который вот был приурочен к полету Юрия Гагарина в космос. И вы правы абсолютно, дорогая наша телезрительница, о том, что напомнили нам о тех временах. Большое спасибо. Первый перерыв на рекламу.

0: у вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт, вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
1: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
2: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое, я уже могу ходить.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем. Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
4: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивные отношения к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718-303-8000.
5: Сниматься по местам, стоять, эй, на румби-румби-румби так держать. Дьяволу морскому свезем бочонок рому, ему не устоять.

0: Нона Суханова исполнила джазовой певице тех лет, исполнила песенку о морском дьяволе «Эй, моряк», 61-й год. Вот я всегда с восторгом смотрю и читаю об этом фильме. Андрей Петров написал музыку, стихи, Соломон Фогельсон, наш человек. И вот знаменитый Ихтиандр, главную роль исполнил Владимир Коренев. Он очень долгое время, по-моему, всю свою жизнь, как закончил театральное училище, проработал в театре Станиславского, драматическом театре Станиславского. И интересно, что я помню воспоминания одного из наших операторов, Саши Бабаева. Он говорил: вот, Марина, как работали. Не было компьютеров, не было никакого другого выхода в технологию. Да, все делали на коленках, руками. И костюм Ихтиандра, то, когда он появлялся, вот блестящий морской его вариант, да, когда он плавал, его этот костюм был сделан из кинопленки. Вырезали 10 тысяч маленьких кружочков. Вырезали все, кто работал над этим фильмом. Понятное дело, что пошивочный цех, но и все остальные, кто был свободен. Осветители, звукооператоры. У всех, у кого была возможность ножницами вырезать кружочек, им давали шаблон, они вырезали и потом нашивали, наклеивали, не знаю, наверное, наклеивали на вот этот костюм Ихтиандра. И получился, с моей точки зрения, просто шедевр. По красоте, по музыке, по режиссерскому решению, по музыке, по тому, как можно это было сделать тогда, я просто потрясена. Вот действительно Оскар. Принимаем звонки 718-475-3200. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте.
1: Мариночка.
0: Слушаем Алло. Вас. Мы сегодня вспоминаем песни, фильмы 50-е, 60-е, 70-е. Пожалуйста.
1: Мариночка, дорогая, добрый день.
0: Здравствуйте.
1: И вся ваша творческая бригада. Это Лия из Бостона.
0: Здравствуйте, Бостон. Рада вас приветствовать.
1: Спасибо, моя дорогая. Огромное спасибо за программу. Мы, конечно, в своем возрасте сейчас, которые пересмотрели колоссальное количество фильмов, и можно только вспоминать, какие они прекрасные были. Но у меня к вам огромнейшая просьба. Дело в том, что завтра исполняется 40 лет нашему мировому виолончелисту Стефану Хаузеру, который объездил 100 стран мира. И если у вас есть такая возможность что-нибудь хотя бы поставить в его исполнении...
0: Знаете что, вы, наверное, может быть, не услышали все равно меня. Я понимаю, что каждому из вас хочется услышать то произведение, которое вам нравится. Но мы тогда собьемся, и компьютер нам откажет. Вот и сейчас я вас очень-очень едва слышу, благодаря тому, что вы работаете также в соседней комнате. Поэтому мы не будем мешать запрограммированной нашей программе. Да? И сейчас мы послушаем песню, которую я очень долго думала, ставить ее, не ставить. Конечно же, ставить. Потому что, с одной стороны, Иосиф Кобзон, как мы его теперь знаем, он был такой государственный, да, человек, который встал на эту тропу. Но Иосиф Кобзон – это тоже примета времени, особенно 60-х годов. А у нас во дворе. Слушаем.

0: так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу, а я все гляжу, глаз не отвожу, а я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Фантастический голос был у Иосифа Кобзона, а у нас во дворе 62-й год. Аркадий Островский и Лев Ашанин написал стихи к этой песне. Что ж, мы продолжаем принимать ваши телефонные звонки. Пожалуйста, 718-475-3200, слушаем вас. Вы в эфире программы «Мысли вслух», которая идет в одно и то же время синхронно и на радио, и на телевидении. RTN и Дэвидсон Радио. Пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, Мариночка.
1: Здравствуйте.
2: Хотелось бы вспомнить добрым словом Эльдара Александровича Рязанова. 1976 год. Фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром». Нам 13 лет. Мы смотрим в новогоднюю ночь этот фильм с нашими любимыми бабушкой, дедушкой, нашей маленькой племянницей. Родители ушли в гости. И мы сидим, и каждую сценку просто впитываем в себя. Особенно эту сценку, где Юрий Яковлев и Полит. Он когда обиделся на Надю, он поехал на лед и начал крутиться с этой машиной. Потом на него высыпает этот снег. И мы сидим и так смеемся и радуемся. Это такой шикарный фильм. А потом, когда уже кончился фильм, и все, мы уже закончили эти зимние каникулы, уже пошли в школу, и каждый пошел делать прическу, как у Наденьки. И вот эти такое дорогое воспоминание. Вот каждый год мы смотрим эту «Иронию судьбы» или «С легким паром». И какая бы ни была жизнь, ну, не то, что трудная, но сложная. Всегда вспоминаешь вот эту новогоднюю ночь, первую самую, в 76-м году, новогоднюю ночь с этим фильмом. И понимаю, что жизнь прекрасна. И вот этим хочу очень сильно поблагодарить Эльдара Рязанова за вот такую милую историю, абсолютно жизненную, которая, да, повторяется в жизни, и да, ведет людей по жизни, зная, что всегда есть хороший конец, всегда есть вера, надежда, есть любовь. И вот хотелось бы его вспомнить добрым словом, Царство Ему Небесное. И просто быть и сказать спасибо за то, что это произошло в наше время, когда мы были еще детьми, и когда, оглядываясь назад, можно сравнить то время и это, окунуться в детство и просто отойти от всех проблем жизненных. Спасибо вам большое, спасибо Эльдару Рязанову, если можно, или в эту передачу, или в другую. «Иронии судьбы» песни вот переиграть нам. Спасибо вам большое.
1: Вы знаете, что я вам чрезвычайно признательна тоже за ваш звонок, за ваши воспоминания, за ваши эмоции, за то, что вы ими делитесь с нами, и мы заряжаемся тоже. И я, кстати, вспоминаю, как еще до войны я была приглашена на передачу Андрея Малахова перед Новым годом. Новогодняя была программа, это был год мыши. У меня даже дома есть маленькая мягкая игрушечка от него. И там был Стас Пьеха. И его спрашивали, помнишь ли ты, как твоя бабушка в новогодний огонек, вот куда ты ехал на лыжах? Он говорит, я не помню, а я помню, потому что у меня точно такое же яркое воспоминание моего детства, моей новогодней ночи. Я помню, что красавица Эдита Пьеха куда-то едет все время на лыжах в такой красивой шапке, длинноногая, в каких-то несоветских нарядах, как мне тогда казалось, что на улице такого не увидишь. И так хотелось это понять, куда она едет, что ей нужно, а я еще маленькая. И на столе еще остатки еды, насколько мы могли тогда на Новый год накрыть этот стол, да? И я так и не дождалась конца, я так и не поняла, доехали они, не доехали. А Стас еще говорил, вы помните мою бабушку, лыжницу? А передо мной сидит взрослый мужчина и говорит, что Эдита Пьеха его бабушка. Я не могла поверить в это. Мы, дорогие друзья, огромное спасибо вам. Вот, наверное, из всех годов, которые мы с вами вспоминали, лихие 90-е, будь то диско 80-е, и вот сейчас 50, 60, 70-е годы. Просто, вы знаете, я окунаюсь в свое детство, раннее детство. И одна из песенок, которая сейчас прозвучит, именно оттуда, 1963 год, и, кстати, из «Голубого огонька». Ее исполнил Олег Анофриев в «Голубом огоньке». Это песенка шофера.

Пусть пропахли руки дождем и бензином, пусть посеребрила виски седина. Радостно встречать тебя с маленьким сыном, выйдет к перекрестку любовь и

0: Вот наивные эти были огоньки, а сколько тепла от них веет, согласитесь.
1: Я лишь напомню, что Олег Анофриев исполнил песенку «Шофера» из фильма «Там, где кончается асфальт». И слова написал Григорий Никитинский, а музыка принадлежит Санторио, потому что это вообще песня, которая прозвучала в каком-то латиноамериканском фильме,
0: а советские кинематографисты взяли ее на вооружение. Ну, так или иначе, из Советского Союза за границу перекочевывали песни и там присваивали свое имя, да, и говорили, что вот песня «Солдаты в путь» – это гимн израильской армии. А потом выясняется, что до этого уже ее кто-то сочинил, накропал, как Пушкин, да? 718-475-3200, дорогие друзья, у нас еще много песен. Мы продолжаем и будем их слушать и дальше, а сейчас примем ваши телефонные звонки, пожалуйста. Слушаем.
2: Алло, Мариночка.
0: Слушаем, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Узнали меня уже?
0: Здравствуйте, Владимир, здравствуйте. Как поживаем?
2: Нормально. Мариночка, вот я сейчас с преогромнейшим удовольствием смотрю вот эту вашу передачу. Я просто переношусь в то время. Вот я когда был маленький, я не очень-то, до меня это не очень-то доходило. Но сейчас, когда я повзрослел, я сейчас вот эти вот все песни слушаю с таким удовольствием, что это я ну просто за душу берет.
0: А вы знаете, да, я вам сейчас подарю еще одну, Владимир. Поскольку вы наш постоянный слушатель, и мы вас очень хорошо знаем уже и по голосу, и по вашим, по вашему вкусу, да?
2: Вот первая, вот не первая или вторая, вот там, где из фильма «Дело было в Пенькове», который пел Вячеслав Тихонов. Вот если бы вы не сказали бы, что это был Вячеслав Тихонов, я бы, знаете, подумал, кто это? Василий Лановой.
0: Ну, знаете, у вас ассоциация с красивым артистом кино. Что Тихонов, что Лановой. Красавцы, герои. Но я не помню, чтобы Лановой пел. Он стихи читал хорошо, да. «Я вас люблю, хоть я бешусь». Вот так он всегда в старой такой манере красивый исполнял стихи. Вот. А Вячеслав и пел еще. И сейчас вот, Владимир, для вас и для всех наших телезрителей и радиослушателей прозвучит песня, которая взбудоражит темперамент любого человека. И я даже предлагаю под нее потанцевать. Муслим Магомаев. «Шагает солнце».

0: Ну вот, я думаю, мы перенеслись с вами в те времена. У нас огромное количество запрограммированных песен, но мы вставляли и по вашему желанию. И у нас и Вероника Круглова, и Вадим Мулерман, и Нина Дорда, Палат Бюльбюль-Алглы, Майя Кристалинская, Станислав Пожлаков, Аида Ведищева, Елена Камбурова, Эмиль Горовец, Эдуард Хиль. Ну, кого только нет, но мы должны чем-то бравурным закончить, и уж точно песня 60-х. У нас еще есть звонки, мы возьмем после перерыва на рекламу, а сейчас, чтобы завершить на мажорной ноте этот час, мы послушаем Владимира Макарова, который исполняет песню «Последняя электричка», 1968 год.
1: А вокруг ни души, только рельсы усталые.

объять непонятную радость мою. Так вот каждую ночь коротаю, завтра снова с любимой до звезд простою.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
3: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание.
4: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
5: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в программе «Пресс-клуб», в которой мы рассмотрим актуальные главные темы прошедшей, проходящей недели. С гостями нашей передачи хочу сразу же их представить. Это Игорь Туфельд, журналист, обозреватель. Игорь находится в Соединенных Штатах Америки. Приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: И Давид Ройтман, журналист, обозреватель, бывший спецназовец израильской армии. Давид находится в Иерусалиме. Давид, приветствую.
1: Добрый день всем. Добрый время
0: Давид,
1: суток.
0: Давид, вот вы как раз из этого штаба, это отряды самообороны. Мы неоднократно с вами говорили уже на эту тему. Буквально два слова. Отряды самообороны, которые вы организовали, я понимаю, ваш отряд в Иерусалиме. У нас тоже по этому же типу, здесь, по крайней мере, в Нью-Йорке создаются такие отряды. Это на случай, если какие-то эксцессы, террористы прорвутся. В вашем районе уже существуют боевые ребята, которые готовы защищать ваш район вот на такие случаи. Несколько слов об этом.
1: Во-первых, мы то, что называется, доигрались. Инициатива, как говорится, наказуема. Наш отряд недавно было принято переформатировать в подразделение быстрого реагирования масштаба округа. Это означает, что мы принимаем бойцов не только центра города, района, где мы живем, но и со всего Иерусалимского округа. Функционировать имеем право на территории всего округа. И количество бойцов увеличится еще больше. Их будет больше 100 в итоге. Теперь касательно ситуации в США, в том числе в Нью-Йорке, я консультирую разные организации, которые ко мне обращаются с просьбой помочь создать такие же отряды. Если здесь все это делается под эгидой полиции, то в Нью-Йорке сегодня, к сожалению, это весьма затруднительно. А без полицейской, так сказать, амбреллы, да, вот этого зонтика, невозможно вооружить такие группы самообороны. А без вооружения в случае реальной угрозы, когда пойдут громить и убивать, эти отряды, к сожалению, ничего не смогут сделать. Потому что у погромщиков будет огнестрельное и холодное оружие, а у защитников не будет. Вот ситуация пока выглядит так. Пока какого-то реального решения проблемы для жителей Нью-Йорка, к сожалению, я не вижу.
0: Вы сейчас из штаба прямо. У вас такой штаб огромный.
1: Наверное, огромный штаб. Здесь то, что вы не видите, оно за камерой. Это средства связи, спутниковая связь и средства внутренней связи. То есть антенны или трансляторы, установленные на районе. И здесь в штабе тут и прибор ночного видения, три категории дронов, которые могут покрывать весь центр города, включая тепловизоры. То есть даже если ночью, под покровом ночи террористы массово нападут, то мы сможем увидеть каждого из них, кто будет прятаться в кустах, за деревом, за занавеской, за окном и за дверью. Ну и тут можно долго перечислять и оружие, которое стреляет из-за угла, и даже оружие, которое стреляет сразу на второй этаж. Такая вот штука, она выезжает с камерой, там, экраном.
0: Это как из подводной лодки, да?
1: Совершенно верно, совершенно верно. Вместо того, чтобы отряд заходил на личную клетку, рисковал своей жизнью, там попадался на какие-то взрывные устройства, прямо вот с улицы можно к окну поднести и бам, одним выстрелом закончить мероприятие.
0: Давид, вы сказали в самом начале, ну вот мы доигрались, имеет такой негативный оттенок, негативную коннотацию. Я так понимаю, увеличение вашего отряда – это позитив?
1: Позитив для государства, которое может, не затрачивая ресурсы и не тратя время, получить готовое решение, да. Для меня сейчас повышение со звания капитана в звание майора означает не новые красивые погоны, а для меня, взрослого человека, в первую очередь, гораздо больше уровень ответственности и занятости, поскольку я достаточно занятой человек, я руковожу несколькими компаниями в разных странах, и такая занятость, она, конечно, очень бьет по бизнесу, по работе, поэтому это круто, что они пришли, увидели, чего мы добились, какой у нас штаб, какое оснащение, какие специалисты у нас. Я действительно собрал ребят из самых элитных подразделений с очень важными, нужными, узкими специализациями, от медицинских до там снайперов, пулеметчиков, специалистов по взлому с гидравлическими приборами, которые у нас есть. Ну, тут долго можно перечислять. И, конечно, для них самое простое решение, вместо того, чтобы пройти тот путь, который мы прошли за 3 года, и начинать такое с нуля, просто взять нас и сказать: ребята, а теперь вы будете там в 3 раза больше, а теперь вы будете не на районе, а на весь город. И поставить галочку: все, у нас в Иерусалиме все в порядке. У нас отряд самообороны, теперь подразделения всего округа. Если какие к нам вопросы, у нас есть на них ответы.
0: Да, я понимаю, да. То есть все-таки негатив есть. Я хочу добавить, что это вот тема как раз антисемитизма, актуальная и у нас в Соединенных Штатах. Как защищать евреев, как спасти евреев в случае, если, ну, у нас в Нью-Йорке мы видим, что происходит, да и, собственно, в других городах Соединенных Штатов. Вы как раз вот на этот случай, вот такие отряды самообороны. Ну, я надеюсь, что и у нас здесь, в Нью-Йорке, этим отрядам будет дан зеленый свет и...

0: Ну, там, в общем, там все эти темы, которые постоянно существуют с 28 февраля и ранее в отношениях к Ирану, все эти претензии Соединенных Штатов, Израиля к Ирану, разговор о том, что мы не дадим Ирану ядерное оружие и так далее. CNN подсчитал, что, наверное, раз 35 Трамп говорил о том, что все на мази и соглашение подписано будет обеими сторонами. Сейчас разговор идет о том, что в Женеве это соглашение подпишут. Вроде бы даже Джей Ди Венс полетит в Европу накануне саммита Большой Семерки и будет участвовать в подписании этого соглашения. Трудно сегодня сказать, поскольку я еще раз хочу повторить, мы в реал-политик. Вот реальная ситуация, мы наблюдаем в реальном времени, что происходит. Есть за, тут же говорится против, есть какие-то идеи, которые опровергаются, есть какие-то действия, которые не осуществляются, или действия, которые осуществляются, мы постоянно мечемся. На самом деле, когда была администрация Байдена, все было спокойно. Ничего не происходило, нам ничего не рассказывали. Ну, как часто вы видели госсекретаря в администрации Байдена, который бы там рассказывал, что происходит в мире, или давал отчет перед Конгрессом. Здесь мы видим Марко Рубио выступает в Конгрессе, Хексет, военный министр. Он постоянно выступает перед журналистами и так далее. Трамп, я уже не говорю о Трампе, он по 20 постов ставит в своем Truth Social. В общем, мы постоянно мечемся сами, они мечутся и мы мечемся. Это в реальном времени происходит, и очень тяжело понять, что же на самом деле в действительности. Как говорил Станислав Ежелец, в действительности все совсем иначе, чем все совсем не так, чем на самом деле. Ну что, Игорь, вам слово. Мы вот на таком фоне можем говорить о каких-то подвижках или наоборот, все это опять-таки не будет реализовано в направлении иранском. Я должен сказать, что изменения одни совершенно очевидны. Если раньше это все была израильско-американская операция, то сейчас это разговор идет, если даже вот Трамп говорил о 12 числе, что это только Соединенные Штаты в этом участвуют. Израиль как бы отходит в сторону. Так что сейчас получается, что... Ну и соглашение тоже, оно планировалось между Ираном и Соединенными Штатами. Иран ни в коем случае бы с Израилем никаких отношений не поддерживал. Вам слово, Игорь.
1: Ну, в отношении того, что Израиль не поддерживал бы с Ираном никаких отношений, это обоюдно, и здесь это все понятно. Но дело тут не только в этом. А в том, что сейчас принимает в этом участие только Соединенные Штаты, это вопрос такой двойственный, скажем так, для средств массовой информации. Потому что средства массовой информации в последнее время поставляли информацию, которая, мягко говоря, ну, не совсем соответствовала действительным событиям. Было это сделано специально или была действительно какая-то утечка информации, в чем я лично сомневаюсь, то можно говорить о многих факторах. Например, все началось с так называемого видимого скандала между премьер-министром Израиля Нетаньяху и Дональдом Трампом. Вроде бы там даже использовалась нецензурная лексика и так далее. На самом деле вопрос весьма сомнительный. Дело в том, что когда разговаривают лидеры двух государств, тем более таких, как Соединенные Штаты и Израиль, тем более во время ведения военных действий с той и с другой стороны, то прослушка этого разговора исключена. Там такие дополнительные секретные службы и система защиты, что говорить об этом совершенно бессмысленно. Второе. Что в данной ситуации человек, который сообщил эту информацию в прессе, израильский журналист Барак Равид, он известен тем, что постоянно сотрудничает с каналом CNN, а также в 12-м канале израильского телевидения, это, в принципе, израильский аналог CNN. И таким образом запущена эта информация или была сделана специально для того, чтобы создать такой информационный фон, и просто для того, чтобы дезориентировать противника, что, в общем, часто бывает, особенно при ведении военных действий. 14 пунктов меморандума, который сегодня огласил Иран, он не просто далек от реальности, он абсурден по своей сути. Прежде всего, требования.

0: о 300 миллиардов долларов в качестве репараций, а второе – размораживание санкций, в которые включают в себя 12 миллиардов до подписания меморандума и 12 после подписания меморандума и прочее. Единственное, что в данной ситуации, на мой взгляд, более-менее актуально и возможно к принятию, это вопрос о невмешательстве во внутренние дела Ирана. Ну, это с точки зрения иранского руководства. С точки зрения Трампа уже было заявление о том, что это неприемлемо, так же, как и раньше. И здесь, возможно, просто, на мой взгляд, все это скоординировано с Израилем, все это ведется совместно, и все эти отсрочки мнимые, как мы видели первый раз, это была отсрочка, которая продолжалась, по-моему, две или что-то около этого недели. После этого начались возобновления. Более того, во время этого разговора Трампа и Нетаньяху появилась информация о планах Израиля нанести авиаудар в центре Бейрута, в Дахе. И эта информация на самом деле тоже повлияла на все развитие событий, потому что Иран сразу заявил, если это произойдет, мы ответим. Израиль нанес этот удар, получил ответ, после этого вмешалась Америка. И таким образом Иран заглотил эту приманку и таким образом оказался в ситуации более близкой к подписанию договора по американскому сценарию и, естественно, по израильскому сценарию, чем это было до того, как возобновились вот эти вот 16-часовые обмен ударами со стороны Израиля и Ирана. Кроме всего прочего, что тоже немаловажно, когда Израиль нанес удар по Ирану, ответный удар, то были уничтожены все системы ПВО вокруг Тегерана, и также впервые за все время ведения военных действий химический завод, то есть до этого инфраструктура как бы не была задействована, были нанесены удары по военным штабам, КСИР, духовенство и так далее. А в данной ситуации это был просто такой показательный удар израильской армии для того, чтобы показать, мы знаем, где вы находитесь, мы знаем, где ваша инфраструктура. И после этого внезапно все удары прекратились, но возобновились со стороны американских военно-воздушных сил. Геннадий.
1: Да, теперь интересно послушать. Я, кстати, должен сказать нашим телезрителям, поделиться информацией, что сегодня в программе и Игорь, и Давид – это журналисты с двумя гражданствами, и израильское, и американское. Так что это тоже очень такой важный момент. Так что вы и для вас и тема Израиля, и тема Соединенных Штатов – это вот животрепещущее и родное. Ну что, Давид, вам теперь слово. Я должен сказать, что в разговоре с нашими журналистами в утренней программе, у меня часовая программа во второй части этой программы, называется она «Пробежка», обычно выходят журналисты из Израиля. Я так по их настроению понимаю, что как-то все это раздражает очень сильно Израиль. То, что говорят, мы уже практически подписали соглашение, то мы уже начинаем военные действия, сейчас с землей сравняем Иран и цивилизацию. Я должен сказать, что это тоже у нас в Соединенных Штатах многих раздражает. И, ну вот, могу только добавить, что такова реальная политика. Мы видим все это, то, что называется в реальном времени, то, что происходит, откаты, вперед движение, шаг вперед, два шага назад, это очень характерно для политики, мы это все наблюдаем. Я понимаю, что это не может не раздражать. Пожалуйста, вам слово.
2: Ну, сразу с двух сторон я хочу подойти к этому вопросу. Во-первых, это, безусловно, напоминает историю, когда мы достигли дна, были в этом уверены, и тут со дна постучали. То есть каждый раз нам кажется, что вот уже дальше уже некуда, и Трамп умудряется показать нам, что есть еще как есть. Ну и второе, это мне кажется, что у людей очень короткая память. Давайте мы все-таки вспомним, кто наш дорогой, любимый, горячо президент. Он шоумен и бизнесмен. Только теперь у него есть возможность устраивать шоу не в масштабах конкурса красоты американского, а в масштабах международной мировой политики. И шоу это выходит одновременно на экранах всех новостных телеканалов. Не удивлюсь, если даже в Северной Корее какие-то отголоски по телевидению туда попадают. И это прекрасно. Мне кажется, ему нравится процесс. Он не хочет его заканчивать. Он получает массу внимания, массу удовольствия. И нужно отдать ему должное в том, что казалось бы, каждый раз, что после этого заявления следующее уже не будет иметь значения, уже не привлечет внимания. Все уже скажут, да ну, пустозвон, да ну, это нет смысла обсуждать. Нет, каждый раз с тем же энтузиазмом, с тем же восторгом весь мир обсасывает и обсуждает очередное заявление, когда всем очевидно, что через 5 минут оно сменится другим. Ну, мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Вот так я пишу эту ситуацию.
1: Ваши ощущения, когда это может все-таки прийти к какому-то результату? Без этого в любом случае невозможно. Кстати, многие говорили о том, что мы в пятницу в беседе с нашим израильским корреспондентом, он затронул тему, что то, что уже на мази, что называется, подписание этого соглашения, связано с открытием футбольного чемпионата у нас в Соединенных Штатах, в Мексике и в Канаде. Как вы считаете, Давид? Вы же болельщик футбольный?
2: Нет, я не футбольный болельщик, но то, что мировые спортивные события, такие как чемпионат мира по футболу и Олимпиада, безусловно, влияют на ход военных действий в цивилизованной части планеты, безусловно, да, это очевидно. Мы это видели с Крымом в 2014 году и много других ситуаций. Поэтому тут как раз меня это не удивляет. Мне кажется, это уже закономерно, тут даже не надо гадать.
1: Я напомню, 2008, кстати, в Грузии это все происходило во время Олимпиады.
2: Совершенно верно, Грузия, да, нападение России на Грузию. И тут же я хотел прокомментировать ваше заявление, что бесконечно это не может продолжаться. Я хочу вам напомнить, что иранский режим, который, казалось бы, бесконечно не может существовать, существует уже 47 лет в той форме, в котором он сохранился, да, по наши дни. Более того, он стал даже каким-то после этих военных действий более радикальным. Северная Корея, хочу вам привести в пример, достаточно долго существует, хотя там все гораздо хуже, чем в Иране. Во всех смыслах. Поэтому страна, о которой говорят, что она не выиграла ни одну войну, но не проиграла ни одни переговоры, мне кажется, может еще очень долго весь мир и Трампа водить за нос, за уши, называйте как угодно.
1: Ну, как американец, вы-то понимаете, что впереди midterms, то есть впереди выборы в ноябре, Трампу нужно подойти с каким-то результатом? Как вы считаете?
2: Нужно. Он его нарисует, если надо будет. Угу. Результат. Ведь сегодня же все работает немножко по-другому. Речь же не идет о том, что нужно победить. Нужно убедить всех в том, что ты победил. Вот, и, например, израильский премьер-министр, да, я все-таки в американской политике разбираюсь куда меньше, чем в израильской, да, израильский премьер-министр Бенямин Нетаньяху через год после начала военных действий в секторе Газа сказал: «Песах Ницахон», как это, не знаю, «касание до победы», ну вот,
1: остался «миллиметр до победы». Миг до победы остался.
2: Миг до победы, вы отлично перевели. Но этому мигу уже 2 года. Угу. Понимаете, только теперь все хуже, оказывается, Хизбалла, несмотря на все эти удары, когда мы были там миг до победы, сегодня имеет арсенал, позволяющий обстреливать весь Израиль. У них появились эти дроны на оптоволокне в пивишке, с которыми мы вообще ничего не можем поделать. Да никто в мире не может ничего поделать, я изучал вопрос. Окей, а год назад вот в этот миг до победы их еще не было. То есть ситуация ухудшается, а миг все не приближается. Поэтому... Нет, все это может длиться очень долго, и мне кажется, что мы, в принципе, вошли вот в период, кто-то называется турбулентности, а мне кажется, его пора назвать период длительных военных баталий. То есть то, как Израиль воевал раньше 30-40 дней, видимо, этого уже не будет. Теперь, я хотел бы, может быть, кто-то заметил, но мне кажется, что ситуация, при которой США периодически бомбят Иран, прям сильно напоминает Израиль, который периодически бомбит Ливан. то есть Хизбаллу. Прям вот США, мне кажется, влипли в такую вот историю, где они и вылезти не могут, и победить не могут. И вот этот обмен постоянно ударами, Иран бомбит, между прочим, американские базы. Мы не очень знаем, какие там разрушения и пострадавшие, но Иран наносит ракетные удары по американским военным базам на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты Америки наносят удары по иранским объектам на территории Ирана и там каких-то приграничных, видимо, районах. И кто мог себе представить когда-то, что США периодически будут бомбить Иран, а Трамп, президент США, будет заблаговременно об этом объявлять в телевизионном эфире. Сегодня ночью мы будем бомбить. Так будем бомбить, что мало не покажется. Через день. Ну, вчера мы решили отложить, но сегодня мы будем бомбить. И вот, ну, мы живем в этой реальности. Это уже не теория. Это просто вот открываешь новости и смотришь не прогноз погоды, а вот реальность.
1: Да. Это то, о чем я говорил. Игорь, вам тот же вопрос. О, спорт и мир. Я помню этот лозунг Олимпиады. Связь, как вы видите, между началом чемпионата мира по футболу и вот этим меморандумом, который рассматривается в эти дни. Такая же связь, собственно говоря, когда разговор идет об окончании военных действий в Иране и выборами в ноябре.
0: Ну, абсолютно прямая связь, все связано. Тут есть еще два события. Сегодняшнее событие – это юбилей Дональда Трампа, которому исполнилось 80 лет. Кстати говоря, поздравляем от канала RTN, от канала «Континент».
1: Присоединяюсь. Я должен сказать, когда меня спрашивают, я постоянно об этом говорю. Трамп сделал нам, выиграв выборы 2024 года, огромный подарок. Подарок этот заключается в том, что он избавил Соединенные Штаты от руководства демократической партии в лице Камалы Харрис. Абсолютно профнепригодная. Она доказала, я напомню, она была царем границы. И дальше тему я дальше не буду продолжать. Мы сами помним количество миллионов, которые при ней, при царе границ, вошли в Соединенные Штаты Америки. Ну и у нее был бы замечательный вице-президент Тим Уолтс, мошенник и лгун. Это теперь, это уже на этой неделе, кстати, сказал и Джей Ди Венс, потребовав у Министерства юстиции выяснить, что там у них происходит в Миннесоте. Происходило и продолжает, кстати, происходить. Там идет разговор о 9 миллиардах долларов, и губернатор этого штата остается Тим Уолтс. Он мог быть вице-президентом. Иными словами, Трамп, выиграв выборы в 2024 году, он спас Америку от этого кошмара. И, в принципе, мы прекрасно помним, что в немалой степени прогрессивисты сегодня руководят демократической партией. То есть, это и Берни Сандерс, это и Окасия Кортес, это и Ильхан Омарт, вот, я думаю, подельница Тима Уолтса, это и Рашида Тлаиб и так далее. Не с тем числа сегодня. Они выигрывают в каких-то регионах Соединенных Штатов. Так бы они выиграли по всей стране. Вот сегодня мы в 26-м году имели бы их руководство. Да, Игорь, пожалуйста, я вас прервал. Поскольку я поздравляю Трампа с его 80-летием, он сделал всей стране огромный подарок в 2024 году. Мы шли, да, в болото.
0: Я бы вспомнил еще Хакима Джеффриса тоже к этой приятии.
1: Ну, конечно.
0: Шумера.
1: Шумера.
0: Но вернемся к событиям сегодняшних дней. На самом деле, благодарить надо не столько Трампа, сколько людей, которые за него голосовали, потому что без их помощи, включая нас с вами, Геннадий, он не стал бы президентом. Но вернемся, да, к тому, что я уже обозначил два события. Третье событие – это юбилей Соединенных Штатов, который состоится 4 июля, меньше, чем через месяц. И это те даты, которые не могут быть нарушены. Чемпионат мира заканчивается 19 июля, так что здесь есть какой-то промежуток для того, чтобы, по крайней мере, сократить ведение военных действий. Кстати говоря, в связи с чемпионатом мира по футболу хочется упомянуть об одном достаточно важном факте, что судья, который был утвержден ФИФА и прибыл в Соединенные Штаты, ему был закрыт въезд, потому что у него была связь с террористической организацией, запрещенной в Америке Госдепартаментом. Правда, в Канаде заявили, что они с радостью его примут. Как мы уже говорили, чемпионат мира проходит в трех странах. Но вернемся к событиям, связанным с Ираном. Дело в том, что здесь еще есть один фактор, о котором мы сегодня не упомянули. Что буквально несколько дней тому назад Конгресс по-моему, в третий раз проголосовал за ограничение полномочий президента в ведении военных действий, которые в соответствии с американской конституцией разрешают ему вести военные действия в течение 60 дней без разрешения Конгресса. А на сей раз эта резолюция в Нижней палате представителей прошла, потому что с разницей в 2 голоса. И прошла она, потому что к ней присоединились 4 республиканцев. Но это уже другой вопрос. Поэтому в данной ситуации вот то, что я рассказал сейчас, вот эти переговоры, утечка информации, якобы сообщение об ударе по Дахе, которое спровоцировало Иран ответить Израилю. После этого Иран сбил американские вертолеты. И таким образом это уже не военная операция, это уже защита национальных интересов. И в данной ситуации это уже не подпадает под эти ограничения. И, кстати говоря, ради интереса просто не мешало бы вспомнить о том, что в свое время президент Барак, как его любит называть Дональд Трамп, Хусейн Обама, в течение 7 месяцев вел военные действия в Ливии, даже не подумав о том, что нужно обратиться к Конгрессу за разрешением о продолжении этих военных действий.
1: То, что позволено Обаме, не позволено Трампу.
0: Да, да. И никто, кстати, в средствах массовой информации его за это не критиковал.
1: Средства массовой информации, это о них говорит.
0: Да.
1: Такие у нас средства массовой информации. Друзья, коллеги, мы должны прерваться буквально на несколько секунд, на техническую паузу. Никуда не уходите, мы вернемся очень скоро в программу.
3: Alec Brooke-Krasny knows that everything great about New York depends on public safety and making our economy work for the people who keep this city moving. That's why we're going to re-elect him on November 3rd.
4: Я работаю на эстраде. Способности от мамы, чувство юмора от Одессы, красивая улыбка от правильных дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
5: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
6: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
7: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
8: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
7: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
6: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Дамы и господа, возвращаемся в программу «Пресс-клуб». Я напомню, гости нашей сегодняшней передачи – это Давид Ройтман, журналист, обозреватель, бывший спецназовец и на сегодняшний день бизнесмен и руководитель отрядов самообороны в Иерусалиме. Второй гость – Игорь Туфельд, журналист и обозреватель. Давайте теперь перейдем к другой теме. Первую часть программы мы посвятили иранской теме. Партия Николы Пашиняна выиграла выборы в Армении. Это очень такой важный момент. Важный момент не только для Армении, для Европы. Для России здесь ну, просто там истерика. Пророссийские кандидаты в Армении проиграли, и в Российской Федерации не могут успокоиться. Вот уже неделя прошла. Давид, здесь очень, наверное, важный момент. Это то, что Россия сегодня не в той форме, когда ее боялись, когда на всем постсоветском пространстве оглядывались на Москву. Армения выходит из-под зоны влияния Российской Федерации. Это совершенно понятно. Я думаю, что в немалой степени такой ситуации поспособствовала война в Украине. В Украине Россия показывает, что она не способна окончить войну. Война идет больше 4,5 будет в августе, 22 августа. Больше 4 лет идет война, и Россия все... Ну, там, как бы, наверное, можно говорить о военной репутации, ведь нам все время рассказывали, что это вторая армия мира, российская. Военная репутация сегодня просто уничтожена. И оружие не покупают российское, поскольку, ну, может быть, с дронами там только разговор, поскольку оно, в общем-то, оказывается, не так работает, как рассказывали. И российская армия никуда не продвигается, а Украина сегодня все больше и больше, опять-таки, это мид-страйки, это дип-страйки, они, конечно, показывают всему миру, что Украина сегодня имеет козыри. Это вот как раз, возвращаясь к заявлениям Трампа, совсем недавним, буквально год назад, когда он говорил, вы должны идти как бы на какие-то уступки, Украина, поскольку у вас нет козырей на столе, есть сегодня козыри. Об этом говорят накануне встречи Большой Семерки и европейские лидеры. Я напомню, что на этой неделе в Лондоне Зеленский встречался с руководителями Великобритании, Франции и Германии. Там было однозначно сказано, мы видим, что сегодня в этой войне превалирует, начинает Украина. Итак, по поводу Пашиняна. Я просто отвлекся, поскольку, мне кажется, это очень важный момент. Все находились, как вы сказали, под амбреллой, да, под таким козырьком Москвы, но теперь начинают разбегаться уже и те, кто, казалось бы, все еще оставался, но теперь они начинают понимать, что ситуация серьезно изменилась. Вам слово, Давид.
1: Ну, я не специалист по Армении, поэтому я так отреагирую, то, что называется, вскользь. Я считаю, что каждый должен заниматься своим профильным вопросом. Так или иначе, Россия растеряла тот уровень давления, контроля, который у нее был до нападения, полномасштабного нападения на Украину среди постсоветских республик. Армения выходила из-под контроля России длительный период времени. Сейчас это просто вот перешло на новый уровень, когда это очередной раз публично зафиксировано в результате выборов. Что касается второй армии мира, которая, конечно же, оказалась далеко не такой большой и сильной, как она себя пыталась позиционировать и как многие по всему миру ее воспринимали, благодаря успешному пиару там, той же Russia Today и других международных СМИ, работающих или аффилированных с Россией. В то же время нужно обратить внимание на то, что не только вторая армия мира не смогла сломить Украину, да, украинский отпор, но и первая армия мира не смогла добиться желаемых результатов, нанеся удар по Ирану. И в мощи первой армии мира не было сомнений ни до удара по Ирану, ни после. То есть обратите внимание, Америка нигде себя не... ну, как бы дисквалифицировала, да, на международной военной и политической арене. Самолеты летают, ракеты попадают в цель, бомбы попадают в цель, все разнесли, все сожгли, но сделать ничего не смогли. И это говорит о том, что в современной конвенциональной войне против противника, который готов долго терпеть удары, облизывать, зализывать раны, но продолжать стоять на своем, конвенциональным способом в рамках современных законов ведения войны победить, видимо, либо невозможно, либо весьма затруднительно. Потому что ни первая, ни вторая армии мира ничего сделать со своими противниками не смогли. И это факты.
0: Война меняется. Вот дроны, они внесли серьезные коррективы в этот вопрос?
1: А я считаю, что это для отвода глаз. Дроны внесли коррективы, лазер внес коррективы, железный купол внес коррективы. Суть не в этом. Суть в том, что жители Ливана готовы дать Хизбалле манипулировать имя, наносить какие-то там комариные укусы по Израилю, но при этом платить за это невероятную цену сноса районов в Ливане, уничтожение экономики, полностью выводы из строя нормальной жизни. Лишь бы Израиль можно было где-то там поцарапать или там как-то по-комариному укусить. А Израилю больно. Израиль пытается как можно скорее закончить эту войну, потому что хочет вернуться к мирной жизни. Здесь люди привыкли богато, хорошо, комфортно жить. Люди не хотят постоянно бегать в бомбоубежище. А они готовы. И то же самое в Иране. Причем неважно сейчас, это народ в целом готов или правительство контролирует народ так, что может себе позволить этого хотеть. Неважно. Суть в том, что пока американцы не начнут ядерными бомбами сносить Иран, видимо, Иран не прогнется. Или пока Америка не пойдет ножками, да, boots on the ground, не начнет масштабную наземную операцию в Иране, тоже ничего не изменится. Но Америка не готова на масштабную операцию. Это тысячи погибших. Понимаете, это у Израиля не было выбора. У нас тут, понимаете ли, Газа за углом и Ливан. А от Америки до Ирана 10 тысяч километров. Что это они должны сейчас посылать солдат, которые будут там прям на поле боя истекать кровью? Поэтому здесь дело не в дронах. Это для красивого слова. Да, дроны, конечно же, это новый какой-то инструмент. Но это, кроме дронов есть другие инструменты. Понимаете, есть электронные средства давления, которых тоже не было когда-то. Поэтому мне кажется, что изменилось уравнение, в рамках которого, в принципе, решается вот, да, уравнение, этот результат появляется. И, возможно, мы так дойдем до Третьей мировой войны с применением ядерного оружия, потому что, видимо, без него четкой, понятной победы, наверное, не будет.
0: Но, с другой стороны, существует позиция, при которой победы не будет ни для кого. Ядерная война не будет иметь победителя. Это известная
1: вещь. Подождите, если Америка на расстоянии 10 тысяч километров нанесет удар по Ирану, как она это сделала с Хиросимой и Нагасаки, почему же не будет победы?
2: Ну, можно здесь я отвечу?
0: Да, пожалуйста.
2: Конечно. Просто. Да, ну, во-первых, Хиросима и Нагасаки, американцы были единственной страной, которая владела ядерной бомбой. Это самое главное. Собственно говоря, есть такая теория, которую создал профессор Иерусалимского университета и бывший глава Амана Шафат Гаркави. У него есть книжка, которая называется «Ядерная война и ядерный мир». Собственно говоря, в соответствии с этой теорией, гонка ядерного вооружения способствует именно укреплению мира, а не военным действиям, потому что, как совершенно верно сказал Геннадий, при применении ядерного оружия другая страна тоже может ответить, и в данной ситуации, даже если у Ирана нет ядерного оружия, то, соответственно, есть союзники, у которых есть это ядерное оружие.
0: Какая-нибудь Северная Корея.
2: Северная Корея, и, возможно, Россия, и даже те источники, о которых мы сейчас не догадываемся. Кроме всего прочего, нанесение ядерного удара по Ирану – это Ближний Восток, это не просто Иран. Мы знаем, какие последствия были в Японии, и, собственно говоря, Израилю тоже бы досталось. А 10 тысяч километров, как в свое время говорил Остап Бендер, при современном развитии печатного дела на Западе – сущая ерунда. Баллистические ракеты могут причинить достаточно много хлопот американским ВВС, если они будут использованы со стороны Ирана, что, собственно говоря, сейчас и идет речь об этом. И мне кажется, что в отношении ведения военных действий существует огромная разница между войной в Украине и войной Соединенных Штатов с Ираном. Во-первых, если бы у Трампа была бы задача уничтожить иранский режим, это было бы сделано за несколько дней, без ядерного оружия. Достаточно применить, есть и томагавки, и баллистические ракеты, и все что угодно, даже без boots on the ground, без американских солдат на территории Ирана. Но это было бы полное уничтожение государства. Америка к этому не стремится и не хочет этого добиться, в отличие, кстати говоря, от России, которая стреляет уже по всем сторонам, куда попало, и по гражданским объектам, и по инфраструктуре, и все равно не может добиться результата. У Соединенных Штатов такой цели нету. Кстати говоря, я думаю, что и Израиль в состоянии бы сделать то же самое, даже без помощи Америки. Но цели совершенно другие. И, кроме всего прочего, да, международная ситуация и внутренняя ситуация в Соединенных Штатах, промежуточные выборы в ноябре, это немножко отличается от политической ситуации в Израиле. Так совпало, что в Израиле тоже выборы. И, кстати говоря, пока еще непонятно. Вроде бы последние сроки – это конец октября. Но там все равно ситуация другая. Коалиционное правительство, а здесь две палаты – в Конгрессе. И если республиканцы проиграют нижнюю палату, это, по сути дела, дальнейшие 2 года, которые остались Дональду Трампу, будут полностью лишены какой-либо возможности действовать в рамках президентских полномочий, как, собственно говоря, это и было во время его первой каденции.
0: Нет, но я думаю, что если применить ядерную бомбу, это то, что называется открыть ящик Пандоры. Об этом постоянно говорят. Ну, тогда может и Россия применить ядерное оружие, пусть грязную ядерную бомбу против Украины. Вот. Тогда с Тайванем, наверное, Китай будет разбираться. Я не говорю о том, что это все... Мы помним, что после Чернобыля было в Европе. А уж если на Ближнем Востоке развивалась ядерная бомба, ну, это зараженная местность будет на много государств подряд. Так что, ну и тут нужно, тут нужно не забывать еще и исторические какие-то параллели. Президентство Трумэна, который дал разрешение на удар по Хиросиме и Нагасаки, оно под большим вопросом после этого оказалось, и вот так вот в ретроспективе многие историки по-разному это оценивают. Это тоже нужно не забывать. И, конечно же, Трамп с его представлением об исторической миссии президента, я думаю, что он даже не представляет, что он на такое может пойти. Удар ядерным оружием по какому-нибудь там, ну, не только обязательно по Ирану. Мало ли с кем можно тогда в таком случае разобраться. И Россия тогда... Кстати, на этой неделе появились сообщения о том, что Министерство обороны Швеции, оно говорит о том, что у них появилось сообщение, что Россия может ударить по Швеции, таким образом проверить 5-ю поправку Североатлантического альянса. Это вот я прочитал буквально несколько дней назад на BBC. Это вот серьезно рассматривается такая атака Российской Федерации по Швеции. Ну, если Соединенные Штаты не применяют ядерное оружие, и Россия будет конвенциальным оружием ударять, а применит, так и Россия может не только по Украине, мало ли.
1: Польша... Можно я озвучу тут?
0: Да, пожалуйста, да.
1: Такую
0: да.
1: теорию. Я большую часть своей сознательной жизни уделил военному искусству. И одна из самых главных ошибок военного дела заключается в том, что предполагается, что вот та проблема и те угрозы, и те методы применения этой угрозы, которые есть сегодня, они такими же будут завтра и послезавтра. И в соответствии с этим подготовка к отражению этой угрозы идет понятным способом. К сожалению, очень редко какие-то военачальники или аналитические отделы умудряются заблаговременно подготовиться к видоизменению угрозы. То, что произошло с Израилем 7 октября. Да? То есть считалось, что не изменится уравнение, что мы им даем работу, хлеб, доллары из Катара, и они не нападут на нас. Иран сегодня ведет себя в переговорах с США не просто вызывающе, не просто по-хамски, А ведет себя так, как будто бы, на мой взгляд, у них либо есть уже в загашнике ядерное оружие, и просто нужно его выкатить наружу, или как будто оно вот-вот через день-два, через неделю будет готово. И они могут себе позволить сегодня вот так себя вести, потому что в какой-то момент они скажут, что вы говорите? Вы ударите по Ирану? Вы заблокируете Ормузский пролив? А мы ударим ядерной боеголовкой по американским базам в Катаре. Хотите проверить? Вот мы проведем через 2 дня первое ядерное учение, как сделала Северная Корея. Теперь все понимают, что в Северной Корее есть ядерное оружие. Все будут понимать, что у Ирана есть ядерное оружие. И каждая баллистическая ракета, запущенная Ираном в сторону Израиля, будет вызывать вопрос. Это конвенциональная боеголовка, которая прилетала в Израиль уже сотни, или на этот раз летит с ядерным боезарядом? И я вам скажу, что я в своей жизни пережил это не один раз. Знаете, когда? В 1991 году, во время войны в Персидском заливе, я ребенком уже жил в Израиле, один без родителей. И мы при каждой атаке скадов Саддама Хусейна из Ирака закрывали в специальной комнате, где окна были заклеены целлофаном, а под дверью вода и мокрая тряпка, мы в противогазах и с шприцами атропина на случай, если упадет необычная ракета, химическая боеголовка, если выбьет окна и просочится, значит, газ нервно-политический в наше помещение. И через кожу попадет в тело. И вот я себе представляю, сидим мы в бомбоубежище в Иерусалиме, у нас воздушная тревога, и летит ракета. Почему я это говорю? Потому что тогда, в 91 году, мы каждый раз замирали в ожидании сообщения по радио, когда упала ракета, и мы слышали бум. Мы все замирали в ожидании, когда объявят, что она конвенциональная, или вдруг объявят, что там был химический заряд. И вот эти несколько минут ожидания, совершенно выматывающего, да, хорошо отложились у меня.
0: Давид, да, но мы сейчас говорим о другом. У Ирана нет ядерного оружия. В это время Америка стреляет ядерные бомбы.
1: Вы не поняли, что я говорю. Я говорю, что, возможно, оно у них через неделю-две появится. Потому что мы об этом кричим на весь мир, что оно вот-вот у них появится уже 20 лет. И оно в какой-то момент может появиться. Но об этом никто не хочет думать. Почему?
0: Время подходит.
2: Я тоже хочу добавить.
0: Да, да. Игорь, у нас время подходит к концу в программе. Я бы хотел, чтобы мы буквально еще к другой теме перешли. 1 минута у вас.
2: Да, но, во-первых, риторика арабских стран меня не удивляет. То же самое в 1967 году кричал Насер, потом Саддам Хусейн говорил, только попробуйте на нас напасть, мы уничтожим, сотрем с лица Израиль. Наш ответ будет сокрушительным. Все было с точностью наоборот. Ну, собственно говоря, риторика арабских стран, Иран мало чем отличается, так что это меня совершенно не удивляет. Другая тема.
0: Другая, Гена. Да. Это вот как раз тема ближе к тому, о чем мы говорили, когда говорили об этих отрядах самообороны, которыми руководит Давид в Иерусалиме. Тема возрастающего антисемитизма. Я не знаю, возрастающий, он уже туда поднялся, где можно говорить о том, что эта ситуация, ну, буквально вот накануне для ряда стран, ну, что-то близкое уже к Холокосту. И, собственно, об этом сказал бывший узник Сиона, раввин Йосеф Менделевич. Он сказал, что у евреев, он говорил о Западной Европе, нет будущего в диаспоре из-за экстремизма исламских мигрантов. Он сравнил советское прошлое вот с этой нынешней реальностью европейской, Западной Европы, Восточной Европе, там другие могут быть моменты. Он подчеркнул, сегодня опасность для евреев сложнее и серьезнее. Я его цитирую, наш долг кричать им, вы в опасности исчезновения, бегите. Ну вот так. Причем раввин усомнился, собственно, в способности европейских стран. Он упомянул Бельгию, Францию, Англию, Германию, можно добавить. Он как раз вот то, о чем мы с Давидом говорим, он усомнился в способности этих стран защитить еврейские общины в случае эскалации. Ну а рост антисемитизма, антиизраильских настроений, пропалестинских, я бы сказал, добавил бы к этому, это вот тема, которая сегодня и в Европе существует, и у нас в Соединенных Штатах, тем более при таком мэре нашем здесь, в Нью-Йорке, где я нахожусь, как Захран Мамдани, жена которого, она поддерживает Хамас. Сам он, кстати, не вышел на израильский парад. 31 мая, который у нас проходит ежегодно, и это впервые мэр города, в котором еврейская община по численности, она вторая в мире после евреев в Израиле, он не вышел на этот парад. Вот такой у нас замечательный мэр. Это для, я думаю, что для массы антисемитов, пропалестински, антиизраильски настроенных нью-йоркцев, это знак. Ну и не только для нью-йоркцев. Пожалуйста, Давид, вам слово. Давид.
1: Я пытаюсь сформулировать, но меня все как бы тянет вернуться к вот этой проблеме Ирана, поскольку она все-таки слишком животрепещущая для нас сегодня в Израиле.
0: Но Иран в данном случае всегда говорит, мы хотим уничтожить Израиль, мы хотим уничтожить евреев.
1: Две вещи изменились. Первое. Их пропагандистский слоган, что они защищаются, потому что Израиль и Америка хотят на них напасть, был оправдан де-факто ударом Израиля и Америки, пусть превентивным, но им теперь есть, так сказать, чем оправдать свою риторику. Второе. Понимаете, в чем дело? Их риторика, может быть, не отличается, но отличается их доказанная готовность бить по Израилю, их возможность доставить сюда сотни баллистических ракет одновременно. И я это не просто видел, а я это пережил в качестве бойца отряда, а потом командира отряда самообороны, где наша задача в том числе спасение раненых, перекрытие зоны падения ракет и осколков. То есть я прямо все это уже 3 года через себя пропускаю. И вы не можете себе представить из студии в Нью-Йорке, насколько изменилось восприятие израильтян этой реальности, когда Иран вот этой своей риторикой агрессивной там все время пугал, и когда Иран говорит и посылает сюда ракеты. И я не знаю, видели ли вы, но я видел тель-авивские небоскребы, стертые в крошку прямым попаданием баллистических ракет. И я видел здание израильского генштаба в Тель-Авиве без единого окна, потому что баллистическая ракета промазала на 20 метров, попала в соседний небоскреб, но взрывной волной вынесла все окна. И я, ребенком гуляя по Тель-Авиву, никогда не мог понять, почему генштаб стоит в самом центре Тель-Авива, ведь если нас будут бомбить, то пострадают мирные люди. И вот реально так это произошло. Понимаете? Это больше не риторика. Это то, что я пытаюсь объяснить. Это наша реальность. Здесь падают баллистические ракеты. На одной из авиабаз в Израиле, я не буду сейчас называть имя специально, на юге Израиля, было только за один удар 27 прямых попаданий баллистических ракет. Вы отдаете себе отчет в цифре? То, что израильтяне заблаговременно подняли в воздух все самолеты и за 2 дня до этого рассредоточили всех солдатам по домам или по другим базам, это другой вопрос. Но 27 прямых попаданий баллистических ракет одновременно на одну военную базу. Вы понимаете, о чем мы говорим? Причем здесь риторика? Все, эта риторика уже переросла в совершенно другую ипостась. Все, это уже как бы реальность. Они действительно не только хотят, не только могут, но и пытаются нас уничтожить. И если у них будет ядерное оружие, ни у кого нет сомнения, что они его запустят по нам. Не принимая во внимание тот действительно больный или жестокий, или ужасающий удар ответный, который нанесет израильская армия, может быть, даже с применением такого же неконвенционального оружия. Но они все равно на это пойдут. В этом суть изменения уравнения. И это я пытаюсь донести до вас и наших телезрителей.
0: Спасибо, Давид, за ваше мнение. Игорь, мы как бы более общий рассматриваем вопрос. Это попытка вернуть Холокост в Европе. И опять-таки Холокост — это тема уничтожения решение еврейского вопроса в нацистской Германии. Ну, нацистской Германии, окончательное решение. Нацистской Германии. Гибель 6 миллионов евреев, уничтоженных в концлагерях. Ну, там гораздо больше, на самом деле. Такое впечатление, что сегодня Европа, она или хочет забыть, или действительно забыла. И все эти пропалестинские настроения, у них же одна интенция. На самом деле, это как бы мы выступаем против Израиля, мы пропалестинцы. Но, в общем-то, это уничтожение евреев. Это та же задача, которую решал Гитлер. То, о чем говорит Равин Менделевич, это как раз об этом. Игорь, мы, кстати, сейчас покажем фотографию, вы же его знаете.
2: Да, знаю достаточно давно. Мы даже вместе были с ним в Рейкьявике на саммите. Но вернемся к событиям сегодняшнего дня. Да, в Европе очень тревожная ситуация. И, кстати говоря, количество евреев, которые эмигрировали, а вернее совершили алию в Израиль за последний год, оно стало рекордным. Это, кстати говоря, не только Западная Европа, это еще и Соединенные Штаты Америки, Канада. Там тоже происходят довольно странные вещи, и уже официально заявлено о том, что статистика говорит сама за себя, потому что количество преступлений против еврейской общины превышает статистические показатели того, что происходит по отношению просто обычных преступлений. Но, кстати говоря, в связи с этим стоит напомнить о том, что буквально несколько дней тому назад в Западной Европе был принят закон об ограничении принятия беженцев и мигрантов из стран Ближнего Востока и ближнего зарубежья, как они это
0: Не
2: называют.
0: поздно ли, Игорь, не поздно ли? У нас минута осталась буквально.
2: Этот закон разрабатывался в течение 2 лет, и вот сейчас он только был принят. Но далеко не все европейские страны ведут себя так. Например, Хорватия, которая установила жесткий режим приема, и есть показатели. 8 500 пытались проникнуть на территорию Хорватии, из них разрешение было дано только 24 единицам из 8 500. В других странах там уже засилие иммигрантов из стран, мусульманских стран, которые ведут себя совершенно непредсказуемо. И вот эта вот волна поддержки палестинцев, якобы так называемых палестинцев, и ущемление прав евреев – это, безусловно, очень тревожный знак, но все-таки я бы не стал проводить параллели с Холокостом. И у Гитлера была совершенно другая программа, она действовала совершенно иначе. Там были открытые притеснения, законы, Нюрнбергские законы, «Хрустальная ночь» – это все то, что мы помним, знаем. И несмотря на усиление антисемитизма, кстати говоря, в Америке, Нью-Йорк, только что вы сказали об этом, и об этом нельзя забывать. Причем самое страшное, что 30% еврейского населения самого крупного еврейского города в Соединенных Штатах Америки проголосовало за этого открытого антисемита, который никогда не скрывал того, что он сейчас претворяет в жизнь.
0: Давид, буквально 10 секунд. Вы же в Нью-Йорке базируетесь тоже. Как вам вот вся эта ситуация в Нью-Йорке в связи с таким мэром? Мы
1: Вы
0: завершаем уже
1: знаете,
0: программу. Да.
1: я в Нью-Йорке бываю с 94 года. И когда я приехал первый раз в Нью-Йорк, еще свежи были воспоминания погромов.
3: В Нью-Йорке 4 часа утра.
4: Следующая передача любезно предоставлена телевизионным каналом RTN. У вас есть возможность подписаться и смотреть передачи RTN 24 часа в сутки. 1-800-222-2786. Звоните прямо сейчас. 1-800-222-2786.

0: Безопасность или рейтинги? На фоне предельной осторожности охраны Владимира Путина ему пришлось чаще появляться на людях, выяснил проект «Фаридейли». Российские спецслужбы временно отключали часть системы безопасности Путина от интернета. Это произошло после гибели верховного аятоллы Хаменеи в Тегеране, где израильская разведка получила доступ к камерам наблюдения.
1: В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Владимир Путин – автор афоризмов в стиле «работать надо», а не преемников выискивать надо, отдать ему должное. В своих рабочих поездках довольно продуктивен, ну, как минимум, был. Обычно при какой-то дальней командировке он заезжал по дороге в какой-нибудь российский регион. В августе прошлого года, к примеру, собирался Путин на Аляску в гости к Дональду Трампу ловить тот самый дух Анкориджа и заодно заехал в Магадан, где с ученым видом знатока разглядывал продукцию завода по переработке и рафинированию рыбного жира «Омега-Си».
2: А это мы хотели вам, наверное, показать, Владимир Владимирович.
3: Что это? Вот.
2: Сергей Александрович.
3: Вот, если надо столько выпить обычные миги, значит, чтобы получить такую же дозу полезных веществ, как вот в этих двух.
1: Но по пути к Си Цзиньпину в Китай во время официального визита в мае Путин заезжать в регионы не стал. Давняя традиция в последний раз соблюдалась в ноябре прошлого года. На это обратили внимание авторы телеграм-канала «Фаридейли». Были с ноября два визита в Петербург, но это не совсем считается. Владимир Путин в целом стал реже появляться на публике. Это зафиксировали и «Фаридейли», и чуть раньше издание «Проект». Но в последнее время на фоне падения рейтингов Путину пришлось активнее социализироваться. Как пресс-служба Кремля пытается найти баланс между опасениями за рейтинг и опасениями за безопасность, расскажем в нашем сюжете.
4: Владимир Путин стал чаще появляться на публике на фоне снижения своего рейтинга, пишет телеграм-канал «Фаридейли». Журналисты заметили, что в апреле и мае президент России появлялся чаще, чем за три первые месяца этого года вместе взятые. Резкую активизацию связывают с падением рейтинга. Для спасения имиджа, пишет «Фаридейли», Путин провел в мае две встречи с, цитата, «простыми людьми». Среди них первая учительница президента Вера Гуревич. В мае Владимир Путин два раза был за границей, в Китае и Казахстане. Во время поездки в Пекин Путину организовали встречу с Пен Паем, человеком, с которым российский президент сфотографировался 26 лет назад во время первой поездки в Китай. Тогда Пен Пай был еще ребенком.
5: Добрый день.
6: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
5: Я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность, встреча с вами. Я этому очень рад.
4: В то же время Владимир Путин избегает поездок по российским регионам. По данным «Фаридейли», с января по май российский президент выезжал из Москвы два раза и оба в Санкт-Петербург. Хотя в прошлом году за аналогичный период Владимир Путин совершил 8 региональных поездок. Ограничение рабочих визитов, говорят источники «Фаридейли» в Кремле, вызваны соображением безопасности.
7: За первые 5 месяцев этого года Путин покидал Москву всего дважды, оба раза в Санкт-Петербург. Для сравнения, за тот же период прошлого года он совершил 8 региональных поездок. В 2024 году 14, а в 2019 году 17.
4: Государственный ВЦИОМ прекратил публиковать реальный рейтинг Владимира Путина после падения ниже 30%, заметило издание Moscow Times. Реальный рейтинг – это открытый опрос, когда респондентам предлагают самим выбрать политиков, которым они доверяют, заранее не называя Путина. Ранее заметно снизился рейтинг доверия Путину по версии ВЦИОМ, после чего социологи изменили методику опросов, сделав их частично поквартирными. В конце мая опрошенные фондом общественное мнение россияне сочли, что Путин работал хуже всего за год. Ранее издание «Проект» выяснило, госагентства с января по май стали реже писать о Путине, потому что было меньше инфоповодов. Путин увеличил перерывы в рабочих поездках до уровня пандемии коронавируса.
8: На фоне всего этого и радикального сокращения публичной активности рейтинг Путина начал падать. падало на протяжении нескольких недель. Причем эти оценки давали государственные социологические службы ВЦИОМ и ФОМ.
4: Опасения за рейтинг конфликтуют с опасениями за безопасность. Так источники издания Financial Times рассказывают, после убийства в Иране верховного аятолы Хаменеи российские спецслужбы временно отключали часть специальной системы слежки, обеспечивающей безопасность президента Путина и его ближайших соратников, опасаясь похожего сценария. После тщательной проверки системы включили обратно. Financial Times обращает внимание, с развитием искусственного интеллекта в сфере шпионажа произошел технологический прорыв. Израильская разведка использовала искусственный интеллект в Иране для анализа данных со взломанных камер. Опрошенный Financial Times украинский хакер добавил, что камеры вокруг Кремля работают, по-прежнему уязвимы и регулярно взламываются. Примечательно, что источники Фридейли назвали высокие технологии и искусственный интеллект вторым приоритетом Путина. Он, цитата, очень активно проводит встречи по этой теме. Первый приоритет – встречи с участниками войны против Украины и вдовами погибших.
1: А в студии «Радио Свобода» поэт и писатель Дмитрий Быков. Дмитрий Львович, здравствуйте.
9: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: У вас сейчас европейский тур проходит. Я очень рад, что мы с вами пересеклись и локацией, и графиками. И удастся обсудить и последние новости. В том числе, давайте вот все-таки начнем с этой истории вокруг Владимира Путина. Напрашивается слово «паранойя». Пусть это такой, скорее, медицинский термин, но все же. Как-то вот она витает в воздухе уже несколько недель. Причем настолько, что вот эти вот оглядывания за спины и прочее, оно немножечко уже вызывают инсайды и в российских медиа.

0: лица слетал в Киев как раз поехал он с тайным посланием, а в Лондон поехал Зеленский. Но мне представляется, что сейчас судьбу Владимира Путина решает не он сам. Решает его окружение, к которому непосредственно адресуется Зеленский. Решает Киев, решает Запад. А сам Владимир Путин все, что может, уже сделал. Он привел Россию в совершенно безвыходный тупик, не извел ее до таких параметров, которых у нее не было никогда. И интеллектуально, и культурно, и духовно она значительно ниже всех возможных отметок. И поэтому интересно говорить о том, что будет после Путина, и как конкретно настанет это после. А в остальном он классический стареющий диктатор, который находится сейчас вот на треке Салазара, на том пути, когда ему уже будут печатать отдельную газету.
1: О том, что будет после, кстати, в принципе, я тоже с вами хотел поговорить, но давайте тогда сразу перейдем к этому такому заочному, ну, в некотором смысле, диалогу Путина и Зеленского. Было письмо от Зеленского к президенту Украины, в числе прочего, я напоминаю нашим зрителям, что он в очередной раз предложил Путину личную встречу. Но тут подключились так называемые дипломаты со стороны России. Господин Небензи, это постпред России при ООН, он назвал вообще провокацией это все. Господин Лавров, который министр иностранных дел, назвал это все, обвинил вообще Зеленского в том, что он невежливый человек, поскольку он личное письмо продемонстрировал всему миру и вроде бы как тоже намекал на некоторую провокацию. Но благо хоть не ударился в исторические воспоминания, хотя они там тоже на пару десятков лет назад ушли. Вот как вы думаете вообще, почему в медийное поле были вброшены еще и дипломаты, которые должны были как-то подчеркнуть позицию Путина, которую тут уже и так озвучил на недавнем форуме в Петербурге?
0: Ну, они почему себя вбросили в медийное поле, понятно. Они в какой степени не являются ни адресатами письма Зеленского, они совершенно не субъектны. Если кому-то Зеленский обращается, то исключительно к Путину. Почему он это делает публично, тоже понятно. Он хочет показать не подобострастный, не просительный, а скорее требовательный, диктующий тон. Коль скоро Зеленский принимает решение о разрешении парада в Москве, наверное, он может обратиться к Владимиру Путину с указанием на возраст. Да, это все вообще очень напоминает горе от ума. Опомнитесь, вы старики, понимаете, да, прилично лето вашим летом. А пафос этого письма очень простой. Войны заканчиваются лидерами, которые представляют свои народы. Войны заканчиваются мужчинами. Как пересвет с Челубеем, вот вышли на поединок. Таким образом, мы можем встретиться, и, ну, как, собственно, предлагал еще Гектор Ахиллу или Агамемнону, решить судьбу Троянской войны в личной встрече. Если ты мужчина, если ты лидер, если за тобой стоит твой народ, давай разговаривать. За мной мой народ стоит. Более того, Зеленский о необходимости такого разговора говорил еще 8 марта 2022 года. Говорит, давай сядем за нормальный стол, но только не за этот огромный, а за нормальный, и поговорим как мужчина с мужчиной. Если ты мужчина. Если ты не мужчина, давай тогда исходить из этого. На это письмо очень трудно было ответить адекватно, потому что капитан КГБ всегда проигрывает капитану КВН. Понимаете, это совершенно очевидно. Два Владимира, два капитана, но, разумеется, у Зеленского риторика поставлена гораздо профессиональнее. Ответ Владимира Путина – ответ обиженный, риторически неубедительный и, самое главное, показывающий с предельной наглядностью, что никакого мира, никаких переговоров, никакой соревновательности он не хочет. Он хочет, чтобы Владимир Зеленский приехал в Москву, встал на колени, поставил ногу Владимира Путина себе на голову и сказал, берите Донбасс, а если хотите, то все. Этого не будет. Владимир Путин прекрасно это понимает. Но поскольку он готов только принимать капитуляцию, и никакие другие форматы его не устроят, по всей вероятности, главная цель письма Владимира Зеленского – это лишний раз продемонстрировать обеим странам соотношение их лидеров.
1: Ну, а поскольку публичная риторика несколько противоречит тому, что вы говорите, что он все прекрасно понимает, что же это, отрицание или это политический ход, попытка поднять немножечко очков в случае переговоров и так далее?
0: То, что он понимает, понимаете, он же, что называется, опытный политик, и, естественно, он видит ситуацию, которую он завел. Но ему никоим образом нельзя поссориться с электоратом. Ему нельзя, как он полагает, унизиться. Ну, я читаю сейчас вот этот курс лекций про Гарри Поттера в этой поездке. Ведь Вольдеморт тоже все прекрасно понимал. Но риторику свою он продолжает. Именно потому, что Вольдеморт физически не может попросить прощения. Вольдеморт не может совершить ретардацию, не может отступить, не может перестроиться. У Вольдеморта выбора нет. Вольдеморт, или как его называют в России, Вабан-де-Морт. Он действительно, как это не ужасно звучит, обреченная фигура. И более того, то, на что он обречен,

0: Мы все понимаем, так долго трясти ядерным оружием и практически не иметь успеха со всеми конвенциональными вооружениями, так долго обстреливать Киев и ничего не добиться, это означает загнать себя в единственно возможную ситуацию. Помните, есть такой анекдот, да, когда старик приезжает в родной город, это вообще еврейский анекдот, почему вы в таком зрелом возрасте решили совершить алию или паломничество? Я решил умереть на родине предков. Ну, знаете, когда вы все время говорите про ядерное оружие, вам в какой-то момент могут сказать, ну давайте, ну что уж, давайте в конце концов, ну, мы уже все поняли, мы уже боимся, давайте. И поскольку риторически у Владимира Путина не осталось других ходов, кроме запугивания, а все окружение постоянно повторяет эту мантру, мы будем защищаться любыми средствами, мы имеем право защищаться любыми... Ну, и вот я думаю, отчасти Зеленский имеет и цель... создать новую точку напряжения, спровоцировать новое ускорение, потому что к ускоренному развитию России в ее нынешнем состоянии не готова. Принимать решения, серьезные, важные решения, не готова. Это был локомотив, который готов был медленно ехать еще по кругу лет 20, как бы не больше. Но поскольку Владимир Путин решил форсировать события, развязать маленькую победоносную войну, надо помнить, что для режимов в убывающем тренде, в нисходящем тренде, маленькая победоносная война становится радикальным ускорителем конца.
1: Ну, как раз в одном из давних интервью вы сказали, что война с Украиной, она, по вашим ощущениям, закончится до конца года, причем даже...
0: Мне хотелось бы так думать, сказал я. Я не даю конкретных прогнозов, потому что все помнят только один мой прогноз. Я сказал, что я надеюсь, 70% на это даю, встречать Новый год на эхе Москвы. Я его и встретил на эхе Москвы, но в Тбилиси. Разумеется, я буду еще неоднократно встречать его на эхе, где бы оно ни было. Но люди забывают, что были у меня и другие, как правило, сбывающиеся прогнозы. Эту войну я предсказал, и аннексию Крыма, и провал летнего контрнаступления. Я не берусь ванговать, когда закончится эта война. Я вижу, что эта война выдохлась, потому что Россия действительно сделала все, что могла. Она может бомбить мирные города Украины неограниченно долго. Победить она не может, запугать она не может. Поэтому тут, вероятно, остается громко хлопнуть дверью. Как мы знаем из Льва Щеглова, предельная цель всякого маньяка – уничтожить себя. Если они действительно рассчитывают громко хлопнуть дверью, это геббельсовская формулировка, то, вероятно, ближе к этому Россия не подходила еще никогда.
1: Но при этом Путин планирует очень даже и надеется жить очень даже долго, по крайней мере. Помните, эта история, как все они обсуждали, как можно жить до 150 лет, выращивать органы на других животных и так далее. Да, как будто бы немножко не стыкуется это с его
0: обычным планом. Он искренне надеется, что эта риторика произведет наконец впечатление, все забоятся. Более того, вот это еще очень интересное, он надеется, что все признают моральную правоту России, ведь она защищает традиционные ценности, архаику, она как бы лидер глобального юга, она антизападная или ничего подобного. На самом деле нет, глобальный юг совершенно не хочет, чтобы Россия его возглавляла и не верит в нее. Но как бы то ни было, Владимир Путин действует сейчас ровно по пушкинскому стихотворению. «Пора, мой друг, пора». Покоя сердце просит. Идут за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, и мы с тобой вдвоем предполагаем жить и глядь, как раз умрем. То есть для него, по всей видимости, главная надежда – это продлить свою жизнь до бесконечности и запугать всех свидетелей. Но, к сожалению, наши намерения не всегда совпадают с результатом.
1: Но Россия воспрянет это сна, я поддерживаю ваши статусы.
0: Это не сон. Россия находится в тяжком морге. Конечно, вообще-то Россия все понимает. Там в России подавляющее большинство людей в курсе. Но я прекрасно понимаю и мотивы их стокгольмского синдрома. Они искренне понимают, что если сейчас перестанет существовать опричный режим, который там последние 6 веков правил, начнется что-то совсем новое, а новизна людей пугает бесконечно. Они думают, ну, Путин, ну, хорошо, ну, потерпим, ну, как-нибудь вырулим. Понятно уже, что Путин ведет страну к тотальному поражению и, более того, к распаду, к развалу, скорее всего. Но инерция все еще сильнее. И вот еще, понимаете, вот главный, наверное, российский парадокс. Конечно, между Путиным и народом пропасть. Но эта пропасть ничтожна на фоне действительно гигантской трещины между Россией и остальным миром. Именно поэтому всегда Россию можно возбудить ресентиментом, подсунуть ей польское восстание, подсунуть ей Украину в качестве главного врага, сказать, что мировая война и мы осажденная крепость. То есть внешняя война – это такой безупречный, до сих пор отвлекающий подлый прием. Как только в России осознают, что главный ее враг сидит внутри страны, более того, в Кремле, а к этому осознанию дело близко, видимо, и популярность войны упадет довольно резко. Но пока еще большинство считает, да, война плоха, да, это ужасно, но мы должны закончить его победой, потому что как же иначе? Бывает иначе, потому что если страна фашизируется, она должна признать, восстановив себя против всего мира, она подписала своей опричнине смертный приговор.
1: Ну, к слову, о том, об этом вот попытке осознать реальность внутри России в плане настроений. Вот недавний концерт Макса Коржа в Стамбуле. Десятки тысяч людей из разных совершенно стран. На одной вот танцплощадке оказываются флаги Украины, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, других стран. Огромный плакат «К черту политику», это я ласково перевожу с английского, там немножко другое слово. Крики «Нет войны», в конце концов, мы тоже видели в соцсетях. И вообще какое-то такое настроение, что, ах, боже мой, это же как в 2018-м, как вот в районе Манежной и Никольской улицы. Вот это вот дружба народов, счастье, радость и так далее. Это ли не демонстрация того, что все-таки как минимум молодые люди, как минимум аудитория Макса Коржа, она настолько устала от войны, что она вот готова это выкрикивать в любой такой юрисдикции, где это точно не воспринимается законом.
0: Понимаете, какая штука? Устать-то они устали. Но они до сих пор не понимают, что даже если война закончится, прежняя реальность не наступит. Она разрушена бесповоротно. И это слава богу, потому что эта стабильность была стабильностью настила на болоте, зыбкой гати, которая вздыхала, дрожала, хлюпала. Но никакой стабильностью там не пахло. Я совсем не хочу вернуться в предвоенное время, потому что в предвоенное время было полно тревожных ожиданий, взаимного отвращения. Сейчас, наоборот, рассеянная Россия, она гораздо более солидарна. Я езжу по Европе, встречаю везде, ну, как будто вот полное ощущение, что я иду от Арбата до Никитской. Я на каждом шагу встречаю людей, которые раньше мне попадались навстречу, и я вижу, что мы стали друг другу как-то гораздо нежнее, гораздо, что ли, деловитее, солидарнее. Вообще рассеянная Россия мне нравится больше, чем страна, объединенная кровью и почвой. Вот надежда на то, что будет как раньше, которая есть у кого-то, да, мне она совсем не присуща, это надежда ложная, как раньше не будет. Но зато посмотрите, какая свежесть, какое озоновое чувство при мысли о том, что не будет больше этого четырехтактного цикла, революция, заморозок, оттепель, застой, не будет больше этой опричнины, не будет вечного русского конфликта родины и истины. Начнется новая страна. Разве это не пахнет озоном? Вот эта мысль меня, честно говоря, греет и вдохновляет.
1: А как это будет выглядеть, вот эта страна?
0: Ну, это я так далеко я заглянуть не могу. Я только подозреваю, что первое, что Россия должна сделать, это полностью отменить свою нынешнюю пенитенциарную систему и по возможности упразднить тюрьму. Потому что любая тюрьма в России будет превращаться, к сожалению, в пыточный застенок. Нужно что-то новое. Понимаете, нужно миру предложить что-то, чего еще никто не делал. Вот как превратилась там в свое время русская революция в один из главных русских брендов. И все стали молиться на русскую революцию, на русский прогресс. Она очень быстро была захвачена реваншистами. Она превратилась в русский реванш, сталинизм, а что угодно. Но в 20-е годы озоном попахивало еще, да, каким-то грозовым. Значит, я думаю, что сейчас, если Россия предложит миру новую образовательную систему, не основанную на опросах и на контроле, или новую тюремную систему, при которой тюрьмы не будет вообще, а, скажем, всех преступников будут экспортировать в другие страны, которые умеют обращаться с тюрьмой, которые могут сделать из тюрьмы не вечное Лефортово, не кресты. Или предложить какую-то концепцию лечения или перевоспитания, не знаю, любую нерепрессивную концепцию. Потому что лишение свободы – это инструмент растления. Вот если Россия предложит миру новую концепцию, мир увлечется, пойдет за ней, возникнет дискуссия. А если Россия будет по-прежнему цепляться за свое прошлое, надо сказать, уже полностью выродившееся, уже просто демонстрирующее, ну, все формы зомби, все формы полного рождения – если это будет очередной повтор, то я боюсь, что и самим россиянам, и их ближайшим соседям станет хуже всего, станет смертельно скучно. Когда страна вызывает только смертельную скуку, я думаю, она начинает быть отвратительной самой себе.
1: А может, какие-то примеры таких стран? Вот, может быть, наоборот, скука – это и есть то самое отсутствие движухи, о которой Владимир Путин теперь периодически говорит, послушайте, по попытках подцепить такой молодежный слэм?
0: Движуха разная бывает. Движуха же совершенно не обязательно связана с войной. Я наоборот думаю, что самая трудная жизнь в стабильных странах, как говорил Марья Васильевна Розанова, самая страшная смерть от скуки. Мне кажется, что глубокая депрессивность как раз западноевропейской культуры в последнее время, она именно с тем и связана, что здесь люди как перестали ставить себе ослепительные глобальные задачи. Максимум того риска, который они могут себе позволить, это довольно примитивная, довольно пошлая философия Марин Ле Пен. А некоторый тупик общественной мысли, отсутствие дерзаний, некоторое нежелание радикально ломать мир. Вот 68-й год, наверное, это было ужасно, но тем не менее, это был все-таки колоссальный взлет вдохновения. Когда мы смотрим с вами фильм «Мечтатели», когда мы смотрим «Восстание парижской синематеки», когда мы видим баррикады или там студентов комитета «Францесс», которые захватили это все. Мы понимаем прекрасно, что это левачество, что там портреты Мао Цзэдуна на баррикадах, но мы понимаем и то, что все-таки это общественная дискуссия и дуновение свежего ветра. А я думаю, что Европа пересобирается сейчас вокруг Украины. А Украина не боится дерзать, все время придумывает что-то новое. И даже снос памятника Булгакову для меня – это скорее повод к масштабной общественной дискуссии, которая там немедленно началась, а вовсе не к каким-то тоталитарным проявлениям. Я думаю, что постепенно Европа, а потом и весь мир, будет пересобираться вокруг Украины, потому что Украина сейчас живет как бы в таком же посмертном пространстве. Она перестала бояться чего бы то ни было. И значит, дверь в будущее перед ней открыта шире всего.
1: 68-й год вы упомянули, мне вспоминается вот эти «Будьте реалистами, требуйте невозможного» от Жана Благодара. И моя мысль идет дальше в Канны, откуда он избежал. Ну, не избежал, он приехал в Париж, крича там со сцены о том, что это правда, крайне это... важно вернуться в Париж и поддержать студентов, которые начали...
0: Совершенно верно, да, это правда, Годару было, да, Аркадий Годар. Годару слабо было сформулировать эту мысль, это или Кон Бендит, или кто-то еще из левых философов. По-моему, Кон Бендит, будьте реалистами, требуйте невозможного, это хороший лозунг. Понимаете, вот мне сейчас все говорят, отменить тюрьму невозможно, переформулировать пенитенциарную систему невозможно. Сделать Россию нерепрессивной невозможно. Так будьте реалистами, требуйте невозможного. Пока вы разбегаетесь на 1.5 метра, вы прыгаете на 1.20 м. Чтобы прыгнуть на 1.5, надо разбегаться на 2. Понимаете, надо ставить себе фантастически амбициозные великие задачи. Если их нет, зачем мы живем? Зачем мы рожаем детей? Мне в свое время Юрий Шевчук сказал замечательную фразу. Везде ото всех слышу. Молодежная культура умерла, рок-н-ролл умер, а будущее умерло, авангард умер. Ребята, вы зачем детей плодите? Я перед своими детьми, которые со мной, кстати, путешествуют, здесь у меня старший сын в Риге, младший со мной ездит, я перед ними чувствую ответственность. Я должен им придумать что-то интересное. А может быть, они сами мне придумают что-то интересное. Понимаете, это страшнее, скучнее русского циклического повтора, который вырождается уже третий век подряд. Не может быть ничего. Попробуйте прорвать этот замкнутый круг. Мне когда-то Сью Таунсенд, великая британская писательница, сказала, от отсутствия исторической воли Россия воспроизводит в истории свой календарный год. Ничего нет скучнее этой природности. Лето, осень, зима, весна. Порвите круг, потому что все христианство имеет своей целью разорвать цикл и создать прямую, ну, как шар и крест у Честертона. Я надеюсь, что одно из главных свидетельств бытия Божия – это его сохраняющийся интерес к миру. Мы должны ему показывать что-нибудь нескучное.
1: Ну, в Канны я почему хотел вообще перейти? Успех Андрея Звягинцева там на фестивале. И вот эта дихотомия, уехавшая, оставшаяся, она как будто бы напрашивается в нашем с вами разговоре, учитывая, как вы упомянули, людей, которые встречаются по эту сторону границ. Тут такой вопрос, было ли неизбежно вот это разделение, во-первых. Во-вторых, остается ли влияние русской культуры в эмиграции, на ваш взгляд, хоть сколько-нибудь определяющим, опять же, учитывая Гран-при Канн
0: Звягинцева? Я не видел картину. Верю, что не Пронченко, она, наверное, хорошая. Тут видите, какая вещь. Принципиальная новизна ситуации в том, что осуществился прогноз Ленина. Ленин сказал, если верить Горькому, кто перетянет всех архимедов на свою сторону, тот и перевернет землю. Если мы перетянем, мы ее перевернем. А если не мы, то значит вот так будет. Простите, что я все время провод поправляю, но он выскакивает из уха, это, видимо, от избытка чувств. Так вот, понимаете, сейчас... Принципиально новизна ситуация в том, что проект существует не в России, а за ее пределами. Тогда, в 20-е годы, когда Россия раскололась на уехавших и оставшихся, был какой-никакой, наверное, во многих отношениях кровожадный, кровавый, но, тем не менее, красный проект, модернистский. Россия использовала свой модерн для того, чтобы разрушить прежнюю систему, а новую построить не сумела. В результате теперь, в последней итерации, когда уже какие-то зомби восстали из ада, гении уехали, а таланты остались. Уехали Сорокин, Акунин Чертишвили, Улицкая, Букша, лучшие издатели, организаторы процесса, Гаврилов, Рушадзе. Уехали лучшие музыканты, Гребенщиков, Нойс, Монеточка. Шевчук продолжает там оставаться героически, я им восхищаюсь, но тоже он выступает большей частью за рубежом. Иными словами, поменялось соотношение. Раньше Пастернак говорил, здесь дует ветер в России, ветер больших идей, а в Берлине все затхлая скука. И Шкловский повторял то же самое. Сейчас, в общем, наоборот. Сейчас именно рассеянная Россия, освободившаяся от диктата крови и почвы, демонстрирует и гораздо больший уровень деловитости, и гораздо больший уровень взаимопонимания. Я тут грешным делом написал такой стишок недавно, да? Ни стычки, ни ссоры уже не нужны, всем поровну пепла хватило. Гораций с Овидием стали нежны, когда появился Аттила. Я детям оставлю нержавую жесть, а всю без изъяну планету. Отечество славлю, которое есть, но трижды которого нету.
1: Это был Дмитрий Быков в прямом эфире. Спасибо. На Радио Свобода. Я благодарю вас за то, что побывали с нами в прямом
0: Спасибо.
1: Эфире.
0: Спасибо. Приходите, вы еще можете
1: успеть на вечер. На этом на сегодня все. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Michael's Pharmacy – аптека, которую легко найти и в которой есть все, что вам необходимо. Michael's Pharmacy специализируется на медикаментах, избавляющих от боли, а также применяемых при диабете и артритах различной степени тяжести. Здесь вы найдете огромный ассортимент медицинских товаров, включая ортопедическую и диабетическую обувь из Германии, Португалии и других стран. Michael's Pharmacy – самый большой выбор турецкого и европейского текстиля и посуды. Многоязычный персонал аптеки поможет вам при прохождении визуального теста для получения водительских прав, решит все проблемы, связанные с заказом лекарств и доставкой их на дом. Все новые пациенты с рецептом от врача получают подарок. Здесь принимаются все основные виды страховок, а для пенсионеров действуют специальные скидки.
1: Нам всегда подскажут, помогут, и поэтому мы любим приходить в эту аптеку.
0: Пациенты выбирают Michael's Pharmacy, потому что здесь они находят внимательных, отзывчивых сотрудников, которые помогают им сэкономить время и деньги. Michael's Pharmacy – все, что вам нужно. Здесь 718-921-87-77.
2: Я работаю на эстраде. Способности от мамы, чувство юмора от Одессы, красивая улыбка от правильных дантистов. Доктора Зита Ройзман и Слава Познянский. Максимум здоровья, минимум затрат.
3: Быстрая утомляемость, онемение и покалывание в конечностях, дискомфорт при ходьбе – это симптомы сосудистых проблем. Время обращаться за профессиональной помощью к специалистам сосудистого института Sinai Diagnostics. Ранняя диагностика и безоперационное лечение помогут избавить вас от серьезных проблем в будущем.
4: Sinai Diagnostics 718-615-4100.
3: Процедуры проводятся амбулаторно, быстро, безболезненно и покрываются страховками.
5: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
6: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
7: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
6: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
8: Информация о будущем, предсказания помогли очень многим людям избежать опасности, выбрать того нужного человека, пойти по правильному жизненному пути. Князья, цари, придворные еще во времена Киевской Руси обращались к магам, целителям и предсказателям для того, чтобы знать, как поступить в той или иной ситуации. Меня зовут Аллая Русалина. Я являюсь наследницей самой древней династии знахарей и магических практиков. Я вижу судьбы людей и могу помочь вам сделать правильный выбор.
9: Силы природы, солнца, огня, ветра и воды подвластны лишь особым людям. Бог милосерден и посылает таких избранников в помощь тем, кто столкнулся с, казалось бы, неразрешимыми проблемами. Эти проводники его воли обладают даром ясновидения и изгнания зла. Одна из них – Аллая Русалина, ясновидящая, которая берет наши проблемы и помогает нам их решить.
10: Несколько лет назад я попросила помощи у Аллаи Русалины. Я была в полном отчаянии. У меня не ладились отношения с моим бывшим мужем. Работа не приносила мне ни финансов, ни удовольствия. А потом вообще появилась полная апатия к жизни. И с каждым годом желание родить ребенка тоже превращалось просто в несбывшуюся мечту. Но как-то пообщавшись с Аллаей по видеосвязи, я поняла, что никто, кроме меня, мою жизнь не исправит и не переделает. И чтобы произошло какое-то чудо в моей жизни, мне просто нужно довериться Аллае и произвести разные ритуалы, которые посоветует эта прекрасная женщина, которая, я считаю, просто дана мне Богом. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы изменить свою жизнь. Но это все произошло благодаря Аллае и ее волшебным деяниям. Сейчас я счастлива. У меня муж, любящий меня. Мы растим доченьку. Я сменила работу. У меня все замечательно со здоровьем.
11: Вы должны быть готовы услышать от меня правду. Потому что если ко мне обращается человек за информацией, я не имею права скрывать от него то, что я увидела.
12: Никогда не думал, что доведется сходить к подобным людям, как вы, на результат. Это, наверное, нечто фантастическое, потому что у меня была прям череда проблем и на работе не складывалось, и в личной жизни. Вы вроде как все мне смогли так красиво разложить, показать, разъяснить, где, что можно поменять в своей жизни. И вот спустя, наверное, сколько меньше недели, мне все великолепно. Вот. И люди начали меня понимать, и спать стал лучше, и на работе начало наконец-таки складываться. Спасибо вам большое, вы прям большой молодец и большой человек. И специалист вы просто великолепный.
9: Рядом с нами живет продолжательница великой традиции ясновидящих Алая Русалина. Она не просто носитель дара, а наследница уникальных таинств, которые ее семья бережно хранила веками. Этот род служил еще при дворах князей Киевской Руси. Сегодня тайные знания рода Русалины помогают современным людям.
13: Я сейчас нахожусь в Америке, живу в Нью-Йорке, принимаю в Бруклине. Женщина ко мне приехала с Чикаго. Это очень далеко. Она приехала ко мне с дочкой и с двумя внучками. Однажды она меня увидела в одной из передач по телевидению, услышала, что моей бабушкой, прабабушкой, вернее, является знаменитая Мария Ясновидящая. Та самая бабушка с Карпатских гор, к которой она когда-то обращалась с мужем. Представляете? Она приезжала лично к моей прабабушке со своим супругом на лечение. У него тогда была рожа, и у нее тоже были проблемы по здоровью. Но так как моя бабушка считалась тогда лучшим целителем и знахарем того времени, к ней съезжались со всего Союза. И не только из-за границы люди приезжали, люди толпами стояли, занимали очередь. И она рассказывает, как она стояла в очереди с людьми, чтобы утром попасть на прием. Она приехала, прослезилась и говорит: «Алая, я вам благодарна за то, что вы есть. Я благодарна очень вашей бабушке за то, что она помогла нам тогда. Это так приятно, это очень трогательно, что представьте себе, насколько мир тесный. И действительно, земля, дорогие друзья, круглая». Вот такая вот приятная у меня была трогательная история.
14: Когда я обратился к вам, я чувствовал себя потерянным и полностью обескураженным. Казалось, что выхода нет, а груз проблем давит, ну, просто невыносимо. Ваши слова, ваш дар, ваша способность увидеть истинное положение вещей стали для меня настоящим спасением. Вы не просто указали мне путь, но и помогли мне понять себя, свои страхи, свои желания. Ваша проницательность позволила раскрыть те аспекты ситуации, которые были скрыты от моих глаз, и увидеть новые возможности для себя. Благодаря вашей помощи я смог принять правильные решения, которые привели к столь желанному результату. Я особенно ценю ваше спокойствие, ясность и конкретность советов, терпение и чуткость во время нашего общения. Я чувствую огромное облегчение и воодушевление. Жизнь снова обрела краски, и я с уверенностью смотрю в будущее. Это стало возможным только благодаря вам. Я никогда не забуду вашей помощи.
13: Когда ко мне приходит человек за помощью и за подсказкой, я стараюсь помочь вам в той или иной ситуации, вне зависимости, тяжелая она будет для меня или нет. Потому что я несу огромную ответственность за каждого человека и за каждую судьбу, с которой я сталкиваюсь. Меня Бог наделил таким даром помогать людям. И я не имею права отказывать человеку в помощи. Любой человек, который обратился ко мне и просит с открытой душой о помощи или о подсказке, я очень стараюсь помочь ему. Когда вы обратились ко мне за диагностикой, я вижу вашу судьбу от начала и до конца вашей жизни. И если я вижу, что по вашей судьбе есть такие ситуации, которые вам могут навредить или вашим близким, я обязательно предупреждаю вас об этом. Чаще всего я не хочу, чтобы вы мне что-то о себе рассказывали. Я вижу все сама, потому что ваша судьба открывается передо мной, и я ее читаю как книгу. Но если я не вижу какую-то информацию, или эта информация для вас закрыта, значит, есть какое-то присутствие негатива или вмешательство извне. Все это я вам говорю и предупреждаю вас, чтобы вы знали, как вам поступить. Поэтому, дорогие друзья, если вы ко мне обращаетесь, знаете, мне очень важно, чтобы вы пришли ко мне с открытой душой, с добрым сердцем, и я со своей стороны постараюсь сделать все для того, чтобы вам помочь в вашей жизненной ситуации и вашей судьбе.
9: В чем секрет ее силы? В древних знаниях, которые накапливались ее родом столетиями, Алая Русалина проводит мощные обряды, основанные на молитвах из Святого Писания, чтобы избавить вас от порчи, сглаза и одиночества.
15: Вопрос. Алая, вы можете снять мне порчу без диагностики? Нет, друзья. В любом случае я вам должна провести диагностику. Я должна проверить, есть у вас эта порча или ее нету. У меня, к примеру, много таких случаев, когда ко мне пациент обращается и говорит: «Ой, Алай, вы знаете, я обратился там к какому-то супер-экстрасенсу, который сказал, что у него там какое-то родовое проклятие там, в 10-м колене». Я открываю и ничего не вижу. Говорю: «Нет там проклятия». Мне приходится переубеждать моего пациента, что на нем нет никакого родового проклятия. Или же наоборот, ко мне обращается человек и говорит: «Я обращался там к тому-то, и мне сказали, что на мне ничего нет. И либо меня почистили, и уже ничего нет». А я открываю, а там все есть. Причем еще и такое, что оно может нести серьезные угрозы для жизни. Поэтому, дорогие друзья, я перепроверяю информацию, потому что я несу огромную ответственность за то, что я делаю. В любом случае делается сначала диагностика, затем делается нужный для вас обряд.
16: Когда в моей жизни наступила черная полоса, я просто ждала, пока не наступит белая. Но она все никак не появлялась. Становилось все хуже, хуже и хуже. И в какой-то момент я поняла, что хуже быть просто не может. И мне терять нечего. И словно в последней надежде, по совету соседки, я обратилась к Алае Русалине. Она мне сказала много действенного, полезного, но я в силу своего недоверия не следовала ее указаниям в полном объеме. Когда в моей жизни понемногу все стало налаживаться, но не в полном объеме, я решила повторно обратиться к Алае Русалине. И, о чудо, как только я стала четко следовать ее советам, в моей жизни все вмиг наладилось, причем во всех сферах. Это как после этого можно не верить в чудо? Я поверила. И это волшебство стало возможно благодаря одаренной, мудрой девушке Алае Русалине. И я хочу посоветовать всем, кто к ней обращается, будьте внимательны к ее советам, четко следуйте всем рекомендациям, и будет вам счастье. И в любви, и в деньгах, и касаемо здоровья. Я очень благодарна своей дорогой соседке за то, что в свое время она меня свела с Алае Русалиной.
9: Алая Русалина – мастер, чьи методики стали учебным пособием для специалистов по всему миру. Ее феноменальные способности, уходящие корнями вглубь веков, изучают в академиях и институтах нетрадиционной медицины. Несколько лет назад на Первом всемирном съезде ученых, аналитиков и экспертов в области эзотерики, паранормальных явлений и биоэнергетики были проведены эксперименты на основе открытых данных.
17: В ходе экспериментов, в которых Алая приняла участие как целитель и человек со сверхспособностями, провели научные исследования, в которых участвовали 62 человека-добровольца. Из них у 42 человек диагностировали полное исцеление от болезни. А у остальных 20 человек ситуация по результатам медицинских анализов и аппаратных исследований улучшилась на 50-60%. В голосовании принимали участие ученые из Международного института нетрадиционной медицины и Ассоциации ясновидящих. Решение было единогласным. Сильнейшим белым магом столетия была признана Алая Русалина.
18: Русалина является одним из уникальнейших специалистов в области эзотерики и нетрадиционной медицины.
9: Ее родовой дар позволяет проводить диагностику по фото или, в его отсутствие, по имени и дате рождения.
19: Я раньше не верила во все эти потусторонние энергетические силы, во что-то необъяснимое. Но моя тетка и моя мама в деревне в Сибири верили. И вот у меня в определенный момент на работе, в личной жизни случилась ситуация, когда я просто пришел на дно, когда я просто был разбит, устал, нервы наголо. И тогда я обратился к Алае. Никогда не думал, что мне это поможет. Это добрейший души человек. С такими потрясающими способностями. Пусть хранит ее высшая сила. Мне помогло. Значит, я уверен, и многим поможет тоже.
8: Вопрос в Инстаграм. Алая, а вы можете принять человека с любой религии? Да, конечно. Потому что то, что я помогаю людям, и то, что я делаю, абсолютно не имеет никакого отношения к какой-либо вере или религии. И любой человек, который обратился ко мне за помощью, будь то мусульманин, христианин, иудей или другой религии, я могу помочь абсолютно каждому человеку. Вы знаете, я работаю по древним знахарским свиткам, и там сказано первый пункт «Бог един», все остальное придумано человеком. И мы этому очень сильно придерживаемся. Я могу зайти в любой храм и помолиться, абсолютно в любой храм. Поэтому вы можете обращаться ко мне вне зависимости от вашей веры, исповедания и религиозных взглядов.
20: Благодаря ее чудесному дару она смогла увидеть то, чего ранее не мог никто. Алаечка указала мне на ошибки прошлого, которые я смогла исправить, чтобы дальше идти по жизни. И теперь у меня больше радости, я больше улыбаюсь. Жить стало легче и проще. Плохие мысли сначала все реже посещали меня, а сейчас совсем перестали меня мучить. Отрицательные моменты с близкими, на работе, чудесным образом сошли на нет. Я очень благодарна Алае, она мой проводник в мир радости, умиротворения, благодати. И теперь я... Вот, хожу с улыбкой на лице и вспоминаю ее с огромной благодарностью. Спасибо.
9: Она – ваш щит и проводник. Алая Русалина не только ставит мощную защиту от темных сил, но и помогает вам перевернуть страницу жизни, начав все с чистого листа.
8: А вы знали, что не всегда вы являетесь причиной неприятностей, неудач или каких-то перемен в вашей жизни? Обратите внимание на людей, которые рядом с вами. Возможно, они имеют негативные энергетические последствия, которые отражаются непосредственно на вас. С кем вы делите постель, с кем вы находитесь чаще всего. Даже на работе на вас могут энергетически влиять плохо или хорошо. Когда ко мне обращается человек, я делаю полную диагностику, просмотр отношений с определенными людьми и с теми, кто влияет на вас плохо. Определяем корень существующей проблемы и откуда она исходит, и по возможности устраняем ее.
1: Я хочу поблагодарить Алаю за оказанную ею помощь. На самом деле Алая показала себя не как специалиста, а как настоящего чудотворца. Она помогла не только справиться с моими жизненными проблемами, в целом моя жизнь сейчас стала на порядок лучше. На самом деле до нее я уже обращался к другим людям, которые обещали мне и карму почистить, и горы золота, и то, и другое, и уже чуть ли не сверхчеловеком обещали мне сделать, а в итоге просто проявили себя как шарлатаны и не помогли мне абсолютно ни с чем. А Алая, она показала реальные результаты, не просто слова. Это тот человек, который должен присутствовать в жизни каждого, она сможет оказать вам и достойную поддержку, и помочь со всеми вашими проблемами. Если говорить на чистоту, то изначально обратился я просто из интереса. А в итоге улучшилось и мое финансовое положение, и проблемы на личном фронте ушли. В целом мне стало жить как-то спокойнее, ушли все мои внутренние переживания. Я рад, что на моем жизненном пути оказалась именно Алая и смогла оказать мне ту поддержку, которую я ожидал. Огромное вам спасибо.
21: Что такое венец безбрачия? Не всегда венец безбрачия – это то, что наводят на вас специально магическим образом. Дело в том, что венец безбрачия может быть виной энергии, которую вы сами нахватались, либо энергия, которая вам передалась по роду. Это такие энергетические блоки, которые закрывают вам отношения с противоположным полом. Если ваша женская энергия не в порядке, значит, все, что касается отношений с противоположным полом, будет надламываться и не будет получаться. В вашем случае нужно узнать причину, откуда идет сама проблема, чтобы правильно ее решить.
22: Сначала я увидела, как она помогла моей знакомой, у нее были большие проблемы с мужем. И когда я увидела своими глазами, как это все решилось, конечно, я тоже захотела к ней обратиться. Она реально творит чудеса. Я знаю, что к ней обращаются политики, артисты и другие знаменитости. Есть одна простая истина. Мы все люди, и иногда мы нуждаемся в совете, в помощи, которую вот могут дать именно такие люди. Поэтому я очень благодарна Алае. Спасибо вам огромное, что вы есть. Я хочу, чтобы ваш труд радовал нас и всех вокруг на земле всегда. С огромной благодарностью записываю вам этот видеоотзыв.
21: С утроду говорят, что родовая порча или родовое проклятие передается по женской линии. Почему? Это действительно так. Женщина несет определенную энергетическую программу. Она есть продолжение рода, корень всего сущего. Поэтому самое близкое духовное, душевное, энергетическое родство у детей, у внуков, естественно, с матерью и с бабушкой. Поэтому чаще всего девочки перенимают негативную информацию, которая есть у них в роду. Это те же родовые программы, которые называют родовыми проклятиями, родовой порчей или кармическим тяжелым процессом. Поэтому чаще всего мы смотрим род и делаем чистку через женщину старшую, через бабушку или через мать.
23: В последнее время я что-то как-то расклеилась и обратилась к ней около года назад. Когда в жизни, ну, реально, что-то какая-то вот прям какой-то сумбур был. Я в диком смятении, что-то то одно, то пятое, то десятое. И не знала даже, что делать дальше, в каком направлении двигаться. За что я не берусь, все у меня как-то комом, что все не получается, все как-то вот так. Ничто не наладится. И я запуталась. И какое же чудо, что одна моя знакомая посоветовала обратиться к Алае.
24: Алая.
23: И эта замечательная женщина помогла мне в различных сферах моей жизни. Она увидела, почувствовала, что мне улучшить, как мне улучшить в своей жизни. И благодаря ей у меня все наладилось. Я вышла на новый уровень в своем бизнесе, в семье. И без нее бы половина того, что сейчас у меня есть, просто бы не было. Не сомневайтесь, обращайтесь.
25: Как найти опору внутри себя? Кому можно доверять? Она, потомственная целительница из древнего рода, поможет увидеть верный путь и получить поддержку, которая изменит вашу судьбу. «Блажен, кто верует», гласит Священное Писание. Сотни людей, чьи жизни изменила Алая Русалина, добавляют «блажен, кто обрел ее поддержку».
0: Дорогая моя Алая, и не только моя, а наша.
2: Cheers, everyone!
0: Я уверен, что все, кто тебя знает и кто с тобой общался, разделяют мои чувства. Хотя, когда я к тебе шел, я не сильно был уверен, что все будет положительно решиться. Но то, как ты четко и точно вникла в суть моей сложной жизненной ситуации, в непростых моих взаимоотношениях с родными, расставила приоритеты, дала направления, дала рекомендации, сделала пророчество, у меня появились перспективы ясные, направление движения, куда мне жить и как, взаимоотношения с родными абсолютно ровные и хорошие, взаимопонимание полное. Желаю, чтобы у тебя были силы и вдохновение продолжать свою деятельность на наше благо. Искренне довольный тобой, Иван.
25: Аллая работает с эксклюзивными свечами, которые специально изготавливают для нее вольные монахи Ватикана. Она проводит целительные обряды и заговоры на местах силы в Святой Земле Иерусалима, Афона, в монастырях Каппадокия в Турции и в ритуальных пещерах и сенотах племени Майя в Мексике.
3: Много вопросов, Алая. Принимаете ли вы дистанционно? И можно к вам попасть на прием срочно? Конечно, дорогие друзья, дистанционно я веду прием по всему миру. В телефонном режиме, видеосвязь, аудиосвязь. Где бы вы ни находились, мы можем с вами связаться. Также вы ко мне можете прийти на личный прием. Я нахожусь в Бруклине, принимаю в Нью-Йорке. Для записи вы можете обратиться к моему администратору. Девочку зовут Алина. Информация в шапке профиля. Также я могу оставить здесь телефончик, чтобы вы могли записаться. Пишите в WhatsApp слово «хочу записаться на прием». В порядке очереди она вас запишет. Если вы не можете ждать, вы пишите слово «срочно». У нас есть прием вне очереди для тех, у кого срочный вопрос. Поэтому, пожалуйста, пишите моему администратору, она вас запишет, и я вас продиагностирую.
25: Она возвращала семьи, спасала от отчаяния и буквально возрождала к жизни, даруя защиту от любого зла. Спасительница душ, пророчица от Бога, Алая Русалина, победительница всемирного проекта «Сильные мира сего». Запись предварительная. Связаться с администратором по телефону 718-844-2835.

0: В Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: Никто не знает, откуда взялся этот патефон. Говорят, его нашли на чердаке в старом доме.

0: услышать голоса из прошлого, из другой жизни.
1: Всем привет, дамы и господа! Как радостно, что вы опять здесь, на территории старого Патефона, где мысли, вещи равны по плотности. И сегодня мы опять готовы сыграть перед вами новую жизнь, опять готовы развернуть перед вами новую судьбу, то есть вывести на культовую сцену Дэвидсон Радио новую куклу, новую марионетку, новую маску, закутанную в трагическую мантию бесспорного гения.
2: Вы слушаете шоу Лены Вишневецкой «Старый Патефон».
3: И мы за этот час проживаем чью-то жизнь, словно свою.
4: Многие давно забытые мне напомнил старый Патефон.
5: То, что произойдет в ближайший час, вполне можно назвать экспериментом над человеческим сознанием. И подопытными станете вы, радиослушатели.

0: расслабьтесь. Ваше дыхание становится глубоким и ровным.
1: Итак, дорогие мои, я очень надеюсь, что вы уже привыкли к тому, что это грандиозное шоу, это как круги на воде, ни к чему не обязывает. Это всего лишь игра, всего лишь бешеный танец в пустой невесомости. Но если в ваших головах рождаются мысли, а в сердце чувства, значит, все это взбивание воздуха в пену все же имеет смысл. И на нее не жалко потратить час жизни нашего драгоценного времени. И, возможно, даже она достойна будет ваших щедрых аплодисментов, цветов и влажного отклика слезных желез.
0: Поэтому, если среди вас есть душевнобольные, беременные или дети, добро пожаловать!
1: Итак, дорогие мои, моя сегодняшняя игра с самого начала должна была вас заинтриговать. И вы уже притормозили на обочине, чтобы максимально отдаться в коварные лапки этого виртуозного паучка, метафора плета. И вот она, дамы и господа, моя новая роль. 100% псих, истерик, конечно же, наркоман и плюс ко всему – тотальный развратник и садомазохист. Скандалист, фрондер и маньяк славы, привлекающий внимание публики не иначе, как измываясь над ее ценностями. И тем не менее 100% гений, осуществивший грандиозную революцию в современной музыкальной культуре. И, как говорится, молва, быть может, не совсем не права. На совести усталой много зла, быть может, тяготеет. Так, разврата я долго был покорный ученик. Да, и опять цитаты, на сей раз из вашего легендарного Пушкина. Что скрывать, дорогие мои? В истории пантеона гениев нет более омерзительного человека, чем я сегодняшний. Нелепые сказки, мифы, чудовищные домыслы в ореоле бульварных порнографических романов и просто обескураживающих оккультно-сексуальных толкований. И, судя по всему, мое сегодняшнее шоу будет очередным испытанием для кое-чьих человеческих, слишком человеческих мозгов. Вы готовы? Надеюсь, что да.

Уверен, что вы уже положили свои уши на наковальню моих жгучих, словно безжалостные удары молота слов. И вот она. Вот. Это крайне загадочная местность. Все словно в тумане. И такое ощущение, что каждая пылинка произносит молитву. И вы, несомненно, уже слышите это. Ведь слышите, правда? В этой своей роли я рождаюсь в очень религиозной семье. И вот меня, только что рожденного, уже несут в специально окуренную благовониями комнату, где на алтаре горит священный огонь. Здесь, по древним обычаям, меня подвергают священной церемонии наречения. Мой отец поднимает меня высоко над собой и громогласно произносит мое имя, что в переводе означает «прекрасный» и «счастливый». Как расскажет впоследствии моя мать, мои первые слова не «мама», «папа», а «Ахура Мазда». И это, если вам известно, это имя Бога и пророка Заратустры, принесшего людям священное учение. Родители с младенчества учат меня молиться и медитировать. Отец подолгу говорит со мной о мифологии зороастризма. Я узнаю, что Бог – это добро и любовь, и что это Он сотворил мир, населив его прекрасными и благими существами. Что это Он создал человека, самое совершенное свое творение.

0: создания конспектов на основе искусственного интеллекта для врачей, чтобы обучить модель искусственного интеллекта, ориентированную на здравоохранение. Относительно выгодное предложение на некоторые китайские технологические акции все еще сохраняются, несмотря на ажиотаж вокруг искусственного интеллекта и роста оценок компаний в других регионах Азии и Соединенных Штатов. Теперь наши внутриамериканские дела. Тысячи болельщиков чемпионата мира по футболу остались на стадионе MetLife на несколько часов выходные, пока царил хаос транспортный. Поезда почти опустили, а губернаторша Нью-Джерси Микки Шерилл взяла на себя всю ответственность. Инсайдеры сообщили, что слишком много народу пыталось припарковаться на машинах в тематическом парке American Dream, рядом с этим местом, который временно был переименован в Нью-Йорк Нью-Джерси Стадиум для футбола. Посетители, которые пользовались подвозом, не смогли покинуть территорию до полуночи. То есть речь идет о ride-sharing. Для болельщиков, путешествующих на автобусах, были более позитивные новости. Комитет хозяев Нью-Йорк, Нью-Джерси вывел всех пассажиров с территории на автобусах в течение 3 часов после окончания игры в 8:30 в субботу. Могло быть и хуже. Один из автобусов, участвовавших в шаттлах между Нью-Йорком и стадионом, был подожжен на фоне бурных празднований после исторической победы Нью-Йорк Никс в чемпионате NBA над Сан-Антонио Спёрс в субботу вечером. То есть вообще к футболу это никакого отношения не имело. Еще одна новость, сопряженная с предыдущей. Отец 4 детей из Бруклина был застрелен на квартальной вечеринке, то есть на его квартале, в честь победы Никс через несколько минут после того, как счет был объявлен окончательный. Эммануэл Спенсер, ему 44 года, был найден с множественными огнестрельными ранениями в нескольких шагах от своего дома на Линкольн Роуд в проспект Лефферс Гарден в районе 11:40 вечера в субботу. Шумные толпы, праздновавшие по всему Большому Яблоку, разгромили машины нью-йоркской полиции, подожгли автобусы FIFA на Таймс-сквер. В результате 10 полицейских получили ранения, 63 человека оказались в наручниках, а комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш, она заявила, что молодцы полицейские, отлично справились, так сказать, с ситуацией. Напряженность нарастает по всей Калифорнии. Перед появлением на чемпионате мира иранской сборной на стадионе SoFi у стадионов проходят протесты, идет юридическая борьба за флаги и усилена охрана. В центре споров лежит план некоторых представителей иранско-американского сообщества привести исторический баннер «Лев и Солнце» на игру в понедельник, то есть сегодня в 6 вечера против Новой Зеландии. Это происходит на фоне небольшого протеста в Лос-Анджелесе перед матчем, в то время как иранских футболистов тихо доставили в город на день раньше, чем ожидалось и прокламировалось, чтобы избегнуть, так сказать, нежелательного приема. Это все с новостями. Если у вас по их поводу появились мысли, вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-9090 после вот этого перерыва на рекламу.
1: Дейдзен Амбулансасист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
2: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
3: Слышите? Шаги.
2: Этим утром многое может измениться.
4: Нет! Нет! Нет! Святые небеса!
5: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
6: Толковище. Прямо сейчас.
0: Звонков нет. Теперь по поводу мирного соглашения с Ираном. Оно состоит из 14 пунктов. То, что вы сейчас услышите, где-то на 80% по-русски вы этого нигде не прочтете. Замминистра иностранных дел по правовым международным вопросам Ирана Казем Гари Бабади, он у вас справа внизу, рядом с моим логотипом, счел, что Тегеран одержал победу в конфликте и рассказал,

0: заявил, что мирным документом будут отменены все санкции и резолюции против Ирана со стороны Соединенных Штатов. Всего, как я уже сказал, по утверждению иранской стороны в мирном соглашении значится 14 пунктов. В частности, Вашингтон в рамках соглашения обязуется снять морскую блокаду в течение 30 дней, и помимо этого Соединенные Штаты обязуются вывести воинский контингент из граничащих с Исламской Республикой регионов, не перебрасывать новые силы в регион и не вводить санкции в период переговоров. Кроме того, Иран оценил стоимость причиненного ущерба от конфликта в 300 миллиардов долларов, и в документе закрепляется, что Соединенные Штаты вместе с союзниками должны будут представить планы восстановления Ирана. Вице-президент наш Джей Ди Венс сказал, что соглашение между Соединенными Штатами и Ираном гарантирует безъядерный статус Ирана. Официальная церемония подписания состоится в эту пятницу, 19 июня, в Швейцарии. А Казем Гари Бабади раскрыл еще, что Тегеран готовил очередной удар по целям на территории Израиля, но в последний момент Вашингтон пошел на серьезные уступки. И при этом дипломат подчеркнул, что мирное соглашение не означает доверия к противнику. И Иран будет следить за выполнением обязательств Америки, держа палец на спусковом крючке. Причем он отдает себе отчет о том, что русскоязычные американцы услышат все в оригинале. Трамп примерно ту же самую использовал риторику. Немножко стыдно мне каждый раз, когда я сообщаю о том, что... Ключевые заявления от президента Соединенных Штатов звучат на его собственном вот этом портале Truth Social, от которого он получает деньги. То есть, если бы это был, так сказать, Байден, то крайние правые сейчас просто изошли бы желчью. А тут он создает трафик таким образом, от чего зарабатывает. Но это уже никого не ебет. Трамп заявил, что Ормузский пролив будет вновь открыт в эту пятницу, указав в сообщении в трус сосал, естественно, что время необходимо для разминирования. Успеют за 5 дней. Трамп еще заявил, что ограничения Ирана на судоходство в проливе и военно-морская блокада будут одновременно и немедленно сняты. Тут ясно, что речь идет опять-таки о предстоящей пятнице. Ряд консервативных голосов с нашей стороны призывали Трампа не доверять Ирану, ну и радикалы в Иране выступали против заключения сделки с Соединенными Штатами. Считается, что соглашение открывает путь к 60-дневному периоду переговоров по ядерной программе Тегерана, которую в обмен на ограничение Иран ожидая, что он получит доступ к этим 300 миллиардам долларов наличных, которые заблокированы за рубежом, и прекратятся санкции, которые душили, так сказать, его экономику. В интервью The Wall Street Journal в воскресенье, чуть ранее это было, чем то, что вы сейчас услышали, Трамп заявил, что план включает соглашение с Ираном не приобретать, в том числе ядерное оружие. Вот слово «obtain» оно двулико, то есть obtain – это значит не приобретать и не получать, то есть посредством собственного производства. Но в постах в соцсетях позже вечером в воскресенье об этом ничего не упоминалось. Я надеюсь, что Трамп просто подзабыл. Он также не выразил срочной необходимости добывать ядерные материалы и вытаскивать их из Ирана, заявив, что это может произойти позже. Тут в оправдании, так сказать, этой позиции я смотрел интервью с несколькими специалистами, в том числе на каналах, которые отнюдь не протрамповские. Они говорят, что там все под такими завалами, что для того, чтобы оттуда все вытащить, потребуется недели и соответствующее оборудование. Если оно там появится, то, конечно, мы начнем стрелять. А Трамп заявил также, что в отношении иранцев будут проведены строгие проверки, но не уточнил, как они будут действовать. И ранее, вчера же, Трамп выразил крайнее недовольство израильским лидером Бениамином Нетаньяху после перестрелки, которая произошла между Израилем и Хизбаллой и которая чуть не сорвала переговоры. «Биби», — сказал Трамп, — «не должен был этого делать, мне это совсем не понравилось, они выпустили пару небольших ракет и сильно промахнулись». То есть это впервые в отношении Нетаньяху Трамп использует ту риторику, которую обычно он использует против своих недругов на нашей территории здесь. Это все, что следует знать по ситуации последних суток. Если у вас по этому поводу появились мысли, вы можете их, свои собственные, вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-9090, что сделал пока один человек. Да, прошу вас, пожалуйста, в эфире.
1: Доброе утро всем, да, с понедельником вас.
0: Саша, спасибо, здрасте.
1: Простой, на первый взгляд, вопрос. Вот на ваш взгляд, стоит ли отдать все деньги, заработанные на нефти во время этой авантюры, которая совершила у нас президент, с именем тех 13 убитых американцев, которые погибли вот во время этой операции? Я имею в виду деньги, заработанные семьей нашего президента. Спасибо. Все власти.
0: О, страшно, вы даете. Это риторический вопрос. Но на самом деле... У меня нет такого ощущения, что Трамп заработал что-то на войне, кроме, так сказать, репутации миротворца. А деньги, ну, наверное, семьи этих 13 погибших наших солдат, они, конечно, получат. Вопрос только, и я думаю, что это будут большие деньги. Хотя, на самом деле, когда люди подписывают контракт и поступают на военную службу в этой стране, они, наверняка, у них есть там дисклеймер, что они не будут требовать бесконечной компенсации, как, скажем, может быть, если ты рабочий на стройке, и тебя придавило краном. Теперь с нами будете вы. Пожалуйста, прошу вас.
2: Привет, Стив, это Клава. Хорошего тебе понедельника.
0: Клава, привет, дорогой. Спасибо, тебе тоже. Что скажешь?
2: Василий, в общем, как сказала бы моя бабушка, которой на прошлой неделе исполнилось бы 110 лет, которая провела 40 лет в советской торговле с 30-х по 70-е, она бы сказала, что это чистейшей воды объебаловка. Вот это все соглашение.
0: Так и сказала бы бабушка?
2: Так, да? Абсолютно. Так и сказала бы, да, чистейшая объебаловка. Это ее любимое выражение, понимаешь? И естественно, что человека, который бы этим занимался, она бы назвала просто пиздопроебанным цыганом.
0: Окей, а поконкретнее на цивильном наречии можешь? Что именно? Ну, какая часть? Или все?
2: Нет, на цивильном наречии нас поимели. Ты посмотри, какое количество лишних денег мы истратили с тех пор, как это все началось. С прошлого лета, собственно говоря, вот за этот год.
0: Потери общей страны внутри.
2: Да,
0: конечно.
2: Экономика, инфляция... И государственные расходы необоснованные, лишние, которых в бюджете было не предусмотрено. Я даже не знаю, кто попытается это все посчитать, во что нам это все встало. В общем, как я тебе могу сказать, все те, кто за Трампа проголосовали, они нам торчат немерено.
0: Окей, ладно. Спасибо. Хорошего тебе дня рабочего. Сложная ситуация, на самом деле. Война, с одной стороны, она стоит денег, с другой стороны... Она приводит к определенным оживлениям. То есть, скажем, мы начинаем лучше относиться друг к другу в том лагере, в котором мы оказались на данный момент. И плюс это способствует развитию определенных, так сказать, побочных индустрий, которые необходимы были на войне. Так что здесь все не так-то однозначно. Конечно, мы потеряли, но если говорить о цене, которая перекладывается на плечи всех потребителей, то все равно не помудреем. Люди всегда, когда собираются в большую толпу, они превращаются в идиотов. В этом парадокс. То есть они там, если собрать, я не знаю, огромную толпу из гениев с высочайшим IQ, они все равно станут толпой идиотов. Потому что у них другое, значит, коллективное, именно коллективное, подсознательное. Теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста.
3: Здравствуй. Я тебе хочу что-то сказать. Пожалуйста, я твою маму ебал.
0: Окей. Это Пураша. Вот интересно, эти гондоны штопанные, это ж, прикиньте, разница где-то в 6-8 часов, в это время должен быть рабочий день, с ними ничего не происходит. Они, даже когда они слышат чистый русский язык, без примеси отсутствия мата в этом эфире. То есть все их, так сказать, попытки опоганить своим ртом пурашистским наш эфир, они сводятся на нет. Поэтому они переходят на маму и так далее. Но это абсолютно полезно для нас. Я на них не обижаюсь, потому что это виртуальные твари. Они по-другому существовать не могут. Я для тех, кто только что настроился. И время от времени я принимаю звонки от них. Причем они вот этот достаточно хорошо замаскированный под одного из постоянно звонящих. То есть они берут, у них программка, которая называется «Звонилка», они могут приклеивать к ней другие там area codes, там, скажем, наши местные звучат. Но я знаю, кто на самом деле, каким телефоном пользуется. Поэтому время от времени я их впускаю для того, чтобы вы слышали, что они, дым Отечества, так сказать, нам сладок и приятен. Правда приятно, что мы не с этим народом? Хотя это мелкая мразь, и их настойчивость говорит о том, что или они на работе за зарплату, или они полные ничтожества, у которых нет другой жизни. А в таком случае они такая же часть джунглей, как и мы с вами. Так что я буду давать им голос время от времени. Теперь о ситуации со SpaceX. Акции SpaceX выросли на 19%. Это был крупнейший IPO за всю историю. В пятницу производитель ракет сейчас является шестой по ценности публичной компании Америки. SpaceX завершила свой первый день торговли с рыночной стоимостью в районе 2,1 триллиона долларов, сделав Илона Маска первым в мире триллионером. И об этом вы уже, конечно, знаете наверняка из русскоязычных источников. Акции компании поднялись выше первоначальной цены в $135, завершили день на уровне $161.11. Был момент, когда было где-то 175. И некоторые скептики считают, что чрезмерно высокая оценка SpaceX, значит, она скорректируется. А я, например, тоже из числа этих скептиков, и поэтому вообще не шевельнулся, ничего не покупал. Банки, розничные инвесторы и, возможно, даже конкуренты SpaceX получили выгоду от этого исторического IPO. Ведущие банки Goldman Sachs и Morgan Stanley получат по $100 миллионов каждый. Это согласно документу и людям, которые знакомы с ситуацией. Bank of America, Citigroup и JP Morgan Chase ожидают прибыли в районе $75 миллионов каждый. И есть эксклюзивная информация о вечеринке по случаю закрытия сделки, которую JP Morgan организовала в штаб-квартире на Манхэттене, но я про это рассказывать сейчас, наверное, не буду. Интересно, что появилась армия частных инвесторов в SpaceX, просто армия. И ранний успех IPO, то есть они самые первые, отразится точно на других компаниях, которые желают выйти тоже на публичный рынок. Особенно это касается OpenAI и Anthropic. То есть я, например, думаю, что в процентах, когда придет время сравнивать, Anthropic будет наиболее выгодным. Вообще в эпоху беспрецедентного неравенства чистый капитал Маска взлетел до $1.1 триллиона. Это согласно данным Forbes. Но тут есть нечто от Мидаса, от мифического персонажа, который чего не коснется, превращается в золото, попробуй это схавать. Маск, владеющий почти половиной доступных, так сказать, акций SpaceX, но поскольку большая часть его состояния привязана к его же публичным компаниям, его триллионы не являются ликвидными. То есть он не может продать это, причем довольно долго не сможет, ну минимум полгода, и если он будет продавать большими количествами, то это приведет к падению стоимости акций. И, в общем, это он же не один хозяин, то есть этого не произойдет. А теперь по поводу того, сколько это денег, триллион долларов. Ну, в этом плане изгаляются все СМИ. Но вот я бы сравнил, например, только с тем, что основатели Google, Amazon, Oracle и Meta вместе взятые, у них 1,3 триллиона. А Маск почти с ними на одном уровне. То есть он даже богаче экономик некоторых стран. Только в 21 стране в мире валовой внутренний продукт превышает $1 триллион. Теперь давайте посмотрим, сравним это с обычным американским домохозяйством. Если ваше домохозяйство приносит 84 тысячи долларов в год, это средний доход семьи за 2024 год, то вам потребуется, вот сейчас станет понятно, при 84 тысячах в год, если вы ничего не тратите, вам потребуется 12 миллионов лет, но не световых, а земных, чтобы заработать триллион. Для физического представления, если бы вы кропотливо разложили триллион однодолларовых купюр одну за другой, то это растянулось бы на расстояние 200 круговых рейсов на Луну, туда и обратно, то есть 400 раз до Луны. А с одним триллионом долларов, если раздать его каждому в мире, а у нас сейчас 8,2 миллиарда человек, то каждый получит по 122 доллара. А можно купить всю недвижимость в Хьюстоне. Она в совокупности сегодня, если посмотреть листинг, стоит 879 миллиардов долларов, еще останется. 243 миллиарда галлонов бензина по цене $4.11 за галлон тоже можно. А для контекста, в прошлом году американцы купили на 137 миллиардов галлонов бензинов, то есть это где-то на 100 миллиардов меньше. А богаче стал не только Маск, весь его ближайший круг ранних инвесторов. SpaceX заработал огромные деньги, получились несколько миллиардеров, а первые сотрудники, накопившие акции компании, заработали миллионы. Теперь это все, так сказать, статистика, это сказки, байки, это все не про нас. А теперь возьмем эту ситуевину на анализ. Значит, зарплаты в стране падают. Работники сталкиваются с ростом цен и страхами по поводу потери рабочих мест, которые вызваны выходом на рынок искусственного интеллекта. Богатство при этом стремительно растет. Неудивительно, что все опросы абсолютно справа и слева показывают, что американцы недовольны. То есть я даже невольно вспомнил курс диалектического материализма чуть-чуть. То есть не созрели ли предпосылки для революционного процесса, когда верхи уже не хотят, а низы уже не могут. И вот два события, которые произошли на прошлой неделе, помогают сформулировать вот этот странный, противоречивый момент для экономики Соединенных Штатов Америки. В среду, пять дней назад, Бюро статистики труда сообщило, что скачок цен на энергию уничтожил полуторалетний рост заработной платы среднего американского работника. Это к тому, что сказал только что Карл от имени своей покойной бабушки. А в пятницу дебют SpaceX сделал Маска первым в мире триллионером, и это крайняк, то есть это наша, так сказать, шкала. От уничтожения полуторалетнего роста зарплаты среднего американца до появления первого триллионера. И вот этот вот крайняк объясняет, почему американцы в каждом опросе заявляют, что больше не верят, что экономика Соединенных Штатов работает на них, на американцев. Ну, Маска не опрашивает. Некоторые люди становятся невероятно, невообразимо богатыми, а в то время как целые поколения семей никогда не могли и не смогут купить себе жилье. Они не смогут воспитывать детей так, как хотели бы, или наслаждаться комфортом на пенсии. То есть, ну, вести образ жизни, о котором они мечтали, пока ходили на работу. Причем фондовый рынок, когда он растет, он все равно вызывает пессимизм у американцев в отношении экономики, возможно, усиливая вот это ощущение, что я отстаю. Вот это, кстати, наклейка такая «я отстаю», она должна быть близка нашим эмигрантам старшего поколения, которые сравнивают свой жизненный путь в этой стране с тем, что случилось с их сверстниками, которые никогда не эмигрировали. Там, правда, есть разные моменты. Речь идет не о конечном благосостоянии, а о том, что ты делал для того, чтобы его достичь. Потому что если ты ничего не делал, а просто померли твои предки, и ты сдаешь их квартиру в центре, как у меня много приятелей есть таких, то это не твой поступок. Но неравенство вообще, в принципе, это далеко не новая черта в Соединенных Штатах Америки. А вот взрыв богатства на самом верху абсолютно беспрецедентный в истории Соединенных Штатов. Вот у нас в России в конце 19 века был серебряный век для поэзии, а в это же самое время в Соединенных Штатах оно называлось позолоченным веком. То есть это когда появились очень богатые американцы, и их совокупное состояние в конце 19 века было эквивалентно 3% годового экономического выпуска страны. То есть если в долларах что было сделано, 3% принадлежало самым богатым. А сегодня те же самые в процентах относительно населения, то есть порядка 20 человек, имеют в 4 раза большую долю, чем их визави в конце 19 века. То есть те имели 3%, эти имеют, умножаем на 4, получается 12% всего экономического выпуска. А картина для остальных 99% американцев, она более сложная. Более половины домохозяйств в нашей стране владеют акциями. Либо напрямую, либо через пенсионные счета. Что означает, что они хотя бы частично выигрывают от рекордного роста цен акций. По данным Федеральной резервной системы, богатство среди семей среднего класса росло медленнее за последние десятилетия, но оно все равно росло. Но для большинства американцев богатство – это довольно абстрактное, так сказать, понятие, связанное с домом, где они живут, с пенсионными портфелями, которые они надеются оставить нетронутыми как можно дольше. Что важнее, в повседневной жизни, естественно, для всех нас усредненно, так сказать, это доход. И вот доля национального дохода, уходящая работникам, уже десятилетиями снижается. Согласно данным Министерства торговли, которое регламентирует все, что связано с обменом долларов на товар, в первом квартале года вот этот самый национальный доход достиг рекордно низкого уровня, то есть усредненный национальный доход домохозяйства. Ну и рост затрат еще больше снижает, так сказать, уровень богатства в сторону бедности. А недавний скачок цен на энергоносители, то есть результат войны с Ираном, вознес годовой уровень инфляции до 3-летнего максимума. Почасовая зарплата, скорректированная с учетом инфляции, снижалась 3 месяца подряд. То есть стерлись все достижения, достигнутые в первый год президентства Дональда Трампа. Показатели потребительского настроения резко упали на фоне роста цен на бензин. А напомню, что у нас 70% того, что остается в федеральных сундуках, то есть доход страны, это определяется Consumer Confidence Index. То есть вот ты идешь и покупаешь то, что тебе надо, сегодня, не думая о завтрашнем дне, потому что завтра у тебя будет работа, будет заработок, и ты будешь, у тебя будет оставаться больше денег после расходов на необходимое. Цены на нефть в последней неделе несколько снизились в надежде на длительное прекращение огня, и они, вероятно, упадут еще больше, если Соединенные Штаты и Иран реализуют то соглашение, о котором вы уже знаете. И если танкеры начнут массово выходить из Персидского залива через Ормузский пролив, при этом не взрываясь на минах, которые не успели разминировать. Но облегчение, так сказать, кошелька на бензозаправки вряд ли избавит американцев от тревожных состояний после многих лет экономического шока, одного за другим еще при этом. Ну, во-первых, напомню, пандемия заблокировала большую часть экономики, оставила десятки миллионов людей без работы, по крайней мере, временно. Затем инфляция взлетела до самого высокого уровня за 4 десятилетия, и с тех пор американцы пережили высокие процентные ставки, сейчас вот на 30-летний моргидж, наверное, в районе 6,5, и повторяющиеся страхи рецессии. Так что возникает мысль, когда она у меня возникла, то есть ну, сейчас не в той степени, что она возникла когда в первый раз, но это страшная мысль, как планировать будущее? Повторяю еще раз, как планировать будущее? Из-за невозможности ответить на этот вопрос я все время уехал из Советского Союза. Потому что там нельзя было строить планы на будущее вообще. Даже если у тебя была фамилия Иванов, и твой папа был, я не знаю, министром, и тебя пристроили в МГИМО, нельзя было планировать будущее. Ну, более-менее. Я, может быть, переборщил с МГИМО. Экономисты Гарварда обнаружили, что приступы высокой инфляции наносят долгосрочный ущерб настроению потребителей. И это связано не только с нагрузкой на бюджет, но и с тем, что это, безусловно, кажется несправедливым, потому что богатые могут наслаждаться высокими ценами, а семьи с низким доходом злятся. То есть это уже мы не в одном строю идем вперед к светлому будущему. Более того, растет и укрепляется чувство неравенства и несправедливости. И на этом фоне начинают все больше внимания обращать на себя прогрессивно настроенные социалисты. А теперь американцы сталкиваются с новой угрозой в виде искусственного интеллекта, извините, который, по мнению лидеров технологической отрасли, может ликвидировать просто целые категории беловоротничковой работы. Я вчера играл в теннис с классным дядькой таким. Он ведет онлайн-семинары по когнитивной психологии. Абсолютно американский дядька, по-русски не говорит, ровесник Трампа. В блестящей совершенно физической форме. Я просто обалдел, когда он сказал, сколько ему лет. 147 фунтов. Примерно моего роста, сложения, ничего лишнего. Вот. И он был профессор, он ходил на работу, а потом ему предложил его сын, сказал: пап, а что ты ходишь там, упираешься, онлайн можно заработать больше. И подключил чат GPT, он сам, кстати, грамотный. И благодаря чату GPT он окучивает где-то в 10-12 раз больше работ, papers, статей, которые его онлайн-студенты, благодаря его лекциям, создают и получают кредиты. То есть это вообще интересно, это альтернативная форма образования, которая не связана с институтами. Это, конечно, стоит каких-то денег, но никак не сравнимых с тем, что берет Ivy League. Да, так вот, значит, он создал себе нишу, будучи белым воротничком, не дожидаясь, пока образование полностью подомнет под себя искусственный интеллект. И избиратели по всей стране восстали, причем физически, против планов строительства центров обработки искусственного интеллекта. Они ссылаются на то, что это влияет на счета за электроэнергию, потому что эти центры, они нуждаются в электроэнергии, спрос и предложение не совпадают, счета за электричество растут у всех. Плюс водоснабжение, потому что там нужно охлаждать, и, естественно, качество воздуха, потому что есть какой-то выхлоп. И это при том, что альтернативные источники энергии при нынешней администрации у нас в полной жопе. То есть парадокс такой, что буквально, ну, я чуть-чуть перебарщиваю, но то есть на угле работают центры, которые строят, значит, искусственный интеллект для обработки. И учитывая все эти опасения, неудивительно, что общественность испытывает, мягко говоря, дискомфорт из-за всплеска богатства, сопровождавшего бум искусственного интеллекта. Это еще не окончилось. Причем дальше все растет по экспоненте. Это когда вот так. Это значит, мы уже привыкли к цифре триллион. И при жизни нынешнего, даже старшего поколения, я думаю, что это будет быстрее увеличиваться. Но, естественно, неравенство будет тоже, так сказать. Пропасть начинает шириться. А компании, связанные с технологии, стали причиной недавнего роста фондового рынка. Debut Space стал первым в ожидаемой серии крупных первичных публичных размещений акций, то есть IPO, для компании, которая занимается искусственным интеллектом. А SpaceX, хотя она наиболее известна своими ракетами-спутниками, она также, напомню, владеет лабораторией искусственного интеллекта и вложила огромные средства в его инфраструктуру. Лично я не вижу проблемы в существовании триллионеров, пока люди в этой стране богатеют через предпринимательство и через инновации, а не через коррупцию или кумовство. Но политики должны были бы серьезно относиться к общественному настроению. Конгресс должен был бы рассмотреть способы более эффективного налогообложения миллиардеров, чтобы богатые не оказывали чрезмерного влияния на политическую систему, потому что у них появляются лишние для этого ресурсы. И тут двойственная ситуация, потому что они стали богатыми, потому что они умны и предприимчивы, поэтому если мы их будем ограничивать, то это как в сказках братьев Гримм, бегун на дальние расстояния себе вериги на ноги одевает, чтобы не слишком быстро бежать. Но богатство, в принципе, такие как у Маска, они по своей сути искажают просто целые политические системы, потому что они дают сверхбогатым много-много разных способов избежать регулирования, налогообложения и контроля. Напомню, Уоррен Баффет посетовал, что он платит налоги 18% в год, в то время как его секретарша платит 34%. А, значит, какие способы избежать регулирования? Это способность влиять на рынки, это власть по части, так сказать, возможности покупать конкурентов, и это власть, которая может влиять на формирование политики в своих интересах. Если вы хотите хорошо функционирующую рыночную систему, ну так, просто для всех хорошо, то стоит, наверное, избегать концентрации власти с огромным богатством на самом верху, потому что это опасно для демократии. Я понимаю, что для части из нас, для тех, кто, так сказать, в своем живет мире, демократия стала ругательным словом, но это опасно. Причем это та демократия, в которую вы когда-то привыкли, и благами которой вы, безусловно, пользуетесь. Сейчас будет перерыв на рекламу на пару минут, после чего я закончу эту тему. И там посмотрим, если будет с кем поболтать, если у вас появились свои мысли на этот счет, наш телефон 718-303-90-90.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Радио-шоу всего капитана.
3: За него стоят громадные массы.
4: Не пойму, что за люди.
5: Толковище.
6: Я подхожу к концу этой темы о неравенстве в нашей стране, которое усугубляется и чем это чревато. Значит, катализатор процесса – это бум на рынке искусственного интеллекта. И учтите, что это все еще только начальная стадия. Некоторые аналитики, которых я лично прочитал, они скептично относятся к тому, что SpaceX и другие компании получат прибыль, которая оправдает их бешеные оценки. То есть сейчас акции в совокупности стоят больше денег, чем там прибыль, которую они смогут сгенерировать. И если скептики правы, а обоснованные, информированные, так сказать, аргументы со стороны скептиков – это единственное, что следует принимать во внимание, то цены акций могут упасть. И, в принципе, статус триллионера может оказаться недолгим. Кстати, это одна из причин, по которой я не покупал в пятницу акции SpaceX. Но, правда, есть еще одна. Какая, по-вашему, еще одна? Есть ли похожие по мышлению на Севу Каплана среди тех, кто может активизироваться на радио? Наш телефон студии 718-303-90-90. Но спад акций может иметь последствия вообще для обычных американцев. Я не знаю, что входит в это понятие, но обычно такие фразы произносятся, то это для того, чтобы, так сказать, сделать более демократичным представляемый материал. Я вот, например, поглядываю на чат, как только я вхожу в сложности, интенсивность чата, а он живой, возрастает, потому что люди, которые там друг с другом общаются, они на 90% не понимают то, о чем я рассказываю. Так вот, если лопнет пузырь искусственного интеллекта и под угрозой окажутся в результате миллионы рабочих мест, причем это, во-первых, электрики, которые сейчас в таком же фаворе, как программисты в 2000 году, потому что эти электрики, они работают на создании дата-центров, до официантов, которые обслуживают богатых инвесторов в элитных ресторанах, хорошая работа, то это все испарит триллионы долларов бумажного богатства, которое хранится в том числе на ваших счетах 401K и планах накопления на колледж при этом еще. И получается, что искусственный интеллект – это что-то вроде Catch-22 господина Джозефа Хеллера. Что-то вроде ловушки для работников, ну, для рабочей силы страны. Значит, в чем суть уловки? Если технологии смогут изменить экономику, то эти работники смогут потерять работу. Если искусственный интеллект не оправдает ожиданий, в том числе этих, то наши пенсионные сбережения, в принципе, могут исчезнуть. И неудивительно, что все больше и больше американцев начинают думать, будто экономика работает не на них, а против них. Если экономика работает против народа, то это удар по демократии, который устраивает всех. Ну, кроме тех, кто, так сказать, в песочнице ковыряется, в преклонном возрасте. Пока что вполне очевидно, что наша экономика отлично рассчитана на создание миллиардеров и триллионера, пока что. И коль скоро речь пошла о создании возможностей стабильности для большинства, то не пора ли пересмотреть отношение к социализму с чело лицом, не невеческим? Это разные понятия. Чел и человек – это разное. Пересмотреть отношение к социализму. Наш телефон в вашем распоряжении. Я понимаю, что вы все засыты сейчас про это сказать, то, что думаете. Ну, кроме пары-тройки человек, которые не боятся. Потому что, а что скажут ваши, так сказать, товарищи по детской площадке? Я с этим делом сказал все, что хотел. Теперь телефон напоминать не буду. Следующая тема. У вас через несколько минут появится возможность говорить на любую тему. А пока что... Я... Секунду, один звонок все же есть. Прошу вас, пожалуйста, вам слово.
1: Доброе утро, Сева. Вадим беспокоит вас.
6: Вадим, здрасте. Здрасте. Какое беспокойство? Всегда рад вас слышать.
1: Спасибо, вас тоже. Да, насчет SpaceX, насчет Friday. Вышел, торговался совсем неплохо. Они предсказывали, что может быть хаос, но было нормально все. Открылся $150, там поднялся до 165. А вы спросили, какие риски есть, да? Дело в том, что...
6: В том числе, да, вообще у меня вопрос был такой, что я сказал, что я не покупал в пятницу эти акции. Это одна из причин. А вторая у меня есть, которую я не назвал, может быть. Вы назовете? За меня.
1: Я не знаю, или я отгадаю, или нет, но дело в том, что этот стак вышел довольно дорогом левеле. Они говорят, во-первых, они теряют деньги. Они в последнем году потеряли 4,9 миллиарда долларов. Это первое. Второе, единственный бизнес, на котором они делают деньги, это Starlink. Starlink — это интернет-провайдер, точнее, да. На этом они делают деньги, а на запуске ракет они теряют деньги пока что. Это первое. Второе, это большая часть бизнеса зависит от государства, так сказать. То есть тут есть риск в том, что если государство в какой-то период времени перестанет бросать деньги на space, на exploration, так сказать, то у них могут быть плохие дела тоже. Вот. Ну и аналисты говорят, что эти акции должны торговаться в районе $90, так сказать, на сегодняшний день. Но тем не менее, маркет думает, что будет все в порядке, и пока что это вот. А вот вторая проблема, на более большом, так сказать, диапазоне, это говорят, что в этом году эти все IPO, эти новые компании, будет левел больше, чем в 2007 годах, когда тоже была мания, и после этого стак-маркет упал прилично. Так что вот там большой риск в этом году, мне кажется.
6: Хорошо.
1: Поживем, увидим.
6: Ну, обязательно. Да, здоровья, Вадим. Ладно.
1: Вам
6: счастливо.
1: Хорошей недели. Спасибо.
6: Да, всего доброго. А вот трудно поверить, но я сам отвечу, потому что, видимо, мне, знаете, иногда кажется, что это тривиальный вопрос, на который все знают ответы, но на самом деле он не тривиальный. Я не хотел участвовать, так сказать, в раскупании акций. Скромно, я ничего особо там не мог бы сделать, но я не хочу участвовать в создании... более твердой площадки, взлетной площадки для людей типа Илона Маска. Потому что при всем его таланте, предприимчивости и энергии, он биполярный мегаломаньяк. То есть биполярность его, это мозга, это, кстати, может быть, из-за этого, может быть, он всего этого и достиг. Но мегаломания – вещь опасная. И здесь получается, что если мы покупаем, скажем, акции его компании – то мы делаем то, что не сделали калики-перехожие, когда Илья Муромец выпил четвертую плошку воды, давшую ему богатырскую сверхсилу. То есть ему четвертая плошка, как известно, дала точку опоры, и он мог перевернуть бы мир. А в данном случае мы имеем дело с экономикой, которая говорит о том, что люди типа Маска, он уникальный в этом плане, они это воплощение в жизнь русской сказки про Илью Муромца. Поэтому я не покупал. У нас только один звонок от Пураши. Я сейчас отключаю ее. Причем интересно, что они маскируются сейчас именами тех, кто часто звонит на радио. Вот, но там есть у них один дефектик, с которым они не в состоянии справиться, а я его вижу. Поэтому я один звонок в передачу, этого вполне хватит. Осталось полторы минуты, больше звонков нет. Я просто сообщу то, что следует знать. С картинкой, кстати. Где у меня эта картинка была? Вот она, картинка. Министерство государственной безопасности Китая заявило, что иностранные разведслужбы используют рейп, черепах и прочих крупных морских существ для проведения операций по слежке против Китая. И при этом министерство сообщило, что некоторые страны оснащают живых морских животных датчиками и обучают их плавать в определенных районах, где собирают данные о температуре воды, о солености, океанских течениях. И контрразведчики также обнаружили буйки и волновой планер, используемые для отслеживания активности морских судов. Китай утверждает, что большая часть собранных данных передается за границу через спутники, что угрожает национальной безопасности страны. И правительство Китая просит рыбаков быть бдительными и обещало до 73 тысяч долларов награды за передачу предполагаемых морских шпионских устройств. А в 23-м году, напомню, британские военные заявили, что Россия тренирует дельфинов для противодействия вражеским дайверам в войне с Украиной. И Соединенные Штаты и Россия использовали таких дельфинов, морских львов и касаток во время холодной войны. А я посмотрел документальный фильм, как их тренируют, весьма впечатляет. На этом все на сегодня. Отписывайтесь от этого канала «Русский голос Америки» на YouTube, если вы не понимаете его содержание. Нет смысла сталкиваться.
4: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
7: Дэвидсон Радио.
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
7: Дэвидсон Радио.
5: 620 АМ. Настройтесь.
4: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
8: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа! В субботу завершился чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации. Вчера, в воскресенье, завершился чемпионат Национальной хоккейной лиги. Тот и другой чемпионаты выиграли. Выиграли чемпионы восточных конференций. В субботу Нью-Йорк Никербокерс одержали главную решающую победу в Сан-Антонио, выиграли серию со счетом 4-1 и впервые с 1973 года стали чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации. Вчера в Лас-Вегасе команда Каролина Hurricanes выиграла у хозяев команды Vegas Golden State, выиграла со счетом 3-0. Завершила серию победы со счетом 4-2. И Каролина через 20 лет, в 2006 году, она впервые победила в чемпионате Национальной хоккейной лиги. Теперь она выиграла Кубок Стэнли во второй раз. В той и другой команде присутствовал Рот Балдемур. 20 лет назад он был капитаном команды Каролины Харрикейнс, теперь он тренер этой команды. Окей. Герой всей серии признан лучшим игроком финала Кубка Стэнли, капитан команды 37-летний Джордан Стаал. Ему 37 лет впервые в истории. Лучшим игроком Кубка Стэнли признан такой великовозрастный хоккеист. И в составе победителей мы обнаружим двух российских хоккеистов. Это ветеран команды Андрей Свешников, нападающий и защитник Николай Николишин, который, он новичок команды, новичок Национальной хоккейной лиги. Итак, мы распрощались с баскетболом и с хоккеем до осени. Ну, а чемпионат мира по футболу набирает скорость. Вчера были матчи первого раунда в двух группах. Я напомню, всего 12 групп, по две команды из каждой группы автоматически выходят в кубковую часть турнира, и в кубковую часть турнира будут включены 8 лучших третьих команд. Итак, вчера в группе и Германия играла с Кюрасао. Германия выиграла со счетом 7-1. Выражает удивление участие в Кубке мира таких команд, как Кюрасао. И в этой же группе берег слоновой кости, это африканская команда, выиграла у Эквадора со счетом 1-0. В группе F интереснейший матч. Нидерланды и Япония, счет 2-2. Голландцы лидировали 1-0, лидировали 2-1, но японцы сравнивали счет. Также вчера шведы выиграли у Туниса со счетом 5-1. Сегодня еще 4 матча в группе F. Это Бельгия играет с Египтом, Иран играет с Новой Зеландией, Иран играет на американской территории. В группе H Испания играет с африканской командой. Название не разберу. Уругвай играет в Саудовской Аравии. Все матчи транслирует канал Fox Sport. Первый матч, который будет транслироваться, начнется в 12 часов по времени Восточного побережья. Это будет матч испанской команды. Испания, на мой взгляд, один из главных фаворитов турнира. Ну и мы с вами не покидаем свою страну. Мы на бейсбольных полянах. Чемпионат, регулярный чемпионат главных бейсбольных лиг продолжается. Вчера Янки выиграли в Торонто со счетом 8-3. Тампа Бэй выиграла в Лос-Анджелесе у Энджелс точно с таким же счетом 8-3. Метрополитен сыграли дома с лидерами восточной группы Национальной лиги командой Атланта Брейвс. И Метрополитен, на мое удивление, победили со счетом 8-1. Итак, на востоке американской лиги впереди Янки, 43 победы, 27 поражений. Тампа на втором месте, 40 побед, 27 поражений. На востоке Национальной лиги уверенно лидируют смельчаки из Атланты. У них 46 побед, 25 поражений. И болельщики Никербокеров, конечно, знают, что в четверг на Бродвее, на Нижнем Бродвее, это... там всегда празднуют героев, состоится парад, и сколько миллионов придет в это место, я не знаю. Уместится 1 миллион, 1 миллион, а может быть уместится 1,5-2 миллиона болельщиков будут приветствовать свою команду, которая стала чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации впервые с 1973 года. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Малик. Малюшка, большое спасибо. А вам мне обычное в понедельник пожелание. Будьте здоровы, продолжайте слушать Дэвидсон Радио и укрепляйте капиталистическую систему в нашей любимой стране. Всего хорошего. Пока-пока.
9: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
10: Травма на работе? Виноват, не важно. получали чек или кэш, неважно.
11: Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
14: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
15: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
14: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
16: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
17: День начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
18: Какую промывку мозга?
17: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходит.

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, начало новой недели, и у нас с вами должен быть совершенно откровенный и честный разговор по поводу того, что за бред вообще происходит в нашем Белом доме, с нашим президентом, с нашими, как говорится, с теми людьми, которых мы поддержим. Давайте будем просто откровенны сами с собой сегодня. Возможно, даже завтра, потому что очень много деталей, очень много чего написано и так далее. Значит, говорю я прежде всего вот о чем. Тот договор, который подписывает Трамп, значит, мы имеем уже какие-то детали, они прежде всего идут из израильской прессы. Значит, этот договор совершенно четко не учитывает интересы Израиля во всем этом. То есть Израиль кидают откровенно под автобус. Почему кидают? Потому что Трампу нужно как кислород, выход из этого конфликта. Он его завершить так, как надо его завершать, не может, не хочет, не будет. Значит, мы можем опять-таки гадать на кофейной гуще, почему он так делает. Значит, я сегодня вот этими, как говорится, ну, то есть мы можем этого коснуться, но это не есть главное, понимаете, почему у Трампа наступил такой провал в голове, что он делает то, что он делает. А по-другому, кроме как провал в голове, я это назвать не могу. Это при том, что я вам сразу говорю, что я не собираюсь менять свою политическую ориентацию, голосовал за Трампа, если надо было бы еще раз голосовать, еще бы раз голосовал, потому что демократы из себя представляют настолько полное дно, что говорить о чем-то, кроме Трампа, получается, не о чем. Но у Трампа совершенно полное вот непонимание того, что нужно было сделать и как это со стороны выглядит. Из-за чего началась война? Объясняю популярно тем, кто хочет сейчас броситься в адвокатуру Трампа. Здесь у меня, понимаете, борются два течения. Те, которые хотят услышать, что на самом деле есть, и те, которые защищают любимого боженьку. А именно Трампа, которого сейчас я жутко обижу. Ну, обижу, значит, обижу. Знаете, я не состою в секте Трампа, понимаете? Я вообще всегда был, есть и останусь независимым, хотя я голосую за республиканцев, черт. Значит, прежде всего, мы имеем целый ряд каких-то предложений, значит, которые мы, значит, ну, то есть, давайте я вам прочту, поймете, о чем я говорю. Значит, ну, из положительного. Иран немедленно открывает Ормузский пролив для всех коммерческих судов. США снимают морскую блокаду иранских портов. Снятие блокады со стороны США начнется сразу по подписанию меморандума и будет завершено в течение 30 дней. Окей, хорошо. Финансовые вопросы. США, значит, сразу давайте говоримся, вот я вам буду давать еще пояснение к этим пунктам. США соглашаются не вводить новые санкции против Ирана до достижения окончательного соглашения. Значит, будут не вводиться новые санкции вот сразу или действительно после этих переговоров, когда бы они не закончились, это, в принципе, значения не имеет. В Иране режим не меняется. Там остаются у власти те же самые бандиты, которые были там до этого. И идеология не меняется. Поэтому, если мы снимаем санкции с Ирана, значит, мы снимаем санкции с того же самого Ирана, а не какого-то улучшенного Ирана. Понимаете? Дальше. После заключения окончательного соглашения все санкции США и ООН в отношении Ирана будут сняты в соответствии с согласованным графиком. Окей, значит, санкции они хотят снять после этого. США приостановит действие нефтяных санкций против Ирана на определенный период, позволив Тегерану продать нефть

0: и получают доходы. Окей? Вот, опять-таки, когда это будет, в какой конкретный момент, после достижения договора или до, и значения не имеет. Даже после достижения договора Иран должен быть наказан, а не поощряем. США соглашаются разморозить иранские активы, то есть деньги, на сумму 25 миллиардов долларов, в том числе путем прямых денежных переводов, сотрудничать со странами региона и предоставление финансовых кредитных линий. То есть, в свое время, помните, за что Трамп матом ругал Обаму? За то, что тот дал деньги Ирану из иранских денег, которые лежали в международных банках, и в частности там в США. Что делает сейчас Трамп? Получается то же самое. Получается ведь то же самое. Это все финансовые вопросы мы обсуждаем. Вашингтон совместно с региональными союзниками подготовит план восстановления и развития Ирана, который будет обсуждаться и согласовываться с Тегераном в течение 60 дней. Это о чем речь ведет, я задаю вопрос себе. О том, что мы будем теперь вести восстановление Ирана после того, что мы там разбомбили, за наш счет? Или как? Или за чей счет? За счет Международного валютного фонда, где у нас 60% ставка? Или еще за счет каких-то фондов, где нам объявят, что мы в этом участии не принимаем, но мы на самом деле да, принимаем в этом участие. Зачем восстанавливать Иран? Почему мы должны это делать? Наконец, ядерная программа. Тегеран обязуется не производить, не приобретать ядерное оружие. Для того, чтобы мы в этом с вами убедились, для этого нужна быть совершенно постоянно действующая, независимая комиссия, людей, которые будут иметь доступ буквально в каждый дом в Иране, в каждый завод, в каждую фабрику, в каждое помещение, которые будут следить и мониторить, и постоянно должны действовать счетчики специальные, которые будут видеть радиацию или какие-то ядерные какие-то вспышки и так далее, по всей стране. Об этом речь велась где-то? Нет, пока нет. И насколько они будут действовать свободно, я тоже не знаю в такой стране. До заключения окончательного соглашения Иран сохранит текущий статус своей ядерной программы, воздержит дальнейшего обогащения урана и расширения ядерных объектов. Опять-таки, для этого нужны хотя бы, даже вот этот вот период, нужны инспекции, нужно какое-то наблюдение, потому что верить Ирану на слово может только абсолютно полоумный человек. США соглашаются разрешить Ирану разбавить имеющиеся запасы высокообогащенного урана на территории страны в рамках будущего всеобъемлющего соглашения. Окей, если это технически возможно, то можно как бы снизить уровень оружейного урана вниз. Окей, если это технически возможно, я не знаю, не спрашивайте. Но опять-таки, нужен человек или целая группа товарищей, которые мы знаем, что не подкуплены никем и никак, которые будут сидеть и наблюдать этот процесс разбавления, а потом сделают пробы и нам точно заявят, понимаете, под грифом секретный, что все сделано так, как мы хотели. Иначе мы сами, как говорится, бегаем за собственным хвостом. Вопросы, касающиеся ядерной программы Ирана, деятельности по обогащению урана, механизмов обращения с запасами высокообогащенного, будут обсуждаться в течение 60 дней после подписания меморандума и урегулировано в окончательном соглашении. То есть мы сейчас вот эти вопросы об обогащенном уране вообще не обсуждаем. Мы будем обсуждать после установления 24 дней, после передачи денег или даже до передачи денег, мы начинаем обсуждать ядерный вопрос. Что мы не обсуждаем или вообще не упоминается пока? Производство средств доставки, то есть ядерных ракет, ну не ядерных, то есть баллистических ракет, ракет дальнего радиуса и так далее. Это то, что тоже не было в договоре у Обамы, что очень критиковали все, абсолютно законно. Критиковали, что нету пункта по поводу средств доставки. То есть Иран может это продолжить или как, или что. Это очень серьезный вопрос. Это был один из одна из причин, почему Израиль вступил в войну. Не только Иран, но еще средства доставки. И Иран на сегодняшний день бомбит, очень успешно бомбит во многом, в целом ряде случаев, Израиль баллистическими ракетами, которые перехватить крайне сложно. Одна всего система существует крайне ненадежная. Мы также дальше вообще не говорим о том, что Иран прекратит поддержку вот этих всех уродов, по региону. Хутис, ну, хуситов, Хамас, Хизбалла и так далее. Про это вообще речь не идет. Окей, это вам по договору. Дальше обстоятельства принятия этого договора. Тут вообще все очень интересно. Значит, Трамп желает подписать этот договор немедленно, сейчас, давайте срочно, срочно, срочно. Я понимаю, у него горят дела, у него плохо дела идут в партии, там у него идут выступления со стороны крайних, вот со стороны МАГА, крайне правых изоляционистов, которые говорят, что вот вы типа обещали, что новых войн не будет, и влезли в войну еще с какими-то евреями обрезанными. Это вызвало вот этих всех этих, понимаете, весь этот правый антисемитизм в Америке, мы все это знаем. Он пытается успокоить это, но он это пытается успокоить тем, что он кидает Израиль под автобус. Не тем, что он выиграл войну. Потому что цели, которые ставились в начале, на сегодняшний день не достигнуты. И Трамп либо потерял к этому интерес, либо его заставляют потерять к этому интерес. Так или иначе, это значение для истории иметь не будет. Вы понимаете, запишут, что Трамп потерял к этому интерес и вышел из войны. Не... Значит, что получается дальше? Сами обстоятельства, как ведется вот эта война. Значит, у Израиля совершенно четкие есть задачи, допустим, с Хамасом. Есть задача Хизбаллы. Уничтожить ни Хамас, ни Хизбаллу целиком Израиль не может, сразу оговоримся. Значит, все, что Израиль делает на сегодняшний день, это отодвигает, вот есть линия, она вот так вот идет, вот так, вот таким углом, израильской границы на севере с Ливаном. И он их отодвигает от этой вот линии вот на 20 километров на север, где протекает река Литани. Река Литани тоже идет вот таким углом, то есть вот так. Прямой угол почти. Значит, получается, что здесь 20 километров это относительно прямая линия от Израиля, а здесь, значит, начинаются такие вариации. Почему? Потому что там идут горы, там река не идет совершенно прямо, то есть там идут какие-то главные господствующие высоты, то есть им нужно выйти на так называемое горное плато на Батея, где находится город, им нужно захватить город Марджаюн. Вот эти вот опорные пункты, они создадут вот как бы вот эта сторона израильской границы, которая примыкает к гора Монте-Ливана, это горный кряк такой, горная гряда, Монте-Ливан называется. Значит, они находятся, Хермон знаменитый, таль. То есть для чего? Для того, чтобы соединить линии, там нужно провести очень такую ломаную линию. Особенно вот именно западная, восточная часть ливанской границы. И вот они пытаются там, сейчас Израиль закрепиться, там ведутся строительства. Я не знаю, вот сейчас они остановили это, или я клянусь, не знаю. Значит, но буквально неделю назад там шло строительство израильское подземных каких-то укрепленных бункеров, каких-то там хранилищ и так далее, для того, чтобы там размещались солдаты, боеприпасы, то есть на долгое хранение, на долгую оккупацию этой южной части, как санитарной зоны. И вот, разумеется, пока идет вот это наступление, размещение израильских войск, зачистка этой территории от Хизбаллы, Хизбалла, которая находится или внутри этой зоны, где ее окружили уже Израиль, с солдатами ее окружили, или к северу, где Хизбалла действует совершенно свободно, к северу от Литани, они оттуда или изнутри обстреливают израильские позиции, ведут бои, ну понятно, то есть они не сдадутся, это не те люди, которые сдаются. И вот из-за того, что там идут бои, Израиль, конечно же, отвечает. В частности, должна была быть бомбардировка headquarters, то есть основного штаба, штаб-квартиры Хизбаллы, который находится в западном Бейруте, в районе Дахии. В тот момент, когда Израиль уже собирался это сделать, мы знаем, что произошел вот этот вот матерный разговор Трампа с Нетаньяху. Мы теперь знаем об этом, сразу говорю, это факты, а не мои догадки. Это факты. Понимаете, если вы не хотите, опять-таки, знать правду, вам не ко мне. Не ко мне. Эту правду уже подтвердил и Трамп, и Нетаньяху, и уже все источники со всеми. Причем мне не важен, как они конкретно разговаривали, какими словами, на какой предмет они друг друга посылали. На какую часть мужской анатомии. Это не важно. Важно то, что произошло после. После этого Нетаньяху бомбардировку Дахии отменил. Значит, Трамп на него нажал. И с тех пор вот с этого разговора идут периодические вспышки активности. Вот Иран обстреливал Израиль баллистическими ракетами, слава богу, никого не убили. Израиль ответил. Каждый раз что делает Трамп? Внимание, вопрос. Внимание, вопрос. Он начинает давить на Израиль, не на Иран, а на Израиль. Прекратить немедленно. Что ты, сукин сын, делаешь? Он это Нетаньяху говорит. Почему он это говорит? Потому что ему срывают сделку. Столь много выстраданную им, из которой он хочет уйти из этого лабиринта, этого болота с Ираном, в который он залез, не понимая, что не имея плана Б. Не имея. Именно что не имея. Понимаете? Он думал, что он туда придет, там будет прогулка в парке. Он там запустит пару самолетиков. Это при том, что военная кампания была абсолютно успешной. То есть надо отдать должное Трампу и Израилю. Они оба уничтожили практически, ну, все вооруженные силы Ирана. Но Иран, вы понимаете, это не централизованный механизм, знаете, центральная нервная система. Перебьешь позвоночник, все, перестает все работать. Но так оно не работает. В Иране существует вот эта центральная связь с Тегераном, вот такая, как говорится, как вот нервная система центральная, и также идет компартментализация, то есть когда режим имеет миллион независимых ячеек, которые в случае чего начинают, как в феодальном обществе, начинают управлять сами собой, согласно законам военного времени. В случае, если связь с единым центром где-то там в Тегеране прерывается, и там полно молодых командующих, и полно в гражданской поддержке. 1/3 населения поддержит. 2/3 населения — 30 миллионов человек, господа. 30 миллионов человек. Поэтому мы не можем говорить о том, что там, да, вот понимаете, как эта горстка сумасшедших захватила власть в Тегеране, какие-то там сумасшедшие аятоллы. У них огромная народная поддержка. 30 миллионов человек. Даже если 60 миллионов против них, это все равно огромные цифры. Мы же не можем расстрелять, замучить, понимаете, загнать в концлагерь 30 миллионов человек. Надеюсь, что нет. Значит, получается, что, во-первых, Трамп слишком долго протянул время с этим восстанием, которое он говорил, что он собирается поддерживать. Мы ждите, мы идем к вам. Они не дождались. Восстание захлебнулось до того, как мы там появились. Дальше оно не продолжилось, несмотря на все крики и пляски, понимаете, с израильско-иранско-американскими флагами. Ну, замечательно. Но иранская община в Америке, иранская комьюнити в самом Иране — это две разные вещи. Сюда уехали в основном монархисты, и те, которые хотели быть свободными. Там остались те, кто там остались. Понимаете, они не полезут на баррикады, не имея оружия. Оружие мы им толком передать не смогли. Какое-то сотрудничество с курдами тоже абсолютно ничем не обернулось, потому что курды, даже получив деньги и какое-то оружие, не согласились поддерживать нас. Почему? Потому что они помнят, что тот же самый дядюшка Трамп в 2019 году кинул их в Сирии, кинул их на съедение туркам. Они это запомнили. Я говорил тогда, вот тогда, в 2019 году, я говорю: ребята, это нельзя делать с курдами. Это единственный союзник нормальный, который мы там имеем. Даже если вот эта конкретная группа исповедует коммунизм, уходит с портретом Карла Маркса. Да плевать, с кем они ходят там. Они не будут там строить вот этот марксизм. Там слишком много других групп. Ну, есть там одни какие-то коммунисты. Ну, хорошо, понимаете, Америка воевала с коммунистами во главе, понимаете, с Советским Союзом во время Второй мировой войны. Есть какие-то куда большие вопросы, чем коммунистическая партия Курдистана. В общем, так или иначе, курды не состоялись, восстание не состоялось, то есть внутреннего взрыва не состоялось, а плана Б, что делать с Ираном, в случае чего, если не состоится, у Трампа не оказалось. Поэтому он начинает бежать, у него выборы, на него давят, у него плохая экономика, у него растущая инфляция, он зажат, и, то есть я понимаю, почему Трамп это делает, я не пытаюсь его оправдать, но я пытаюсь понять его причины, я эти причины понимаю. Его давай. И он начинает давай, не от Ирана, а от Израиля. Чуть что, если Израиль отвечает на обстрелы со стороны Хизбаллы, Иран говорит: я прерываю переговоры. Вместо того, чтобы звонить обратно в Тегеран и говорить: ребята, это ваши начали, ваши обстрелы ведут, он звонит в Израиль. В Израиле по поводу этого договора. Вначале вышла такая очень помпезная статья в Нью-Йорк-Пост, по поводу, понимаете, ну, о великой победе Трампа. Понимаете? Эта статья была написана буквально за час до следующей статьи. Написал ее некий Кэтлин Дурнбос. Ровно через час выходит другая статья. Значит, ну, первая статья. Трамп анонсировал, что США и Иран достигли мирного соглашения, что пролив открывается, что дальше. Потом идет следующая статья. Израильтяне прокляли. Ну, то есть, это то, что собираются подписать американцы с Ираном, сказали, что это bad deal, и что это полностью не отвечает конкретным вопросам безопасности. Так, перерыв и продолжим.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
7: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
8: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. Я транслирую сейчас все это на Facebook в живом эфире. Пожалуйста, смотрите, можете там задавать вопросы, там работает чат. Тема слишком важная, поэтому мы будем ее обсуждать, наверное, даже пару дней. Будут новые детали. Подписание собирались сделать в воскресенье. Трамп об этом всеобще объявил. Теперь подписание вроде бы уже в пятницу. Все ждут официальных деталей. Я эти детали уже примерно понимаю по всем вот этим утечкам, которые тут из Израиля прежде всего. Там они не стесняются особенно в своих проклятиях. Как бы, ну то есть вот Нью-Йорк Пост, повторяю, они как бы вначале они объявили о колоссальной победе Трампа. Значит, там сказали, что по словам Белого дома, вот они перечисляют, Иран уничтожит высокообогащенный уран. Это Белый дом им сказал. Тегеран обещает никогда не заводить ядерное оружие. Экономическая помощь придет после первых двух шагов, когда они закончены, то есть уничтожено ядерное оружие, обогащенный уран. Пролив Ормуз открывается сразу же после подписания, то есть в пятницу. Иран должен перестать финансировать такую группу, как Хизбалла. Это вот пишет Нью-Йорк Пост. Ну, то есть, окей, в принципе, если бы так было бы, это был бы, в принципе, неплохой вариант договора. Я думаю, что это было бы, как говорится, что-то, что можно обсуждать. То есть, уничтожение ядерного оружия, остатки урана. То есть обещание не заводить ядерное оружие, там значит, да, надо договариваться о проверках, ну, разумеется. Остановка разговоров с Хизбаллой и так далее. Но потом ровно через час тот же Нью-Йорк Пост, не левая газета, дает следующий вариант. Что всем, что Биби молчит, что посол Израиля молчит. Но, в принципе, это обсуждается как bad deal, то есть плохая сделка. И что когда Нетаньяху отвечает кому-то в Ливане, Трамп начинает ему звонить и говорит, what the fuck are you doing in response to the strikes? Вот, вот прямым текстом это написано. В Нью-Йорк Пост, повторяю. Я могу ссылки поставить на Фейсбуке, пожалуйста, еще раз присоединяйтесь, вы там все увидите в реальности. На 60 дней этот меморандум понятий. Ну вот, вы видите, тут они пишут, что с израильской точки зрения, это пишет Авигдор Либерман, но опять-таки, может, его слушать или нет в Израиле, это катастрофа с точки зрения Израиля. Почему катастрофа? Потому что заключен договор, который будет хуже, чем был у Обамы. Обама добился временного договора остановки обогащения урана, ядерного оружия без войны. Трамп добился практически того же самого или добивается того же самого уже с войной. Причем я скажу вам следующее, что скорее всего, и я так надеюсь, что Трампа кинут в ближайшее время в Ливане. То есть кто похоронит этот договор, это Израиль и Хизбалла. Потому что ни Хизбалла, ни Израиль не собираются слушать дедушку Трампа, его знаменитые, понимаете, потрясающие речи и так далее и тому подобное. Они вам докажут словом и делом, что плевали они на Трампа с высокой башни, клали они на его слова и его планы. Там начнется очередная перестрелка, очередная бомбежка, очередное что-то, Израиль ответит, или Хизбалла ответит, Иран опять начнет выкаблучиваться, опять все придет позиции номер один, этот договор пролетит. Почему это интересно и хорошо? Для Трампа это будет выход. Почему? Потому что он тогда скажет, видите, меня не предали, вот я был уже в двух шагах от заключения потрясающего мира. Наконец-то мир на всем земле, мне срочно на Нобелевскую премию выдавать. Я миротворец. кто сорвал заключение? Израильтяне и Хизбалла. Они сорвали, я умываю руки и ухожу. То есть для него это выход уйти из этой войны, не добившись фактически ничего. То есть постреляв, уничтожили. Не, ну то есть как? Результаты есть, конечно. То есть они уничтожили всю иранскую армию. Утопили весь ее флот. Разрушили целый ряд предприятий, заводов в оборонного значения. Накрыли практически все бункеры, которые есть в Америке, в Иране. Все укрепленные какие-то моменты. То есть они их не подорвали целиком, то есть до самого дна они их подорвать не могли, но что они могли сделать, они завалили их. Вот это все действительно. То есть мы сейчас говорим о том, что если этот договор не подписан, то есть Ирану нужно, ну, давайте так говорить, я не знаю, может быть, с китайской помощью, это 2 года, без, это 3-4 года, раскапывать и восстанавливать эти объекты. Через 2-3, может быть, 4 года, если смотря как нам повезет, фактически эту войну надо продолжать. Если договор подписан не будет, если не будет четких инспекций, которые гарантируют, что это все действительно ушло в прошлое. Без инспекции этот договор не стоит бумаги, на котором Трамп подпишет, даже если кровью будет подписывать. Мне здесь пишут, я в духе тради, как мне тут написали, это просто потрясающе. Наши люди, понимаете, они же, это же адвокатура Трампа. Это адвокатура Трампа. Они не думают, что, понимаете, что происходит. Они не думают о каких-то деталях, они не хотят об этом думать. Главное защитить Трампа от нападок, понимаете, со всех сторон и так далее. Даже если Трамп абсолютно полностью проваливается. Вот Виталий Николаев, ну он регулярно так пишет, есть достоверный текст договора, о чем этот пост, о догадках и версиях автора, очень много смайликов, ну замечательно, ну слушайте, когда появится официальный текст вот с похожим тем, что сам, скажите, вы готовы признать, что вы сели в лужу? Я сомневаюсь. Вот дальше, значит, опять-таки, это Fox пишет. Вернее, Нью-Йорк Пост пишет. Breaking. Иран согласился не строить ядерное оружие, откроет и так далее. И США освобождают 25 миллиардов денег вот в этом соглашении. То есть то, что только что говорил Трамп, что никаких денег Ирану оплачиваться не будет, как оплачивалось при Иране, это уже треп. Это уже треп. Это пишет Нью-Йорк Пост. До этого идет твит Трампа, я его все поставил себе на Фейсбуке, что то, что сегодня состоялось в Бейруте, это то, что Израиль обстреливал Бейрут, не должно было состояться. Мы так близки к заключению Peace Deal with Iran. Израиль имеет право защищать себя, но эта атака была ответом на что-то абсолютно маленькое, незначащее, никто не пострадал, никто не был ранен, никто не был убит. Таких ответов Израиль делать не должен. То есть Израиль должен сидеть тихо ждать. Представьте, если будут убитые в Израиле. А в Израиле есть убитые в Ливане израильские солдаты. Значит, они должны сидеть и ждать, пока Трамп им даст фактически разрешение идти и защищать самих себя. Вот Fox передает. Не я, Fox. Трамп звонит Нетаньяху после того, как Израиль атаковал Бейрут. What the F are you doing? Окей. Вам еще нужно что-то подтверждение? Ну вот, я пытаюсь найти, тут еще один товарищ мне писал, понимаете, тоже жутко разозленный, понимаете, что честь Трампа обидели. Господа, я не против Трампа, я против идиотского соглашения, в котором он явно не понимает, что он делает. Я не против Трампа. У Трампа, Трамп совершенно, понимаете, вот цирк уехал, клоуны остались. Он делает то, что делать не надо, причем он имеет возможность не делать этого. имеет возможность не делать этого. Но он же именно хочет, понимаете, войти в историю. Войти в историю он не может. Все говорят, вы хотите, понимаете, серьезно закончить войну, вы должны высаживать десант или там начинать какое-то серьезное наземное вторжение, пусть ограниченное. Делать что-то, понимаете, решать этот вопрос. А потом-то, да, можно будет говорить о чем-то. Где-то как-то о чем-то. А так получается, что мы зависли в воздухе. Кого можем подставить только в этом отношении? Только Израиль. Израилю я верю в этой ситуации больше, потому что Израиль бьется не за какие-то лавры, миротворцы, им плевать на все это миротворчество. Они бьются за то, чтобы выжить, потому что если Иран будет иметь ядерное оружие и его применить, то Израиля не станет после одной бомбардировки. Одной. Не нужно дальше никто, ничто, нигде, никак. Понимаете? Потому что Израиль очень мал, потому что в Израиле нету возможности куда-то убежать. Понимаете? Вот я еще раз повторяю, почитайте, что пишут израильтяне. Вот Борис Аронс там, он вот, понимаете, что он мне пишет здесь? Вот я вам сейчас скажу, я уже просто, как говорится, потерял всякое терпение на эту тему. Ну, люди, понимаете, хотят услышать те новости, которые они хотят услышать. Я как бы никого не виню в этом. Они переживают. Вы могли указать, Юрал, ваших источников, такое чувство, что вы просто сливаете любую случайно попавшуюся информацию. Например, в прошлый раз иранская публикация МР. Лишь бы подсуетиться и поболтать. Ну, окей. Вот он дальше цитирует Нью-Йорк-Пост.

0: Дальше, понимаете, он говорит, что нет, что я, ну, то есть, видимо, он уже стер этот момент. Понимаете, что я в духе самых левой прессы, понимаете, то есть, атакую Трампа. Ребятки, Трамп не святой. Если он делает настолько грубые ошибки, которые приведут к провалу, того, что происходит, то лучше пусть будет этот, мы, чтобы мы об этом знали и говорили, нет, а не притворялись. И вот я пишу, Борис, вам правду или поддержку Трампа? Я, не понимаете? Еще раз вот он пишет, я бы просто взглянул на статью, которую в заголовке скопировал из этой текст. Я бы ожидал от журналиста вашего качества более последнее освещение этой статьи, а не вирушку, которая идет на радость только Трамп-хейтерс. Насчет Израиля готов комментировать, когда мы узнаем наше простое недоразумение. Господа, еще раз повторяю. Вы увидите текст договора в пятницу, или в субботу, или в воскресенье, и так далее. Я логически ничего дополнительно другого в этом договоре быть не может. Трамп не поставил Иран на колени. Что бы вы ни говорили, что бы вам ни говорила правая пресса или какие-то там, понимаете, комментаторы, которые не имеют ни совести, ни правды, ничего. Понимаете, они им скажут что угодно. Иран очень серьезно потрепан, но не стоит на коленях. По целому ряду причин. Иран не разгромлен до конца. Они не собираются вот так вот просто взять и сдать это ядерное оружие. Понимаете, Трамп их пытается прешерить, то есть он пытается их давить, чтобы они его сдали. Причем, что он не хочет туда заниматься вхождением туда. У него никаких вариантов, понимаете, бомбежки с воздуха, что-то такое страшное, что он себе... Нету, ну что он разбомбит? Ну еще раз он какие-то бомбы где-то бросит. Это решит ему проблемы? Нет. Нет. Со стороны, с точки зрения ведения войны с воздуха, максимальный вариант, как говорится, действия, скорее всего, уже достигнут. Все, что Трамп мог сделать, или Израиль мог здесь сделать с воздуха, они, скорее всего, уже сделали. Больше они сделать не могут. У них нет более глубоко проникающих бомб. У них нет возможности просмотреть, что внутри там произошло, как эта бомба что-то разрушила. Может, она ничего не разрушила. Они же делают снимки со спутника. У них же нету человека-дядечки, который туда пришел с дозиметром, понимаете, выкопал там 90-метровую шахту, все проверил, понимаете, и расписался на целом, понимаете, ряде бумаг с печатями, что все уничтожено. Откуда мы знаем? Мы предполагаем только, мы смотрим по снимкам, анализируем снимки со спутника, с самолета, с вертолета максимум, со дрона. Ну что, дрон залетает туда, в эту яму, что ли? Нет. То есть, скорее всего, мы закопали, похоронили на года два, на три, пока не раскопают, вот эти обломки и верхнюю часть вот этого бункера, где находились вот эти все эти ядерные заряды. До самого низа мы не достали. Иначе не было бы сопротивления со стороны Ирана, понимаете, сдать вот это дело. Но там еще они пытаются лицо сохранить. Они сохранить пытаются лицо, они не могут просто так взять и выйти и сказать, давайте я вам отдам, понимаете, все, что у нас есть. Они не могут это сделать. Для них это смерти подобно. Понимаете, это говорить о том, что, понимаете, будет... Но это не, в общем, это соглашение, сделанное наспех. Это соглашение, построенное на фактически военных удачах и политическом провале одновременно. Потому что военным образом Трамп действительно добился многого, политическим ничего. Ничего. Он не смог добиться этого в Иране, он не смог добиться этого в Китае, не смог добиться этого с Путиным. Практика показывает, что если Трампу достаточно долго и нудно показывать средний палец, сопротивляться и не слушать его, понимаете, разговоры о том, что он, понимаете, сделает с вами что-то страшное, Трамп разворачивается и уходит, он теряет к этому интерес. Потому что он не имеет возможности или не имеет желания очень долго на что-то давить и что-то решать. Он хочет быстро, эффективно медаль себе повесить и так далее. Он такой человек, все. Правильно, неправильно, сколько угодно, можем обсуждать до бесконечности. В Израиле наконец-то это поняли. Значит, у Израиля, у Биби сейчас будет момент Бегина. Бегин в свое время и Байдену, и, главное, Рейгану сказал знаменитую речь. Рейгану, потому что Рейган отказался продавать Израилю F-16 после того, как Израиль разбомбил ядерный реактор в Азираке в 81 году в Ираке. Он отказался, и плюс Рейган не хотел признавать тот же произошедший в 81 году, что голландские высоты были официально аннексированы Бегином. И тот и другой момент полностью перекрыли отношения между Рейганом и Бегином. И Рейган запретил продавать F-16, на что, значит, там была такая встреча в верхах с Конгрессе. Потом, значит, ну, то есть они, конечно, наладили эти отношения, но это потребовался год на это. И это знаменитая была речь Бегина, он говорит, что мы, прошедшие войну, я не цитирую дословно, но, в общем, близко к этому, что мы, прошедшие войну, дали страшную клятву на крови, что мы никогда больше не допустим того, что мы видели в этих лагерях, концлагерях немецких. Знаете, это не пустые слова. Люди, которые прошли, вот как Бегин, прошли сопротивление, прошли лагеря, прошли борьбу за независимость Израиля, причем Бегин был в такой группировке Иргун, которая, ну, вообще считалась террористической, англичане ее считали таковыми. И он, понимаете, он был готов сопротивляться Рейгану, кому угодно. Он не боялся им это вежливо, но твердо сказать по телефону. У Биби вот сейчас такой момент. Он должен совершенно четко сказать по телефону Трампу, что если Хизбалла или Иран продолжат хулиганить в Израиле, или хуситы продолжат что-то делать, он им будет отвечать по полной программе. И плевать на этот договор, будет он или не будет. И пусть Трамп после этого использует это как возможность выхода из вот этой вот ситуации, в которую он попал. Ради бога, пусть он винит Израиль. Израиль, понимаете, плевать, в принципе, на все вот эти вот пафосные заявления, важное раздувание щек. Это не Израиль, понимаете, Израиль живет в реальной кошмарной ситуации безопасности. Мы живем в каком-то, как всегда, что при Трампе, что при Байдене, что при Джордж Буше, что при Обаме. Мы живем в каком-то, понимаете, на каком-то невероятно пухлом, жирном диване, на котором мы сидим, понимаете, свесив ноги, не понимая реальностей других стран, не понимая их. Поэтому мы не можем целиком и полностью, вот, как говорится, давать четкие оценки того, что, например, происходит в Израиле. Мы можем близко к этому говорить, но не до конца. Трамп не понимает эту ситуацию. Он не понимает, что движет Ираном, что у Ирана эта ситуация existential, то есть они должны выжить в этой войне. Почему? Это не потому, что они должны победить Трампа, им плевать на Трампа. Им надо показать, что они победили, потому что иначе этот режим будет свергнут, понимаете? На Ближнем Востоке нет слабых режимов. Когда там проявляется хоть какая-то слабость, этого правителя или правительства свергают. Вот был слаб Шах, он был болен раком, его свергли. Он не в свое время не дал приказ разгонять этих студентов, пусть водометами, пусть арестами и так далее. Он не делал, и эти студенческие выступления переросли в революцию. Вместо того, чтобы пойти с ними разговаривать, он начал вначале их подавлять, потом с ними разговаривать, потом опять подавлять. Почему? Потому что он получал опять-таки глупые сигналы из Вашингтона от Картера. Делай то, делай это. Американцы очень тупые в вопросах Ближнего Востока. Очень. Это было при Джордж Буше, когда он появился в Ираке вместе с вот этим, послал туда эту администрацию. Это было при Обаме с его вот этим договором с Ираном, который тоже был полусделанный. Это сейчас, это потом было при Байдене, который давил на Израиль под столом, а над столом его поддерживал. Сейчас-то при Трампе, который хочет, понимаете, решить свои проблемы, у него проблемы политического характера внутри страны, в США. он пытается их решить за счет, вот понимаете, такого неумелого договора. Нельзя такое делать. Окей, перерыв и продолжим с вашими звонками.
1: Слушайте нас в интернете www.davidzonradio.com. davidzonradio.com.
2: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
4: День начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
5: Какую промывку мозга?
4: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик. Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
6: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
7: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
8: RTN. Смотрите лучшее.
10: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник
11: с 10 до 11
10: на «Дэвидзон Радио».
12: Интернет-сайт «Дэвидзон Радио» – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidzonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
13: В Нью-Йорке 8 часов утра.
14: WSNR, Jersey City.
15: Вы на волне 620 AM и слушаете «Дэвидзон Радио».
16: Служба информации «Дэвидзон Радио». Информация к этому часу.
17: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп объявил о заключении сделки с Ираном. Он также сообщил о возобновлении судоходства по Ормузскому проливу. Суда всего мира, запускайте двигатели, пусть потечет нефть, написал Трамп True Social. Соглашение может быть подписано либо лично Трампом, либо вице-президентом Джей Ди Венсом в электронном виде. Президент Франции Макрон проведет 17 июня ужин с Дональдом Трампом в Версальском дворце во знаменовании 250-летней годовщины независимости США. Трамп прибудет во Францию 15 июня для участия в саммите G7. Стив Виткоф и Джаред Кушнер приедут в Москву. В ближайшее время об этом во время телефонного разговора договорились Трамп и Путин. В предыдущий раз Виткоф и Кушнер посещали Россию в конце января. В возрасте 100 лет скончался кинокритик Джин Шалит. О его смерти сообщил канал NBC со ссылкой на заявление семьи. Шалит родился в Нью-Йорке. Его настоящее имя Юджин. Его отец был выходцем из Латвии. Шалит прославился благодаря работе в утреннем шоу «Today», где появился в 70-м году. Спустя 3 года он стал редактором по культуре и на протяжении десятилетий рассказывал зрителям о кино, книгах и знаменитостях. Шалит был не просто критиком, а настоящим телеперсонажем. Его легко узнавали по неизменным галстукам-бабочкам, огромным усищам и пышной прическе. Обзоры Шалита сочетали юмор, игру слов и каламбуры.
16: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
11: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
18: «Дэвидсон Радио».
11: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
18: «Дэвидсон Радио».
11: 620 AM. Настройтесь.
19: Только в сосудистом центре «Синай Диагностикс» под руководством доктора Вадима Колесникова работает лучшая команда сосудистых врачей, возглавляющих профильные отделения в известных клиниках Америки. Многие пациенты с благодарностью вспоминают прекрасного врача Дэвида О'Коннора, вернувшего сотням людей возможность двигаться без боли. Движение – это жизнь. 30 минут длится процедура венопластики без общего наркоза и амбулаторно. Всего 30 минут, и вы с недоумением скажете себе: «Зачем же я так долго ждала облегчение?»
20: Синай Диагностикс. Все виды современной диагностики и лечения сосудистых проблем. 718-615-4100. 718-615-4100.
21: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
22: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
23: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
24: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
25: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
26: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
27: Мой адвокат.
28: Юрий Прахин.
29: Опыт.
30: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
31: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
32: День начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
33: Какую промывку мозга?
32: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
34: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
35: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.

коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
1: Внимание жителей Фараковой и прилегающих районов Квинса. Во вторник, 23 июня, пройдут важные первичные выборы среди демократов 23-го округа Ассамблеи штата. Мы убедительно просим вас проголосовать за кандидата в Ассамблею Пейсаха Асину, жителя Фараковой, ортодоксального еврея, отца замечательных детей и неравнодушного общинного лидера. Песах Асина поддерживает правоохранительные органы, программы для пенсионеров и борьбу с антисемитизмом. Досрочные выборы проходят с 13 по 21 июня. Голосуйте за Песаха Асину в Ассамблею штата. Он настоящий защитник наших интересов. Paid for by Asina for New York.
2: Мы любим Нью-Йорк.
3: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
4: Здравствуйте, господа, еще раз. И мы продолжаем нашу передачу. Наш телефон 718-303-90-90. Мы обсуждаем вот эту намечающуюся сделку, которая может состоиться, может не состоиться. Мы, конечно, всех до конца подробностей не знаем. Мы знаем какие-то основные утечки, которые идут. Они идут в израильской прессе. Утечки явно не в пользу Израиля, не в пользу здравого смысла. Я считаю, что этот договор делается... То есть можно, понимаете, иметь колоссальную американскую военную мощь, можно иметь огромные финансовые возможности США и при этом сделать вот такой выход из войны в Афганистане, как сделал Байден. И вот сейчас у Трампа будет байденовский момент. Если он сделает вот такой вот договор, вот как он делает, понимаете, это будет настолько же провальный договор, настолько же позорное совершенно состояние, как было у Байдена вот в те моменты, когда, понимаете, люди цеплялись к самолету. Вы можете так не думать, ради бога. Вы можете продолжать защищать Трампа. Можете продолжать пытаться найти какую-то соломинку для того, чтобы вылезти из вот этой вот ямы, в которую вы сами себя загнали, то, что, вы понимаете, вы стали адвокатурой, понимаете, президента Трампа.

договориться, побыстрее там что-то решить, понимаете, опять-таки объявить о каких-то сиюминутных для него, я помню эту ситуацию в 2019 году, сиюминутных для него каких-то выгодах, которые тогда. На меня накинулись тогда сторонники Трампа. Вы Райна. Я говорю, знаете, мне плевать, какой я Райна, не Райна. Я вообще независимый, вы понимаете, независимый, понимаете, вы будете меня сильно давить, я вообще не буду голосовать. Мне абсолютно плевать на эту ситуацию. Здесь не вопрос того, что, понимаете, в какие вы записаны R или D. Вы записаны, понимаете, если единственная для меня была, есть и будет, единственная партия, которая существует, это партия Соединенных Штатов. Все. Не республиканцы, не демократы, не мудаки с одной стороны и не идиоты с другой стороны. Извините, конечно. Все вот эти вот политические игры, вот в эти два племени, понимаете, которые готовы уничтожить другое племя, что у нас в стране происходит, понимаете, это для болванов, профанов. Умные люди так не делают. Умные люди все-таки анализируют, что происходит. Пытаются прогнозировать дальнейшее. Что мы прогнозируем дальнейшее, если мы подписываем нечто подобное? Там столько заковык, там столько вопросов, понимаете, что это, понимаете, сказать, что мы что-то добились, невозможно. Еще раз повторяю, о ядерных, о средствах доставках, о баллистических ракетах речь не идет. Может быть, это будет в окончательном договоре, но пока ни слова. Уже мы отдаем деньги, мы уже открываем пролив, мы уже что-то, понимаете, снимаем какие-то санкции, или мы уже, как говорится, готовы, понимаете, что угодно помочь. А все остальное? А все остальное-то где? Вот в этом и вся беда. Что мы всего остального абсолютно не касаемся. Понимаете? Не касаемся. Потому что у Трампа сейчас совершенно колоссальная проблема с его внутренними всякими делами и так далее. У него плохо идут выборы, скорее всего, эти выборы республиканского в Конгрессе будут проиграны. Я хочу ошибаться, если они не будут проиграны, окей. Ну, то есть в нижней палате дела хуже, чем в Сенате. В Сенате он, скорее всего, все-таки. Ну, демократы очень оживлены именно на ошибках Трампа. Если он заключит подобный мир, поверьте мне, демократы внезапно станут самыми большими поклонниками Израиля. Будут кричать, что Трамп Израиль предал. Он его действительно, получается, предает в такой ситуации. Понимаете, это не просто так, что он кричит на Нетаньяху один раз, второй раз, третий раз, посылает эти гневные твиты и так далее. Это не просто так. Понимаете, сколько бы вы ни пытались ему найти вот это оправдание, понимаете, или пытались объяснить, а что происходит. Происходит простейшее. Вы только просто должны иметь смелость, яйца, извините, господа, признать очевидное. Понимаете, не быть вот этой попкой попугая на митинге за Трампа. Я за Трампа, Трамп мой президент. Да он и мой президент тоже. Но это не значит, что он прав во всем. Настолько, понимаете, это все сшито белыми нитками, это прямо перед вами. Трамп не может закончить с воздуха воздушными ударами эту войну успешно. Не может. Физически не может. А разворачивать туда 2-3 дивизии солдат, саперную команду, поддержку с воздуха и так далее, это совсем другой уровень военного вторжения, который он не готов. К этому можно было бы подготовиться за 2-3 месяца, но это надо тогда решить. Окей, ребята, мы идем и берем вот эту вот facility Ford или Натанс, или еще что-то около Исфахана, где это топливо лежит. Оно лежит в разных местах, я уверен. Что нужно и тут копать, и тут копать, и тут копать. И все это под огнем противника, разумеется. Что они будут стоять и ждать, пока вы все выкопаете? Нет. Значит, нужна будет постоянная поддержка. Но ПВО подавлено их. Значит, понимаете, пусть вот эти А-10 летают наши вот эти самые лучшие штурмовики. Летают повсюду, понимаете, и все напалмом поливают, к черту. Что мы очки не можем, вернее, пенсне не можем снять все никак. И что, Израиль не помог бы в этом? Если мы скажем, что мы туда идем, понимаете, для того, чтобы уничтожить до конца ядерное оружие, поверьте мне, израильский спецназ вместе с нами пойдет. Пойдет, я уверен в этом. Мы скажем, нам нужна помощь, они пойдут. А так-то что? Ну и самый главный вывод со всего этого. То есть, Трамп когда-нибудь закончится, этот договор когда-нибудь тоже разлетится к

0: чертям, я уверен в этом, потому что он абсолютно сырой, не сделанный и не может быть сделан, потому что он глупый, этот договор. Израиль должен сегодня, сейчас, понимаете, с Нетаньяху или без Нетаньяху, с раздутыми щеками или, понимаете, или просто молча, но понять такую вещь, он должен немедленно быть самостоятельным от Америки. Пока Израиль работает как американский вассал, где можно ему позвонить и сказать, ты сукин сын, типа, понимаешь, ты что делаешь? До тех пор Израиль будет в идиотском состоянии по целому ряду вопросов. Израиль, понимаете, и причем может такое случиться, что если в Америке придут к власти демократы, они полностью отрубят вообще как таковую помощь Израилю. Что бизнес, что помощь, что угодно. Обамовский договор, который давал Израилю 3,8 миллиарда, самую крупную помощь в истории, кстати говоря, заканчивается в 28 году. В Израиле должны думать уже сегодня, сейчас, а что будет, если у власти будут демократы в Конгрессе, в Белом доме и так далее. Может не стать ни бомб, ни заправщиков, ничего. Значит, Израиль должен иметь свои заправщики в воздухе. Или построить их, или купить. Скорее всего, купить. Их вот продает, например, Швеция. Я думаю, что, может быть, надо обратиться к Швеции, если американцы упрутся. Нужно иметь свои самолеты, нужно иметь свои бомбы, нужно иметь свои запчасти, огромные склады и так далее и тому подобное. Потому что зависимость от Соединенных Штатов, вот как вот в этом деле очередной раз мы видим, это для Израиля смерти подобно. Израиль не Соединенные Штаты. Соединенные Штаты не Израиль. У них всегда будут очень разные интересы. Я это говорил, говорю и продолжу говорить. И Америка, в принципе, не должна иметь израильские интересы все время вот тут в голове, как самые главные для себя. Не должна. Я понимаю, почему Киссинджер в свое время говорил, что вначале я американец, потом я госсекретарь, а потом я еврей. Я его прекрасно в этом понимаю и поддерживаю. Если я был бы на его месте, сказал бы то же самое, что вначале я американец, во-вторых, я госсекретарь, а в-третьих, я еврей. Поэтому помогать Израилю я буду в третью очередь. Извините, конечно, я вам правду говорю. Но в данном случае, вот, о котором мы говорим, здесь вопрос даже не в Израиле, вопрос в том, что мы сами для себя заключаем откровенно токсичный, неработающий договор ради каких-то очень сиюминутных политических выгод и давления внутри страны. Трамп не получит этого миротворца, хоть убей меня. Если бы он бы закончил эту войну правильно, даже без этого договора, то есть, допустим, вот это атомное топливо точно изъято. Производство ракет остановлено. Иран боится поддерживать каких-то там бандитов, понимаете, типа Хамаса. Потому что американцы могут вот-вот опять взять и высадиться или всю нефть забрать. Поставить Армузский пролив полностью под американский контроль. Здесь организовать базу. Тут много чего можно смелого сделать. В этом совершенно проклятом регионе Ближнего Востока, особенно Персидского залива, где, понимаете, все наши союзники оказались не союзниками, оказались соучастниками, потому что они, с одной стороны, хотят, чтобы Иран проиграл, но проиграл не настолько сильно, чтобы на его место самым главной страной стал Израиль. Ну, разве неужели не ясно? И чтобы США не командовал этим парадом, потому что если, допустим, бы в Иране сменилась власть на проамериканское какое-то американское правительство или произраильское правительство, то, в принципе, все эти арабы имели бы бледный вид. Вот тогда действительно они бы побежали заключать все эти Авраамовы соглашения. А так зачем им Израиль? Им Израиль всегда нужен был как рычаг против Ирана. Если Ирана нет, то зачем нужен Израиль? Тогда получается наоборот. В обратную сторону. Иран рычаг против Израиля. Им не нужно заменить сумасшедший Иран процветающим Израилем, который вот-вот станет, понимаете, страной первой двадцатки. Не имея ни нефти, ни газа, понимаете, толком ничего. А минимальную территорию, понимаете, очень небольшое население и так далее. Просто за счет труда и головы хорошей. Еврейский коп, понимаете, как говорят, это нахас. Таки да. Вот о чем ведется речь. Поэтому Израиль, конечно, колоссально много чего достиг. И при Нетаньяху, и без Нетаньяху, неважно. Но то, что делает Трамп, это неправильно. Неправильно. Ему никто не решается это сказать. Вот я смотрю, Рубио поотмалчивается, только Венц выскочил наружу. Ну, Венс, у меня тоже большие сомнения в его большом уме в последнее время. После всей этой истории с Такером Карлсоном, со всеми остальной, всей этой шушерой, которая поднялась вокруг Венса, понимаете, у меня большие сомнения насчет Венса. Но не будем о грустном. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. У нас идет вот в прямом эфире идет на Фейсбуке. Можете там писать, комментировать, я там. Я вас слушаю. Ну, в общем, вот так. Жалко мне, конечно, что так происходит, очень жалко. Вы поймите, для меня это не личный вопрос того, что вот я сейчас сижу, и мне приятно сказать, что Трамп обделался. Для меня это никакого вот личного какого-то удовольствия не приносит. Абсолютно. Я, наоборот, хотел, чтобы Трамп победил. Но победил, понимаете, с головой, а не пустыми словами, заявлениями, вот этой вот твиттерной войной, понимаете, над которой, понимаете, поверьте мне, это будут смеяться еще очень долго, что один день мы с Ираном сделаем что-то страшное, а следующий день мы ведем успешные переговоры. Знаете, вот этот плохой, хороший полицейский, как многие пытаются продать, тоже имеет свои лимиты, имеет свои совершенно четкие пределы, как это долго можно запускать. В какой-то момент это становится посмешищем. Трамп сделал себя с посмешища, но мне его жалко. Потому что это посмешище своего рода отражается и на нас. Потому что мы жители той самой страны, которая за него голосовали. И мне не вопрос в том, что понимаете, что я боюсь, что над нами кто-то смеются, перебьются. Мне плевать. Вопрос заключается в том, что наше слово честное стоит очень мало из-за всего этого. Добрый день, вы в эфире.
1: Алло.
0: Да, слушаю вас.
1: Слушайте меня. Очень приятно, что дозвонился. Александр, у меня одно только замечание. Вы в своих разговорах, я с вами полностью согласен, во-первых. А во-вторых, вы в своих разговорах говорите, у Трампа проблемы. Я расцениваю это не у Трампа, это у нас проблемы, у Америки проблемы.
0: Ну, возможно, нет, ну я, понимаете, я вам говорю в смысле чего, что у Трампа проблемы с выборами. Он пытается создать...
1: У нас проблемы с выборами, это у наших проблемы.
0: У нас.
1: Да. Что-то хорошо. Делать, я тоже не знаю, я только понимаю, никто не что, знает. Наверное, бомбежка Ирана тоже бы ничего не дала.
0: Так про бомбежку... Про бомбежку-то мы и не говорим, про это же еще и речь идет, что нужно уже давно, понимаете, что-то новое придумывать.
1: Слушай Трампа, конечно, и слушать его очень тяжело. Но что в этой самой, будут ли там какие-то иронические его это самое, ну, пожелания, которые еще сделка только в этом случае может быть установлена и все. Непонятно, потому что у него он хоть требует многого, но удовольствуется тем, что получается.
0: Вот как называется, замахнулся, замахивается на 100 рублей, понимаете, а делает на рубль. Понятно. Спасибо. Но, к сожалению. Добрый день, вы в эфире.
2: Алло, доброе утро, Александр. Я с вами тоже по основным пунктам согласна. Единственное, что я считаю, что Киссинджер мог себе позволить сказать то, что он сказал. А мы не можем, простые евреи, потому что Израиль очень надеется на евреев диаспоры, на поддержку евреев диаспоры. А если мы в первую очередь американцы, а потом только евреи, тогда кто будет поддерживать этот Израиль, понимаете? Вот в этом плане я с вами не согласна.
0: Я понял, спасибо. Ну, понимаете, у меня было, есть и будет лояльность только одной стране, Соединенным Штатам Америки, что бы вы мне ни говорили на эту тему. Соединенным Штатам Америки. Для меня это первое и последнее и единственное. К сожалению, это не включает в себя Израиль. Поэтому если с Израилем я был бы не согласен по каким-то поводам, я бы поддерживал Америку. В данном случае этот договор, который мы обсуждаем, вреден и для Америки, и для Израиля, и вообще как таковой для нормального смысла. Именно поэтому я его не поддерживаю. Добрый день, вы в эфире.
3: Скажите, пожалуйста, в чем минусы этого договора?
0: Я уже это перечислял. Целый час, спасибо. Добрый день, вы в эфире.
4: Добрый день. А вы знаете, вот персы, они могут проигрывать войны, а переговоры никогда. Мы все вот сейчас лишний раз убедились.
0: Ну, есть такой момент, да, спасибо. Персы действительно... Было три персидские империи крутые, и... Они действительно проиграли множество войн, при этом продолжали существовать и так далее. Потому что у них намного более мощный запас прочности, чем взять какой-то один город или убить одного какого-то человека, который управляет им. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
5: Доброе утро, Александр.
0: Да, выключите радио, пожалуйста, у вас эхо.
5: Александр, да. Значит, да. Две-три недели, по-моему, скорее всего, в Фейсбуке даже написал один американский генерал, что Америка была не готова воевать с Ираном. Но Трампик наш никого не слышит, у него свое «я» и все. И поэтому...
0: Я с вами согласен, да. Да, да, я с вами
5: если
0: согласен.
5: Это правда, он, конечно, извините, обкакивается, по самое я извиняюсь.
0: Ну, это, понимаете, Сергей, да вас зовут, да?
5: Да, да.
0: Сергей, вы понимаете, это все мы обделались, это не только Трамп. Мы жители этой страны. Я за него голосовал, я еще бы за него проголосовал, потому что он лучше, чем все остальные. Но, понимаете, это всех нас касается, мы, понимаете, это не вопрос нашего с вами... Получение удовольствия от того, что, понимаете, кто-то сел в лужу. Это мы все вместе сели в лужу. Это очень стратегический вопрос. Поэтому тут у меня никакой радости по этому поводу вообще нет. От слова нет, nothing. Понимаете, то, что у Трампа, получается, не было второго плана, мы это поняли, когда он начал, вернее, я это понял окончательно, когда он начал ныть в жилетку китайцу. Когда он прибыл в Китай, после жутких твитов, ты, сукин сын, откройте Пармузский пролив, он писал. Он прибыл в Китай и начал Си Цзиньпиню типа плакаться, а почему Иран его не слушает. Он плачется, или вернее начинает жаловаться человеку, который снабжает Иран оружием против нас. Ну, ребят, ну это уже вот в этот момент я понял, что у него второго плана. В случае, вот если первый план не получается, нету никаких выходов отступлений. Я атомное же оружие он применять не будет с воздуха. Нет, значит, воздушные возможности, скорее всего, закончены. Или неблагоприятны для дальнейших каких-то действий. То есть, например, бомбить гражданскую инфраструктуру, это возможно, но это, видимо, крайняя мера, на которую он идти не хотел. В реальности действительно нужен был военный десант в большом каком-то совершенно числе, который захватывает эти объекты, разрывает их, физически разрывает, делает яму, вытаскивает этот уран и уходит оттуда. Вторая часть этого марлезонского банкета с воздуха, или опять-таки высаживается, раз все предприятия, которые производят баллистические или ракеты, ракетные всякие установки, полностью уничтожаются, мы садимся и улетаем, и все. И тогда вообще все вот эти разговоры о том, что Трамп сейчас подпишет какую-то бумагу, вообще не нужны, никакой вообще договор не нужен с Ираном после этого. У него ничего не остается. Мы сейчас подписываем этот договор фактически, потому что цели основные не достигнуты, у него остается возможность возобновить эту программу. Мы пытаемся это договором ему не дать сделать. Вот в чем сымец-то весь. Так, перерыв и продолжим.
6: Вы слушаете Дэвидсон Радио. А сейчас у нас в эфире гость. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов, поиск банка, который быстро предоставит вам моргидж на самых выгодных для вас условиях. И тут важный вопрос. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон офиса 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного сегодня вы можете предложить нашим слушателям?
7: Доброе утро. Сегодня хотел поговорить на тему коммерческого финансирования. Дело в том, что много заемщиков, которые хотят приобрести недвижимость, не только residential, но commercial, то есть они приобретают там mixed-use property, apartment buildings, стрип-моллы, рестораны и так далее. Вот сегодня хотел бы поговорить на тему приобретения, допустим, медицинского офиса или ресторана, то есть тот билдинг, который будет занят самим borrow, да, то есть самим владельцем этого ресторана. Это может быть либо первое, допустим, его билдинг, либо, может быть, допустим, у него уже есть билдинг, и этот же там доктор или кто-то хочет приобрести второе локейшн. Значит, это также, мы, кстати, относится к людям, которые хотят приобрести, допустим, там паркинг-лот, да, то есть у нас есть несколько трак-драйверов, которые ездят, у них, допустим, парк машин, им надо где-то парковать свои машины, то есть это тоже относится к этой категории людей. Значит, когда люди покупают недвижимость, коммерческую недвижимость, и в этом коммерческом билдинге, или, допустим, может быть, этлад, они будут либо сами находиться, либо будет их офис находиться, то можно приобрести эту недвижимость с минимальным даунпейментом. Как правило, когда люди покупают, допустим, коммерческую недвижимость, то все банки смотрят на соотношение доходов и расходов по этому конкретному билдингу, да? То есть, допустим, если у вас 15 тысяч приходит, допустим, дохода, у вас расходы, допустим, будет там 12 тысяч или 13 тысяч, то есть тогда будет как бы все нормально. То есть, когда люди приобретают коммерческую недвижимость, это даже не столько важно ваши персональные таксы, насколько важно то, что вам будет приносить ваш билдинг. Как правило, в этой ситуации вам нужно будет положить от 25% down payment, еще раз, от 25%. То есть это может быть, допустим, 25%, 30% или 40%, в зависимости от того, какой вы покупаете билдинг. У меня сейчас вот есть инвестор, который покупает дом, допустим, за 1.5 миллиона долларов, но там нету тенантов, то есть это mixed-use building, но commercial tenants на ground floor нету, а residential там просто man-to-man, то есть они там как бы живут помесячно, и рент очень маленький. В этом случае, скорее всего, покупателю надо будет вложить в районе 40, может быть, 45% down payment. Почему? Потому что там нету дохода от этого билдинга. Так вот, когда люди покупают для себя коммерческую недвижимость, для себя, то можно положить всего 10% down payment. 10% down payment. То есть в этом случае вы можете приобрести билдинг, вы также можете профинансировать ваши closing costs. То есть где-то, грубо говоря, если у вас вы покупаете тот же самый билдинг, допустим, за 1.5 миллиона долларов, у вас где-то в районе там closing cost где-то будет в районе 70 тысяч долларов. Да? То есть вы можете профинансировать покупку за 1.5 миллиона, плюс вы можете профинансировать ваши closing costs, вот эти 70 тысяч. И иногда вам надо делать, допустим, renovation, да? То есть там 500, 600, 700 тысяч, вы также можете их профинансировать. То есть это все идет финансирование от банка. Также, если, допустим, вам надо, вот мы сейчас недавно сделали лон для ресторана, то есть ему надо было для ресторана приобрести там и мебель надо было взять, и там кулеры надо было взять. То есть мы все это профинансировали, и это все заняло, как бы клиент всего положил, там 3 миллиона был полностью как бы сделка, он всего положил 300 тысяч долларов. То есть он профинансировал 10% от совокупной стоимости вот этого объекта. Поэтому если вы хотите, вместо того, чтобы платить рент вашему лендлорду, приобрести недвижимость, коммерческую недвижимость, позвоните нам по телефону 917-397-3000. Опять же, 10% down payment при условии, что ваш бизнес уже больше там 3 лет, вы нам можете предоставить 3 года ваших персональных и бизнес-такс-ретенов. Это все как бы можно сделать. То есть options есть, поэтому звоните профессионалам. Телефон для справки 917 3973000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
6: Спасибо вам, Игорь. Я еще раз напомню, у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000.
8: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
9: Привет, я мама Роберта. Мы уже не живем в Бруклине, но мой сын до сих пор с теплотой вспоминает свой садик Бэмби на Браун-стрит.
10: Бесплатные программы Pre-K и 3K, сертифицированные учителя, площадки для прогулок, просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт.
9: Скорее записывайте телефон 718-368-1817.
11: Садик Бэмби. Маленькие шаги к большим мечтам.
12: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
6: Новости,
13: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
13: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
13: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
13: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучше.
14: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
15: Если вы чувствуете, что у нас все пошло не так, вы во многом правы. Единственное, что может нам помочь, это наше право голосовать. Меня зовут Алек Брук Красный. Я переизбираюсь в Ассамблею штата Нью-Йорк от республиканской и консервативной партии, партии здравого смысла. Для нас с вами нет ничего важнее, чем наша семья, наши дети, наши родители. Голосуйте за их интересы и голосуйте за себя. Не сдавайтесь, борьба продолжается. Ваш Алек Брук Красный.
16: Выборы состоятся 3 ноября.
17: Paid for by ABK for Assembly.
16: Дэвидсон Радио.
18: Мы любим Нью-Йорк.
19: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот книга пророка Исаии, глава 36, верс 6, говорит: «Вот ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надлобленную, которая, если кто обопрется на нее, войдет тому в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него». Это произнес представитель ассирийцев, которые разгромили тогда Израильское царство, осталось только Иудея к югу. И это был вот своего рода такое вот послание для всех евреев и так далее. Это написано в Танахе, это еврейское, пророк Исаия написал. Он цитирует этого военачальника, этого парламентера ассирийского, но неважно. В какой-то степени это происходит сейчас. Мы слишком, вернее, то есть Израиль откровенно слишком зависит от Соединенных Штатов. Понимаете, если ему звонит американский президент, то в Израиле начинают отдавать под козырек, и да, сэр. А надо быть как Бегин, который мог сказать Рейгану: мы дали страшную клятву на крови тех, кто погиб в этих лагерях, что мы никогда больше не будем беззащитны. И вот тогда бы и Трамп понял бы, пусть покричал бы, ничего страшного. Покричат, помирятся. Я поэтому не придаю значения, понимаете, всем этим матерным словам, что они друг другу говорят. Покричат, помирятся, не помирятся, значит, не помирятся. Значит, Израиль будет непомиренный с Трампом. Ну, извините. Израилю надо стать самостоятельным, вырасти из коротких штанишек, снять кепочку, одеть шляпу. Знаете, как в свое время сказали Аль Капоне: ты хочешь, чтобы на тебя серьезно смотрели, тогда ты должен перестать быть мальчишкой на побегушках, стать мужчиной. У Израиля вот нечто подобный момент сейчас. Они могут, конечно, учитывать интересы Соединенных Штатов, должны и могут учитывать, они могут быть союзниками Соединенных Штатов, но, как показывает практика, Соединенные Штаты на сегодняшний день не могут быть союзниками самих себя. Почему? Потому что и американское политическое руководство колоссально не способно использовать те выгоды, которые дает ей ее военные возможности. У американцев есть все военные возможности, при этом политическое руководство, что Байдена, что теперь Трампа, абсолютно неадекватное. Я в этом теперь абсолютно уверен, вы меня не переубедите. И я надеюсь, что именно Израиль с Хизбаллой похоронит этот недодоговор, который Трамп заключает в Ливане. Я надеюсь, что это будет его полный провал. Я надеюсь на это, потому что таким образом у нас будет хоть какой-то выход из этой совершенно позорнейшей ситуации. Ничего хорошего в этом нет. Ни для меня, ни для кого. Я абсолютно не рад этому. Но тем не менее. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
20: Абсолютно прав.
0: Да, да, еще раз.
20: Я считаю, что Трамп абсолютно правильно делает.
0: Выборы. Окей, что? Вы... Окей. У вас куски какие-то, я слышу куски. Добрый день, вы в эфире.
21: Александр, доброе утро. Ну, вы все очень правильно говорите, Александр. Поэтому единственное могу сказать, что перефразирую фразу, что мы не можем ждать милости от Трампа. И наша задача взять все в свои руки. И нам нужны такие лидеры, как вы, потому что человек с колоссальными знаниями истории, обстановки. Поэтому, во-первых, поддержку Израиля огромное вам спасибо. И все от нас зависит, от рядовых слушателей, возраст которых здесь на радио. 60 and better, я бы сказал. Поэтому вот такая вот ситуация. Не можем сдать от него милости. Все надо взять в наши руки каким-то образом, по возможности, Александр.
0: Вы понимаете, я не вопрос то, что я здесь без каких-либо вопросов поддерживаю Израиль. Я поддерживаю Израиль, потому что я понимаю, что Израиль вот в этой ситуации делает правильнее, чем делаем мы. Это абсолютно чистая логика, прагматика, самая сухая, которая может быть. Абсолютно нет никакой любви к Израилю. Есть понимание, что Израиль делает то, что он должен делать, а мы занимаемся ерундой полнейшей. Вот в чем дело. Спасибо. Добрый день, вы в эфире.
22: Да что, конечно, я поддерживаю, как это тоже делает Трамп, и я считаю, что Израиль не просто воюет, и просто война в Ливане ни к чему не приведет. Вот мы видим, Газу, они пошли полностью пришли. Господь Израиль делает правильно, то, что вы мне говорите, и то, что, ну, не так громко говорится. Израиль развивает ливанскую армию, чтобы Ливан сам разбирался с этой Хизбаллой. Вот это то, что делается. И на самом деле после этого не нужны будут военные действия в Израиле. Потому что ненормально, что Израиль приходит в Израиль и наводит там порядок. В Ливан наводит там порядок.
0: В Ливан.
22: Нормально,
0: что Ливан. Значит, я вам скажу такую вещь. Значит, ну, вы капитально не ошибаетесь с Ливаном. и ливанская армия, и ливанский президент, центральное правительство Ливана, это ситуация лучшей импотенции, которую можно себе представить. То есть они ничего не разовьют, там ничего не будет. Спасибо. Ливан ничем принимать и помогать участия не будет. Мы уже это знаем с 84 года. Они уже подписывали, в 83 году подписали договор о мире и дружбе с Израилем, тоже что-то обещали против намного более слабой организации ООП, чем Хизбалла потом стала на юге, и ничего не сделали, договор разорвали через год после подписания. Ничего Ливан делать не будет, не надейтесь. Израиль создает фактически санитарную зону на юге Ливана, чтобы не повторилось 7 октября только из Ливана. Вот что делать. Все. Больше ничего вот во всей этой кутерьме нет. Никаких надежд на Ливан, извините, ни у кого нет. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире.
1: Добрый день. Считаю, что вы абсолютно правы. Такого мнения поддерживают очень многие люди.
0: Я прошу прощения, у вас шум, и вы прерываетесь, перезвоните. Добрый день, вы в эфире.
1: Алло.
0: Да, слушаю вас.
1: О, да, здравствуйте. Я не понимаю одной простой вещи. Трамп начал войну, потому что говорили, что через 2-3 недели у него будет атомная бомба у Ирана. А чего они сейчас тут? Ирану нужна передышка, чтобы добиться до того, что они хотят, сделать бомбу. Почему мы этого не понимаем? Почему мы даем это время для передышки? Они ведь лихорадочно копают, выкапывают свои бомбы, чтобы закончить это.
0: Ну, смотрите, я понял, спасибо. Ну, я с вами согласен вот, в целом. Смотрите. Значит, так как вот это facility, где они это производили, там не одна facility, там их порядка 20 штук. Каждый выпускали какие-то свои конкретные компоненты. Тут обогащается уран, тут производятся турбины, тут производятся еще какие-то запчасти. Там целый технологический цикл на разных предприятиях и местах. Так как все они в какой-то степени уничтожены или уничтожены целиком, особенно те, которые сверху находятся, то тогда, понимаете, мы можем говорить так, что на лучшем случае на восстановление, на раскапывание вот этого всего, там огромный котлован надо делать, понимаете, все это восстанавливать, все это запускать. Я не знаю, насколько это все запускаемо, понимаете, потому что там могут быть обломки какие-то, куски, не знаю. Но в самом лучшем случае это потребуется 2-3, может быть, 4 года. Если очень быстро они что-то будут делать с китайской, с русской помощью, то тогда мы говорим о том, что это займет, ну, допустим, 2 года. Но, в принципе, мы вернемся к тому же самому, что мы возвращаемся. Если только не будет какого-то совершенно четкого наблюдения за всеми этими объектами, за всеми этими работами, за всеми этими раскопками, чтобы вы, понимаете, они бы там не делали для того, чтобы мы убедились, что они этого не делают. Или если они что-то раскапывают, то для того, чтобы разбавить этот уран, вот как говорят вот эти вот, говорится, источники, разбавить его до меньше, чем оружейный уровень. Окей, если это будет сделано, повторяю, это выход. Но этот выход может быть только если у вас будет совершенно какой-то железное доказательство, что они это делают. Вы можете поверить Ирану на слово? Боже упаси, это надо быть полным идиотом, чтобы поверить в такое. Иран — это самая недружественная из возможных недружественных стран, которые существуют в этом мире по отношению к нам. Более недружественного режима государственного мы не знаем, но только если какие-то ИГИЛы или еще что-то подобное. Все, из государств никого больше нет. Вы им верите на слово? Боже упаси! Вы понимаете, вот о чем речь-то ведется. Я за то, чтобы, понимаете, как-то действительно взять, заключить какой-то договор Но мы же должны проверять это. Что так понимаете, это из разряда того, что, понимаете, wishful thinking. Я бы хотел, чтобы оно так было, но его же так не обязательно будет. И где разговор о террористах? Где разговор о средствах доставки? Что это за такой недоделанный договор? То есть получается так, слушайте, что тогда мы, еще раз повторяю, что мы тогда критиковали того самого Обаму? Из-за чего тогда у нас был вот этот весь этот срач по поводу Обамы? Обама им отдал деньги, которые были у нас заморожены. Не наши, собственно, их. Они эти деньги использовали куда-то там, где они использовали. Там на свои вооруженные нужды. Окей. Они... Мы считали, что договор закончится через 10 лет. Окей, все критиковали, а что будет через 10 лет? После 10 лет. Этот договор не учитывал средства доставки. Что мы имеем сейчас? Мы имеем почти то же самое. Только вот договор, надеюсь, что не будет истекать. Все остальное надо проверять. Нужны инспекции, нужны сертификации. Ну, короче, это, ребятки, пока это либо недоделанный сырой вариант, который Иран может вообще не принять. И самое главное, что это связывают руки по рукам и ногам, связывают Израиль. Надо связывать Иран, надо связывать всех вот этих арабов, которые ничего делать не хотят. А связывают Израиль. Лучший союзник, что Соединенные Штаты имеют, это понимают все в здравом уме, его связывают по рукам и ногам. Ребят, мы завтра продолжим этот разговор. У меня много разных тем, но эта тема просто зашкаливает в смысле своей важности. Поэтому давайте еще поговорим завтра в 2 часа дня на радио Дэвидсон. Всего доброго, спасибо, до свидания.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
23: Новости,
24: аналитические передачи,
23: репортажи, мнения экспертов
24: и прямые включения из горячих точек со всего света.
23: Все это RTN.
24: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
23: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
24: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
23: RTN. Смотрите лучше.
25: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
26: У меня день начинается так –
5: Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и на промывку мозга.
7: Какую промывку мозга?
5: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
8: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
9: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.

0: вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому, профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Вы слушаете «Дэвид Зон Радио».

0: часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп поблагодарил главу UFC Дэйна Уайта за турнир, организованный вчера в Белом доме. Президент назвал мероприятие невероятным. Публикацию он разместил в соцсети Truth Social. 14 июня Трамп отметил свой 80-летний юбилей. Джастин Гейджи победил представляющего Испанию грузина Илью Тапурию и стал чемпионом в легком весе. Финальный бой турнира UFC White House Freedom 250 прошел на южной лужайке Белого дома. Гейджи 37 лет, у него 28 побед и 5 поражений, Тапурии 29 лет. До этого боя у него не было ни одного поражения. В третьем раунде Гейджи отправил Тапурию в нокдаун. Врач попросил судью завершить бой, но Гейджи настоял на том, чтобы продолжить. Поединок прекратили после четвертого раунда. Тапури отказался выходить на последний раунд. Стала известна реакция чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева. Он поздравил Гейджи с победой и высмеял проигравшего. В Нью-Йорке принят закон, направленный на борьбу с так называемым призрачным оружием, самодельным огнестрелом без серийного номера, которое можно изготовить с помощью 3D-принтера. Новые правила обяжут производителей оснащать устройство специальными защитными технологиями, способными блокировать печать. Инициативу в январе этого года предложила губернатор Кэти Хокул. Закон был принят легислатурой штата и подписан Хокул в конце мая. «Когда я вступила в должность, я пообещала жителям Нью-Йорка бороться с эпидемией вооруженного насилия. По мере развития технологий развиваются и наши самые строгие в стране законы об оружии», – отметила чиновница. Предполагается, что встроенная в принтеры программа будет анализировать каждый файл, сверяя его с цифровой базой данных деталей оружия. При обнаружении совпадений печать будет автоматически блокироваться. Кроме того, новый закон вводит уголовную ответственность за продажу, распространение или хранение нелицензированных цифровых чертежей по изготовлению оружия и его компонентов. В настоящее время в 11 штатах страны действует запрет на 3D-печатное оружие, еще 6 требуют обязательного нанесения серийных номеров. С 2017 года количество изъятого полицией призрачного оружия выросло на 1000%. За этот период правоохранительные органы конфисковали более 92 тысяч единиц. В одном из наиболее резонансных уголовных дел последних лет, убийстве гендиректора United Healthcare в 2024 году, следствие предполагает, что обвиняемый Луиджи Манджиони использовал напечатанный на 3D-принтере пистолет. Служба гражданства и миграции объявила о проверке 19 тысяч кейсов несовершеннолетних иммигрантов, получивших грин-карты через редкий статус Special Immigrant Juvenile SIJ. Эта форма легализации в большинстве случаев затрагивает 13- и 17-летних тинейджеров, ставших жертвами жестокого обращения со стороны родителей, опекунов или оказавшихся сиротами. До недавнего времени USCIS не проверяла криминальное прошлое иммигрантов SIJ по причине их юного возраста, но алгоритмы проверки выявили 19 тысяч человек с судимостями, в их числе 120 убийц, 500 членов преступных банд, включая МС-13. Министр обороны Израиля Исраэль Кац, комментируя соглашение между США и Ираном, подчеркнул, он и премьер-министр Нетаньягу проводят политику, согласно которой Цааль будет сохранять присутствие в зонах безопасности в Ливане, Сирии и секторе Газа без ограничения по времени. Из этих районов армия будет обеспечивать защиту израильской границы и населенных пунктов от джихадистских группировок. Министр добавил, что данные территории будут освобождены от местного населения, а вся террористическая инфраструктура, как подземная, так и наземная, будет уничтожена. По его словам, речь идет также о домах в приграничных деревнях, которые использовались в качестве опорных пунктов боевиков. Это главный урок событий 7 октября, пояснил Кац. Сара Джессика Паркер получила почетную степень доктора искусств Northwestern University. Награду вручили за многолетнюю поддержку искусства и гуманитарных наук, несмотря на то, что сама Паркер никогда не получала высшего образования. Церемония прошла в Чикаго. Получив награду, Паркер обратилась к выпускникам с напутственной речью. Актриса призвала сохранять индивидуальность и не позволять обстоятельствам определять жизненный путь. Она призналась, что на протяжении карьеры ей неоднократно советовали изменить внешность, подход к работе, и чаще всего она предпочитала не следовать чужим рекомендациям буквально. Отдельную часть выступления Паркер посвятила мечтам и неизбежным трудностям на пути к реализации.
0: Погода
3: на Дэвидсон Радио.
2: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 76 градусов по Фаренгейту, плюс 24 градуса по Цельсию.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 AM. Настройтесь.

0: Нью-Йорк.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338.

0: И хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
2: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио. Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Доброе утро. Доброе утро. У микрофона Наташа Быстрицкая, за пультом Акмаль Тахиров. И мы приветствуем в прямом эфире адвоката, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, Алла Качан. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал. 718-513-31-45. 718-513-31-45. Большое вам спасибо, дорогая Алла, за то, что находите время и каждый понедельник выходите с нами на связь. Вам слово. Еще раз здравствуйте.
4: Здравствуйте. Всем доброе утро. Я могу сказать, что каждый раз, что мы начинаем передачу, у меня такое вот вдохновение благодаря этим словам, что там, мы спасаем недвижимость, бизнес и как долго это происходит. И я тут, наверное, отличусь от большинства женщин, скажу, что у меня вот скоро довольно такое юбилейное день рождения завтра. И нужно сказать, что для меня это очень много значит, потому что хорошую часть, ровно половину, в принципе, от времени, прожитого мною на земле, на сегодняшний день я занимаюсь тем, что я вот пытаюсь научить и помочь людям не просто там вот решить какую-то назревшуюся проблему, но адресовать эти финансовые проблемы так, чтобы не отказаться от всего вот нажитого, от всего, что человек, за что человек боролся и

0: страдал и очень тяжело работал очень многие годы, потому что мифы, которыми обрастает долговое право, они, к сожалению, очень сильные и устоявшиеся, и сегодня в мире ChatGPT это стало не лучше, потому что нету конкретной информации, особенно когда мы говорим про реорганизацию бизнесов или еще лучше, если реорганизация нужна человеку, individual, то мифов больше, чем правды. Мне очень часто говорят, что «но вот это же нельзя реорганизацию сделать на человека, это только для бизнеса». Абсолютно неправильно, но это говорят не просто светские люди, это говорят иногда адвокаты, это говорят аккаунтенты, потому что это очень такая узкая специализация, узкое законодательство, которое очень многие не знают. И мы говорим об этом каждую неделю, тем не менее, информации очень-очень мало, правильной информации очень мало. Но я не устаю это говорить, потому что количество бизнесов и людей, которым мы помогли, это начиная от медальонов такси и заканчивая ювелирными бизнесами, медицинскими бизнесами, магазинами, ресторанами, благодаря реорганизационному процессу, действительно очень большое, я этим горжусь, потому что я вижу результаты, я вижу эти бизнесы открытые сегодня, работающие, цветущие, поэтому я не устаю об этом говорить, потому что каждый раз, что возникает какая-то новая проблема в мировой экономике, в локальной экономике, все начиная там, мы прожили Сэнди, мы прожили COVID, и сегодня это несколько разных факторов, это начиная от того, что там все бизнесы, которые занимаются или касаются импорта, экспорта каким-то образом, естественно, ряд войн на это влияет. Если мы говорим про SBA-лоны, то COVID закончился, SBA-лоны есть до сегодняшнего дня, и очень многие, к сожалению, до сих пор страдают от этого. Это что я хотела сегодня сказать. И еще, что мы говорим про реорганизацию, мы говорим про SBA-лоны очень много. На сегодняшний день уже такая довольно вырисовавшаяся картинка насчет SBA-лонов. Сегодня SBA-лоны можно 100% можно сократить до очень маленькой суммы, если мы говорим или о активном бизнесе, или бизнес закрылся, но человек, который гарантировал эти лоны, у него есть имущество, у него есть недвижимость, у него есть личные какие-то имущества, assets. Все это, во-первых, об этом нужно подумать, потому что очень часто люди закрывают бизнес, а у человека осталась персональная гарантия, потому что лон был больше 200 тысяч, и вот об этом как-то советчики умалчивают, и вот это нужно очень внимательно на это обратить внимание, потому что это точно не лон, который будет прощен. Те, которые сегодня получают биллы от Treasury Department или от частных collection agencies по SBA-лонам, понимают, что это уже значит, что SBA не начинает, а где-то 2 года как начал процесс collection. И сегодня то, что этим занимается уже не только Treasury Department, а private agencies, из моего опыта, это говорит о том, что эти private collection agencies имеют legal departments, это значит, что SBA будет судить по этим долгам. Поэтому наняты частные collection агентства и частные адвокаты. Тем, кто гарантировал, у кого есть имущество, у кого есть дом, допустим, квартира и так далее, это значит, что это превратится в judgment, который ложится на вашу недвижимость и набирает 9% интереса в год. Все это очень важно понимать в том, чтобы понимать, что с этим делать. То есть, во-первых, как мы сказали, индивидуальная реорганизация не просто существует, а работает очень хорошо. То есть, если у вас есть, допустим, выплаченный дом, или у вас есть investment property, естественно, это не только если у вас SBA-лон, это любой долг к этому относится. Если у вас есть активные бизнесы, и вы знаете, что ликвидационное банкротство Chapter 7 для вас не вариант из-за вот этого, то да, можно сделать реорганизацию на человека, при этом сохранив все вышеперечисленное и при этом понизив долг SBA. Естественно, надо смотреть на индивидуальные случаи цифры, но это работает, 100% работает для individuals. Если у вас любой другой долг, опять же, это от какого-то судебного разбирательства в бизнесе, какой-то разлад между партнерами. Это могут быть таксы, это могут быть абсолютно другие какие-то долги, где вы персональные гаранторы. Кстати, все банковские долги бизнеса всегда персонально гарантированы. Единственное исключение — это были SBA-лоны меньше 200 тысяч. Поэтому тоже нужно понимать, что это решается через индивидуальное банкротство. Если вам не подходит из-за персональных имущества, assets, если вам не подходит ликвидационное банкротство, то реорганизация 100% работает на людей. Мы представляем просто вот поровну, наверное, и людей, и бизнеса, поэтому это 100% работает. Просто нужно обратиться. Опять же, это просто очень узкая специализация, поэтому не всегда везде, где вы спросите, вам об этом расскажут. А также про SBA-лоны я скажу, что сегодня, так как они действительно уже collection происходит и будут начинать судить, очень много процентов начисляется. В реорганизационном банкротстве мы продолжаем довольно успешно их решать. SBA не соглашается, но у нас есть пути сделать это через реорганизационный процесс, и по сей день мы это делаем довольно успешно. Поэтому если сегодня у вас назревает, и это очень часто, SBA – это не единственная проблема, это могут быть merchant advance лоны, с которыми мы отдельно и довольно успешно боремся. Это могут быть, опять же, когда рабочие судят за minimum wage и overtime неуплаты. Это может быть любые другие судебные разбирательства, любые другие долги, которые влекут за собой персональную гарантию. Зачастую нужно делать эти кейсы параллельно. Но, опять же, естественно, нужно смотреть на ситуацию. Но если у вас судебное разбирательство тоже, которое затянулось по любому долговому вопросу или какие-то вот разлады, опять же, это могут быть от партнеров до лендеров, до вендоров, это все решается очень хорошо через реорганизационный процесс. Все останавливается, неважно в каком суде вам грозит judgment. Только самое главное, самый, наверное, вот мой такой часто такой совет, который я даю всем, это не ждите judgment, не ждите решения в другом суде. Это нехорошо, это намного хуже, это очень сильно сокращает то, что мы можем сделать в нашем суде, в bankruptcy court, в реорганизационном банкротстве. Поэтому если вы видите, что судебное разбирательство против вас или вашего бизнеса не идет так, как хотелось бы, то дождаться решения суда, что я тоже очень часто слышу, это ошибочное такое мнение, неправильный выход из положения, потому что потом будет намного меньше того, что мы можем сделать в нашем bankruptcy суде. Поэтому в таких случаях я очень советую обратиться до того, что есть финансовое решение против вас, какой-то judgment и финальное решение в вашем суде, то есть в котором сейчас происходит какое-то судебное разбирательство. Ну, на сегодня, наверное, я буду заканчивать, и я хочу пожелать всем хорошей, успешной, солнечной недели, ну и до следующего раза.
1: Типа боюсь немножечко вот такого вольного к вам обращения, немножко по-небратски. Почему? Потому что вы действительно накануне вашего дня рождения обычно не поздравляют заранее, но, знаете, вот я такое лирическое отступление, когда-то я побывала, кажется, в Woodlawn Cemetery в Белмайре на могиле Марка Твена, и там я на всю жизнь запомнила эту надпись, и меня просто тогда, что называется, зацепила очень сильно эта надпись. Там написано, что Марк Твен когда-то сказал, что у вас всего два главных дня в жизни. Первый день – это когда вы родились, и второе – когда поняли, зачем. Но вот в вашем случае, по-моему, вы выбрали вот жизненный путь, жизненную тропинку правильно. Вы спасаете, в буквальном смысле, людей от банкротства, от денежных каких-то провисаний, от денежных ям и так далее, от действительно кейсы очень сложные, я не понаслышке знаю об этом, и вы спасаете людей, и люди платят вам той же монетой. Это ли не счастье? с наступающим, и мы завтра хорошую песню вам поставим в исполнении ансамбля «Поле Мориа». Ну, мы подумаем еще. Спасибо. Я хочу напомнить нашим слушателям, с нами на связи по понедельникам бывает адвокат, который занимается долговым правом ежедневно на протяжении последних 25 лет, вдумайтесь, только четверть века. Алла Качан. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает сохранить ваш капитал, ваши честно заработанные денежки. 718-513-31-45. 718-513-31-45. Ну, давайте еще раз повторю этот номер по многочисленным просьбам наших слушателей. 718-513-31-45. Алла Качан завтра отмечает свой юбилей, поэтому, дорогие клиенты, настоящие и будущие, обязательно поздравьте Аллочку нашу, и ей будет очень приятно. Спасибо. Оставайтесь на Ответном радио.
2: Мы любим Нью-Йорк.
3: Дэвид Зон Радио.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
6: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
9: Новости,
10: аналитические передачи,
9: репортажи, мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучше.
8: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-0000. 303-90-76. 303-90-76. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
11: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивные отношения к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.
12: Новости на Davidson Radio. Информация к этому часу.
13: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп поблагодарил главу UFC Дейну Уайта за турнир, организованный вчера в Белом доме. Президент назвал мероприятие невероятным. Публикацию он разместил в соцсети Truth Social. 14 июня Трамп отметил свой 80-летний юбилей. Джастин Гейджи победил представляющего Испанию грузина Илью Тапурию и стал чемпионом в легком весе. Финальный бой турнира UFC White House Freedom 250 прошел на южной лужайке Белого дома. Гейджи 37 лет, у него 28 побед и 5 поражений, Тапурии 29 лет. До этого боя у него не было ни одного поражения. В третьем раунде Гейджи отправил Тапурию в нокдаун. Врач попросил судью завершить бой, но Гейджи настоял на том, чтобы продолжить. Поединок прекратили после четвертого раунда. Тапурия отказался выходить на последний раунд. Стала известна реакция чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева. Он поздравил Гейджи с победой и высмеял проигравшего. В Нью-Йорке принят закон, направленный на борьбу с так называемым призрачным оружием, самодельным огнестрелом без серийного номера, которое можно изготовить с помощью 3D-принтера. Новые правила обяжут производителей оснащать устройство специальными защитными технологиями, способными блокировать печать. Инициативу в январе этого года предложила губернатор Кэти Хокул. Закон был принят легислатурой штата и подписан Хокул в конце мая. «Когда я вступила в должность, я пообещала жителям Нью-Йорка бороться с эпидемией вооруженного насилия. По мере развития технологий развиваются и наши самые строгие в стране законы об оружии», – отметила чиновница. Предполагается, что встроенная в принтеры программа будет анализировать каждый файл, сверяя его с цифровой базой данных деталей оружия. При обнаружении совпадений печать будет автоматически блокироваться. Кроме того, новый закон вводит уголовную ответственность за продажу, распространение или хранение нелицензированных цифровых чертежей по изготовлению оружия и его компонентов. В настоящее время в 11 штатах страны действует запрет на 3D-печатное оружие, еще 6 требуют обязательного нанесения серийных номеров. С 2017 года количество изъятого полицией призрачного оружия выросло на 1000%. За этот период правоохранительные органы конфисковали более 92 тысяч единиц. В одном из наиболее резонансных уголовных дел последних лет, убийстве гендиректора United Healthcare в 2024 году, следствие предполагает, что обвиняемый Луиджи Манджиони использовал напечатанный на 3D-принтере пистолет. Служба гражданства и миграции объявила о проверке 19 тысяч кейсов несовершеннолетних иммигрантов, получивших грин-карты через редкий статус Special Immigrant Juvenile SIJ. Эта форма легализации в большинстве случаев затрагивает 13- и 17-летних тинейджеров, ставших жертвами жестокого обращения со стороны родителей, опекунов или оказавшихся сиротами. До недавнего времени USCIS не проверяла криминальное прошлое иммигрантов SIJ по причине их юного возраста, но алгоритмы проверки выявили 19 тысяч человек с судимостями, в их числе 120 убийц, 500 членов преступных банд, включая МС-13. Министр обороны Израиля Исраэль Кац, комментируя соглашение между США и Ираном, подчеркнул, он и премьер-министр Нетаньягу проводят политику, согласно которой Цааль будет сохранять присутствие в зонах безопасности в Ливане, Сирии и секторе Газа без ограничения по времени. Из этих районов армия будет обеспечивать защиту израильской границы и населенных пунктов от джихадистских группировок. Министр добавил, что данные территории будут освобождены от местного населения, а вся террористическая инфраструктура, как подземная, так и наземная, будет уничтожена. По его словам, речь идет также о домах в приграничных деревнях, которые использовались в качестве опорных пунктов боевиков. Это главный урок событий 7 октября, пояснил Кац. Сара Джессика Паркер получила почетную степень доктора искусств Northwestern University. Награду вручили за многолетнюю поддержку искусства и гуманитарных наук, несмотря на то, что сама Паркер никогда не получала высшего образования. Церемония прошла в Чикаго. Получив награду, Паркер обратилась к выпускникам с напутственной речью. Актриса призвала сохранять индивидуальность и не позволять обстоятельствам определять жизненный путь. Она призналась, что на протяжении карьеры ей неоднократно советовали изменить внешность, подход к работе, и чаще всего она предпочитала не следовать чужим рекомендациям буквально. Отдельную часть выступления Паркер посвятила мечтам и неизбежным трудностям на пути к их реализации.
11: Погода. Дэвидсон Радио.
13: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 76 градусов по Фаренгейту, плюс 24 градуса по Цельсию.
11: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
14: Доброе утро, дорогие друзья! Спешу сообщить всем, что день грядущий нам готовит. А на лунном календаре первый лунный день встречается со вторым. Луна растущая и находится в знаке Рака. Символ дня – рог изобилия. А это значит, что сегодня будет необходимо проявлять щедрость. Сделайте кому-нибудь подарок, раздайте ненужные вещи. Все окупится, все вернется сполна. Начинать новые дела не надо. Продолжайте обдумывать свои планы, накапливайте силы для их осуществления. Сегодня может пробудиться, так сказать, зверский аппетит. Наедаться чем попало не надо, а в том, чего вам действительно хочется, отказывать не стоит. Овнам светило рекомендует заняться собственной внешностью, так как это обязательно будет замечено со стороны противоположного пола. А еще, если верить звездам, у вас может наметиться неплохая прибыль. Если у многих тельцов в финансовом плане выявляются задержки, то на любовном фронте все в порядке. Сегодня вы особенно привлекательны, сексапильны и вас даже потянет на приключения. Близнецам звезды рекомендуют никому ничего не обещать и постараться закончить начатые дела. К полученной сегодня новости отнеситесь без излишних эмоций. Своими планами не делитесь. Раки сегодня захотят идти штурмом во имя справедливости. Могу сказать одно, это ничего не решит. Поэтому от рисковых идей откажитесь и побудьте немного фаталистами, при этом мысленно представляя воплощение своей мечты. Замечательный день для львов. Настроение и физическое состояние порадуют вас и ваших близких. А еще звезды говорят, вероятно, получение приятной новости, которая повлияет на ваши ближайшие планы. А вот настроение дев сегодня будет меняться, поэтому партнерам придется нелегко в общении. Ситуация изменится во второй половине дня. Вечер украсит романтическая встреча. Весы будут озабочены решением чужих проблем. Уделите больше внимания собственному здоровью. Сегодня вам лучше отказаться от крепких спиртных напитков, острых и соленых продуктов. Скорпионам тоже нужно обратить особое внимание на органы пищеварения. Старайтесь не переедать. Откажитесь от жирной пищи. Полезна интенсивная физическая нагрузка. Водные процедуры приветствуются. Сегодня практичные стрельцы могут немного отвлечься от земных хлопот и помечтать вместе с избранниками. Звезды предвидят приятный повод для встреч с друзьями и родными. Козероги сегодня будут в центре внимания противоположного пола. День благоприятен для признания в любви и важных событий в вашей жизни. Диеты противопоказаны, старайтесь не переутомляться. Несмотря на то, что многие обстоятельства будут мешать водолеям, некий сюрприз судьбы поможет справиться с раздражителями и, возможно, прибыль будет не за горами. Многие рыбы сегодня будут суетиться, и поэтому есть риск проявить невнимательность. Рациональное мышление не принесет сегодня пользы. Сейчас вам лучше абстрагироваться от забот и полностью отдохнуть, воспользовавшись релакс-упражнениями. Дорогие друзья, вот таков был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем прекрасного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
11: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
15: Все это слышно по радио. Дэвидсон Радио. Нас хорошо.

0: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
1: My name is Gil Zohar.
2: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Новости.
7: Аналитические передачи.
6: Репортажи мнения экспертов.
7: И прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон Бич и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076. 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
9: Что это? 620 AM.
10: Здесь не остановимся.
9: Davidson Radio.
11: Чу-чу-чу, Davidson.
12: The Wellville Health Resort. A place for healing.
13: Bend over a little bit, please.
4: 30 июля 1898 года отмечается как день, когда были изобретены кукурузные хлопья. Их создателями считаются Джон Харви Келлог, его жена Элла и брат Уилл. Версий, как это произошло, много. В историях о Джоне Харви почти невозможно отличить правду от вымысла. Историки сходятся на том, что это гастрономическое открытие произошло совершенно случайно. Кукуруза – дар пилигримов новому свету, а кукурузные хлопья – мой дар всему миру. Эту фразу Энтони Хопкинс произносит в фильме «Дорога на Вэлвилл». Картина начинается с того, что молодожены Элеонор и Вильям отправляются в лечебницу одного эксцентричного доктора, его играет Хопкинс. Местный персонал принимается неистово лечить бедолаг самыми продвинутыми способами, водными процедурами, электротоком, физнагрузками и постоянными клизмами. Постояльцам здесь прописаны строжайшие диеты и половое воздержание, а на завтрак вместо вредного мяса и яиц подают некую субстанцию из кукурузной муки, вызывающую у молодоженов отвращение. Дорога на Волвилл – не вымысел. Санаторий действительно был. Все процедуры – части в обширной оздоровительной программы. А прототип героя Хопкинса – человек, чья фамилия до сих пор красуется на упаковках сухих завтраков. Джон Харви Келлог. При жизни он был известен миру прежде всего как доктор. Он один из 17 детей Джона Престона Келлога. У мальчика было очень слабое здоровье. Ему пришлось отказаться от учебы, окончив всего 3 класса, после чего он начал помогать отцу. Тот был владельцем фабрики по производству веников. Их 11-летний Джон должен был сортировать. Мальчику была присуща неутомимая жажда знаний. Он впитывал как губка все, что попадалось ему в качестве чтива. Его отец был одним из первых последователей религиозного течения адвентистов в Мичигане, пожертвовав значительные деньги его основателям Эллен и Джеймсу Уайт, чтобы те переехали в Баттл-Крик и основали там свою церковь. Джон поступил в гигиеническо-терапевтический колледж в Нью-Джерси, где из-за нехватки преподавателей, благодаря своему незаурядному интеллекту, сам преподавал химию. Затем был университет Мичигана с 6-месячным курсом по медицине, после чего он продолжил обучение в Нью-Йорке. В 1875 году Джон получил диплом врача, а на следующий год возглавил Западный институт реформы здравоохранения, основанный Уайтами, который же через год переименуют в санаторий Баттл-Крик. Тот самый из дороги на Вэлвилл. В санатории Джон Харви Келлог стал совмещать религиозные и научные взгляды. Он скоро осознал, что мир науки и мир религии плохо сочетаются друг с другом, а идеи, которые он черпал из них, зачастую противоречат друг другу. Не желая отворачиваться ни от ученых, ни от адвентистов, молодой врач решил совместить их идеи. Так формируется его собственное мировоззрение. Постояльцами санатория были Теодор Рузвельт, Бернард Шоу, Джон Рокфеллер, Генри Форд и вдова Авраама Линкольна Мэри Тодд Линкольн. В некоторых аспектах Джон Харви действительно был в числе самых передовых ученых мира. Он считал, что многие болезни – результат попадания в организм бактерий и микробов. При этом микробная теория болезни получила широкую поддержку в научном сообществе значительно позже того, как Келлог стал бороться с кишечными заболеваниями в своем санатории. Фотоактивно шли клизмы, чтобы очистить кишечник. Чтобы в него попадало как можно меньше вредных бактерий, Келлог предписывал всем своим пациентам отказ от табака, алкоголя и строгую вегетарианскую диету. Заменить мясо доктор предлагал злаками. В своем санатории он разработал для пациентов диету на основе злаковых культур. Изначально он подчивал клиентов хлопьями из смеси запеченных кукурузы, овса и пшеницы. Смесь продавалась под брендом «Гранула», но в США уже были пшеничные хлопья под этим названием. Чтобы избежать суда, Келлог сменил название на «Гранола». Со временем «Гранола» стала именем нарицательным, и теперь так называется традиционный завтрак из овся, орехов и меда. В 1890 году Джон основал компанию Sanitas Food, чтобы продавать свои завтраки за пределами санатория. А в 1894 он, его жена Элла и его брат придумали кукурузные хлопья. Точно неизвестно, как именно это произошло. Каждый приписывал заслугу изобретения себе, преуменьшая при этом роль других. Все историки сходятся в том, что произошло это гастрономическое открытие совершенно случайно. Джон якобы оставил на столе порцию пшенично-ягодного теста, из которого обычно готовилась гранола, и ушел по делам. Вернувшись на следующее утро домой, он обнаружил тарелку с засохшим тестом, но не стал его выкидывать. Вместо этого он раскатал тесто и отправил получившиеся тонкие хлопья в духовку, сочтя получившееся блюдо необычайно удачным. Джон попросил Вилла воспроизвести технологию производства хлопьев, с чем брат довольно быстро справился. Джон Харви запретил брату Виллу добавлять хлопья и сахар, поэтому тот основал собственную компанию, но об этом позже. Заявка на получение патента на хлопья была подана Джоном в 1895 году, патент получен на следующий год, продукт отправился в массовое производство. А изготавливались хлопья из разных злаков – пшеницы, риса и, конечно, кукурузы. Кукурузные хлопья братьев Келлог появились на рынке в 1898 году, и они же стали причиной семейного раскола. Уилл, не перестававший работать над технологией приготовления хлопьев, однажды предложил брату добавить в хлопья сахар. Джон считал сахар одним из возбудителей грешных мыслей и строго-настрого запретил брату менять рецептуру. Тогда Уилл в 1906 основал собственную компанию. Именно она вот уже 117 лет выпускает кукурузные хлопья, известные во всем мире. Что ж до братьев, то их вражда продолжалась до конца. Джон, правда, отправил в 1943 году Виллу примирительную записку, но примирения не случилось. В том же году всемирно известный доктор скончался в возрасте 91 года. Современный ритм жизни держит нас в постоянном напряжении. Чтобы не опоздать на работу или учебу, успеть утром завершить как можно больше дел, мы жертвуем самым важным приемом пищи – завтраком. Ограничивая его роль в повседневной жизни, мы причиняем вред собственному организму. Утром работа желудочно-кишечного тракта максимально эффективна. Завтрак уменьшает риск застоя желчи, а также снижает уровень гормона стресса – кортизола. Сильный всплеск, которого наблюдается в организме в первые 30 минут после пробуждения. Важной составляющей здорового завтрака должна быть кисломолочная продукция. Йогурт, кефир, творог – это источники пробиотиков, то есть полезных бактерий, которые способствуют улучшению работы кишечника. Сбалансированный завтрак должен содержать белки, полезные жиры, углеводы. Варианты идеального завтрака – тост из цельнозернового хлеба с авокадо, яйцом и натуральным йогуртом или йогурт с добавлением кукурузных хлопьев. Как объясняет доктор медицины Мэтт Танненберг, если мы не кормим тело по утрам, то метаболизм резко замедляется. Не хочешь, чтобы организм заблокировал сжигание калорий, завтракай в течение получаса после того, как проснулся. Выпивать стакан воды по утрам – отличная привычка, которая помогает не только похудеть, но и сохранить здоровье. Любите завтракать круассанами, любите себе на здоровье. Есть только одно условие. Чтобы избежать всплеска глюкозы, сначала съешьте белковую пищу. Я люблю яичные белки, шпинат, вяленые помидоры и козий сыр. Обычно я смешиваю все эти ингредиенты и делаю фриттату или омлет. На голодный желудок стараюсь пить много негазированной воды или кокосовой воды, чтобы восстановить уровень электролитов в организме, говорила певица Келли Роуланд в одном из интервью. Главное для меня, чтобы продукты были свежими. Я с детьми начинаю день с овсянки и фруктов. Иногда мы едим яйца и делаем стейк по утрам, рассказала Хайди Клум. Она признавалась, что раньше ей требовалось снимала усилий, чтобы уговорить детей пить смузи, когда они были маленькими. Модель платила им за каждый выпитый стакан по 25 центов. Бонус моей работы в том, что я много путешествую, поэтому могу попробовать всевозможные варианты завтрака по всему миру. Например, в Париже я ела самый вкусный шоколадный круассан из знаменитой пекарни Анжелина. В Италии ем утром фрукты, манго, яблоки и виноград. У Миранды Кер есть фирменный рецепт банановых панкейков. Приготовьтесь записывать один банан, одно яйцо, один яичный белок, 2 столовые ложки овсяной муки и кокосовое масло. Это все, что вам понадобится для приготовления этого здорового блюда. В качестве топпинга – кленовый сироп. Бон аппетит!

0: вторки, 10 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия Наталья Быстрицкая. Законопроект о бюджете штата Нью-Йорк позволит 8 миллионам жителей получить осенью чек до $200 на компенсацию растущих расходов на коммунальные услуги. Выделить на это $1 миллиард предложили губернатор-демократка Кэти Хокул и демократическое большинство в Ассамблее и Сенате штата. Подавать заявление не нужно, выплаты придут автоматически. В то же время нашлись и критики данной программы, среди которых Стив Роудс, республиканец из округа Насса. На дебатах он назвал выплаты дословно крохами с барского стола и заявил, что настоящая проблема с коммунальными платежами заключается в самих налогах и сборах. Усредненный ежемесячный билл, в который входят оплаты электроэнергии, водоснабжения, обслуживание канализации и вывоз мусора, составляет $341.46. Супермодель Кейт Мосс представила свою вторую капсульную коллекцию для Zara. Она вдохновлена винтажными находками и приправлена щепоткой бунтарства рок-н-ролла. Сквозной мотив – боха. Впервые появилась мужская линия. В ассортименте кожаная куртка в стиле Марлона Брандо, рубашки в горох, полосатые поло и классические блейзеры. Сервис по доставке товаров Instacart обновил традиционный рейтинг самых популярных трав и специй. Первое место заняла кинза – силантро. Это растение потребители предпочитают и в свежем, и в сушеном, и в смешанном виде, например, в составе дрессингов. Популярность кинзы в США растет на протяжении последних 30 лет. Изначально траву популяризовали иммигранты из Мексики, где она использовалась для приготовления сальсы, гуакамоле и такос. Затем потребление кинзы выросло за счет иммигрантов из Перу, Колумбии и Кубы. В пятерку популярных трав и специй также вошли чеснок, петрушка, лук, корица и тимьян.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Дэвидсон Радио. Радио.
3: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
4: Доброе утро, добрый день, уважаемые радиослушатели. А вас приветствует Михаил Бузукашвили, ведущий передачи «Плюс один». И как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель хотя бы, знаете, частично согласится со мной или примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. И сегодня у меня будет весьма такая противоречивая передача на тему, которую я затрагивал, но которая рождена, так сказать, новыми эмоциями и новой информацией. И я чувствую, знаете, некоторую растерянность за то, что я, в общем-то, в некоторых обстоятельствах жизни и передач вел себя, скажем так, не совсем адекватно к действительности. Дело в том, что обычно то, что я говорю, обычно то, что я советую, то, что я рекомендую, а это простые всегда советы и рекомендации, я обычно не сомневаюсь в том, что я их придерживаюсь. Ну, например, я часто говорю, я повторяю простые очень рекомендации, которые без меня все знают. Я очень часто говорю о том, что надо больше читать, и сам действительно больше читаю. Я очень часто говорю о том, что надо больше слушать музыку, и сам музыку слушаю, причем все больше и больше. Раньше я бегал каждое утро просто так, а теперь я бегаю с музыкой и разную музыку слушаю. А я раньше говорил о том, что надо заниматься физическими упражнениями. И действительно, ну, я бегаю, и не только бегаю, иногда и гимнастику делаю, и так далее, и так далее. И бегаю время от времени и марафон, что не так уж много людей делает в моем возрасте, и не только в моем возрасте. Ну, у меня разные всякие рекомендации, уважаемые радиослушатели. Больше гулять, там, больше двигаться и так далее. Я все это соблюдаю. И вдруг я неожиданно для себя, мне стыдно в этом признаться, совершенно очевидная тема, я ее, оказывается, не соблюдал. И я вам тоже рекомендовал это все, но сам этих рекомендаций, к сожалению, как-то я раньше не обращал на это внимания, а сейчас вдруг неожиданно обратил. Дело в чем? Дело в том, что я посмотрел информацию интересную, простую информацию, которую, в общем-то, в принципе, я не очень хорошо раньше знал. Оказывается, каждый ребеночек в день смеются примерно 300-400 раз. Представляете, 300-400 раз. Ну, я уж не помню, когда я был таким ребеночком и смеялся, это было очень давно. Но за многими детьми я это наблюдал. А взрослый смеется примерно 15-20 раз в день. И я, уважаемые радиослушатели, был, скажем так, задумчив насчет этого. Думаю, сколько раз в день я смеялся. И очень часто говорил о пользе смеха, о пользе улыбки, о пользе шутки и так далее. А как-то не задумывался над тем, не считал, сколько же я смеюсь. И я вот не помню, сколько я смеялся месяц назад, сколько я смеялся там, две недели назад, неделю назад, а вот сколько я смеялся вчера, позавчера, примерно помню. И до 20, я вам честно скажу, не дотягиваю. И мне стало немножко стыдно, что я рекомендую такие вещи, которых сам не придерживаюсь. Я обещаю вам, что я исправлюсь, уважаемые радиослушатели. Я исправлюсь и больше буду смеяться, и больше буду находить поводов для смеха, потому что, к сожалению, жизнь иногда бывает такой серьезной, что, как говорится, не до смеха. И когда я говорил, что ныне люди, многие смеются 15-20 раз в день, то есть немало таких людей, которые вообще практически чуть ли никогда не смеются. Честно говоря, не хочу на них быть похожим. Ну и сегодня я затрону эту тему и о смехе, и об улыбке, и о юморе, и тему, которая, в общем-то, она вечная тема, уважаемые радиослушатели. Но сегодня тоже я не уверен, как я буду с вами разговаривать, уважаемые радиослушатели. Абсолютно ли я уверен в том, что я, в общем-то, знаю точно, что связано с этой темой? Потому что иногда у меня возникают сомнения. Я говорю о пользе юмора. Я говорю о том, что юмор продлевает жизнь. А может быть, я иногда, скажем так, преувеличиваю эти мысли. Ну, это не мои мысли, конечно. Но эти общие мысли. И, может быть, я просто иногда не понимаю этой ситуации. Ну, те радиослушатели, которые меня слушают, наверное, знают, что я очень часто говорю о книгах, я очень часто говорю о писателях. А давайте вот на писателях проясним эту ситуацию, которая иногда у меня вызывает, вот сейчас вызывает некоторую неопределенность. Возьмем классическую русскую литературу. Лев Толстой. Жил, кстати говоря, 82 года и, может быть, прожил бы еще немало лет, если бы вы знаете, что с ним случилось. Он решил 82 года уйти из дома, сменить свою жизнь, простыл и умер в результате этого. Итак, Толстой, итак, Достоевский, итак, Тургенев, итак, Гончаров, Герцена возьмите, Горького, Алексея Толстого, многих еще писателей, Бунина, Куприна, я много мог бы писателей перечислять. Каков средний возраст этих писателей? Не трудитесь подсчитывать. Подсчитано, что это ровно 70 лет. А теперь возьмем поэтов, тоже самых крупных. Пушкина возьмем, Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Фета, Блока, Маяковского, Есенина. Ну, еще много я имен мог бы перечислить. И вы знаете, какой средний возраст поэтов? 52 года. И этих, и других, которых я не перечислил. Это несмотря на то, что, вы знаете, многие из этих поэтов и из других поэтов, которых я не называл, в общем-то, они умерли не своей смертью, они умерли, вы знаете. Пушкин после дуэли, Лермонтов на дуэли. Лермонтову вообще было 27 лет, совсем молодой человек с наших сегодняшних понятий. Ну, знаете, этого Есенина.

говорит арифметика. Средний возраст 48 лет. Меньше, чем поэтов, хотя поэты почти половина умерла не своей смертью. А сатирики, за исключением Петрова, погибшего на войне, все умерли своей смертью. Но какой ранее? Гоголь и Чехов, ну, я уже говорил, едва перешагнули 40-летие. Ильф и Петров не дожили до 40 лет. И так далее, и так далее, и так далее. И здесь у меня возникают сомнения. И когда я так убеждаю и радиослушателей, и себя, что юмор продлевает жизнь, то вот сейчас у меня возникают иногда сомнения, так это или не так. Ну, я перечислил некоторых классиков там, русской литературы, а если брать классиков литературы на английском языке, например, Марк Твен, мною любимый, и вами тоже, я уверен, любимый, жил 75 лет. А вот, например, один из самых знаменитых английских сатириков, Оскар Уайльд, жил всего лишь 46 лет. 46 лет всего жил. Понимаете? А ведь сатирик был какой. Кстати, он... Коль скоро я говорил о писателях на английском языке, он, одно из его высказываний было так, что Америка и Англия во многом схожи, во многом кроме языка. Язык был у них разный. Такой был очень остроумный человек. Но, повторяю, прожил всего лишь 46 лет. И так вот иногда думаешь. А действительно вот... Юмор, сатира. Уж больше, чем юмор и сатиры, чем у Оскара Уайльда, мало у кого было. И тем не менее прожил всего лишь 46 лет. Как быть? Как быть? С этой мыслью, что юмор продлевает жизнь. И много очень в связи с этим напрашивается, скажем так, ассоциация и сравнение. И тем не менее, уважаемые радиослушатели, тем не менее, у меня вот такая все же есть вера, что благодаря юности, юмору и сатире наша жизнь становится более насыщенной, более, скажем так, оптимистичной. И наша жизнь, в общем-то, продлевается. Это несмотря на те факты, которые я привел, уважаемые радиослушатели. Потому что мне кажется все же, что отдельно взятые факты не могут, им трудно объяснить тенденцию. И я хочу вам сказать, уважаемые радиослушатели, что действительно ведь, как получается? Получается так, что в принципе, очень много зависит от того, как мы относимся к этой жизни. В общем-то, я просто хочу сказать, что чем больше мы смеемся, это я все же уверен, несмотря на противоречивость этого, чем больше мы смеемся, чем больше мы радуемся жизни, тем больше жизнь приносит нам удовольствие. В общем-то, в принципе, я хочу сказать, что смех – это двигатель, скажем так, двигатель жизни. И у всех успешных людей, где бы они ни жили, есть одна общая черта. Они научились видеть забавную сторону негативных событий. И в любом событии, какое только может случиться в жизни, есть позитивный, мне кажется, юмористический аспект. Надо только приглядеться к нему. Исследование юмора и сатиры, юмора и смеха, их психологического и физиологического воздействия на человеческий организм, в общем-то, мне кажется, показывают, несмотря на то, что есть и противоречивые факты, некоторые из которых я вам назвал, мне кажется, показывают, что смеяться и улыбаться – это полезно. Вспомните, как кто-то рассказал вам великолепный анекдот, который заставил вас корчиться от смеха, так что вы не могли взять себя в руки. Как вы себя после этого чувствовали? Все тело, вроде бы покалывало, да? Вот. Вспомните вообще, какое удовольствие вам доставляли разные смешные истории. И говорят, что вырабатывается...

0: эндорфин, который помогает нам, скажем так, получить определенную дозу, дозу здоровья. Те, кому трудно смеяться над жизнью, часто обращаются, в общем-то, ну, скажем, ну, к алкоголю или к наркотикам, чтобы достичь этого чувства, так сказать, прихода. Алкоголь ослабляет внутренние запреты и позволяет людям смеяться, что, в свою очередь, высвобождает эндорфины. Так что, в общем, очень много, знаете, очень много таких... таких вещей, которые ведут к тому, что, в общем-то, жизнь наша становится во многих ситуациях гораздо более веселой, когда мы смеемся. Хорошенько посмеявшись, мы порой говорим: «Я хохотал до слез». Слезы содержат энцефалин, один из естественных транквилизаторов организма, который облегчает боль. Мы плачем, мы переживаем болезненное событие, а эндорфины помогают, так сказать, самоанестезии. Так что куда ни кинь, везде, мне кажется, все, что связано с нашим смехом, все, что связано с нашим чувством юмора, это продлевает жизнь. Хотя, повторяю, некоторые факты свидетельствуют о том, что есть и другая альтернатива этого. В общем-то, в принципе, я хочу сказать, очень много существует разных бесчисленных историй о людях, которые достигают намеченных целей, используя оптимизм, используя смех, используя хорошее настроение. И очень много зависит от того, кого мы питаем. Есть такая старая притча: старик говорит внуку: «Внучек, каждым из нас происходит бой между двумя волками. Один волк – это зло, это гнев, это зависть, это алчность, это возмущение, это комплекс неполноценности, это ложь, это эго, эгоизм. Второй – это добро, это мир, это надежда, это радость, это любовь, это скромность, это доброта, это, в общем-то, истина», и так далее, и так далее. Мальчик подумал и спрашивает: «Дед, а какой волк победит?» И старик спокойно отвечает: «Тот, которого ты кормишь». И давайте будем, если у нас эти два волка, то давайте будем кормить того волка, который внушает нам мир, надежду, радость, любовь и прочие замечательные качества. И вообще люди делятся на тех, которые, скажем так, вы это прекрасно знаете, которые успешны, которые неуспешны. И для ориентира некоторые обычные мне привычки успешных и неуспешных людей. Ну, успешные люди, да, больше смеются, больше прибегают к юмору, а неуспешные очень серьезные часто бывают. Успешные люди делают другим комплименты, неуспешные люди критикуют других, успешные люди прощают других, а неуспешные люди затаивают обиды. Успешные люди поощряют других добиваться успеха, а неуспешные люди надеются, что другие потерпят неудачу. Успешные люди видят забавную сторону события, а неуспешные часто расстраиваются из-за события. Успешные люди могут быть благодарными, а неуспешные люди думают, что все тебе обязаны. А успешные люди говорят об идеях, а неуспешные люди говорят о людях и о проблемах. Успешные люди регулярно читают, а неуспешные люди каждый день регулярно смотрят телевизор. Успешные люди имеют список дел, а неуспешные люди плывут по течению. Успешные люди постоянно учатся, а неуспешные думают, что все знают. Успешные люди признают заслуги других, а неуспешные приписывают все заслуги себе. Успешные люди делятся информацией, а неуспешные держат все при себе. Успешные люди ожидают перемены, принимают их, а неуспешные люди боятся перемен. Успешные люди ставят планы и ставят цели, а неуспешные не имеют планов и не имеют целей. Так что, в общем-то, в принципе, я хочу сказать, уважаемые радиослушатели, очень много таких правил, которые помогают нам жить жизнью. Нравится вам это или нет, вы станете средним, скажем так, арифметическим показателем пяти людей, с которыми плотнее всего общаетесь. Вот есть такое вот исследование. Если вы самый успешный человек в своем дружеском кругу, то со стороны других будет постепенно присутствует безмолвное давление, которое постепенно оттянет вас к среднему уровню доходов, достижения собственности и отношения к жизни этой группы. Или наоборот, самый неуспешный человек в группе больше всего выигрывает, потому что его постепенно подтягивают к среднему арифметическому этой группы. Так что вот надо выбирать друзей, выбирайте их тщательно. И вообще я хорошую мысль такую читал, которая мне запомнилась, что каждый человек должен иметь минимум двух друзей, причем один должен быть старше него, а один должен быть младше него. Так что, в общем-то, в принципе, еще Фрейд говорил, Зигмунд Фрейд, знаменитый психолог, смех сбрасывает напряжение и психическую энергию, что полезно для здоровья. Вот почему смех действует как адаптивный механизм, когда человек расстроен, разгневан или опечален. И, в общем-то, как сейчас многие, в общем-то, находятся, скажем так, чуть ли не в постоянных стрессовых ситуациях. И эти ситуации их доводят до такого весьма сложного психического состояния. И по сегодняшним оценкам Американской медицинской ассоциации, более 80% всех болезней, которые заставляют человека идти на прием к врачу, связаны со стрессом. Стресс показал себя как главный спусковой механизм, по крайней мере, 85% всех раковых и других серьезных заболеваний. Так что, в общем-то, в жизни каждого человека полно стрессов, которые расшатывают его иммунную систему. Человеческий организм в процессе развития приспособился иметь дело со вспышками стресса по мере их возникновения. Но если говорить о наших далеких предках, то у них были другие стрессы, чем у нас. За нашими далекими предками погони устраивали там саблезубые кошки, и тело нашего далекого предка переживало гигантский стресс, но длился он недолго. Если он сражался с врагами, стресс мог длиться, ну, сколько сражаешься с врагами, до часа, пока не заканчивалась схватка. Если ему не нравился сосед, он мог избавиться от стресса, по-быстрому прикончив источник раздражения и жить дальше своей жизнью. Человеческое тело адаптировано, чтобы справляться со стрессом быстро, а потом возвращаться в нормальный режим. Однако для наших современников стресс 21 века выглядит совершенно иначе. Наши организмы не приспособлены с ним справляться. Тревожность, вызванная большими, скажем так, иногда большими нашими финансовыми проблемами. Бывают у нас и финансовые проблемы, и угрозы увольнения, и угрозы развода, и угрозы серьезных заболеваний и так далее. Эти проблемы могут тлеть буквально десятилетиями. И мы не рассчитаны, наверное, на то, чтобы справляться с такими событиями и длительным состоянием стресса, которое они порождают. Что же, уважаемые радиослушатели, я сейчас сделаю некоторую паузу для того, чтобы прозвучала реклама, а потом продолжу свой.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие Это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: когда угодно и где угодно. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
1: «Davidson Radio».
2: Американское радио на русском языке.
1: «Davidson Radio».
2: «Davidson Radio».
3: Итак, уважаемые радиослушатели, продолжаем нашу передачу после рекламной паузы. Напоминаю, что это передача «Михаил Базукашвили плюс один», и я вам часто говорю о том, что все, что я говорю, может быть предметом, скажем так, размышления, и не обязательно, чтобы радиослушатели согласились со мной, но если хотя бы один радиослушатель примет сказанную мной как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. И сегодня я говорил о том, что я часто рекомендую нашим радиослушателям разные простые вещи, которые без меня многие рекомендуют, что надо и читать побольше, и музыку слушать, и там спортом заниматься, и так далее. И сам этому следую. Но вдруг я неожиданно для самого себя, как-то раньше об этом не задумывался, я обнаружил, что я люблю говорить о пользе смеха, о пользе улыбки, а сам, в общем-то, в принципе, обнаружил, статистика такая, что средний ребеночек смеется 300-400 раз за день, а средний человек смеется, взрослый человек смеется 10-15-20 раз за день, понимаете? Далеко до ребенка, а некоторые вообще никогда не смеются и так далее. И я вдруг обнаружил, что когда я кому-то рекомендую там читать, там музыку слушать, там заниматься спортом, я этому следую, и читать люблю, и музыку слушаю, и спортом занимаюсь. А вот насчет смеха я как-то пытался подсчитать, и, знаете, до 20 раз в день не дохожу. Теперь я исправлю свою жизнь и буду больше уделять внимание смеху. И вот я в связи с этим, я как-то приводил его имя, и сегодня хочу о нем более подробно поговорить. А я вспоминаю Нормана Казинса. Уважаемые радиослушатели, я раньше о нем читал, а недавно еще читал, достал его книгу «Анатомия болезни». Это его книга, которая была написана много лет назад. И эта книга, в общем-то, была, ну, сенсацией в Америке. Опираясь на собственный опыт, автор показал, что положительное эмоциональное состояние может вылечить даже от очень-очень тяжелой болезни. И много-много лет назад журналист, главный редактор Saturday Review Норман Казинс вдруг почувствовал себя плохо. У него, ну, до этого был нормальный человек, и вдруг сразу у него резко изменилось его здоровье. Повысилась температура, появилась ломота во всем теле. Состояние здоровья быстро ухудшалось. Уже через несколько дней ему стало трудно двигаться, поворачивать шею, поднимать руки. Ему пришлось лечь в больницу, и скоро был поставлен диагноз. Но я не очень разбираюсь, уважаемые радиослушатели, такой, скажем так, сложной медицине. Но диагноз у него был такой: анкилозирующий спондилоартрит. Это дегенеративное заболевание, которое вызывает разложение коллагена, фиброзной ткани, связывающей вместе клетки тела. Болезнь очень сложная, и он очень сложно ее переносил. С огромным трудом шевелил руками, ногами, переворачивался в постели. Наступил момент, когда он не смог разомкнуть челюсти, чтобы немного даже поесть. Страх, тоска, обида на несправедливость судьбы охватила его. И Кантинс перестал разговаривать даже с близкими людьми и проводил целые дни, отвернувшись в стене больничной палаты. И у него был лечащий врач, доктор Хицит, который поддерживал Кантинса. Как мог, он привлекал для консультации лучших специалистов, но болезнь прогрессировала. И тогда Норман спросил врача о своих шансах на выздоровление. И ответ его потряс. Из 500 больных коллагенозом выздоравливает только примерно 1-2, максимум 3 человека. Ночь после этого разговора он не смог спать. Он думал о том, что до сих пор врачи заботились о нем и делали все от них зависящее, но это не помогло. И он думал, что если я хочу остаться в живых, надо действовать самому. И поскольку и врачи, и лекарства бессильны перед моей болезнью, я должен найти другой способ, скажем так, исцеления. И он вспомнил слова доктора Хитцига о том, что организм мобилизуется на борьбу с любой болезнью, если его эндокринная система работает на полную мощность. А страх, уныние, длительная депрессия, по наблюдениям ученых, наоборот, угнетают деятельность эндокринной системы. И в ответ на эти негативные эмоции надпочечники выделяют гормоны стресса. Ну, в общем, куда ни кинь, как говорится, у него была одна дорога. Везде, везде клин. И размышления привели Нормана Кантинса к очередной мысли, очевидной мысли для него. Если отрицательные эмоции, угнетая эндокринную систему, являются провокаторами, скажем так, заболевания, то эмоции положительные, активизируя ее деятельность, могут стать стимуляторами выздоровления. И он выписался из больницы и поселился в гостинице. Он решил, что если он хочет остаться в живых, он не имеет права дальше пребывать в роли человека, пассивно ожидающего собственной смерти. Он просто обязан мобилизовать все резервы духа и тела с помощью смеха. И это было нелегко, когда лежишь неподвижно, прикованный к постели, и каждый сустав ноет от боли, тот, как говорится, не до смеха. Ну, у Кантинса стал вырисовываться план действий. Несмотря на протесты врачей, он выписался, повторяю, из больницы, переехал в номер гостиницы, где ничто не напоминало ему о болезни. Ну, зрительно. С ним оставался доктор Хицик, который стал ему близким другом. И он одобрил идею Кантинса использовать смех для активизации всех биохимических реакций в организме. И в гостиничный номер был доставлен кинопроектор, а также лучшие комические фильмы и лучшие комические книги. И Кантинс почувствовал себя невероятно счастливым, когда 10 минут спустя, после вынужденного смеха, все-таки ему дали такой анестезирующий эффект, что это позволило ему проспать 2 часа без боли. Впервые он за долгое время вот так спал. После того, как болеутоляющее действие смеха закончилось, сиделка вновь включила кинопроектор. Или она читала Кантинсу юмористические рассказы. Так продолжалось несколько дней. И представьте себе такую невероятную буквально ситуацию, что страшные боли перестали мучить Кантинса. Анестезирующий эффект смеха был доказан. Далее нужно было узнать, сможет ли смех оказать такое же благотворное действие на эндокринную систему, за счет чего мог бы снизиться, так сказать, воспалительный процесс. И чтобы установить это доктор Хицик брал у Кантинса анализы крови непосредственно перед сеансом смеха и после него. И каждый раз результаты анализов подтверждали, что воспалительный процесс в организме шел на убыль. И Кантинс чувствовал себя окрыленным. В общем-то, программа смехотерапии у него была, которая все более обретала полную силу. Кантинс смеялся в день не менее, я замолкаю на секунду, чтобы вы осознали больше это, какое время он смеялся в смех. он смеялся в день. 6 часов он в день смеялся. Его глаза опухли от слез. Но это были слезы выздоровления. И дозы противовоспалительных средств снижались. И со временем он совсем прекратил принимать лекарства. В том числе и снотворные. К нему вернулся сон. И через месяц Казин смог впервые без боли пошевелить пальцами рук. Он не верил своим глазам. Утолщение и узлы на теле стали уменьшаться. Еще через месяц он смог активно двигаться в кровати. Это было прекрасное ощущение. И наступил момент, когда он встал с постели. Правда, еще много месяцев он не мог, не мог чувствовать себя абсолютно нормальным человеком. Не мог сказать, скажем так, поднять руку для того, чтобы снять книгу с верхней полки и так далее, и так далее. Еще дрожали колени, а ноги подкашивались при ходьбе. Но он уже настолько оправился от болезни, что мог вернуться к работе. Уже одно это было для Казинца настоящим чудом. И у него была собственная теория, согласно которой в каждом человеке содержится целительная энергия, которую большинство из нас просто не знают, как использовать. Так что вот такая вот история, уважаемые радиослушатели. Я его вспоминал, но, в общем, сейчас подробно о нем рассказываю. И эта книга, которую я раньше не читал, вот недавно прочитал, «Анатомия болезни», вызвала очень много таких позитивных эмоций. Так что, в общем-то, очень много зависит от психологии, скажем так, от веры, от того, как вы, скажем так, сможете адаптироваться к этой жизни. Потому что эта жизнь, в общем-то, в принципе, во многом зависит от нас, от нашего восприятия этой жизни, от нашего восприятия реальности, сегодняшней реальности, которая может стать завтрашней реальностью. В общем-то, в принципе, уважаемые радиослушатели, я хочу сказать, что сегодняшняя реальность, она очень-очень, мне кажется, замечательная. Вы, конечно, все, если не заметили, то многие заметили, если не все заметили, то многие заметили, в какое благословенное время мы живем. Никогда, никогда, никогда, я уверен, в истории человечества жизнь была такой безопасной, как сейчас. Некоторые из вас, может быть, скажут, что я чепуху говорю, приведут множество фактов и аргументов, безусловно, свидетельствующих о том, что наша сегодняшняя жизнь тоже полна катаклизмом. Достаточно посмотреть любую новостную программу телевидения, чтобы в этом убедиться. Это действительно так, но все же я настаиваю на своем. У нас, правда, тоже существование не безоблачное, но все же мы живем, мне кажется, век массового благополучия. Никогда еще, я уверен, личность не была так защищена от превратности судьбы, как в наши времена. Представьте себе, что вы родились в Спарте, в Древней Греции, в Риме родились в эпоху нескончаемой борьбы за власть, или позже родились в Средние века. Тогда у вас была бы не очень приятная, была бы приятная вероятность спасть вместе с 300 спартанцев у Фермопил, принять яд вместе с Сократом, быть распятым на кресте или оставаться без головы, как это случилось с Цицероном, а то и погибнуть под мечом какого-нибудь невежественного и немытого крестоносца. А представьте себе, какая была жизнь у многих красивых женщин. У красивых женщин была всегда опасность, что их признают ведьмами, и для этого не надо было больших доказательств. Если их признавали ведьмами, они никак не могли оправдаться, потому что церковные законы говорили о том, что если ее пытаешь, и она пытки выдерживает, значит, дьявол поддерживает ее, и так далее, и так далее. Так что оправдаться она никак не могла. И не только женщин сжигали. Как бы вам понравилась перспектива быть сожженным на костре вместе с Джордано Бруно? И согласитесь, в наше время у каждого из нас больше шансов дожить до счастливой старости, чем у наших предков. Ну, у наших предков, в общем-то, считалось, что там какой-то определенный возраст, который сейчас кажется молодым. Тогда это считалось... весьма пожилым возрастом. Помните Достоевского, братья Карамазовы? Вошел старик 40 лет, сейчас если какому-нибудь человеку в 40 лет сказать, что он старик, он просто обидится. Раньше при Достоевском это была глубокая старость. Достоевский, ну, исторически сравнительно недавно жил от нас, исторически, конечно, если брать. Так что у нас больше поводов для смеха, уважаемые радиослушатели, чем было поводов у наших предков. Так будем же радоваться, что у нас такие гуманные законы, и в обозримом будущем нам ничего вроде бы существенного не угрожает. Ну, если только там ученые, конечно, нам не придумают какие-то там новые механизмы, если нас не будут вытеснять, и искусственные интеллекты, и так далее, и так далее. Но, как говорится, это завтра, не завтрашний, а послезавтрашний день, да? В историческом смысле этого слова. А почему же мы, вопреки вышесказанному, очень часто ходим с такими кислыми физиономиями, у нас такие кислые, совершаем разные нехорошие поступки, за которые, сами понимаете, не будет нам никакой награды? Почему многие из нас лишены этого замечательного таланта, который, в общем-то, называют талантом радости жизни? Это когда проснешься утром, и сердце радуется. А просто так, потому что солнце заглядывает в окно, или дождь идет, и вокруг свежо и прохладно. Потому что можешь встать и без посторонней помощи выйти на улицу. Потому что сегодня месяц или там через полгода ждет тебя встреча, которая освещает жизнь впереди. А если не ждет, то рано или поздно, но все равно что-нибудь хорошее произойдет. Потому что, как ни крути, а жизнь чертовски привлекательная штука. И альтернативы я еще не придумал. Почему же так много недовольных вокруг? Иногда, знаете, даже я по походке различаю такого человека, который всем недоволен, даже по походке. И если это знакомый человек, то, ну, ничто такого человека не успокоит. Давать ему совет, это все равно, что там, я не знаю, дикое животное учить играть на мандолине. Помните рассказ Шолома Алейхема, когда пришел к нему человек за советом, разводиться с женой или нет? Разговор был нескончаемый, чтобы ему не советовали. Причем порой и самое противоположное, скажем так, сомневающийся муж соглашался, говорил, что да, это разумно, но находил аргументы против. И так до бесконечности. Это же ему надо было решать, а он хотел свое решение свалить на другого. В конце концов, в него запустили чернильницу и так далее, и так далее. Ну, чернильницы запускать никого не будем, тем более, что чернильниц, по-моему, в наше время уже не существует. Но, знаете, иногда стоит избегать некоторых наших знакомых, которые, ну, нагружают нас своими проблемами. Каждая встреча с ними – это тяжелое испытание. Они обрушивают на нас такое количество своих бед, такое количество жалоб на окружающий мир, что становится не по себе под тяжестью этого бремени. Есть такие сборники, они в любом книжном магазине продаются, ну, примерно у них название такое «Мире позитивных мыслей». Так вот, некоторые люди никаких позитивных мыслей не воспринимают, а живут только в ауре разных реальных и придуманных забот, тревог, сомнений, и все для них не так. Ну, в общем-то, этот мир, конечно, несовершенен, но поскольку у любого из нас нет никаких шансов переделать его, то приходится как-то распределять груз этого несовершенства. Можно и нужно, конечно, помогать ближнему, но когда он ничего не хочет делать сам для себя и только жалуется, что с ним поделаешь? Не запускать мне ведь в него там чернильницу, да? Я как-то говорил, мне попалось такое высказывание, которое я очень часто вспоминаю. Это очень простое и очень непритязательное высказывание. И оно мне запомнилось. Ты приходишь в этот мир на короткое время. Не торопись, не беспокойся и будь уверен, что ты вдыхаешь аромат цветов на своем пути. И вот это вот, не ахти какая оригинальная мысль, в общем-то, я не знаю, я проникся ею. Кстати, эта мысль принадлежит не философу какому-нибудь знаменитому, не писателю знаменитому, а знаменитому американскому игроку в гольф Уолтеру Хагену. И все-таки, знаете, я подумал, помню, когда я первый раз прочитал эту мысль, а я подумал о том, что, черт подери, я всегда был так занят, что не обращал внимания на цветы. И осознав сей прискорбный факт, я стал с подозрением приглядываться к знакомым и незнакомым людям. И с огорчением пришел к выводу, что я не исключение, а что многие из этих людей, они тоже, наверное, никогда не вдыхают аромат цветов. Разве может быть только время от времени, когда там кому-то дарят жене или там кому-то еще цветы на день рождения? Но это не в счет. Да и тот ли аромат у цветов, купленных в лавке и прошедших через чужие руки? А так, в повседневности люди с цветами дела не имеют, потому что у них нет времени, да и жизненные пути их с теми местами, где растут цветы, расходятся, и так далее, и так далее. И вообще, до цветов мало кому есть дело. Чему только люди не предаются от всей души, так это тому, чтобы нарушить заповеди Хагена. Помните, не торопитесь, не беспокойтесь. А мы почти всегда, в общем-то, торопимся и беспокоимся. И мне кажется, что, в общем-то, в принципе, очень важно в любой ситуации сохранять присутствие духа. И вот я вот сейчас вспомнил одну историю, которую я иногда вспоминаю, у художника Николая Рериха, его до сих пор ценят в Америке. В начале 20-х годов с большим успехом проходили здесь выставки картины. В одном городе известный меценат дал торжественный обед в честь художника. Все было обставлено с роскошью по высшему разряду. И на обеде присутствовали все знаменитости города. И пожилые хозяева непринужденно развлекали гостей. А после обеда одна из приглашенных сказала Рериху: «Потрясающий прием!» И доверительно добавила: «Скорее всего, последний в этом доме». Рерих с удивлением посмотрел на собеседницу, а та, понизив голос, объяснила, что хозяин практически разорен и не далее, как вчера, лишился последних 3 миллионов. Рерих был потрясен. Конечно, это удар для него. Особенно учесть, если его возраст. Ему уже 74 года, закончила дама. И вот такая драматическая ситуация. Это поразило Рериха, и его заинтересовала дальнейшая судьба этого человека. И со временем он узнал, что после этого грандиозного приема бывшему миллионеру вместе с женой пришлось обосноваться в своем гараже. Казалось, 74 года все заключено, но 3 года спустя этот человек вновь стал миллионером и вернулся в свой прежний особняк. Так что видите, как в жизни все разнообразно. Всегда надо в каждой стороне видеть хорошую вещь. И хотя есть противоречия в этом, всегда надо больше смеяться и улыбаться. Смеха вам хорошего и улыбки, уважаемые радиослушатели. Это была передача Михаила Базукашвили +1. Всего доброго и до новых встреч в эфире.
1: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
12: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
16: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
12: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
16: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
17: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.

0: Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости. Новости вне политики.
2: Новости вне политики.
3: Студия Наталья Быстрицкая. Кристина Арбакайте с мужем Михаилом Земцовым побывала на выпускном своей 14-летней дочери Клавдии в Майами. Она перешла в Старфорд-школу. Видео с выпускного, в котором родители поздравляют дочь, Арбакайте опубликовала в Инстаграме. «Впереди самое интересное», – подписала видео Кристина. Клава – младший ребенок 55-летней Арбакайте от бизнесмена Михаила Земцова. У певицы также двое сыновей от предыдущих отношений – 28-летний Дэнни от Руслана Байсарова и 35-летний Никита Пресняков, который живет в Лос-Анджелесе. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о планах правительства запретить доступ в социальные сети для детей младше 16 лет и ввести ограничения на работу игровых платформ. Он подчеркнул, что не готов к компромиссам, когда речь идет о безопасности и счастье детей. Запрет будет распространяться на Инстаграм, ТикТок, Фейсбук, Ютуб, Снапчат, Твич и Reddit, но не на мессенджер WhatsApp. Будут введены ограничения на общение с незнакомцами и ведение трансляций в интернете. Подобные меры рассматриваются или уже утверждены во многих других странах. Первой, кто запретил детям соцсети, стала Австралия. Регулярное употребление пломбира может снизить риск развития диабета и сердечных заболеваний. Согласно исследованию, с участием 40 тысяч человек, у тех, кто ел мороженое не реже 2 раз в неделю, реже развивался диабет 2-го типа. Также в них наблюдался более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые связывают эффект с мембраной жировых капель молока, которая сохраняется в натуральном пломбире и может влиять на чувствительность организма к инсулину.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
9: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.
0: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня у нас один корреспондент, поскольку Александр Кан отбыл в командировку и не будет ни в этот понедельник, ни сегодня, 15 июня, ни в следующий понедельник, 22 июня. Так что у нас и сегодня, и в следующий понедельник в обеих частях программы Израиль. Наш корреспондент из Израиля Александр Маестровой. Сегодня вся тема, вся программа будет посвящена израильским темам. На связи наш корреспондент из Израиля Александр Маестровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Александр, ну что, стремительно развиваются события в иранском направлении. Вчера еще утром Трамп говорил о том, что Израиль поторопился ударить по Ливану. Был ликвидирован один из высокопоставленных командиров Хизбаллы, Али Муса Дагдук. Это происходило вчера в воскресенье, вот буквально утром. А через несколько часов посредник Пакистан, который участвует в переговорах между Соединенными Штатами и Ираном, объявил о том, что достигнуто соглашение. После этого Трамп сказал, что соглашение достигнуто. Вчера, кстати, было его 80-летие. Так что можно поздравить президента с его днем рождения. Здоровья, вдохновения и удачи. Удачи для всех нас. В его жизни удача, как в жизни каждого из нас, это, конечно, немаловажная вещь. Но он президент Соединенных Штатов. Удачливый президент – это удачливый президент для Соединенных Штатов, для нас, американцев, да и для вас, израильтян. Значит, вот вчера как раз было 80-летие, после этого он выступил, после заявления Пакистана, и сказал, что соглашение очень хорошее, к этому мы привыкли, соглашение всегда у него хорошее, и будет подписано соглашение в пятницу в Женеве. Видимо, вылетит. Мы говорили о том, что процедура, скорее всего, будет определена следующим образом. Джей Ди Венс, вице-президент, вылетит, и там состоится соглашение. А Иран уже объявил о том, что соглашение очень хорошее, и это победа тегеранского режима. Ну вот, давайте начнем с этой темы. Пока больше, я смотрю, никаких таких основных сообщений нет. Ормузский пролив, сказал президент Соединенных Штатов, будет открыт после того, как будет подписано соглашение. Так что он вчера как-то заявил, что я уже открываю Ормузский пролив, прекращаю блокаду Ирана. Насколько можно понять из сегодняшних сообщений, это не произошло моментально. Это произойдет, скорее всего, если будет подписано соглашение, если мы должны говорить, когда мы говорим о современной политике, о том, что вот все это происходит на наших глазах, если. Если соглашение будет подписано, то тогда первое, второе, третье. Пожалуйста, Александр, вам слово.
1: Давайте, Геннадий, начнем с того, как развивались просто последние события. Это позволит нам более полно увидеть картину. Значит, очередной обстрел Хизбаллы, северных поселений в Израиле. Опять дроны, опять ракеты. В результате Израиль обстреливает Дахию. Вот ту самую Дахию, не буду повторяться, о которой мы много раз говорили. Шиитский район, где находятся командные пункты, штабы Хизбаллы. Обстреливает он точно. Ну, действительно, бить буду больно, но аккуратно, как говорил известный герой Папанова. Так вот, в результате этого удара уничтожается один из главарей Хизбаллы, которого зовут Али Муса Дагдук. Этот Али Муса Дагдук – личность знатная, знаменитая. Кстати, и Линдси Грэм сказал об этом, сенатор, что он несет ответственность за гибель 5 американских военнослужащих. Он занимался терактами против Израиля, против Америки. Уничтожает. После этого начинается возмущение в Белом доме. Трамп просыпается и выступает с заявлением, где опять звучат уже знакомые и до боли привычные слова «факин» и все последующее, то есть нецензурщина, в которой он обвиняет, что такое Нетаньяху делает, зачем он это делает, и это, в общем-то, совсем не надо было делать, но всего-то обстреляли какие-то поселения. Но если я, например, скажу, что если бы кто-то с мексиканской границы обстрелял, скажем, какие-то города в Нью-Мексико или в Техасе, и потом я бы сказал, что ничего страшного, или вы бы сказали, то я думаю, что большинство людей бы просто были бы в бешенстве. Но так он вот считает, так он считает. Далее, Иран заявляет о том, что эта сионистская вот акция не пройдет безнаказанно, и говорит, что мы подвергнем Израиль ударам. Вот то же самое уже, знаете, то, что мы наблюдали, это, как говорится, опять тоже кино. Кино и немцы, значит, иранцы бьют по нам, мы бьем по Ирану. Все повторяется, но нет. Потом появляется сообщение СМИ, что, значит, Трамп убеждает, и, судя по всему, убедил Иран отказаться от ракетного удара по Израилю после вот этой вот атаки по Дахе, значит, и придал ему какой-то подарок. Какой подарок, никто точно не знает, но, судя по всему, дал подарок, потому что удара не последовало, а иранцы заявили, в свою очередь, что они получили некие привилегии, и то, что и ливанский вопрос отныне и до конца веков увязывается, значит, с соглашением между Соединенными Штатами и Ираном. То есть это, по сути дела, подкармливание шантажиста. Ну, в частности, этот момент тоже выглядит, не знаю, это как-то выглядит странно, и это мягко говоря. Что касается самого соглашения, Геннадий, судя по тому, что пишут все новостные агентства, мы можем им не верить,

что администрация Трампа согласилась высвободить 50-25 миллиардов долларов из замороженных средств Ирана, и снимаются, по сути дела, санкции с Ирана. То есть все, за что боролись, как говорится, большевики, война 12-дневная в июне прошлого года, и нынешняя 40-дневная кампания, все идет известному зверьку под хвост. Потому что Иран получает, если все это сохранится, опять-таки если, может быть нет, но на сегодняшний день так, то все коту идет под хвост. Трамп выступает со странными заявлениями, Геннадий, которые не вполне понятны вообще никому, я думаю, в том числе его окружение. Он заявляет, что они, то есть иранцы, на самом деле не хотят ядерного оружия. Но поверить в то, что Иран не хочет ядерного оружия, это как наркодилер не хочет получать прибыль от продажи наркотиков. Я не знаю, как такое возможно. Кстати, вы знаете, что любопытно, что в частности, тот же упомянутый мною сенатор Линдси Грэм, он выразил скептицизм по поводу всего вот этого соглашения и сказал, что надо все-таки трезво оценивать характер иранского руководства. Никогда, Линдси Грэм сказал, не откажется Тегеран от ядерных амбиций, поддержки терроров и так далее. И он также напомнил, что Хизбалла, на минуточку, она полностью игнорирует все соглашения, прекращение огня и так далее, и просто открыто провоцирует. Так что это Линдси Грэм. Кстати, об этом сказал, между прочим, и Хексет. Он сказал, тоже очень правильно сказал, что израильский удар был очень ограниченным. Он сказал, что они должны, Хизбалла, это прекратить, а Иран должен остановить Хизбаллу, если хочет мира. Но Трамп, тем не менее, так отчаянно старается вот достичь этой сделки просто до отчаяния. И такое впечатление, что он готов просто отдать все. Готов отдать все, что иранцы хотят, потому что уже нигде, даже в каких-то этих рамочных соглашениях, не упоминаются ракеты, не упоминается финансирование прокси, тем более не упоминаются репрессии против режима. Он называет Трамп, нынешнее правительство КСИР, крайне, кстати, радикально, еще более, чем то, которое было, прагматиками. Даже не упоминал о призывах к иранскому народу восстать против правительства. То есть, и вот эти все уступки, которые планируются, которые, как я сказал, они просто обесценивают все военные достижения этой войны. И хуже того, они превращают, по сути говоря, военную операцию не просто в лишнюю, а совершенно ненужную и глупую. Потому что ведь тем самым это выглядит не просто как бездарное соглашение Обамы. Это выглядит уже как военная капитуляция. А военная капитуляция на Ближнем Востоке – это очень плохо. И он подчеркивает все время, что на самом деле они не хотят ядерного оружия. Геннадий, я не могу комментировать серьезное заявление о том, что они не хотят больше ядерного оружия. Так что Израиль сегодня выглядит, и это, кстати, нас очень пугает, выглядит как главная проблема миру, то, что и говорят глобалисты, а Иран выглядит снова у нас как партнер по переговорам, и причем уже, вы знаете, вот это систематическое поношение, факинь, каждый раз факинь, оно как-то, мягко говоря, неприятно. Так что вот на сегодняшний день такая ситуация. Все это вызывает очень много вопросов, очень много непонимания, очень много, я бы сказал, и раздражения, и обиды, и боли, и всех ком целого спектра негативных каких-то чувств. И никто не может объяснить, что именно движет Трампом. Есть такие, да, которые говорят о том, что, ну, это всего лишь игра на публику, на самом деле какие-то достижения закулисные с Нетаньяху ведутся, но не, на самом деле все это выглядит как то, что есть. И вы знаете, я действительно подозреваю, что, к сожалению, нету никакой закулисы, а, к сожалению, это все то, что есть.

0: происходит на самом деле. И обратите внимание, с каким восторгом все глобалисты, Карни, Стермер, вся вот эта вот европейская бранжа, как она начала расхваливать соглашение, ну, как было с Бараком Обамой. Замечательное соглашение, что тоже свидетельство тому, насколько это соглашение плохо. Вот такая вот ситуация, Геннадий, на сегодняшний день.
1: Ну, я могу только добавить, я сейчас смотрю, есть данные, есть такое полуофициальное иранское агентство Mehr News. Они говорят следующее, что в меморандум включены следующие пункты. Я не знаю, насколько можно всему этому верить, потому что, если я сейчас прочитаю эти пункты, так их даже не анализируя, беглый бросить взгляд, то становится понятным то, о чем вы говорите, что это полная сдача позиций Соединенными Штатами. Читаю пункты. Опять-таки, это полуофициальное информационное агентство Ирана Mehr News. Они пишут следующее. Постоянное прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан. Обязательство США не вмешиваться во внутренние дела Ирана. Снятие морской блокады США в течение 30 дней, вывод войск США из Ирана, восстановление прохода через Ормузский пролив в течение 30 дней в соответствии, как сказано, с иранскими условиями. Что это значит, мне трудно понять. Иранские условия, насколько я понимаю, если вы проходите через Ормузский пролив, вы должны за это заплатить. США и их союзники должны представить планы по восстановлению Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. 300 миллиардов долларов. Ну, это, в общем-то, этот пункт о репарациях. Да? Ирану, как победившей стороне, вот, не хватает 300 миллиардов долларов для того, чтобы себя восстановить. Но победители, они, значит, им должны заплатить репарации. Отмену санкций в отношении иранской нефти и энергоносителей. И вот я прочитал столько пунктов. Опять-таки это иранское агентство. Вот, наконец, пункт подтверждения обязательства Ирана не производить ядерное оружие. Что это значит? Что значит подтверждение обязательства Ирана? Когда они давали такие обязательства, и что значит они их подтвердят? Они скажут, все, мы подтверждаем наши обязательства, и когда вы все остальные пункты перед этим выполните, мы пожмем друг другу руки. Ну и обязательство, последний пункт, США не увеличивать свои войска в регионе и не вводить новые санкции. Вот так. Вот это иранское агентство. Насколько это соответствует истине, трудно понять. Также я смотрю здесь сообщение, что окончательные переговоры не начнутся до тех пор, пока не будет разблокирована половина замороженных иранских средств, не будут приостановлены санкции в отношении иранской нефти и не будет снята морская блокада. Окончательное решение будет утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН. Вот так. Вот такие сообщения. Ничего утешительного. Если смотреть на это, трудно представить себе, как Трамп может подписать такое соглашение. Ну или Венс.
0: В том-то и дело. Понимаете, в том-то и дело. Это как получается какой-то когнитивный диссонанс своего рода. То есть мы привыкли полагать, что Трамп, до сих пор хочется в это верить. Действительно хочется верить. Стоит на защите и вообще и Америки, и западной цивилизации, и Израиля. И уж если он начал эту войну с Ираном, с исламским режимом, теократическим, фанатичным и так далее, то он доведет дело до конца. Но, с другой стороны, мы не можем, хотя хотелось бы, и многие это пытаются делать как-то. Я очень много знаю людей, которые, в общем-то, верили в Трампа и продолжают верить, и, в общем-то, я бы хочу в него верить, но ситуация такова, что верить-то становится все сложнее и сложнее, потому что то, что заявляют иранцы, они подтверждаются, во-первых, многочисленными сообщениями в арабских СМИ, как я уже сказал, в других, в европейских, и не только в левых. И Нью-Йорк-Пост об этом же пишет. Например, собственно, иранцы, вот, например, Мохсен Розаи, это бывший глава КСИР, он заявил, что Трамп принял решение разблокировать замороженные активы на сумму 24 миллиарда долларов, просто не хочет обнародовать это решение. Потом, вы знаете, Геннадий, еще крайне настораживает тот факт, тревожит, что Трамп позволил Ирану чего раньше не было, увязать переговоры с Ливаном. То есть мы помним, что когда Израиль уничтожил Насралу, уничтожил всю эту компашку, когда была пейджерная операция, иранцы даже не вмешались. И вдруг они вмешиваются, и при этом Трамп как-то становится на их сторону и говорит, что Израиль, он нападает, и Факин относится не по отношению к Ирану. Я это не слышал, нет цензурной брани в отношении Ирана. Нет, он говорит своему союзнику, Нетаньяху, Израилю, о том, что нет, ты мне тут не порть все, что я сделал таким непосильным трудом, все, что нажито. И сегодня, благодаря вот этому попустительству, Ливан превращается, становится увязкой к этому соглашению.
1: Давайте мы объясним, Александр, что это означает. Очень просто. Иными словами, если в перспективе, а мы не можем это не предполагать, зная, что такое террористическая организация Хизбалла, если в перспективе Хизбалла ударяет по Израилю, провоцируя тем самым Израиль, Израиль отвечает, то это не важно, когда, через месяц, через годы, Иран может заявить, что поскольку увязан Ливан в соглашении мирном между Соединенными Штатами и Ираном, то это соглашение перестает действовать, оно нарушено, и вплоть до того, что тогда мы продолжаем разрабатывать ядерную программу.
0: Вот и все. Безусловно, сегодня он говорит, мы соблюдаем, опять-таки, понимаете, важны тоже формулировки, слова имеют значение. Он говорит, что вот сначала иранцы, вы нам даете то-то, то-то, то-то, размораживаете активы, снимаете санкции, открываете пролив, и мы будем обсуждать ядерную проблему. Про ракеты, как я уже сказал, вот этого финансирования прокси вообще ничего не говорится, ничего. Будем обсуждать, то есть они только готовы обсуждать, при том, что Америка им дает, и при том, что Америка позволяет им, по сути дела, восстанавливать их потенциал. Вот это самое плохое, это самое скверное во всей этой истории. Потому что если бы была бы ситуация, знаете, ни мира, ни войны, вот какой она была, американцы блокируют Ормузский пролив, иранцы блокируют Ормузский пролив, они не получают никаких доходов от нефти, все их активы заморожены, они полностью парализованы, тогда они могут медленно и даже быстро истощаться, и режим будет обескровлен. Но теперь получается, что миллиарды, я не знаю, сколько миллиардов, но, видимо, 25 миллиардов размороженных активов. Нью-Йорк Пост об этом пишет. Это точно по всему.
1: Но Мехр говорит 300 миллиардов.
0: Да, а Мехр утверждает совершенно верно, Геннадий. А Мехр говорит, что 300 миллиардов – это вообще репарации, понимаете? Контрибуции, репарации. Вот как это было после Первой мировой войны. Забрали в этом вагончике, пригласили немецкого генерала, немецких генералов, и в унизительном совершенно порядке заставили их подписать соглашение, в котором Германия должна была выплачивать репарации и контрибуции странам-победительницам. Вот в данном случае страна-победительница, она у нас предстает явно Иран. И все это видят, все это унижение Америки, это унижение видит весь арабский мир. И арабский мир понимает о том, что полагаться на Соединенные Штаты, даже когда там уже находится Трамп, что же говорит там о Камале Харрис или Джо Байдене, сонно много, даже когда находится Трамп, нельзя. Это означает, что они будут приспосабливаться к ситуации так, как они могут. Будут как-то взаимодействовать с Ираном, подыгрывать ему, обслуживать его. И вот, вы знаете, например, судя по тому же Reuters, Объединенные Арабские Эмираты, они уже согласились разморозить миллиарды долларов для Ирана, при том, что обстреливали их нещаднейшим образом, совершенно нещаднейшим образом, бомбили гражданскую инфраструктуру, порты, все что угодно, и теперь они размораживают, они выделяют 10 миллиардов, а по другим источникам 20 миллиардов долларов, и только для того, чтобы умиротворить иранцев. То есть и так будут делать все. Все, включая там и Катар, само собой, Бахрейн, Кувейт, Оман, все, абсолютно все. И это все говорит о том, что Иран выходят победителем, и вы знаете, геополитические последствия, конечно, выглядят, ну, просто чудовищными, не только для Израиля, для Америки, потому что, ну, потому что Путин, потому что Си, потому что вся веселая компашка, они видят, что Америка – это бумажный тигр. А что делают бумажным тигром? Это не та публика, которая придерживается джентльменских наборов чести и кодекса. Так что выглядит все очень и очень неприятно. И вы знаете, я слушаю наших арабистов и так далее, они, в общем-то, в шоке от этого всего.
1: Ну, получается, что сколько там дней войны? С 27 февраля 107, да? А 107 дней иранцы высидели. Ну, взяли, что называется, измором. Да. Трудно мне это представить. Здесь, конечно, можно говорить о том, что проиграла Америка, но мы можем об этом сказать, наверное, только тогда, когда мы узнаем текст соглашения. То, что сегодня предлагает агентство Мехр, там прочие какие-то средства массовой информации, это может быть совершенно не так в реальности, и соглашение может быть о другом. Мы это видели уже неоднократно. Давайте остановимся сейчас, поставим на этом точку и поживем, увидим. Если в пятницу соглашение будет подписано в Женеве, то так или иначе текст этого соглашения будет объявлен. Это, кстати, не значит, что все пункты соглашения станут известны общественности. Бывает неоднократно так, что какие-то пункты просто-напросто не будут открывать. Это уже другое дело. Но пока то, что мы сейчас видим, вот сколько там, 12-13 пунктов, которые я прочитал, которые опубликовал Мехр, это победа Ирана. Здесь они однозначно, причем мы-то знаем этот восточный дискурс, что бы ни происходило, мы победили. Но в данном случае, что бы ни произошло, мы все равно победили. Это победа, потому что...
0: В данном случае, да. Геннадий, это однозначно, к сожалению, выглядит как победа. И потому что не только они выстояли, что было бы уже самой по себе победа, но и потому что они будут получать деньги. Вот те самые репарации и контрибуции, будут сниматься все санкции. И это несомненная победа. Так что... А Трамп уже, кстати говоря, тоже в лексиконе он... Я не видел, чтобы он говорил, что мы победили Иран. Он говорил, что мы подпишем сделку. Это совсем другое. А эти говорят, что да, мы победили и что они капитулировали. Посмотрим, конечно, посмотрим. Ну, будем оптимистами, но я, к сожалению, как-то, честно говоря, весьма встревожен происходящим.
1: Все встревожены. Никто не хочет поражения Америки, а то, о чем мы говорим, это поражение Америки и победы однозначно. Иранских аятолл, иранского режима, фанатичного, однозначно. Безумного.
0: И то, что Линдси Грэм, которого я процитировал, это подтверждает. Линдси Грэм, это, кстати, насколько я знаю, ближайший друг Трампа. У них доверительные отношения, он правый политик с четкой идеологией и все это. И он, ну, туда раньше об этом говорил Майкл Помпео. То есть есть люди, которые в самом близком круге Трампа, бывшем, прошлом, высказывают свои
1: позиции. Я должен сказать, что здесь же не только тема иранской войны и тема Ирана. Есть краткосрочные планы, есть долгосрочные планы по перестройке Ближнего Востока. Вообще, в комплексе и категоричный переход такой из того, что мы сейчас видим в Ближний Восток, который будет там как-то более-менее демократичными государствами и так далее. То, что сейчас произошло, если это произошло, то, что мы, по крайней мере, обсуждаем, это уничтожение вот этого плана. Тогда перспективы становятся совершенно непонятными. Так это все рассматривалось совершенно понятно. Да, вот нужно Ирану резонить, поскольку без того, чтобы разобраться с иранским режимом, дальнейший Ближний Восток в этих перспективах был невозможен.
0: Абсолютно.
1: Сегодня мы... Я еще раз говорю, нужно рассматривать не только войну с Ираном. Трамп неоднократно говорил о переменах на Ближнем Востоке. Это такой план, ну, пятилетка, да, как минимум, на пятилетний план. Он тогда совершенно становится недееспособным, если мы говорим о вот таких последствиях,
0: да, нет,
1: об этом
0: совершенно
1: соглашении.
0: Недееспособным. Более того, авраамические соглашения будут подорваны, потому что ни одна из арабских стран, даже подписавших соглашение с Израилем, она будет опасаться Ирана, когда ты живешь рядом с бандитом, гангстером, который к тому же еще с стал победителем в войне с Америкой, и который навязывает свои условия, то ты 20 раз подумаешь, прежде чем устанавливать отношения с Израилем или развивать их. Не говоря уже о том, чтобы другие страны, как Кувейт, как Оман и так далее, присоединялись к этим отношениям. И главное, что гегемония Ирана, то, чего он добивался, он распространит ее на весь Ближний Восток и пойдет дальше. То есть, вы знаете, вот это вот соглашение о мире, к сожалению, если это так, то это очень напоминает вот того самого Невилла Чемберлена с белой бумажкой на трапе самолета, который говорит собравшейся публике: «Я принес вам мир». Вот чем этот мир кончился, мы все хорошо знаем.
1: Но, с другой стороны, зачем такое соглашение нужно Трампу? Ради чего он его подписывает, если это соглашение реальность? То, что мы... Я в этом сомневаюсь. Но если это так, ради чего он это делает? Ноябрьских выборов, да его демократы с потрохами съедят вместе со всей либо либеральной прессой, исходя даже из того, что мы сейчас обсуждаем. Если это и есть вот это соглашение, то тогда это очень серьезный удар, который сам Трамп, что называется, стреляет себе в ногу. Сам Трамп стреляет по ноябрьским выборам. Ему это соглашение ни в коем случае... Я закрываю войну, и перед ноябрем я готов отчитаться, что мы победили. Я еще раз говорю, его с потрохами съедят.
0: Геннадий, это не только он стреляет по ноябрьским выборам и по выборам и по перспективе республиканской партии, он стреляет по своему легаси, он его убивает, просто своими руками убивает, поэтому я не представляю, какие сиюминутные выгоды могут компенсировать долгосрочный провал, с которым будет связано его имя, но посмотрим, пока мы, как говорится, видим то, что происходит, но это происходит весьма и весьма последовательно. И я бы сказал, вот уже сколько времени мы наблюдаем вот эту вот неприятную динамику.
2: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Сообщение для абонентов телефонной карточки Davidson, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Davidson вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Davidson Card вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Вы слушаете Davidson Radio.

0: Продолжаем нашу программу. Напомню, в эфире наш корреспондент из Израиля Александр Майстровой. Александр, еще раз приветствую вас. Давайте теперь продолжим темами израильскими. Массовые беспорядки ультраортодоксов, их называют в Израиле харидим, массовые протесты харидим против прокладки трамвайной линии в Иерусалиме. Еще одна тема. Такое впечатление, что любая тема, она становится катастрофической.
1: Да, совершенно верно, Геннадий. Вы знаете, это было бы, наверное, смешно и комично, если бы не было так грустно. Но, как говорится, война войной, а наши харидим по расписанию. То есть у нас практически уже каждую неделю, а то уже и каждый день, у нас становится данностью, совершенной обыденностью их выступления. Они перекрывают дороги в разных городах, шоссе, трамвайные линии. Они, более того, они атакуют, буквально атакуют дома различных официальных лиц. Там, например, какого-то чина полиции, кстати, в районе, в котором я живу, которые они пытались просто, не знаю что, ворваться туда, взломать, поджечь, черт его знает, судьи, который принял решение о призыве ешеботников, они приводят, причем очень организованно, приводят своих новобранцев в самые разные точки, после чего те приступают к погрому. Такого раньше не было, это уже насильственные действия, абсолютно. Они парализуют города, парализуют дороги, и вот эти иудейские войны, они становятся уже, как я сказал, обыденностью в нашей жизни. То есть они осмелели настолько, что они чувствуют, что все им можно. Опять-таки, как много раз я уже повторял, я говорю, речь идет не о всех и даже далеко не о всех ультраортодоксы. Я не хочу говорить огульно, я не хочу ставить ярлыки. Есть огромная масса людей, которые, да, участвуют в жизни, которые патриоты, которые служат, платят налоги и так далее, но есть секты, действительно секты, которые настроены крайне враждебно в отношении страны, в которой они живут. В данном случае идет речь о секте Пелег Иерушалаим, называется. Так вот, эта секта, она просто занимается постоянными провокациями, она участвует в насильственных действиях, она атакует людей, они забрасывают машины, которые проехать пытаются между ними. Вот в результате одной из этих акций даже пострадал один из них, потому что девушка-водитель, она от испуга нажала на газ, сбила его. Каждую неделю, прошлый четверг было перекрытие магистрали, против они выступили арестов уклонистов. Потом, как я уже сказал, был атакован дом судьи Наама Сольберга, который одобрил идею о призыве ешеботников. Вот вчера тоже были против прокладки линии в Иерусалиме. Казалось бы, что им мешает трамвайная линия в Иерусалиме? Но нет, это тоже плохо, потому что это мешает их некой идентичности, которую они сами себе придумали. Там будут ехать девочки в мини-юбках. Я не знаю, что там будет плохого. Будут происходить какие-то ужасные с точки зрения их представления вещи, поэтому нельзя, чтобы вот эта светская жизнь вторгалась, даже близко подходила к границам их кварталов. Я честно скажу вам, Геннадий, что я опасаюсь, что все это идет по нарастающей, и что это приведет к серьезным столкновениям, что это приведет к кровопролитию, потому что эти ребята невменяемые, они фанатики. К сожалению, я должен сказать, что они в чистом роде фанатики. Люди, которые идут на такие вещи и при этом кричат и называют Израиль государством нацистов и государством Гитлера, и выходят со звездочками, шестиконечными звездочками, которые носили евреи в гетто, это является не просто кощунством, но это является безумием. И все дело идет к тому, что это может привести к самым и самым неприятным вещам. Такова, опять-таки, динамика, которую мы наблюдаем. И мне трудно сказать, как это будет разрешаться. Я полагаю, что единственный способ – это жесткие наказания их, в том числе наказание длинным рублем, то, что называется. Но пока не будет коалиция светская коалиция, коалиция религиозных сионистов, умеренных со всех сторон, которая примет такие законы, этого не будет. А будет ли такая коалиция? Большой вопрос, потому что сегодня все общество разделено на тех, кто за Биби, то есть Нетаньяху, и тех, кто против Биби, против Нетаньяху. Практически это 50 на 50, не считая арабов. И поэтому, как это все будет развиваться, очень трудно, но мы можем предвидеть, что дело не ограничится вот только такими вот мирными, в кавычках, протестами, потому что это они уже далеко вышли за характер мирно.
0: Ну, мирные протесты. Ешеботники атаковали дом судьи Наама Сольберга.
1: Совершенно верно. Совершенно верно. Атаковали дом судьи, вот то, что я сказал, да. Причем человек, он сам религиозный. Опять-таки, он поселенец. Он вязаная кипа, то, что называется. И то, что он одобрил призыв ешеботников, это совершенно справедливо. Многие вязаные кипы, многие религиозные сионисты, в том числе живущие на поселениях в Иерусалиме, они считают необходимым, чтобы те же харидим разделили вот это вот бремя военной службы, участие в жизни общества. Опять-таки, это никто не означает, что вот этих вот ешеботников, харидим этих, их будут прямо давать им винтовки в ружье и гнать куда-то в окопы, и там они будут класть свои жизни. Нет, то есть это не та страна, откуда мы вышли с вами. Каждый может выбирать гипотетически, что ему нравится. Один захочет служить в полиции, пойдет служить в полицию, другой захочет скорой помощи, пойдет в скорой помощи. Третий будет участвовать в каких-то добровольных работах. Неважно, как будет участвовать, это не обязательно, что его заставят бегать с автоматом где-то в Газе. Вовсе нет. Но они отказываются даже от этого. Они отказываются категорически иметь дело с государством, в котором они живут. Они ведут себя как пятая колонна, подрывая эту страну в момент, когда страна испытывает колоссальное внешнее давление. И что можно сказать про них? Секта, они фанатики.
0: Чего они добиваются? Только того, чтобы государство пошло на их условия. Там же нет, наверное, никаких...
1: То, чтобы государство продолжало им выплачивать
0: и все.
1: Деньги.
0: Да.
1: И все, да. Но при этом они совершенно не обязаны ничему этому государству. То есть государство им должно все, они государству не должны ничего. Это их... Они говорят, что мы молимся. А раз мы молимся, этого вполне достаточно. Ну, насколько это требование вообще может быть принято к, если разумному, здравомыслящему человеку, ну, это, конечно. Но нам, они не согласны ни на что, ни на какое участие в жизни. Это совершенно закрытая секта, закрытая группа, но которая необычайно агрессивно качает свои права. И чем больше идет времени, тем более агрессивно они их качают.
0: На параде гордости в Болонье совершено нападение на израильтян и шедших вместе с ними иранских противников режима аятолл. Немножко об этом.
1: Вы представляете, да, это тоже феномен. Вообще, вы знаете, Геннадий, вот так вот посмотреть на наш мир, ну вот честно, иногда кажется, вы знаете, что мы просто в какой-то психической лечебнице, где власть захватили психически больные люди. Вот если взглянуть на наш мир, если бы инопланетяне прилетели, или, наверное, бы решили, что это гигантский какой-то дурдом, потому что все поставлено с ног на голову, полное отсутствие здравого смысла, логики, даже самого базисного инстинкта самосохранения, ничего нет. И посмотрите, все вот эти вот ЛГБТ-сообщества, эти геи, квиры, гордые, прайды и так далее, они, как мы с вами говорили уже не раз, кого они поддерживают своих потенциальных убийц, насильников, они поддерживают злодеев, фанатиков, которые, что они сделали бы с ними в той же Газе, или в Иране, или, я не знаю, где-то в Ливане, еще вряд ли у кого-то из нормальных людей может вызывать сомнения. Мы понимаем, что бы они с ними сделали, и даже просто смерть показалась бы блаженным избавлением от тех мук, которые бы им пришлось перенести. Но они их поддерживают. Вот, например, в том же в мае был тоже парад гордости, и тоже запретили в нем участие еврейских организаций, от этого ЛГБТ-сообщества, просто еврейских, даже не сионистских. Но раз ты еврей, значит, ты не можешь идти нога в ногу вот со всем прогрессивным сообществом, со всеми этими девочками в розовых кофточках, с сиренями во волосами, с трансгендерами, с плавающими гендерами, с гендерами-кошками и так далее. Не можешь, ты враг, потому что ты угнетаешь, ты еврей, и ты угнетаешь самое лучшее, что у нас есть в мире. А самое лучшее у нас есть, Геннадий, что это мы знаем, это палестинский народ от реки до моря. То же самое и в Болонии, то же самое произошло и в Болонии, тоже там крики, геноциду нету места в параде гордости, квиры знают, что они за свободу Палестины от реки до моря, то есть квиры знают, что надо просто буквально вырезать все еврейское население. Всех, и квиров, и не квиров, но вот они это поддерживают. И это то, что происходит. Более того, там досталось еще, что любопытно, и там была иранская оппозиция, представители иранской оппозиции, которые шли с иранскими знаменами, ну, времен шаха. Там золотой лев на иранском флаге. И им тоже досталось. То есть они тоже виноваты, потому что, ну, прогрессивный человек ведь должен поддерживать Хамас, Хизбалу, иранский режим, должен поддерживать геноцид там христиан в Нигерии или в Судане. Ну иначе он не прогрессивный человек, а просто ретроград какой-то и ксенофоб. И вот они напали и в том числе вот на иранскую оппозицию. И я, вы знаете, я еще раз говорю, когда смотришь на все это, ну правда, такое впечатление, что мы находимся в психбольнице,
0: Еще одна тема. 6 государств ввели санкции против поселенческого насилия. Смотричу запрещен въезд во Францию.
1: Вы знаете, да, Геннадий, тоже любопытно, как все глобалистское вот это вот сообщество. Во-первых, европейские институты, ЕС, ООН и так далее, плюс левые лидеры всех. Левые, да и правые тоже формально, они правые на самом деле, не левые, как Мелони и так далее, они все выступают в защиту, значит, палестинского народа на оккупированных территориях против поселенческого движения. Вот Австралия, Канада, Новая Зеландия, Англия, Норвегия, Франция, вот все они ввели санкции против поселенческих организаций. Далее, министр иностранных дел Франции запретил въезд министру финансов Бецалелю Смотричу. Новая Зеландия запретила въезд еще 3 израильтянам. Вот совсем недавняя информация организатора международной выставки вооружений Евросетери. Они закрыли доступ к израильским павильонам. Не может быть представительства Израиля, поскольку мы занимаемся геноцидом простых палестинцев, в том числе и на Западном берегу. А теперь что происходит на Западном берегу? На Западном берегу происходит следующее. Действительно, есть группы поселенцев, и не только поселенцев, которые просто хулиганов приезжают из других частей Израиля, и там устраивают поджоги, нападения, на все неприятные вещи, акты вандализма. Это крайне, крайне не нужно. Это достойно всяческого осуждения, и это понятно. И с этим никто не спорит абсолютно. Но почему все эти глобалистские учреждения и институты, они не говорят, что там совершается палестинских терактов во много раз больше, причем во много раз опаснее. Они не только поджигают какие-то оливковые рощи, а они нападают на людей, забрасывают машины камнями. Представляете, даже вот самая безобидная такая, безобидная, да, едет машина на полной скорости, попадает в лобовое стекло камень. Как это назвать? Нет, никак не назвать. Это просто вот, это борьба палестинского народа, за самоопределение называется. Они таранят евреев, как это было, регулярно. Там, где могут, они совершают разные наезды. Они обстреливают машины. То есть все эти теракты с холодным, горячим оружием, грузовиками, машинами. И все прогрессивное сообщество, глобалистское сообщество, оно закрывает на это глаза. поселенческое насилие – это главная проблема палестинского населения. Геннадий, нет. Его в принципе нет, потому что что такое палестинцы? Потому что палестинцы – это мирный, угнетенный, свободолюбивый народ, который добивается самого лучшего и который только хочет жить для себя и воспитывать детей и растить цветочки в горшочке, больше они ничего не хотят. Вот это вот политика, и она повсеместно, мы это видели повсюду, и музыкальные фестивали, и футбольные соревнования, и любые какие-то выставки, все это сопровождается антиизраильскими акциями.
0: Ну, со всех сторон Израиль виноват. В данном случае поселенчество. Вообще палестинцы – это мирный народ. Это у них, собственно, мы говорили об этом с вами. В школьных учебниках записано. Они очень мирный народ. Просто этот мирный народ, у них главная цель – это убивать израильтянина, ну, в зоне видимости, там, в зоне полета пули. Вот. А так, в общем-то, они очень мирный народ. У них и задачи, я когда-то приводил примеры из этого учебника, у них и задачи, вот видишь, два еврея там, вот сколько нужно пуль для того, чтобы убить двух евреев. Ну, примерно вот так. Правда, это все начальная школа, это у них учебник по арифметике. Это не математика, это арифметика.
1: Именно так. Да. Я тоже читал эти задачки. Замечательные задачки. Очень добрые задачки, очень милые. То есть, сегодня ты убил двух евреев. Сколько ты убьешь евреев завтра, если у тебя будет вдвое больше патронов? Вот просто, вы знаете, душа радуется за этот народ.
0: Но это же говорит о том, что это мирный народ, вот такие задачи. О чем еще это может говорить?
1: Абсолютно мирный народ. Поэтому и надо его всячески защищать. Вот это вот глобализм, это вот СМИ, это Нью-Йорк Таймс, это CNN, это Guardian, BBC. Вот это вот все они, академии опять-таки. Ничего не сделаешь. Вот это опять-таки вот этот безумный мир, в котором мы живем с вами.
0: А в Новой Зеландии запретили въезд в страну еще трем израильтянам. Они как-то связаны с поселенческим движением, эти израильтяне?
1: Да, как-то связаны. Понимаете, там всевозможным образом фабрикуются, даже неизвестно, связаны или нет. Возможно, они как-то поставляли им какие-то материалы. Там даже, например, вводятся санкции против людей, которые просто выполняют охранные функции в самих поселениях. Что такого? Ну, должны быть охранники, которые защищают как-то местное население. Но, оказывается, они вот тоже эти упыри, вампиры и так далее, которые гнобят палестинский народ. То есть, неважно. Главное найти какого-то израильтянина, сказать, что он поселенец, как это Байден делал, если вы помните. Там были против, кстати говоря, каких-то земледельцев, каких-то фермеров, тоже вводились поселения. Вот то же самое.
0: Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до завтра. Время в программе подошло к концу. Всего доброго.
1: Спасибо. Всего доброго.
2: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
1: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Новости.
4: Аналитические передачи.
3: Репортажи. Мнения экспертов.
4: И прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучшее.

0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп поблагодарил главу UFC Дейну Уайта за турнир, организованный вчера в Белом доме. Президент назвал мероприятие невероятным. Публикацию он разместил в соцсети Truth Social. 14 июня Трамп отметил свой 80-летний юбилей. Джастин Гейджи победил представляющего Испанию грузина Илаю Тапурию и стал чемпионом в легком весе. Финальный бой турнира UFC White House Freedom 250 прошел на южной лужайке Белого дома. Гейджи 37 лет, у него 28 побед и 5 поражений, Тапурии 29 лет. До этого боя у него не было ни одного поражения. В третьем раунде Гейджи отправил Тапурию в нокдаун. Врач попросил судью завершить бой, но Гейджи настоял на том, чтобы продолжить. Поединок прекратили после четвертого раунда. Тапури отказался выходить на последний раунд. Стала известна реакция чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева. Он поздравил Гейджи с победой и высмеял проигравшего. В Нью-Йорке принят закон, направленный на борьбу с так называемым призрачным оружием, самодельным огнестрелом без серийного номера, которое можно изготовить с помощью 3D-принтера. Новые правила обяжут производителя оснащать устройство специальными защитными технологиями, способными блокировать печать. Инициативу в январе этого года предложила губернатор Кэти Хокул. Закон был принят легислатурой штата и подписан Хокул в конце мая. «Когда я вступила в должность, я пообещала жителям Нью-Йорка бороться с эпидемией вооруженного насилия. По мере развития технологий развиваются и наши самые строгие в стране законы об оружии», – отметила чиновница. Предполагается, что встроенные в принтеры программа будет анализировать каждый файл, сверяя его с цифровой базой данных деталей оружия. При обнаружении совпадений печать будет автоматически блокироваться. Кроме того, новый закон вводит уголовную ответственность за продажу, распространение или хранение нелицензированных цифровых чертежей по изготовлению оружия и его компонентов. В настоящее время в 11 штатах страны действует запрет на 3D-печатное оружие, еще 6 требуют обязательного нанесения серийных номеров. С 2017 года количество изъятого полицией призрачного оружия выросло на 1000%. За этот период правоохранительные органы конфисковали более 92 тысяч единиц. В одном из наиболее резонансных уголовных дел последних лет, убийстве гендиректора United Healthcare в 2024 году, следствие предполагает, что обвиняемый Луиджи Манджиони использовал напечатанный на 3D-принтере пистолет. Служба гражданства и миграции объявила о проверке 19 тысяч кейсов несовершеннолетних иммигрантов, получивших грин-карты через редкий статус Special Immigrant Juvenile SIJ. Эта форма легализации в большинстве случаев затрагивает 13- и 17-летних тинейджеров, ставших жертвами жестокого обращения со стороны родителей, опекунов или оказавшихся сиротами. До недавнего времени USCIS не проверяла криминальное прошлое иммигрантов SIJ по причине их юного возраста, но в алгоритмы проверки выявили 19 тысяч человек с судимостями, в их числе 120 убийц, 500 членов преступных банд, включая МС-13. Министр обороны Израиля Исраэль Кац, комментируя соглашение между США и Ираном, подчеркнул, он и премьер-министр Нетаньягу проводят политику, согласно которой Цааль будет сохранять присутствие в зонах безопасности в Ливане, Сирии и секторе Газа без ограничения по времени. Из этих районов армия будет обеспечивать защиту израильской границы и населенных пунктов от джихадистских группировок. Министр добавил, что данные территории будут освобождены от местного населения, а вся террористическая инфраструктура, как подземная, так и наземная, будет уничтожена. По его словам, речь идет также о домах в приграничных деревнях, которые использовались в качестве опорных пунктов боевиков. Это главный урок событий 7 октября, пояснил Кац. Сара Джессика Паркер получила почетную степень доктора искусств Northwestern University. Награду вручили за многолетнюю поддержку искусства и гуманитарных наук, несмотря на то, что сама Паркер никогда не получала высшего образования. Церемония прошла в Чикаго. Получив награду, Паркер обратилась к выпускникам с напутственной речью. Актриса призвала сохранять индивидуальность и не позволять обстоятельствам определять жизненный путь. Она призналась, что на протяжении карьеры ей неоднократно советовали изменить внешность, подход к работе, и чаще всего она предпочитала не следовать чужим рекомендациям буквально. Отдельную часть выступления Паркер посвятила мечтам и неизбежным трудностям на пути к их реализации.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
2: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 76 градусов по Фаренгейту, плюс 24 градуса по Цельсию.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 АМ. Настройтесь.
5: Культиев музыкальный дозор.
6: Пропадал я за этот окурочек. Никого ни кляня, ни виня.
7: Программа Александра Гранта «Перекур» об эстетике преступного мира.
6: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
8: Добрый день, дамы и господа. Добрый день. 14 июня. Америка отметила День флага. А это самый распроамериканский праздник. В 1777 году в разгар войны за независимость континентальный конгресс утвердил звездно-полосатое знамя Stars and Stripes в качестве официального флага всех свободных штатов Америки. И в этот день каждый год американцы украшают дома флагами, тем самым проявляя свой патриотизм, хотя я знаю дома, перед которыми флаг реет каждый день. 25 апреля 1893 года Общество колониальных общин Америки в Пенсильвании приняло решение просить мэра Филадельфии и других авторитетных и простых граждан отмечать День флага 14 июня. Было предложено в дальнейшем отмечать этот праздник под названием День флага. И в этот день школьников созывали на определенные занятия, и каждому ребенку выдавался маленький флажок. А в 1894 году губернатор штата Нью-Йорк издал указ о том, что празднование 14 июня Дня флага должно отображаться на общественных зданиях. 14 июня в этот год День флага, я имею в виду 894-й, День флага впервые был отпразднован в большинстве общественных школ в штате Чикаго. В 1916 году президент Вудро Вильсон официально провозгласил 14 июня Днем флага в национальных масштабах, а 3 августа 1949 года президент Трумэн уже подписал акт Конгресса, который утверждал 14 июня национальным днем флага.

Песня, которую вы только что услышали, «Star Spangled Banner», или «Знамя, усыпанное звездами», стала государственным гимном Соединенных Штатов Америки. Текст этой песни был взят из поэмы «Оборона форта МакГенри», написанной в 1814 году Фрэнсисом Скоттом Ки. Ки, 35-летний адвокат, а по совместительству поэт-любитель, написал этот текст после того, как стал свидетелем обстрела форта МакГенри в Балтиморе британскими кораблями в войну 1812 года. А в августе 1814-го друг Ки, доктор Уильям Бинс, попал в плен к англичанам вскоре после их ухода из Вашингтона. Они держали его на борту одного из кораблей своей флотилии, которая бросила бросила якорь у побережья Балтимора. И друзья Бинса уговорили Ки принять участие в переговорах по его возможному освобождению. Он поехал в Балтимор, чтобы заручиться поддержкой полковника Джона Скиннера. Он был агентом правительства по обмену военнопленными. И они вместе на судне под белым флагом спустились вниз вдоль залива и встретились с представителями британского флота. И Фрэнсис Скотт Ки провел успешные переговоры по освобождению доктора, но так как англичане как раз собрались напасть на...

форт был плохо виден. Но с первыми лучами солнца он увидел, что американский флаг все еще развивается над фортом Макгенри. И форт устоял после того, как англичане выпустили по нему 1800 бомб и снарядов. 400 из них упали внутрь крепости. Ики набросал стихотворение на конверте. А после того, как задержанные американцы были высажены на берег, и британская флотилия все же снялась с якоря, Ки дописал стихотворение и переписал его набело в Балтиморской гостинице на следующий день. И по некоторым свидетельствам он показал это стихотворение родственникам своей жены в Балтиморе, которые его тут же напечатали и распространили по городу в виде листовок под заголовком «Защита форта Макгенри». Но через пару недель этот стих опубликовали газеты, оно быстро стало популярным и вскоре было переименовано в «Звездное знамя» «Star Spangled Banner». Первое исполнение состоялось в Балтиморе 29 октября 1814 года после американской премьеры пьесы Августа фон Коцебы «Граф Беневский». И, решив посвятить сегодняшнюю лекцию Дню американского флага, я, конечно, пошел несколько дальше и шире. А почему бы, подумалось мне, не рассказать о других патриотических песнях Соединенных Штатов, но попутно сравнивая их с соответствующими советскими и российскими песнопениями? Скажем, «Star Spangled Banner» в российском варианте вполне соответствует вот этой песне. —

Но, как сказала одна бабушка у Ильфа и Петрова, да развивался болезный. Но другой и, пожалуй, самой популярной песней Америки исторически считается «Yankee Doodle», официальный гимн штата Коннектикут. Эту песню давно понимают в патриотическом ключе, хотя появилась она как юмористическая. Тривиальная мелодия «Yankee Doodle» была будто бы известна в Англии во времена Карла I, и называлась она «Nanky Doodle», а пели ее королевские кавалеристы во смешку над Оливером Кромвелем. Континентальные солдаты американские уже выглядели в глазах англичан просто смешно. У них не было военной выправки, их ряды были неровными, они постоянно спорили со своими офицерами, а иногда были так неуклюжи, что заставляли просто нервничать английских вояк, и не без причины. В 1758 году, во времена войны с французами и индейцами, солдатам подразделения из Массачусетса было приказано разрядить мушкеты, сделав выстрелы в воздух. И как сообщал в письме один из них, цитирую, «в последовавшей пальбе кто-то из наших людей попал в голову английского офицера и убил его». Ну и неудивительно, что англичане часто считали, что безопаснее воевать с французами, чем при

принять помощь от своих американских друзей. Ну и все это легко объясняет мотивы английского армейского хирурга Ричарда Шакберга, который в 1755 году написал издевательский стишок «Янки Дудл» на мотив старинной английской мелодии. И когда 19 апреля 1775 года лорд Перси шел маршем из Бостона, чтобы выручить своих солдат, разворошивших осиное гнездо под Конкордом, его музыканты играли именно эту мелодию, насмехаясь над американскими вояками. Но назад они возвращались под другой аккомпанемент. Их обстреливали со всех сторон патриоты. И песня стала иметь совсем иное значение, когда американцы уже победно входили в Бостон, и когда одна британская армия сдалась под Саратогой, а другая в Йорктауне. Так реднеки, сельская деревенщина, взяла верх над профессионалами и сопровождала свою победу песней, которая высмеивала их самих.

Янки Дудл определила манеру, с которой американские военные стали относиться к своему непрофессиональному статусу, но они им гордились. И эта песня, как положено народному творчеству, существует во множестве вариантов. И сейчас обычно она исполняется в патриотическом ключе с мягкой иронией, хотя ее текст неоднократно переписывался. В переводе Маршака первый куплет того, что вы услышали, звучит так. «Янки Дудл к нам верхом приезжал на пони, шляпу круглую с пером звал он Макарони». Ну, я подумал, а с какой песней можно сравнить эту в советско-российском патриотическо-юмористическом ключе? По-моему, вот с этой.

0: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
1: Как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
2: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
3: Я Элла Залкин.
1: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
2: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт.
12: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Новости.
15: Аналитические передачи.
14: Репортажи, мнения экспертов
15: и прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
14: RTN. Смотрите лучше.
16: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
17: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
18: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
17: 718-303-90-90.
19: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.

0: Андерграунда перекур об эстетике преступного мира.
1: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
2: Итак, друзья мои, как я уже сообщил, я сегодня в очередной лекции об эстетике преступного мира пытаюсь впрыснуть в этот мир, говорящий по-русски, изрядную долю американского патриотизма, а поэтому говорю о празднике, который был отмечен 14 июня, День флага. И применительно к этому дню я воспроизвел и воспроизведу самые патриотические американские песни, которые так или иначе сравнивают с тем, что исполняется на эти же темы на русском языке. Итак, вы уже услышали государственный гимн Соединенных Штатов «Star Spangled Banner» или «Знамя, усыпанное звездами». Услышали веселую песенку «Yankee Doodle». А еще одна очень известная американская патриотическая песня «America the Beautiful». «Америка прекрасная». Автор ее слов – детская писательница Катарина Элли Бейтс. А музыку сочинил церковный органист и руководитель хора Сэмюэл Уорд. Сначала Бейтс сочинила стихотворение «Pike's Peak», которое было опубликовано в 1895 году в журнале «The Congressionalist». А еще раньше, в 1882 году, Уорд, который ничего не знал об этих стихах Бейтс, сочинил мелодию «Матерна» на слова религиозного гимна 17 века «Mother, dear Jerusalem». А Уорд в 1903 году умер, это было за год до того, как на его музыку были положены слова песни Катарины Бейтс. А к моменту ее смерти в 1929 песня уже приобрела общенациональную популярность. Впервые песня со словами Бейтс на музыку Уорда появилась в 1910 году под названием «America the Beautiful». И сейчас это одна из наиболее популярных американских патриотических песен. Во времена администрации Джона Кеннеди даже было предложение о том, чтобы она заменила песню «The Star-Spangled Banner» в качестве гимна Соединенных Штатов. Эту песню исполняли многие наши знаменитости, включая Фрэнка Синатру и Элвиса Пресли. И в его исполнении эта песня сейчас и прозвучит.

America the Beautiful. Прекрасна в вольности небес, неся янтарь полей, и гордых гор пурпурный блеск над сочностью степей. Америка, Америка, судьба к тебе щедра, стань океаном, берегом из братства и добра. Прекрасно теми, кто был прав, ломая рабство твердь, в любви к стране себя поправ, а в сострадании смерть. Америка, Америка, свет Бог тебе вернет, удачлив будь, кто верен был движению вперед. Прекрасно грезами своих детей, кто в меру сил гипс небоскребых неживых собою оживил. Америка, Америка, восполнит Бог урон и утвердит, поверь нам, свободу как закон. Это слова песни «America the Beautiful». Но экая невидаль, вольность небес, блеск гордых гор. И надо же, что выдумали америкосы. Движение вперед, да еще свободу как закон. Чем можно ответить на эти замечательные слова на великом и могучем русском языке, реагируя тоже чисто по-русски? А вот чем.

И еще одна известная американская патриотическая песня, боевой гимн республики, The Battle Hymn of the Republic, в основе которой лежит музыка песни аболиционистов «Тело Джонни Брауна». Но принято считать, что афроамериканец, а тогда их называли еще неграми, Браун был борцом за расовое равноправие, и в 1859 году он поднял восстание против рабства, за что его и повесили. Но на самом же деле Джон Браун был, как и большинство борцов за ту или иную идею, отмороженным террористом. И его попытка поднять восстание рабов закончилась провалом, но при штурме захваченного им и его товарищами арсенала под раздачу попали ни в чем не повинные обыватели. Джона Брауна и его сыновей повесили, а у северян появился свой герой и мученик. И песня «Боевой гимн республики» «The Battle Hymn of the Republic» стала их гимном и известна прежде всего благодаря своему рефрену «Glory, glory, hallelujah». И эту песню вы сейчас услышите в исполнении Джуди Гарланд.

Как я уже сказал, эта патриотическая песня называется «Боевой гимн республики», и принято считать, что она посвящена Джону Брауну, афроамериканцу, который в 1859 году поднял восстание против рабов, за что и был повешен вместе с детками. Она стала гимном северян, и с боевым гимном республики солдаты-северяне шли в атаку. А пели они вот что: «Я увидел, как во славе сам Господь явился нам, он как мощную стопою гроздья гнева разметал, как он молнией ужасной обнажил меча металл, я его в огнях увидел в круг армейских лагерей, они стали алтарями среди сырости полей, я читаю его слово в тусклом свете фонарей, прочитал я весть благую там, где дымом мрак пропах. Как врагам мои воздашь ты, так и я тебе воздах. Пусть герой женой рожденной пяткой втопчет змея в прах». Но чем можно ответить на такие слова из репертуара российско-советской песни? По-моему, только вот этим боевым маршем.

нужно отметить, что в годы гражданской войны в России эту песню пели и белые, и красные. Но классическим вариантом был тот, что вы услышали. А у красных был свой вариант припева. Они пели: «Громче музыка, играй победу, мы победили, и враг бежит, бежит, бежит, так за совет народных комиссаров мы грянем громкое ура, ура, ура». Царя сменил совет комиссаров, 9 слогов взамен 2, ну а для веры и родины места у красных не осталось. Ну а из репертуара американских патриотических песен после гимна «Северян» нельзя не упомянуть один из неофициальных гимнов Южных Штатов. Это народная песня «Дикси», также известная как «Я хотел бы быть в Дикси» или «Земля Дикси». «I wish I was in Dixie» or «Dixieland». Создателем ее считают Дэна Эммета, уроженца Огайо. И существует 3 версии возникновения названия этой песни. Самая популярная заключается в следующем. Старинные банкноты в $10, которые были в употреблении в Луизиане, назывались «Дикси», потому что на них по-французски было напечатано слово «десять» – «дис», «D-I-X». А сама Луизиана называлась на сленге «землей Дикси». Позже этим словом стали обозначать все южные штаты. Южную Каролину, Миссисипи, Флориду, Алабаму, Джорджию и Луизиану. Ну и в наши дни исполнение «Дикси» иногда даже считают оскорблением для афроамериканцев, потому что она может восприниматься как выражение симпатии по отношению к рабовладельческому прошлому американского юга. И несмотря на то, что эта песня обычно ассоциируется с южными штатами, «Дикси» была любимой песней президента Авраама Линкольна и даже была исполнена при его инаугурации.

Но надо сказать, что мелодия «Дикси» звучит в советском фильме «Агония» режиссера Лема Климова. Там, когда Распутин с князем Юсуповым сидят в полуподвальной каморке за столом, а остальные заговорщики наверху старательно изображают гостей на приеме, а на граммофоне играет или звучит мелодия именно этой песни. Но сегодня «Дикси» как гимн конфедератов никто не помнит. А слово «Dixieland» стало названием джазовых ансамблей сугубо из белых исполнителей, подражавших традиционным чернокожим джазовым коллективам, и они играли джаз в новоорлеанском стиле. Сначала исполнители «Dixielanda» копировали негритянскую манеру исполнения, возникшую в начале 20 века в Новом Орлеане, но позже в «Dixieland» проникли элементы европейской композиторской техники. И в итоге мелодии «Dixie» по сравнению с традиционным джазом стали более плавной, и я закончу сегодняшнюю лекцию очень известной и горячо любимой всеми людьми моего поколения мелодией. «Когда святые маршируют».

0: у вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт, вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
1: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
2: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое, я уже могу ходить.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: молодой.
1: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азокелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокелит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
0: Волшебник! Новости,
2: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
0: RTN. Смотрите лучшее.
3: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
4: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
5: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
4: 718-303-90-90.

0: третий час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Соединенные Штаты и Иран достигли исторического соглашения о прекращении войны и снятии морской блокады. Посредниками в переговорах выступили Пакистан и Катар. Лидеры стран Большой Семерки, включая Великобританию, Францию и Германию, уже выступили совместным заявлением, приветствуя дипломатический прорыв. В Вашингтоне подписание иранского соглашения совпало с личным и политическим событием в Белом доме. В минувшее воскресенье Трамп отметил свой 80-летний юбилей. Празднование ознаменовалось не только дипломатическим успехом, но и беспрецедентным спортивным событием. Прямо на лужайке Белого дома прошел официальный турнир Лиги UFC, организованный совместно с Даной Уайтом. Мероприятие собрало сотни сторонников администрации и ветеранов спорта, став центральной точкой официальных выходных в столице. Накануне вечером в самом центре Манхэттена в концертном зале The Town Hall прошла масштабная акция протеста под лозунгом «No Kings, никаких королей», приуроченная к юбилею Трампа. Организаторы развернули музыкально-политический марафон «Rise Up, Sign Out», который транслировался на 500 закрытых площадках по всей стране. Участники акции в Нью-Йорке выразили жесткий протест против текущего политического курса администрации и заявили о защите демократических институтов. Акция завершилась мирно поздно вечером. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран дистанционно подписали мирное соглашение. Путин по телефону поздравил Трампа с 80-летием. Разговор длился около часа. Американские власти отказались от слежки за иностранцами в целях внешней разведки. Сбор разведданных полностью остановлен. Самолет с парашютистами разбился после взлета в Миссури. Погибли 12 человек. 21 июня на губернаторском острове пройдет фестиваль еврейской кухни среди коллабораций Cats Deli. В заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 35%, 79% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
8: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
9: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
8: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
9: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
10: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора необычной медицинской специальности – ортопедия – это очень широкая область медицины. Если окулист занимается только зрением, кардиолог – сердцем, то ортопед – это специалист, который занимается проблемами всего опорно-двигательного аппарата. Среди органов и систем, которые находятся в компетенции этого врача – мышцы и мягкие ткани, кости и суставы, связки и сухожилия. Сегодня я представляю доктора Игоря Рубинштейна. Добрый день, доктор.
11: Добрый день, Олег. Спасибо большое за представление. Меня зовут доктор Игорь Рубинштейн. Я хирург-ортопед высшей категории.
10: Я, во-первых, хочу назвать номер телефона вашего нового замечательного офиса. Офис находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И номер телефона 718-891-0101. 891-0101. Какое у вас образование и какой ваш опыт?
11: Я хирург-ортопед высшей категории. Я закончил Корнельский университет и после этого закончил мединститут в Даунстейт в Бруклине. После этого я закончил 5-летнюю резидентуру в ортопедической хирургии и занимаюсь ортопедией уже с 20-летним стажем. Мои офисы в Бруклине и в Квинси, и мы лечим все проблемы суставов, костей и опорно-двигательного аппарата.
10: Вы хирург оперирующий, верно? Где вы проводите операции и с какими больницами вы сотрудничаете?
11: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре, куда пациент приходит и уходит в тот же день. Более значительные операции проводятся в госпитале. Большинство операций я провожу в госпитале Маунт-Сайнай в Бруклине.
10: Номер телефона офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. С чем обращаются к вам пациенты? С какими жалобами, симптомами нужно обязательно обратиться к ортопеду?
11: Большинство пациентов обращаются к нам с болями в суставах колени, плечи и другие суставы. Также пациенты обращаются к нам с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний, не говоря уже о том, что они обращаются к нам с разными переломами.
10: Скажите, мы говорим про офис. Офис, а я там был, современный, очень такой модерн везде, минимализм. То есть сделано все для того, чтобы пациенты себя ощущали даже в зоне ожидания комфортно. Что происходит в офисе? Я знаю, что у вас также работают врачи других специальностей, смежных. Вот что людям ожидать от посещения, от визита к вам?
11: В нашем офисе принимают несколько специалистов, включая меня. У нас есть физиотерапия, есть доктор-реабилитолог. Мы стараемся предоставить пациенту все, что мы можем, чтобы вылечить их ортопедические заболевания.
10: Ну, еще в офисе у вас производятся уколы, блокады, но мы об этом поговорим в следующих программах. Игорь Рубинштейн в студии «Радио Дэвидсон». Телефон офиса доктора 718-891-0101. И пару слов о том, о чем мы не можем не поговорить, это страховки. Вы принимаете все основные страховки и...
11: Мы принимаем большинство страховок, включая workers' compensation и no-fault страховки после автоаварии.
10: Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили. В студии Игорь Рубинштейн, он хирург-ортопед, доктор высшей американской категории, офис на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. И в офис Игоря Рубинштейна обращаются те, у кого...
11: Те, у кого болят колени, плечи и другие суставы. Также к нам обращаются пациенты с переломами, с артритом, с разрывами менисков, сухожилий и прочих ортопедических заболеваний.
10: Доктор Игорь Рубинштейн. Телефон офиса 718-891-0101. 718-891-0101. Доктор, спасибо огромное и до встречи снова в нашей студии.
11: Спасибо вам большое.
0: Дэвидсон Радио.
8: Мы любим Нью-Йорк.
2: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
12: Но Дональд Трамп в 39-й раз трубит о своей невиданной победе и требует самой большой в мировой истории лавровый венок. Трамп, конечно, виртуоз, то есть практически чудотворец. Судя по вдруг опубликованному меморандуму, которые взяли и подло обнародовали некие инициативные группы Ирана, в результате победы Дональда Трампа над этим мракобесным царством ЭТУ, побежденные и покоренные, получают права и преференции, которых никогда не имели до войны и на которые даже не рассчитывали в самых безумных снах и грезах. Можете посмотреть, у меня текст этого забавного меморандума опубликован. Мы видим из этого текста, что фанатики полностью освобождаются от всякого контроля цивилизации, но на своих территориях, и получают право истреблять всех инакомыслящих и лишних. Более того, побежденный Иран, вот просто как бы в компенсацию за беспокойство, которое доставила ему авиация США, огребает какую-то немыслимую по современным меркам сумму. Ну, а от всех прочих пунктов тоже несет дурным анекдотом еще сильнее. Эта история была несколько скандальной.

конструкция общества. Любая группа товарищей считает себя вправе вести переговоры с Соединенными Штатами Америки. И вполне возможно, что Трамп не очень понимает, с кем он говорит в каждом конкретном случае. Так или иначе, он в ярости. Впрочем, вполне возможно, что в течение часа, ближайшего, а то и меньше, все эти договоренности и ложные, и подлинные будут обнулены. Вновь последует заявление об адских ударах по Тегерану. А эти заявления приведут, разумеется, ну вы же понимаете к чему, к удвоению колонн, количества колонн в бальном зале Белого дома. Ну а весь обогащенный уран будет решено покрыть автозагаром. Все-таки Трампу тогда не следовало дышать одним воздухом с Владимиром Путиным. До Анкориджа Донни не демонстрировал таких уж прямо сногсшибательных симптомов. И узнав об этом иранском плане, об этом, ну, как бы принято считать фейке, Трамп пришел в бешенство и сообщил, что он обсуждал абсолютно другой план, но при этом обозвал иранцев бесчестными, жалкими и ничтожными. Ой, бедная планета, как-то получилось, что почти единовременно ею взялись рулить персонажи со столь нестандартными поражениями мозга на всех континентах. Задрапировавшись в простыне, победно шагают и вальсируют пациенты. Это не первая треть 21 века, это какой-то звездный час пациентов. Пока нет никакого научно-медицинского объяснения того, почему так сложилась мировая политическая ситуация. Понятно только, что по всему миру добровольно капитулируют психиатры, сложив шприцы, аппараты электросудорожной терапии, клизмы и жгуты, высокими кучами сложив, с поднятыми руками они сдаются на милость говорящих шлепанцев, свирепых тумбочек и обитателей палат. То есть, ну да, все как полагается, блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Однако не вполне понятно, являются ли уже эти минуты теми самыми роковыми, или это вот такая вот увертюра, разминочка, и все самое роковое еще впереди. Ну, скорее всего, это именно так. Но в стороне от всеобщего сумасшествия, разумеется, не смог остаться и Китай. Ну, так бывает в палатах, в клиниках. Стоит одному пациенту начать рвать на себе щеки, глотать грелки и там, летать комариком, к нему охотно присоединяется весь дружный коллектив психов. Китай раскрыл заговор черепах. Да. Я не шучу. Которые являлись штатными сотрудниками ЦРУ и еженедельно отправляли отчеты в центральные аппараты ведомства. Более того, эти подлые существа составляли карты морского дна. А на полном серьезе мы видим информационные сообщения о том, что Китай увидел угрозу в рыбах и черепахах, шпионах, которые орудуют в рамках тайной войны. И Министерство государственной безопасности Китая сообщили, что эти ЦРУ, в первую очередь, давно завербовали и используют черепах для создания подводных карт. Спецслужбами Китая уже арестованы.

0: 12 черепах, 12, 80 черепах, прошу прощения, 12 в звании полковников и подполковников. Ну, еще 6 панцирных из отряда скрытошейных. При задержании приняли яд. То есть, помимо черепах, вы знаете, там в этой истории замешаны еще и рыбы, полосатые хирурги, светлорылые диафы и тупоголовые живоглоты. Они на серьезных глубинах арестованы аквалангистами, и специалисты по рыбьим наречиям сейчас ведут допросы. Ускользнул только кашалот, который при задержании отстреливался. Ну, слушайте, но в сочетании с этими всеми новостями будет невозможно уже вас удивить тем, что Адам Кадыров на своих пухлых грудях приютил еще одну звезду героя. Теперь их у него две. Если первую звезду героя он получил за избиение безответного запуганного мальчика в тюремном изоляторе, то кого и где, и насколько беззащитного Адам избил, чтобы получить вторую звезду, пока никому не известно. Но у Путина тоже все, я бы сказал, вполне привычно. Он собрал палачей Бучи, Изюма, Ирпеня, Бахмута, сучил ножками и сообщил о том, что грабить и убивать соседей – это лучшее, что может быть в жизни человека. И тут же Путин сообщил, что шпионы Илона Маска шныряют по России в надежде перехватить чертежи русской космической системы связи, который будет куда круче отсталого Старлинка. Ну, короче говоря, кремлевского упыря неудержимо тащило в его обычном ключе, без всякой связи с реальностью и разумом. И Путин впервые, кстати, призвал сильнее бить по украинским инфраструктурам, то есть по больницам, водопроводу, электростанциям. Он уже никак не маскирует свое людоедство словесами про только военные объекты. Нет, нет. Вот сегодня собрал и разоткровенничался. И все это напоминало оперету «Бал вампиров», тот самый момент, где главный вампир сбрасывает с себя ватник и демонстрирует зеленое, изъеденное червями тело. Ну, в общем, это все логично, все правильно. А этот День России – отличный повод сообщить еще живым оркам о том, что все сдохнут и надеяться не на что. Блеснул и Шойгу. Прослышав о серьезных проблемах обитателей Крыма, которые разнылись про отсутствие бензина, понимаешь ли, и пустые полки в магазинах, Шойгу объяснил, что вся проблема в том, что они очень много едят, и что государству не по силам их всех прокормить. Но он зачитывал диеты, призывал считать калории. Ну, Шойгу понятно, он. Когда наступит день Х, он предъявит справку о том, что в возрасте 8 лет он в тайге подвергся насилию от снежного человека и отвертится. Но все остальные, ну, понятно, что образуются гигантские очереди, все кинутся за справками о том, что в период войны они находились в состоянии депрессии, психоза и острого невменяя. Такие километровые, вероятно, очереди из всяких Киркоровых, Рудковских, Собчак выстроятся к докторам. Но, кстати говоря, стыдят этих обезбензиненных крымчиков и попы. и велят смирять гордыню, объясняя, что православие – это религия не пацифизма, а войны. Предлагают перемещать топливо попы. Вот, кстати говоря, ноу-хау очень интересное. На полуостров при помощи крестных ходов. Поскольку никто крестные ходы бомбить не решится. И по мысли попа Ткачева, если каждый крестоходец наберет полный рот бензина, то 30 тысяч человек вполне способны за щеками протащить крестным ходом необходимое для, ну, там, суточного использования на полуострове количество топлива. Но вот тут, кстати говоря, видя вот эти все усилия Ткачевых, понятно, почему именно православие примитивное и давным-давно отцветшее. Почему именно оно было избрано как важнейший инструмент ободевочивания народа? Исключительно потому, что, в общем-то, и правильно, как выяснилось, это проверенный механизм воздействия, который в течение нескольких веков свою эффективность доказал. Конечно, православие само по себе, оно не работает, его надо страховать и обставлять статьями уголовных мер и кар. Вот голову, наверное, отсечение, мало кто из вас знает, что сколько в царской православной России было прямых уголовных статей, каравших за сомнение в православии. 17 статей уголовных положений карали за любое вольнодумство в отношении религии. И причем это были не какие-то условные или штрафы, это была обязательная каторга. И еще было помимо этих статей порядка 12 таких косвенных. То есть и тогда, и сейчас Путин, и тогда цари понимали, что необходим такой защитный гипноз страха, который сможет эту всю костюмированную муть каким-то образом спасти от насмешек, от изъязвления интеллектуального, ну, а у небольшого начальства и у большого есть долг футболить народ в липкие поповские лапы. И тогда вроде бы, вот когда есть уголовный кодекс, статья об оскорблении чувств, вот тогда вроде бы все начинает работать. И православие, надо сказать, отлично зарекомендовало себя как такой парализатор мозга, лишающий народы и воли, и соображения. Так, ну вот, как бы позже мы перейдем к тому, что усилился оптимизм, и что возникли мысли о прозрении русского народа. Но надо понимать, что русское прозрение – это просто разновидность слепоты. И вот сегодня с утра средства массовой информации забабахали сенсацию. Депутат Государственной Думы КПРФ, он прозрел, и он вот прям взял и попер на Путина и СВО. И все перевозбудились. Российские ждуны, которые прячутся под плинтусом, они окрылились. Они высунули мордочки. Радостно вздулась вся эмиграция, типа, ну, наконец-то, вот, не все потеряно. Ну, а что произошло в реальности? А вот что. Обвешавшись всякими там цацкими звездами и крестами, депутат грозно потребовал ясности, ясности от Кремля, ибо народ постановит, и вот-вот народ как жахнет. Однако депутат просто желает знать подробности великого плана Путина. То есть в переводе вот на простой, понятный всем, человечий язык депутат просит уточнить, а на сколько кусков надо расчленять жертву Украину? Ну и также он хочет понять, надо ей выкалывать глаза или их надо выдавить. Интересно голубчику, как же выглядит вот тот самый настоящий русский триумф. Ни малейшего понимания преступности, абсурда войны в депутатском этом озарении, поверьте, не содержится. Это все та же самая агрессивная дурь, просто политая соусом, из претензий и некоторого разочарования в ничтожности результата грабежа и геноцида соседей. Ну, если у вас есть какие-то, я бы сказал, особые наклонности, вы можете прочесть заявление депутата. Я тоже не поленился и не побрезговал. Не побрезговал. Разместить его у себя в телеграм-канале. Ну, надо сказать, что любителям свободной и счастливой России надо приготовиться к тому, что именно так и будет выглядеть прозрение россиян. Да, оно неизбежно, но первые два или три этапа этого прозрения вот будет выглядеть примерно так, как у депутата Мархаева. Если Россия за что-нибудь и возненавидит, наконец, Путина, то лишь за то, что у Путина не получилось превратить всю Украину и часть Европы в кровавые развалины. За то, что элементарно не хватило сил и ума. А дебилам Государственной Думы, дебилам пропаганды, всем состоящим в путинской вертикали власти, активистам, им всем еще мерещатся вот какие-то силы тайные, сокрытые до этой минуты, которые следовало задействовать. Они все живут в мифе о военном величии. И они не желают понимать того, что Россия давно даже перешла уже предел своих возможностей. И что, как выражается товарищ Трамп, у нее нету карт. И толпы нариков, алкашей, садистов могут месяцами биться об окраины сел в Украине. И результат будет точно таким же, как он уже сложился за последние месяцы. Ну, вы знаете, даже если бы этот депутатский плащ был бы радикальнее или был бы, ну, скажем так, содержательнее и разумнее, на треть, на пятом году войны он стоил бы 3 копейки. Более того, он бы вообще уже ничего не стоил, потому что ведь все было ясно с первой же секунды. Абракадабра и маразм содержались в первом же выступлении Путина и объявление о начале СВО. И, по идее, восстание должно было бы быть немедленным, а прозрение должно было бы быть молниеносным. Тем не менее, я вот этого депутата Махраева включил в обзор новостей в телеграм-канале, ибо этот депутат – носитель зреющих настроений, представитель, ну, скажем так, одной из тех сил, которые будут подмывать и заваливать скоро путинскую вертикаль. И эта демонстрация намерений, в общем, является в высшей степени ценной и любопытной. Но у самого этого депутата очень силен привкус коммунячности, что неудивительно, он КПРФ. Но со временем появится еще более гадкие и более опасные клоуны. Правда, никаких либералов или никаких демократов среди этих клоунов, разумеется, не будет, но если не считать всякие бутафорские фигуры, типа там Дованкова и прочих новых людей. И вот тут тоже такая новость. Россия строит первую за всю последнюю эпоху новую военную базу у границы с Финляндией. И строительство началось только этой весной, уже идет полным ходом. То есть абсолютно все действия Путина, все действия его режима свидетельствуют о намерении воевать до бесконечности, свидетельствуют о планах самим захлебнуться кровью и захлебнуть ею всю Европу. Вероятно, спятивший ботоксный старичок в Кремле видит в этом свою всемирную миссию. При всем желании, вот, хоть брей, хоть не брей усы, хоть вороши все вообще, невозможно обнаружить хоть малейшее действие, начинание или хоть какое-нибудь намерение режима заниматься чем-либо, кроме пролонгации бесконечной войны. Ничего.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Сделка Вашингтона с Тегераном должна навсегда закрыть Ирану путь к созданию и приобретению ядерного оружия, а также приведет к фундаментальной трансформации Ближнего Востока, заявил вице-президент Венц и добавил, что сделку США и Ирана могут осложнить множество факторов, в том числе позиция Израиля. Накануне премьер Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что США и Иран официально заключат сделку 19 июня в Швейцарии. Это подтвердили в Вашингтоне. Израильский министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что соглашение США и Ирана не накладывает на Израиль никаких обязательств и игнорирует его безопасность. В соцсети он написал: «Соглашение не обязывает нас, Израиль – независимое суверенное государство и не подчиняется Соединенным Штатам». В штате Миссури разбился частный самолет, погибли 11 парашютистов и пилот, сообщает Fox News. В расследовании причин катастрофы принимают участие офицеры полиции Батлера и помощники шерифа округа Бейтс. Трамп предупредил президента Франции Макрона о возможном введении 100% пошлин на французские вина и шампанское. Это произойдет в случае отказа Парижа отменить цифровой налог для технологических компаний США.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
8: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
9: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
8: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
9: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
1: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
3: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
0: День рождения Трампа попорчен. Проклятые басмачи Ирана осквернили великий праздник всей планеты. Они долго обещали и морочили Дональду голову. Они долго обещали, долго морочили Трампу голову подписать мирный договор со Штатами. Именно в день его рождения, но. Вот прямо на праздничный Трампов торт, на бисквиты, на крем, на свечки все эти аятолы навалили такую большую коллективную, и не побоюсь этого слова, многожопную кучу. Куча велика и зловонна. И сам торт праздничный под ней только угадывается. Подписание сделки, которая была назначена с Ираном на сегодня, не будет. Но, впрочем, Шалун Донни, надо сказать, не унывает. Он готов плясать, угощать гостей этим зловонным сомнительным тортиком. Вообще, Трамп сегодня стал, он приобрел такой статус «имя боли». И эту боль чувствуют все, ибо все в той или иной степени везде веровали во великие Штаты, способные восстановить справедливость и вбить осиновые колья в сердца всех подонков и диктаторов мира. Но, заметим, сегодня у нас 14 июня 2026-го, а Путин еще не в клетке с голодными павианами. А в Северной Корее шлепает по бокам своих бомбочек и нагло хихикает «ын». Ну, иранские фанатики продолжают свои издевательства над проливом. Конечно, еще жива. Она очень, она малюсенькая, она крохотная, но жива надежда на то, что под этим всем трамповым дурачеством, его ошибками, его комическими глупостями спрятан некий секретный замысел, смертельный как для России, так и для всей этой вот отходящей от России гребницы диктатур. Но пока романтики сохраняют веру в то, что Трамп не какой-то там рукожопер, а весь балаган – это тайный замысел ЦРУ. Но эта надежда, надо сказать, у всех уже микроскопична. Эта надежда тает с каждым часом. А вместе с этой надеждой тает и вера в силищу, и в разум Соединенных Штатов. Мир наблюдает за этим, мир хмыкает. Да, романтикам больно. Малая так мачка держится, а Трамп что? Трамп пляшет. Тем не менее, несмотря на такое стремительное и драматичное обрушение идеалов, Путин первым прогнулся. И самым первым позвонил, продребезжал свои поздравления. Ну, мы знаем, что это ничего не значит. Трамп всеяден, он принимает поздравления от кого угодно. Все равно деменция к вечеру уже избавит Дональда от воспоминаний о поздравителях. Трамп пока продолжает клянчить этот мир у Ирана и ту какаху, которую ему под видом мира предлагает Иран, Трамп просит обернуть в пышную подарочную бумагу с бантами. Еще одним неприятным звоночком своеобразного состояния США стала история с главной разведчицей Трампа, с мадам Габбард или Хаббард, это уж как кто ее произносит. Выяснилось, что, в общем, все эти материалы Габбард о биолабораториях в Украине в основном содержат данные российского ГРУ. И карты, составленные искусственным интеллектом, с грубыми ошибками. Ну, в Америке хорошая журналистика, и это все довольно быстро вытащили на свет Божий. Абсолютно непонятно, зачем начальница разведки вытаскивает на свет карту, явно сгенерированную ИИ, и эта карта явно не является продуктом разведывательного сообщества. Вот такой странный, загадочный и, я бы сказал, деморализующий скандал. Это еще одна дыра в уже дырявом имидже США. Потому что качество разведки – это серьезный вопрос. Ну, к тому же разговор о секретных биолабораториях вообще малоуместен. Знаете, это вот так каждый сортир можно назвать секретной базой Калозабора. То есть в любой стране, ну, сотни и тысячи биолабораторий. И для гуманитариев все они выглядят зловещими и пугающими. Но, тем не менее, воспринято все это очень легко. И вообще, если мы сейчас постараемся увидеть и считать главную общую тенденцию, мы увидим, что Украина научила мир не бояться России, но несколько даже перестаралась. Да, Россия располагает бесчетными, садистичными, тупыми толками, толпами орков, но вся ее военная слава оказалась фантазией и ложью. Тем не менее, очень, я бы сказал, интересный взгляд на командующего, бывшего командующего Канады, генерала Кристофера Коутса, который впервые вот со всей такой вот, я бы сказал, канадской прямотой сообщил, что главным необходимым условием мира в Украине является смерть Путина. Ну, вообще невозможно определить, сколько именно фанатиков войны сейчас в Кремле среди царедворцев. Упырь по фамилии Путин умеет пугать слабых, и его челядь порой мастерски прикидывается, никакому театру даже не снилось актерское мастерство кремлевцев. Почему, скорее всего, актерское мастерство? Потому что собрать такое количество истинно сумасшедших в одном месте невозможно даже статистически. Россия, да. Территория исключительно богатая извращенцами, но даже она не могла бы в полной мере удовлетворить потребности Кремля в огромном количестве идиотов. Но, однако, не понимая происходящего и мечась между взаимоисключающими повестками, потому что Украина и Европа, Россия, все дают диаметрально противоположные оценки положения на фронте и состояния войны. Но мы, в общем, все уже давно научились понимать и слышать, и учитывать, что огромное влияние на войну оказывают, как ни странно, личные особенности Путина. Он ухитряется каким-то образом проецировать себя на все и транслировать себя на все. И уникальная трусость Путина смешивает карты войны и, в общем, является отчасти приятным бонусом. Если бы судьба наделила кремлевского упыря такими вот цезарианскими чертами древнеримскими, все было бы гораздо, ну, быстрее, но хуже. Но в Цезаре Путин никак не проходит, потому что является тем самым классическим очкушником. То есть вот так называемое, прошу прощения за скверное слово, так называемая бздливость во всем. И дело даже не в полках ФСО, не в кольцах противовоздушной обороны вокруг его лаборатории. Прежде всего дело в его страхе откровенно себя признать инициатором, организатором и зачинщиком войны. Вот нет, нет, что подобно всем прочим кровопийцам истории запахнуть на себе тогу и честно заявить там всякие «иду на вы» или «такова была воля наша». Нет. Президент Российской Федерации постоянно прячется за трусливыми мантрами про 8 лет бомбас, умалчивая, что сам и является разжигателем и зачинщиком смуты на Донбассе. Анекдотичности тех заявлений, которые он делает сейчас, на 5-м году войны, Путин сам уже явно не понимает. И не хочет признаваться в том, что кровищу в 2014-м заварили в брошенные Кремлем в Украину русские банды. Это факт несомненный, доказанный, хрестоматийный, подтвержденный лично всеми командирами этих банд. И про роль, и про задание, и про вторжение. Но нет, многократно разоблаченный упырь юлит, в тысячный раз пытаясь прикрыть разными высокими и пустыми словами традиционное русское желание грабить, гадить и сосать кровь. Но, вы знаете, не будь Путин таким трусом, но он не был бы, вероятно, и таким подлецом, который беззащитных, абсолютно невинных людей тысячами запирает в тюрьмах и, в общем, по сути, уже начал массовые репрессии. Но человек отважный, да и даже не обязательно отважный, со средним уровнем храбрости, он очень легко воспринимает, легко и беззлобно воспринимает любую критику и любые наезды. А у Путина начинается подучая, когда ему докладывают о трех не тех словах, которыми обмолвилась старенькая педиатр в районной поликлинике. Ну, РПЦ тут, конечно, большой помощник. РПЦ объявила о том, что пацифизм – это страшный грех. Это официальное сообщение. А для всех противников войны в аду уготован бездонный котел. Мало того, что будут варить, но еще и во время варки будут пытать песнями певца по фамилии Мизулин и гимном русского расизма «Матушка-Земля». И это заявление РПЦ нельзя считать просто там ошибкой или глупостью, или поиском хайпа. Нет. Попы смекнули, что все их древние еврейские сказки, в общем, девальвировались и подвыдохлись. И превратились либо в анекдотик, либо в декорацию. Отсюда их байки об ангелах-инопланетянах. И дело ведь даже совсем не только там в коксе, которым, вероятно, причащаются митрополиты. Так, ну затем еще одним важным таким грохотом дня стали добытые разведкой Украины реальные рейтинги Путина. И Зеленский очень обаятельно, он, кстати, улыбается, но он профессиональный актер, и он совершенно рот до ушей, он демонстрирует эти реальные рейтинги, и при этом делает оговорку, возможно, мирное соглашение придется подписывать уже не с Путиным. Да, действительно, рейтинг и авторитет Путина разрушаются, но они разрушаются естественным образом. Рейтинги вообще штука невероятно хрупкая. А уж вечными рейтинги вообще не бывают никогда. Тем более они не бывают вечными у лиц со столь скромными потенциалами мозга, как у Путина. Путин даже врать-то толком не научился, не говоря о чем-то больше. Ведь, ну, понятно, что качественное, умное, красивое, хорошо загримированное вранье – это очень важный элемент всякой политики. Без него никак и никуда. Но это ложь. Она должна быть остроумной, искрометной и развлекательной. Более того, она требует постоянных обновлений. А вот это нудное путинское вранье по принципу заевшей пластинки становится невыносимо даже для его прихвостней. Ну, никаких либерал-демократов в русской природе политической не существует. Они истреблены под корень и уже не воскреснут. Нынче основная масса озлобленных и разочарованных в Путине Это патриоты. Да, это патриоты. И именно они сейчас гробят авторитет кремлевского упыря. Этой аудитории патриотам остро не хватает вот ядерки по Парижу, не хватает горящей Варшавы, не хватает кургана из вырванных сердец Азова. Умственная скудость не позволяет патриотам понять то, что боевые возможности Российской Федерации и армии орков очень далеки от тех мифов, которыми забито нынче мифов победобесия, которыми забиты нынче русские головы. И спасая свой рейтинг, свое влияние на массы, Путин будет вынужден начать кромсать это чумное племя любителей Родины, патриотов. Ну а племя, то, что называется, ответит. Чем приятно умножит в российском обществе ненависть и растерянность. Все это добавит происходящей трагедии такого пикантного огонька, ну и, разумеется, приблизит глобальный крах.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио. В Нью-Йорке 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
10: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: С вами Акваль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Белый дом официально объявил о выдвижении кандидатуры Джеймса Макдональда на пост прокурора Южного округа Нью-Йорка. Макдональд, долгое время входивший в команду личных адвокатов Трампа, должен будет возглавить один из самых влиятельных федеральных прокурорских офисов страны. Назначение ожидает утверждения в Сенате, где законодатели от оппозиции уже пообещали устроить кандидату жесткие слушания. В штате Миссури 12 человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета, перевозившего группу парашютистов. Начато расследование причин катастрофы. Тем временем из Бразилии приходят подробности крушения двух вертолетов в Рио-де-Жанейро. Воздушные суда столкнулись в небе над городом, унеся жизни 6 человек. Среди погибших официально опознан известный американский независимый исполнитель Оливер Три. Бразильские спасательные службы продолжают работу на месте падения обломков. Главная тема всех спортивных заголовков Нью-Йорка. Нью-Йорк Никс, чемпионы НБА. Впервые за 53 года в Бруклине, Манхэттене и Квинсе фанаты праздновали победу всю ночь. Город готовится к чемпионскому параду. Он должен пройти 18 июня в Нижнем Манхэттене по маршруту традиционных чемпионских парадов. От Беттери Парк по Бродвею к Сити Холл. Власти ожидают огромные толпы болельщиков. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран дистанционно подписали мирное соглашение. Путин по телефону поздравил Трампа с 80-летием. Разговор длился около часа. Американские власти отказались от слежки за иностранцами в целях внешней разведки. Сбор разведданных полностью остановлен. Самолет с парашютистами разбился после взлета в Миссури. Погибли 12 человек. 21 июня на губернаторском острове пройдет проходит фестиваль еврейской кухни среди коллабораций «Кетс Дели». В заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 35%, 79% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
10: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: В 5 районах нашего города на 302 квадратных милях проживают миллионы зарегистрированных избирателей, которые говорят на более чем 700 языках. То есть почти половина наших соседей не говорит по-английски дома. Выборы – это время, когда мы собираемся вместе, вдохновленные надеждой на лучшее будущее для наших родных и близких и наших сообществ в целом. Civic Engagement Commission города Нью-Йорка предоставляет услуги устного перевода на избирательных участках по всему городу на 11 языках. Если вы зарегистрированы для голосования, наша команда может помочь вам на вашем избирательном участке ответить на ваши вопросы о процессе голосования или в соответствии с федеральным законом об избирательных правах сопровождать вас в качестве переводчика. Вы также можете привести друга или члена семьи, который будет вам переводить. Мы защищаем ваше право голосовать на родном языке. Civic Engagement Commission поможет вам.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
15: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
16: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
15: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
16: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
17: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

Нью-Йорк больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

0: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Приветствую вас. И должна сказать, что тема у нас сегодня исключительно красивая и, на мой взгляд, очень интересная. В середине 19 века по Европе колесили с концертами одновременно трое Штраусов. Все они сочиняли вальсы, подписывая их одинаково, только фамилии. Это было, кстати, семейное решение. И имели схожую манеру исполнения. Многие считали вот этих троих братьев одним человеком, потому что люди, когда шли на концерт, они не знали, кому.

Я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.

Друзья мои, мы начинаем нашу программу с одного из самых известных вальсов Штрауса младшего, как его называют. А он тоже был Иоганн, Венский вальс, вы, безусловно, его знаете. Вообще, сегодня я постаралась, чтобы звучали самые любимые, самые красивые вальсы Иоганна Штрауса-младшего. И мы начинаем нашу программу об истории, вот этой удивительной истории этой семьи. Вот прежде всего сначала о младшем. Зал казино Домайра оказался полон, и те, кому не досталось столиков, покупали билеты без мест, чтобы слушать концерт стоя. Причем вовсе не потому, что кто-то, не разглядев мелкий шрифт на афишах, пришел по ошибке. Напротив, жители Вены ломились в тот вечер в казино, чтобы посмотреть, выдержит ли Иоганн Штраус-младший сравнение со знаменитым Иоганном Штраусом-старшим. И он выдержал. Вальс, первоначально называвшийся «Сердце матери», посвященный его матери Анне Штраус, но по ее же совету переименованный в «Надеющийся на благосклонность», такое специальное название, она должна была подчеркнуть скромность дебютанта и задобрить публику. Этот вальс вызвал шквал аплодисментов и был повторен на бис 4 раза, а другой аллегорический вальс зал бесировал 19 раз. Это был триумф, равного которому Штраус-отец не видел за всю свою карьеру. И юный Иоганн, уставший, измочаленный, обводил счастливым взглядом бешено аплодирующую публику. На следующее утро венские газеты вышли с заголовками «Добрый вечер, Штраус-отец!» и «Доброе утро, Штраус-сын!» Отец, который, в общем, был, не собирался становиться основателем династии музыкантов и вовсе не желавший делить славу с сыном, был взбешен. Ему самому было всего

40 лет. Он сам растец из своего таланта. Какой еще к шуту добрый вечер? И вот в результате вот этой истории и возникли затем очень сложные отношения с его сыном. Я просто хочу напомнить, Иоганн Батист Штраус, отец, австрийский композитор, скрипач, дирижер, родоначальник вот этой династии Штраусов. Трое его сыновей, Иоганн, Йозеф и Эдуард, тоже стали известными композиторами. Наследие папы насчитывает 251 творение, из них 152 вальса. И надо сказать, что это наследие было бережно сохранено его сыном Иоганном Штраусом-младшим, хотя их отношения были кошмарные, я об этом расскажу, и издал их в 1889 году в Лейпциге. И отношения, конечно, не украшали эту жизнь в этой семье. Но надо сказать, что Иоганн Штраус-старший был странным человеком. В 23 года он направил свой первый оркестр. К 28 годам, он вообще был сиротой практически, и к 28 годам сделался так знаменит, что даже холера, гулявшая по Австрии в 1832 году и заставлявшая венцев сидеть по домам, чтобы не заразиться, не убавляла ему зал. Сегодня играет Штраус. Эти слова заставляли чрезвычайно музыкальных жителей Вены забывать даже о холере. Штраус играл виртуозно, в бешеном темпе и с африканским темпераментом. Его сравнивали с Паганини, с той только разницей, что играл он вальсы и прочую танцевальную музыку, которую сам же и сочинял. Простонародный немецкий танец вальс в конце XVIII века получил иной статус. Его включили в программу балов, где прежде царили чопорные минуэты и полонезы, предполагавшие лишь легкое касание пальцев партнеров. А тут мужчина держит женщину за талию, их ноги почти соприкасаются, его голова склонена к его плечу, и никто не слышит, что там нашептывают друг другу танцующие, кружась в вальсы. Это была настоящая сексуальная революция. Сердцем ее стала Вена, здесь балы давались повсюду, и нигде нельзя было обойтись без короля вальсов Иоганна Штрауса. Я хотела бы, чтобы сейчас прозвучал вальс Иоганна Штрауса, был посвящен королеве Виктории. Давайте послушаем.

Надо сказать, что работал он до неизнеможения. Неудивительно, что ему было не до семьи. Единственное, зачем он следил и что он требовал от своей жены Анны, это чтобы ни один из его пятерых детей не вздумал сочинять музыку и не брать в руки скрипки. Для фортепиано делалось исключение, ведь этим инструментом владел каждый уважающий себя венец. Что это было? Ревность к возможным конкурентам или своеобразная инерция? Раз уж ему самому в детстве чинили препятствия в занятии музыкой, так же должен поступать и он сам. Ясно только, что это меньше всего было заботой о будущем детей. До них Иоганну почти не было дела. Он давно уже имел вторую неофициальную, но более любимую семью с модисткой Эмилией Трамбуш, родившей ему семерых детей, старшая из которых была ровесницей младшего Законова, и дома появлялся лишь урывками. И вот в один из таких визитов домой Иоганн вдруг услышал из детской звуки скрипки. Играл он, и очень неплохо играл, его старший сын Иоганн, стоя перед зеркалом в нарядном костюме, с бантом на шее. Мальчишка явно подражал отцовской манере и подражал хорошо. И я хотела бы, чтобы здесь в заключении нашего знакомства с папой я хотела бы, чтобы прозвучал такой гимн главнокомандующему австрийской армии Радецкому. И это было уже значительно позже, когда случилась революция. То папа, естественно, был за монархов, а молодой человек, естественно, был более демократично и за революцию, играл Марсельезу. Но вот папа сочинил этот марш, который практически является гимном Австрии.

выяснилось, что Иоганн II давно уже берет уроки у скрипки у Франца Амона, одного из музыкантов отцовского оркестра. Гнев короля Вальсов был велик. Он отобрал у мальчика скрипку и запер в сундук. Впрочем, Анна потихоньку купила сыну новую, и тот не только продолжал свои упражнения, но еще пристрастил скрипки своих младших братьев, Иосифа и Эдуарда. И теперь все трое азартно нарушали отцовский запрет, но уже старались не попадаться. И я хотела бы, чтобы мы вот здесь немножко остановились на братьях, потому что это тоже очень интересно, потому что они тоже представляют из себя очень интересных и известных композиторов. Ну вот начнем с Иосифа Штрауса, это второй сын, тоже австрийский композитор, скрипач, дирижер и инженер. Один из трех сыновей Иосифа. И он, Иосиф не собирался становиться музыкантом. Он учился в Венском политехническом институте, получил специальность инженера-строителя и архитектора, сделал ряд изобретений. Но после смерти отца на семейном совете в 1853 году, 1853, было решено, что так как брат Иоганн не может разорваться между гастролями, выступлениями и сочинениями, то Йозеф должен подменить брата и дирижировать отцовским оркестром. Он согласился неохотно, но в итоге посвятил музыке всю оставшуюся жизнь. И вот именно тогда на афишах после стало писаться просто Штраус, и публика не знала, кого из братьев она будет слушать. Он тоже был очень талантливым скрипачом и дирижером, писал вальсы по стилю, похожие на то, что сочинял брат Иоганн. Но Иосиф был романтик-поэт, он любил уединение и страдал приступами меланхолии. И когда брат Иоганн стал пропадать на полгода в России, ему пришлось очень много работать, так как он был очень слабого здоровья, то был в конце концов переутомился, и его заменил третий брат Эдуард. Но он умер очень рано, ему было всего 43 года. И я хотела бы, чтобы здесь прозвучал именно вальс второго брата Штрауса. Давайте послушаем.

0: Я хотела бы извиниться, я немножко запутала нашего замечательного звукорежиссера, потому что сначала поставила Эдуарда Штрауса, ну, тоже красиво. Третий сын, тоже композитор-дирижер, он был третьим ребенком в семье и старший сыновей, и тайком учился играть на скрипке, и пристрастился тоже к музыке, как я вам сказала. Затем он вслед за Иосифом возглавил оркестр, и надо сказать, что он был очень красив с собой. И люди специально, особенно дамы, приходили специально, чтобы на него посмотреть. Он сочинил около 200 танцевальных пьес и считался лучшим интерпретатором произведений своего отца и братьев. И он концертировал до глубокой старости, но вы знаете, что с ним случилось? Вообще ужасно совершенно. Он стал писать все хуже и хуже в старости. И тогда он объявил, что эпоха венского вальса закончена, и сжег целый сундук рукописей отца и братьев в печах для обжига кирпичей. Владелец вот этой мастерской умолял Эдуарда этого не делать, но тот был непреклонен. Вот так бывает, друзья мои. Но мы зашкаливаем уже, конечно, за наш перерыв, но поэтому уже, так сказать, второго брата мы... Иосифа, его вальс мы послушаем в начале второй части.
1: «Звездные войны» Симы Березанской. Продолжение следует.
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп прибыл во Францию после заявления о соглашении, которое должно остановить войну с Ираном и открыть Ормузский пролив, один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. По данным Рейтера Associated Press, детали еще уточняются, но речь идет о прекращении военных действий, снятии блокады и последующих переговорах по иранской ядерной программе. Для мировых рынков это стало сигналом облегчения. Нефть пошла вниз, европейские биржи выросли, инвесторы рассчитывают на снижение энергетических рисков. Но эксперты предупреждают, даже если пролив будет открыт, разминирование и восстановление нормального судоходства могут занять недели. На саммите Большой Семерки, кроме Ирана, обсуждают Украину, экономику, искусственный интеллект, долги развивающихся стран и отношения с Китаем. Во Францию приглашены не только лидеры США, Франции, Германии, Британии, Италии, Канады и Японии, но и представители Индии, Южной Кореи, Кении и Бразилии. Зеленский заявил, что предложил встретиться с Путиным прямо на полях саммита Большой Семерки, чтобы искать путь к завершению войны. По словам Зеленского, США и президент Франции Макрон поддержали идею, но Москва не проявила готовности. В Нью-Йорке главная городская тема – чемпионство «Никс». Команда выиграла титул впервые за 53 года. Парад назначен на четверг, 18 июня. Старт около Беттери Парк, затем движение по Бродвею через каньон героев к Сити-Холл.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
5: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
6: «Дэвидсон Радио».
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: «Дэвидсон Радио».
5: 620 AM. Настройтесь.
7: Внимание, Бруклин! Лучший трехэтажный центр для пожилых Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду. Возят в бассейн и в баню. На экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку. Заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть в бильярд, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, а главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTT. В Enrich Adult Daycare есть все. Не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прахин.
15: Опыт. Мудрость.
16: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Газета распространяется в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. Вы можете найти газету в киосках, аптеках, медофисах, магазинах всех районов Нью-Йорка, а также Флориды, Филадельфии, Бостона, Калифорнии. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
19: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
20: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
19: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
20: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
21: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
22: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
23: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
22: 718-303-90-90.

0: 9 Зон Радіо.
1: Ми любимо Нью-Йорк.
2: Звездные войны с Симой Березанской. Эпизод 2.
3: Дорогие друзья, сегодня мир очередной раз перестраивается под новые технологии и прежде всего искусственный интеллект. Исчезают профессии, люди теряют работу, включая крупных специалистов. И поэтому я хочу познакомить вас с уникальным профессионалом, специализация которого становится жизненно необходимой. Вы можете воспользоваться его услугами, чтобы вновь найти себя и начать новую жизнь. Рекомендую. Леон Червинский, Executive Coach PCC, специалист высшей квалификации. Его телефон 646-431-3080. 646-431-3080. Потеря работы сегодня для многих ощущается как личная катастрофа, особенно в возрасте 45 и старше лет. И даже очень сильные профессионалы после увольнения теряют уверенность в себе. Леон Червинский разработал специальные методики, которые помогают найти правильные пути к нахождению нового места работы и даже новой профессии. Он очень внимательный и вдумчивый специалист. Он объяснит, что сегодня работодатели ценят больше дипломов и какие навыки смогут быстрее помочь найти работу. Леон Червинский помог огромному количеству людей выйти из кризиса и опять зажить полноценной жизнью. Звоните 646-431-3080, 646-431-3080. Первая беседа 15 минут бесплатно. Вы не должны отчаиваться. Часто кризис – это не конец, а начало новой жизни. И Леон Червинский поможет вам в этом. Звоните 646-431-3080. 646-431-3080.
2: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
4: Друзья мои, я напоминаю, что наша программа посвящена семье Штраусов. И мы сегодня слушаем очень много красивой музыки.

вот как раз звучит вальс Джозефа Штрауса и второго брата, как я вам говорила, который писал музыку, очень похожий на своего старшего брата. Давайте послушаем для сравнения именно Иоганна Штрауса второго, да, младшего. Это знаменитый вальс «Весенние голоса».

Друзья мои, ну я хотела бы теперь вот остановиться именно на Иоганне младшем. Отец попытался его пристроить к делу, отдал высшее коммерческое училище, а по вечерам подрабатывать устраивал счетоводом. Он вовсе не возражал против того, чтобы все свободное время сын теперь проводил в церкви в обществе аббата Иозефа Дрехслера. Если бы отец знал, чем именно его первенец там занимается. Юный Иоганн брал у аббата уроки композиции и в результате узнал о гармонии и контрапункте куда больше, чем самоучка отец. Правда, аббат заставлял юношу писать кантаты, а тот все норовил свернуть на вальсы. И даже однажды попробовал сыграл вальс на органе. «Опомнись, ты в храме Господнем!» – возмутился аббат. «Я славлю Господа на том языке, которым одарен его волею», – возразил Иоганн. И вот он решился, обратился в магистрат за лицензией на право дирижировать оркестром. Мать во всем абсолютно поддерживала его, и даже опасаясь, как бы отец не наложил вето на выдачу лицензии, спешно подала на развод по причине многолетних измен мужа. Я напомню, что от законной жены у него было 5 детей, от незаконной 7. Отец отомстил, лишив детей Анны наследства. Он отписал все детям Эмилии, на которой вскоре женился. Теперь же Иоганну-младшему не оставалось ничего, кроме как сделаться знаменитым музыкантом, оправдав таким образом надежды своей матери. И вот он набрал оркестр. Я хотела бы, чтобы вот здесь, друзья мои, так как мне очень хочется, чтобы музыки было больше, а времени исчезает катастрофически, чтобы мы послушали фрагмент из... Вы помните этот фильм американский «Большой вальс», где Иоганн Штраус и Карла Донер едут в коляске по Венскому лесу, и то рожок почтальона, то птички запели, и вот как рождается знаменитый вальс сказки Венского леса. Вот я взяла буквально финал. Давайте послушаем.

Да. Вот, но это было очень красиво, я помню, в фильме все это было сделано. Но выжить на сцены ненавистного сына сделалось для Штрауса-старшего навязчивой идеей. Нам вообще дико все это слышит. Он подсылал Иоганну клакеров, знаете, это профессиональные убийцы, которые там свистят, кидаются помидорами. И это не помогло. Публика выдворила хулиганов, мешавших слушать виртуозную игру Штрауса-сына. Тогда отец зашел через антрепренеров, которые не осмеливались ему перечить. И очень скоро Штраус-сын обнаружил, что как бы горячо и не принимала его публика, никто не захочет заключать с ним контракт. Для выступления ему оставалось только казино Домайра и еще одно небольшое каве. Отец играл на светских балах и при дворе. Все шло к тому, что Иоганну-младшему в скорости предстояло разориться и вернуться к будням счетовода, чтобы прокормить мать и братьев с сестрами. Но тут ему помогли. Видимо, кто-то из влиятельных людей, втайне сочувствовавший молодому музыканту. Словом, Иоганну пришло приглашение в капельмейстеры военного оркестра 2-го полка гражданской милиции. А папа Штраус уже много лет был бессмертным руководителем оркестра 1-го полка. Теперь на военных парадах, представьте себе, их оркестры строили друг против друга, играли по очереди. Как бы это ни бесило всевластного короля вальсов. 5 лет отец и сын Штраус с переменным успехом вели войну. В 1948 году, когда по Европе прокатилась революция, они в буквальном смысле оказались по разным сторонам баррикад. Я вам говорила, мы играли с вами марш Радецкого, который сделался со временем одним из неофициальных гимнов Австрии, а второй неофициальный гимн, я вам потом расскажу, что это такое. И я в те вот революционные дни венцы не пожелали оценить мастерство Штрауса-старшего и осыпали короля вальсов упреками. Его концерты теперь игнорировались, он растерялся, сник, и однажды в порыве гнева сломал смычок, который ему показалось, перестал повиноваться. На другой день он слег в горячке, опасаясь, что болезнь заразна, Эмилия сбежала из дома, его вторая жена, увезя с собой всех 7 наследников, состояние и оставив короля вальсов умирать в одиночестве. А это была, между прочим, скарлатина. Узнав об этом, прежняя жена вместе с сыном Иоганном поехали к больному, но в живых его уже не застали. Похороны старшего Штрауса были грандиозны. Собралось 30 тысяч человек. У могилы Штраус сын играл реквием Моцарта. А вскоре, как я вам говорила, издал полное собрание сочинений отца за свой счет. Хотя, напомню, по завещанию им так ничего и не досталось. Но он получил все же что-то важнее денег, а именно оркестр Штрауса отца. Лишившись своего главы, оркестранты избрали Иоганна своим новым дирижером. И «Король вальса умер, да здравствует король», гласили газетные заголовки. И в 1938 году Австрия стала частью Великогерманского рейха. И здесь отдельные разговоры об этом, но сейчас давайте послушаем лайв «Жизнь артиста», один из тоже очень известных вальсов Штрауса-младшего.

вернемся к жизни Штрауса, Иоганна Штрауса-младшего. В 1856 году у него были первые гастроли в России, и он стал постоянным дирижером летних концертов при Павловском вокзале с огромным по тем временам окладом 22 тысячи рублей за сезон. В течение 5 лет выступлений в Павловске Штраус переживает серьезное увлечение русской девушкой Ольгой Смирницкой, но родители ее воспрепятствовали их браку, и этому роману были посвящены советский фильм «Прощание с Петербургом» и книга Айгнера «Иоганн Штраус и Ольга Смирницкая. 100 писем о любви». И конец 60-х, начало 70-х годов XIX века – это расцвет штраусовского гения. И в этот период он создает свои лучшие вальсы на прекрасном голубом Дунае, сказки Венского леса, которые мы с вами слушали, и лучшие опереты. Поэтому давайте послушаем знаменитый вальс из опереты «Летучая мышь».

1895 году 70-летие Штрауса отмечала вся Европа. Но последние годы Штраус не концертировал и практически не выходил из дома. Но по случаю 25-летия оперетты «Летучей мыши» его уговорили дирижировать увертюрой. Он слишком разгорячился и по дороге домой сильно простудился. Штраус скончался в Вене в возрасте 73 лет от пневмонии, не успев закончить балет «Золушка». И завершил работу над балетом в следующем году Йозеф Байер. Штраус был похоронен на центральном кладбище Вены. У него замечательный памятник золотой, где он играет на скрипке. Все свое состояние Иоганн завещал музыкальному обществу. Последней его жене, он был трижды женат, детей у него не было. И Аделе досталась только рента. Но она пережила мужа на 31 год, полностью посвятив себя созданию музея Штрауса и публикации его произведений. Она даже разыскала и сохранила любовные письма мужа к Ольге. И я должна сказать вам, что надо, возвращаясь к тому, что я начала говорить, что в 1938 году Австрия стала частью Великогерманского рейха, власти занялись пересмотром многих архивов и документов на предмет чистоты арийской крови. И подвергся этой процедуре один из венских церковных приходов. Каково же было недоумение представителей этой власти, когда они обнаружили там документы, где черным по белому было написано о том, что предки Иоганна Штрауса были евреями, бежавшими в Австрию из Венгрии. Это был его прадед Иоганн Михаэль Штраус из Буды, это часть Будапешта, вы знаете. И он принял католичество, и данный факт позже с помощью фальсификации документов пытались скрыть нацисты, называвшие музыку Штрауса немецкой. И вообще, вот понимаете, оказалось, что здесь вот евреи, понимаете, отметились. И к тому времени уже музыка Мендельсона, Офенбаха была запрещена. Но как быть в этом случае? После долгих совещаний и докладов оригинал документа был надежно упрятан на секретнейший архив, а вместо него положена копия, где в родословной Штрауса было все чисто. Только такой оказался выход из положения для них, нацистов, реальным. И оказалось возможным запретить многое, очень многое, но вальсы Штрауса запретить невозможно. И я хочу, чтобы в заключении нашей программы прозвучал именно вальс на прекрасном голубом Дунае. Он и является в некотором роде неофициальным гимном Австрии и традиционно исполняется на бис на новогоднем венском концерте. И каждый год в Европе проходят Штраус-фестивали, посвященные творчеству всех Штраусов. В Испании, Италии, Австрии, Португалии, Франции, Германии наслаждаются великолепными вальсами, польками, маршами, галопами, увертюрами, ариями из оперетт известнейшей династии композиторов и дирижеров XIX века Штраусов. И мы тоже наслаждаемся этим.

Я хочу просто перечислить вам за свою жизнь. Иоганн Штраус-младший создал 496 произведений, в том числе 168 вальсов, 117 полек, 73 кадрили, 43 марша, 31 мазурку, 15 оперет, самые известные из них «Летучая мышь» и «Цыганский барон», комическую оперу и балет. Он сделал с танцевальной музыкой то, что позднее Гершвин сделал с джазом, поднял до симфонических вершин. И творениями Штрауса восхищались самые разные композиторы, от Офенбаха до Вагнера, от Легара до Чайковского. Друзья мои, наша программа практически подошла к концу, но я хочу в результате поблагодарить свою любимую подругу Софию Шихман за то, что она мне помогла и предоставила очень много из этого материала. Спасибо, Софочка, как всегда, за поддержку. Друзья мои, наслаждайтесь красивой музыкой.

0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.

0: Горки, 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Американские ученые обнаружили, что значительная часть белковых отходов мозга выводится через носовые проходы, оболочки мозга и ткани черепа, а не через шейные лимфатические узлы, как считалось ранее. По мнению исследователей, нарушение этой системы очистки может быть связано с развитием болезни Альцгеймера. Кроме того, ученые обнаружили, что разные области мозга используют собственные маршруты очистки. Белки из верхних отделов выводились через расположенные рядом пути, а отходы из глубоких структур через каналы у основания мозга. Исследователи назвали этот принцип моделью ближайшего выхода. В модели болезни Альцгеймера работа этой системы оказалась нарушена. Белковые отходы хуже покидали мозг и начинали накапливаться в тканях. Авторы считают, что подобные сбои могут способствовать накоплению токсичных белков, характерных для нейродегенеративных заболеваний. По мнению исследователей, открытие поможет лучше понять механизмы развития болезни Альцгеймера и в будущем может привести к появлению новых методов лечения, направленных на восстановление естественной системы очистки мозга. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

живем с тобою вместе мы. Я женских глаз остерегаю, боюсь их больше страшной мечты.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
9: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
10: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум» каждый вторник с 4 до 5.
11: Дэвидсон Радио.
12: Дэвидсон Радио.
11: Американское радио на русском языке.
12: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
13: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем передачу «Творческая гостиная», которую создают для вас звукорежиссер Акмаль Тахиров и я, ее ведущий Александр Соколов. Как я всегда говорю, если вы что-то пропустили или хотите переслушать прошедшие передачи, то это можно сделать на моем YouTube-канале. Для этого в поисковом окошке YouTube надо набрать по-русски «Александр Соколов», в скобках написать «Кацо». На открывшейся странице нажать на надпись «Плейлист», что означает «Содержание», а затем выбрать папку «Творческая гостиная» и слушать передачу с любым творческим человеком, представленным там. Сегодня Я хочу продолжить рассказ о жизни и творчестве поэта Самуила Галкина. Кратко напомню основные вехи его жизни. Родился он в конце XIX века в религиозной семье в белорусском городке Рогачев. Тогда в нем проживало около 8000 жителей. Но благодаря удобному расположению на слиянии рек Днепра и Друти там бурно развивалась торговля, обосновалось немало купцов и мещан, открывались учебные заведения. Самуил Галкин рос в хасидской семье, и эта среда и литература на иврите оказали на него большое влияние. Так его юношеские стихи написаны на иврите, но настоящим поэтом он стал, творя на идыше. Печататься начал в 1920 году. Основная тема его поэтических сборников – отход еврейских масс от старого жизненного уклада, их участие в строительстве социалистического общества. Увлеченный идеями построения социализма и светлого будущего, молодой Галкин, как и многие другие молодые люди, отправляется в Биробиджан на строительство еврейской автономной области. Но, однако, он там надолго не задержался и вернулся обратно, не переставая при этом писать стихи. Послушаем его подборку в переводах разных поэтов-переводчиков. Начитала их Мария Соколова. Файл номер один, пожалуйста, Акмаль.
14: В осенний день. О чем вам спеть? О том, что смерть могучий с налета гнет деревья и кусты? Или о том, что светлый луч звезды пытается пробиться через тучи? Дрожат сегодня даже рыбы в море, вскипает пена яростной кайма, и темнота ложится на дома, тяжелая, бескрайняя, как горе. О чем вам спеть? О том, что ветры злятся, что воздуха сырого не вдохнуть? Или о том, что сердце ищет путь, чтобы сквозь тьму кромешную прорваться, как через тучи, что черным черны клочок сияющей голубизны? В лесу мы подражаем птичьим свистам, молчанием вторим зарослям тенистым. Мы в глушь уйдем, чтоб тишину подслушать, а уканьем ее как бы нарушить. И возвратимся, чтоб в обычном шуме с ней состязаться глубиной раздумий. Огни мы зажигаем с небом споря, впадая в гнев, беснуемся, как море. Мы изменяем русло рек и формы прибрежей, как бунтующие штормы. И разве на ужей мы не похожи?

0: свидетели Жан-Жака. Он душу обнажил свою, как боль. Но друг отрекся от него, однако, и враг на рану щедро сыпал соль. Представь себя в сплошных потоках света, где нет теней, куда ты ни взгляни. Не по сердцу тебе, как видно это, тебе окольный путь найти бы где-то, чтобы при свете быть как бы в тени. Пигмей и гора. Цепляясь за траву клешнями рук и ног, пигмей на самый верх горы ползком забрался. И только потому, что глянуть вниз боялся, он крикнул облакам: «Смотри, как я высок!» И он поверил сам, объятый жалкой спесью, что вовсе не гора позволила ему подняться к облакам по склону своему, а это он, гора с земли до поднебесья. Повеял ветерок и сдул, как горсть золы, ничтожество души, рожденной бездной черной, спокойно, как всегда, вокруг вершины горной толпились облака и реяли орлы.
1: Талант Галкина довольно быстро признали. Его много переводили, он активно печатался, и уже в 1939 году был награжден орденом «Знак почета». Следующий этап его деятельности был тесно связан с еврейским антифашистским комитетом, который создало советское правительство в 1941 году для пропаганды и сбора средств за рубежом, в основном в США, на борьбу с нацизмом. В этот комитет собрали наиболее значимых представителей еврейской нации, и являться членом еврейского комитета было престижно. Но мы знаем, как советская власть, обычно попользовав людей сразу после войны на фоне разворачивающейся холодной войны и борьбы с космополитизмом, увидела в международных связях еврейского антифашистского комитета угрозу режиму. Деятели комитета обвинили в буржуазном национализме, антисоветской агитации, шпионаже в пользу США и мифическом плане создания еврейской автономии в Крыму с целью отторжения его от Советского Союза. В итоге комитет был распущен. Главный руководитель еврейского антифашистского комитета, знаменитый актер Соломон Михоэлс, был убит в результате спецоперации МГБ. Его сбила машина еще до начала судов в январе 1948 года. В ходе закрытого судебного процесса 13 ведущих деятелей советской еврейской культуры и науки, а среди них были поэты Перец Маркиш, Лев Квитко и писатель Давид Бергельсон, были расстреляны 12 августа 1952 года. Но были и такие, кто сторонился политической активности еврейского антифашистского комитета. Так избежал расстрела знаменитый физик Петр Капица, бабушка которого по материнской линии была еврейкой, знаменитый публицист и любимец Сталина Илья Ренбург. Осторожный, державшийся подчеркнуто в стороне от активной политической деятельности, сосредоточенный только на литературе, поэт Самуил Маршак. В 1955 году все обвиняемые были посмертно реабилитированы за отсутствием состава преступления. Как я уже говорил в первой передаче про Галкина, от расстрела его спас приключившийся незадолго до трагических событий инфаркт. Но лагеря ему избежать не удалось. В 1952 году, когда готовился закрытый судебный процесс над основным составом еврейского антифашистского комитета, Галкин из-за тяжелейшего физического состояния не мог принимать участие в заседаниях. Из-за этого его дело было выделено в отдельное производство.

0: производства. И пока остальным подсудимым в июле 1952 года выносили смертные приговоры, Галкин находился в тюремной больнице. Чуть позже, осенью 1952 года, когда его состояние немного стабилизировалось, военная коллегия Верховного суда СССР приговорила Самуила Галкина к 10 годам исправительных трудовых лагерей. Его отправили по этапу в Инту, Интлаг, это Коми СССР, на север. Лагерь с суровыми климатическими условиями, где заключенные в основном работали на угольных шахтах или в угольных шахтах. Несмотря на статус инвалида после инфаркта, пребывание в заполярном лагере было для поэта тяжелейшим испытанием. Однако в лагере Галкин находился под относительным присмотром сокамерников и врачей из числа заключенных, которые уважали его как крупного литератора. Тайно он даже продолжал писать стихи. Послушаем его стихи. Читает Мария Соколова. Файл номер 2, пожалуйста, Акмаль.
1: Превращение. Под синие деревья горят позолотой осеннюю. В прощальной гордыне, в немой тишине отчуждения, во внешнем смятении жарким багрянцем зажженные, предчувствуя голые ветви, стволы обнаженные. И трепетом сердце на шорох листа отзывается, как будто бы день золотой от меня отрывается. Но в шелесте я услыхал тишины откровения, осеннего дня, словно жизнь, бесконечно горение. Поля предо мною бугристые, вспашкой взрыхленные, их юная озимь оденет в рубашки зеленые. Не так ли, как здесь, среди пиршества красок победного, спокойно и там, где для нас превращение неведомо? Игра. Играли дети, радугой горя, поднялись ввысь два мыльных пузыря. Меж стен суровых, в синеву эфира, вошли два новых странствующих мира. Один успел взлететь почти до крыши, другой поплыл над головой, не выше. Как я хотел, чтоб взлет их дольше длился, чтоб хоть один из них свободно взвился за грань исчезновения и смерти. Бессмертно встав, исчез в небесной тверди. Пока я осознал желание мое, два мира, отсияв, ушли в небытие. Третья сила. Деяние наших рук единой мерой мерьте. Таится в левой мощь, а в правой милосердие. И счастлив только тот, кто в тайну их проник, кто примирил их суть навек, а не на миг, чтоб милосердием мощь безмерным обладала, а милосердие мощь необратимой стала. Из двуединства их встает светла, чиста, как третья сила, та, чье имя — красота. Она для всех и всем. Ее растим веками, чтоб раздавать обеими руками. Босой, ты разве не изрезал ноги, идя по грани зла, что сквозь туман, лучом блестело, чтоб ввести в обман тебя, неискушенного в дороге. Поздней на лезвии нащупав путь, шагая по сиянию, обутый, ты разве не дивился ни минуты, что сердце не поранилось ничуть? Когда же блеск луча был окровавлен, руками ты не прикрывал ли глаз, тесней смыкая пальцы всякий раз, и от смятений тем бывал избавлен? Не тем ли спасся ты, понять хочу, что с лезвия ни на волос не сбился, и ни на миг в пути не усомнился, что ты идешь по светлому лучу?
0: Многие лагерные стихи Галкина написаны на идыше, поэтому их не могли прочитать. особые отделы. Они были полны глубокого религиозно-философского смысла, боли за уничтоженную культуру и надежды на спасение. Позже эти тексты составили основу его послевоенных сборников. Сейчас я хочу повторить песню «Дорожника», написанную на идыш в Лубянской тюрьме. Перевод с идыш Марии Петровых, музыка Льва Шварца. Файл номер 3, пожалуйста. «Дорожника».

0: Основная масса стихов Галкина – это философская лирика. Вот еще одна песня, написанная чуть ли не на самый знаменитый его стих в переводе на идыша Александра Безыменского. Информацию об авторе музыки и исполнителе я не нашел. Послушаем еще одну песню «Прозрачное стекло блестит в руке твоей» и уходим на перерыв. Это номер 4, Акмаль.
1: Прозрачное стекло блестит в руке твоей.

0: тебя.
1: Дэвид Зон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио. Новости на
1: Дэвид Зон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Кофе повышает уровень кортизола в крови, как следствие отложения жиров и воды появляется живот. Человек скорее набирает вес, если он пьет не просто кофе, а кофе с добавками, молоко, сливки, мороженое. Но и сам кофеин может в течение длительного времени привести к набору веса. При употреблении кофе повышается гормон кортизол. Он является гормоном стресса. При его выработке замедляется переработка жиров и запасается вода. А эти два процесса в конце концов могут привести к наборам лишних килограммов. Почему на животе, на эту зону кортизол сильнее всего влияет, пояснили медики. Людям с лишним весом и гипертонической болезнью стоит отказаться от кофе. Кому стоит беспокоиться? Людям, у которых уже избыток веса, людям с гипертонической болезнью и нарушением работы надпочечников. Как пить кофе? Не пить его как воду, а только для удовольствия. Два раза в день небольшую чашечку. И забыть про ночные кофейные церемонии и постоянные покупки кофе с собой. По мнению врачей, люди бесконтрольно пьют много кофе.
2: Служба информации Дэвид Зон Радио. Новости в реальном времени.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
10: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
11: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
0: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
7: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
0: 718-303-90-90.
12: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
13: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
12: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
13: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
12: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
13: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
1: Davidson Radio. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Davidson Radio.
2: Davidson Radio.
15: Мы продолжаем передачу творческой гостиной, посвященной еврейскому поэту Самуилу Галкину. У микрофона Александр Соколов. Любую нашу передачу вы сможете найти на моем канале на YouTube. Для этого в поисковом окошке YouTube надо набрать по-русски «Александр Соколов», в скобках написать «КАЦО». На открывшейся странице нажать на надпись «Плейлист», что означает «Содержание». Затем выбрать папку «Творческая гостиная» и слушать передачу с любым творческим человеком, представленным там. Стихи Галкина пользовались большим успехом у переводчиков на протяжении всей его жизни. Нечасто найдешь автора, которого переводили такие крупные мастера слова, как Анна Ахматова, Арсений Тарковский, Самуил Маршак, Мария Петровых, Николай Заболоцкий. Послушаем подборку стихов, переводов из Самуила Галкина в исполнении Марии Соколовой. Файл номер 5, пожалуйста, Акмаль.
16: Бережешь меня, просишь быть во всем послушным, не писать стихов отныне, оставаться равнодушным к доброй славе, к злой гордыне. А врачи дивиться можно, что за люди эскулапы, пульс мой щупают тревожно, слушают какой-то клапан. А потом, вздыхая тяжко, говорят одно и то же, что волнением сквозь рубашку проникать избави Боже. В сердце трещинку пусть склеит пластырь серого покроя, пусть всю жизнь зальет скорее безразличие глухое. Что могу и умереть я, чувство гибель, мысль опасна. Этак можно жить столетия, да, столетия, но напрасно. Ну а если наставление позабыть, не внять советом, для нападок стать мишенью, знать удачу, быть поэтом, мне одно осталось благо, вера крепкая осталась, что стихов моих отвагу не возьмут ни смерть, ни старость. В красной глине вырыт ров, я имел очаг и кров. Здесь весной сады шумели, а зимой мели метели. Чистый снег блестел, как соль. Ныне здесь лишь кровь да боль. Словно от удара грома содрогнулась кровля дома. Настежь дверь в моем дому, горе дому моему. Он теперь открыт насилью, кровь мою смешали с пылью. Детский плач во мгле ночей тешит лютых палачей. В красной глине вырыт ров и наполнен до краев. Нет числа погибшим братьям, тяжко было умирать им. Не от глины красен ров, этот ров их дом и кров. Там лежат они поныне, в темной яме, в красной глине. Пролетит за годом год, ветви здесь раскинут свод. Боль смягчится, скорбь утихнет, радость радугую вспыхнет. Снова дети подрастут, пусть они резвятся тут, чтоб живые не забыли, спящих в праведной могиле, в красной глине вырыт ров. Я имел очаг, вопросы, словно град камней, один другого тяжелей, трудней. Я на тебя обрушил, знаю, знаю их тяжесть, и под ней я голову склоняю. А друг в ответ, мол, сам ты виноват, пылинка, что с крутой горы слетает, при этом тяжесть камня обретает, и камнем ударяет наугад. А ты, он говорит, достигни тех высот, где камень вес пылинки обретет.
15: Несмотря на трагические и тяжелые моменты жизни поэта, хотелось бы отметить отсутствие депрессии и пессимизма в его стихах. Мне они кажутся гармоничными и жизнеутверждающими. Когда я слушаю их, то создается ощущение, что общаешься с мудрым человеком. Вслушайтесь слова песни на его стих. «С тобою, друг, у нас давнишний счет» в переводе с идиш Льва Пеньковского. Написанная песня известным бардом Александром Дуловым, а исполнение, как я подозреваю, искусственного интеллекта. Номер 6 файл. «С тобою, друг, у нас давнишний счет». Пожалуйста, Акмар. Номер 6.

Большой раздел в творчестве Самуила Галкина занимает философская лирика. Когда живешь не только собственными интересами, когда ощущаешь себя вечным человеком, тогда и рождаются такие стихи. И вот я вам предлагаю послушать еще одну песню на такой стих философский в переводе с идыш Арсения Тарковского, положенную на музыку знаменитым бардом Александром Дуловым, который был неравнодушен к творчеству Самуила Галкина, а исполняется, наверное, тем же искусственным интеллектом. Песня называется «Когда тебя не стало на земле». Это номер 7, Акмаль. «Когда тебя не стало на земле».

0: У меня от этой песни ассоциации с известным стихотворением, замечательным стихотворением Евгения Евтушенко. «Людей неинтересных в мире нет». Кончается: «И если умирает человек, то с ним умирает первый его снег, и первый поцелуй, и первый бой, все это он уносит за собой». Очень похоже на эту песню Галкина. Самуил Галкин умер в 1960 году. В кругу родных, а не в тюремном бараке или на пересылке, как Осип Мандельштам. И похоронен он на знаменитом Новодевичьем кладбище. На его могиле стоит памятник, сделанный его дочерью Эмилией. Можно сказать, что ему еще повезло, но лучшим памятником ему будут его стихи и наша память о нем. Мы прощаемся с радиослушателями еще одной подборкой стихов Самуила Галкина в исполнении Марии Соколовой. Номер 8, пожалуйста, файл, Акмаль. До свидания, друзья.
1: Дедушка, а дальше что? Припомни, ты сказал мне, что была пора давняя. В пещере полутемной собирались люди у костра, озирались каждый миг, как звери. Не подкрадывается ли враг? Разгорается огонь в пещере, за пещерою все гуще мрак. Внучка, вспять идти к давнишним людям, права нет охоты у меня. Сядь со мной рядком, и вместе будем слушать песню будущего дня. Близится она, и я в надежде с нею вместе повстречать рассвет. Дедушка, а будущее прежде тоже было? Было или нет? Как ответить внучке? Объяснение слишком далеко бы завело. Слушать не достало б ей терпения, а мое бы время истекло. Благодарность. Когда-то была виноградина соком полна, но сморщилась, сохлась, обличье свое изменила. И трудно поверить, что прежде в ней солнце бродило, что небо ее дождевою водою поило, что отяжелела от сладостной влаги она. Так будем же мы благосклонней и ласковей к ней, но только сухую изюмину тронем рукою, исполнится сердце тревогой и смутной тоскою. Не ждет ли в дальнейшем и нас превращение такое? И нет ли тут знака о властном течении дней? И в жажде вкусить ее сладость, познать ее суть, вонзимся зубами в сладчайшую плоть, что когда-то дышала чуть слышной и терпкой струей аромата. Его уже нет, и почудится, что виновата изюмина, если над нею нельзя не вздохнуть. И мы, отстраняя слепого смятения гнет, разрежем изюмину мелко и в бочке утопим. И гибель ее, чтоб не мучила нас, поторопим, со всеми своими морщинками пусть пропадет. Она же за гибель свою награждается сбытком и нас утоляет прозрачным и крепким напитком. В поисках опоры. Не зная меры храбрости своей, в час утренний, в сияющую пору, ты шаг за шагом поднимался в гору и безрассудно отстранял друзей, тех, в ком позднее ты искал опору. Ты с ними сблизился в иные дни, они с тобой делили счастье, горе. Ты их придирчиво проверил вскоре, и все ж их было много. Где они? А сколько бы друзей к тебе примчась, в ладонях принесли живое пламя, когда б умел ты дорожить в свой час друзьями. Не странно ли это? Ко вселенной всей тянуться, а позже в отрешенности своей замкнуться, сжимать в объятиях солнца, а потом в своем же сердце скупую искру высекать с трудом, чтобы согреться.
2: радио.
3: Мы любим Нью-Йорк.
4: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
5: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
6: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
5: 718-303-90-90.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
8: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Новости.
19: Аналитические передачи.
18: Репортажи, мнения экспертов.
19: И прямые включения из горячих точек со всего света.
18: Все это RTN.
19: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
18: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
19: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
18: RTN. Смотрите лучше.
20: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-90. 90-76 303-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
21: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Сыну кронпринцессы Норвегии Мэтте Марит Мариусу Боргу Хейби вынесли приговор по нескольким преступлениям, в том числе за 2 эпизода изнасилования. Ему дали 4 года тюрьмы. 22-летний шотландский болельщик Крейг Фергюсон прошел более 5600 километров пешком через Соединенные Штаты, чтобы попасть на первый матч своей сборной на чемпионат мира по футболу. Он преодолел весь путь в килте. Фергюсон посвятил свой челлендж отцу своего лучшего друга, который покончил с собой 7 лет назад. В дороге Фергюсону удалось собрать более 1 000 000 фунтов стерлингов для благотворительной организации, помогающей людям с ментальными проблемами. Причем примерно половину всей суммы он получил в последние дни от властей Шотландии и добровольцев. Болельщики из Японии убрали мусор на трибунах после матча чемпионата мира по футболу. Они сделали это из уважения к команде, болельщикам и организаторам. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран дистанционно подписали мирное соглашение. Путин по телефону поздравил Трампа с 80-летием. Разговор длился около часа. Американские власти отказались от слежки за иностранцами в целях внешней разведки. Сбор разведданных полностью остановлен. Самолет с парашютистами разбился после взлета в Миссури. Погибли 12 человек. 21 июня на губернаторском острове пройдет фестиваль еврейской кухни среди коллабораций Cats Deli. В заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 35%, 79% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
4: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
3: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
5: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
7: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Программа Алексея Орлова.
8: По средам с 5 до 7 вечера.
7: На Дэвидсон Радио.

0: привет-привет. Пока-пока. Мы любим Нью-Йорк.
1: Дэвид Зон Радио. Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
2: Всем привет, дорогие друзья! Как всегда, волна 602 CM, и я надеюсь, что с моей скромной помощью вечер понедельника не станет для вас особо обременительным. И, конечно же, Дмитрий Банников, продюсер, музыкант, поэт, помогает нам. Очень скоро он окажется в этой студии. Мы в этой программе говорим с вами о достопримечательностях, о фильмах. Ну, конечно же, самое главное – это встречи с интересными людьми. И сегодня я пригласила юное поколение граждан – детей, людей, которые будут этот город, которые будут, может быть, и руководить этим городом дальше. И пока они сидят тихо, как мышки-малышки, я строго им сказала, что так и должно быть, но скоро им предоставится возможность о себе поговорить. А сегодня нас поддерживают наши спонсоры, за что им большое спасибо. SK Learning Center приглашает вас 19 июня на день открытых дверей. Так что, если вы еще не выбрали летний лагерь, если вы еще не выбрали осенью программу для своих детей, чтобы они занимались после школы, то приходите сюда и звоните по телефону 646-416-0060. Здесь игры к рукоделие, домашнее задание, отличные горячие обеды, а самое главное, очень много веселья. С 8 до 6 ждут вас здесь 646-416-0060. Звоните и приходите на день открытых дверей или заходите на Instagram SK Academic NYC. Итак, еще раз, день открытых дверей SK Learning Center на Шипсет Бэй ждет вас.
1: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
2: И, конечно же, наш прекрасный доктор Патин, который всю эту неделю носит сине-красные цвета, потому что он болеет за Никс, и потому что он такой же профессионал, как и эти ребята, которые сделали с Нью-Йорком что-то невероятное. А еще мы ждем футбола, а еще доктор Патин и его команда ждет вас по адресу 718-234-67-67. Он руководит семейной поликлиникой и институтом красоты, и здесь вам помогут быть и красивым, и счастливым, но самое главное – здоровым. Вот он, волшебный адрес 7819 Bay Parkway. Доктор Патин и его команда ждут вас. На всякий случай запишите телефон 718-234-67-67.
1: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
2: Итак, друзья, сегодня у меня две юных леди и два прекрасных джентльмена, которых я пригласила, озаботившись, нет, не судьбой нашего города, а решила я, что как же наши дети не читают, да что ж это такое. И хотя у нас говорят «Ladies first», мы начнем с мальчишек. Давайте, ребята, представляйтесь, пожалуйста. Как тебя зовут?
3: Здрасте.
2: Ближе к микрофону, дружочек.
3: Здрасте, мое имя Жан Остапенко, и я учусь в школе Бигапл Академи. Мой самый любимый цвет – это синий-оранжевый, и я люблю заниматься тэквондо, и я люблю читать. Моя самая любимая книга – это «Гарри Поттер» и «Сорсерер Стоун».
2: Боже, заканчиваем интервью. Просто какой-то идеальный человек уже читает «Гарри Поттер». А сколько тебе лет?
3: 10.
2: Ничего себе. Хорошо, пожалуйста, следующий.
4: Добрый день, я Алекс Голбрайт. Я люблю делать очень много. Я на лыжах катаюсь, я люблю читать, и моя самая лучшая цвет на свете будет оранжевый, желтый и... черный.
2: Ничего себе, какая интересная гамма. Ну, вот эту девушку я знаю близко, даже живем в одном доме. Пожалуйста, представляемся.
5: Здравствуйте.
3: Я вернулась.
2: Да,
3: я была на прошлом интервью.
2: Да, ну, видишь, скромность тебя украшает. Как тебя зовут? Может, кто-то тебя слышит в первый раз?
3: Я Диана Маслякова, я дочь этой ведущей по имени Вероника Литвинова.
2: Хорошо. Какую книжку ты сегодня будешь представлять?
3: Я буду представлять сегодня Number the Stars.
2: Хорошо. И, пожалуйста, леди в красном.
5: Меня зовут Зара Голбрайт. Моя любимая цвет – это розовый и синий. Я люблю кататься на лыжах и играть на пианино.
2: Ну, вообще вы такие все молодцы, но сегодня я вас вызвала, чтобы вы были нашей книжной службой спасения 911, потому что дети не читают. И вы нам должны сегодня дать рецепт, как же сделать так, чтобы дети читали. Ну, кто в вашем классе читает больше всего?
6: Жан. Остапенко очень много.
3: Остапенко.
6: Всегда читает.
2: Слушайте,
3: даже на математике.
6: Каждая минута, каждая секунда.
5: Он даже в математику, там учительница его там прогнала, потому что он читал книгу на математике.
6: И на английском, работы. И на русском, и на всех.
2: Слушай, ну это вообще, я вам честно скажу, дорогие друзья, я вот восхищаюсь, это, наверное, больше всего из-за этого молодого человека эта программа сегодня и случилась, потому что у нас был пикник, дружный класс, и мама

0: Я не знаю. Я только люблю, когда я у меня в книжка в руке.
1: Ага.
0: Я только я открыл и я читаю. Я не могу остановиться. Я люблю читать.
1: Хорошо, тоже отлично. Я лишь могу сказать, дорогие друзья, что вот сегодня с помощью нашего юного поколения мне хочется все-таки узнать, почему книга в приоритете всего лишь, ну, одного человека. Нет, остальные тоже, безусловно, любят читать. Но если, например, Зара, между Роблаксом и чтением, if you need to choose between Roblox or reading, what you will choose? Честно только, честно!
2: Но когда у меня нету Роблокса, я читаю, потому что у меня ничего там не, я не могу там ничего делать. Но когда есть Роблокс, я там маленько делаю Роблокс и маленько читаю.
1: Так, родители, срочно, срочно отключить эту программу.
2: Да.
1: Хорошо. Что по поводу чтения, Диана?
3: Я?
1: Да. Роблокс или чтение? Только честно.
3: Ну вообще чтение, потому что от Роблокса ничего не узнать. Просто играть Steel Brain, все, что они играют, сейчас тупые игры.
1: Тупые игры, но мы все эти игры любим. Так, хорошо, давайте немножко поговорим о книгах. Кстати, Дима, который нам помогает, очень любит читать. Так что Дмитрий Банников — это наш следующий герой. Хочется с ним поговорить, вот почему же нужно читать. А сейчас спрошу вас, да, Зар, почему ты считаешь, что...
2: Ну, у меня есть книга, которая называется Land of Stories. Это про два... Это про один мальчик и одна девочка, которые у них есть книга, которая они могут пойти в эту мире, которая там fairies, там unicorns, там Sleeping Beauty, там где все fairy tales были, и они хотят пойти из этого мира, потому что они хотят обратно идти домой.
1: Понятно. Алекс, а ты что, какая твоя книжка? Вот последняя, которую ты читал, или любимая?
0: Мы читаем, я тоже читаю Land of Stories. И второе в книге у мальчика и девочка была мама. И мама... У них мама забрали. Киднап. И в этот мир. И они... Никто не знает про это. И они идут в мире, который есть юникорн. Да. И они... они хотят маму забирать. И они видят друг, который никогда не был там. И очень много любил этот мир. И потом... И они на квест, надо забирать очень много, 8 штук, чтобы забрать маму обратно.
1: Отлично. Слушай, просто отличный сюжет, but if you need like to say, if you want to say something in English, it's okay.
2: Да, можно я тоже скажу?
1: Да, пожалуйста.
2: Там, in the Land of Stories, the author is by Chris Colfer. If you guys do want to get it, you can... Go on Amazon, it's a whole book set.
1: Начинается, сразу тратится родителям.
2: Да.
1: Товарищи, идите в библиотеку. Какой Amazon? Приложение Либи или в ближайшую библиотеку? Зара,
2: да.
1: Я шучу. Хорошо,
2: да.
1: Диана, что у тебя?
3: Я принесла книжку It's Raining Cupcakes, но я ее не дочитала, поэтому я хочу рассказать о другой книжке, которую я прочитала. Называется... Number the Stars by Louise или Louis...
2: Louis Lowry.
3: Louis Lowry. Да. Что об этой книжке? Вот что об этой книжке сейчас скажу. Была война между Денмарк и Германией. И, значит, там были три девочки. Эллен, Кирсти и Анна Мари. Значит, Анна Мари и Кирсти, они сестры, но...
2: Эллен,
3: это Анна Мари's
2: самая лучшая friend. Подружка.
3: Friend.
2: Да,
3: best самая. Friend.
2: Да, okay. Самая лучшая.
3: Значит, Эллен, она Jewish, or Jew. И Germans, они забирают всех Jews.

0: literally kidnapping them and killing them. It's not just Ellen's parents.
1: They're relocating them.
0: Да. И Dojo.
2: Но ты нам все не рассказывай, потому что, чтобы заинтересовать...
0: Я делаю summary.
2: Summary не надо. Нужно заинтересовать людей, но не говорить, значит, все не рассказывать, чем
0: хорошо
2: закончится.
0: Значит, Анна Мари и ее семья, ну, без папы они поехали, ну, и Эллен, поехали...
1: Гилладжи.
0: К маминому брату, и там они были, пока... мамин друг не приехал, Питер, пока он не приехал и забрал Эллен и всех Jewish people, которые жили в Денмарке.
2: Спас их.
0: Он отвез их в Свиден.
2: Ну, все, не рассказывай. Главное, чтобы хорошо заканчивалось. Хорошо, Алекс, ты что-то тоже хочешь добавить?
1: Да, они...
2: Не, вы до конца не рассказываете.
1: Да, они жили в World War II.
2: Да, это было во время Второй мировой войны. Так, Жан, давай возвращаемся к тебе. Вот эту штуку, как это называется? Гадость. Да, вот это тоже у нас дома.
0: Needles
1: are the best squishies in the world.
0: Да, сейчас это популярное.
1: Also dumplings. Get them, they're so good.
2: Вот на самом деле, друзья, открываю секрет. Жалко, что у нас и не идет видеотрансляция. Дети оживились, когда вот стали рассказывать. Мы, Зар, не трогай, пожалуйста, дружочек, микрофон, потому что все слышно. Дети оживились только когда вот стали вот в руках держать эти штуки, даже не хочу их как-то называть. Жан, скажи, пожалуйста, ты прочитал уже все книги Гарри Поттера?
3: Нет, я не прочитал все книги, я прочитал только прочитал три книги из первых, я прочитал самую последнюю, Гарри Поттер и Гарри Поттер и The Cursed Child
2: Хорошо, давайте немножко, я так понимаю, что вам, наверное, даже на английском где-то легче разговаривать, вы общаетесь на английском. Скажите, пожалуйста, а как с чтением по-русски происходят дела? То есть вы читаете по-русски или все-таки вам сложновато, трудно?
1: Ну, там история в русском, которая там чуть-чуть... тяжело, чтобы нам читать, но другие истории там сложнее, но Дуся всегда там хорошо читает, там на другие дети, им тяжело, потому что они they're not from Russia, и они так хорошо не разговаривают русски, как Christian и Lola и Nick.
2: Сейчас, ну давайте передадим привет всему классу. Кому вы хотите передать
0: мисс
2: привет?
0: Мисс Люда,
1: самая лучшая...
0: Привет, Форби, привет, мисс Люда.
1: Самая лучшая учительница в мире. Тоже можно я тоже скажу, что...
0: У меня вопрос к Заре по-русскому. Ты же сказала, что все, кто из России, хорошо читают, правильно?
1: Да.
0: Я не из России, я хорошо читаю.
1: Ну ты там...
0: Я там.
2: Так, хорошо.
4: Привет, Форби, привет, мисс Люда.
2: Вот так.
1: Привет, мисс Люда, привет.
0: Привет, Настики. Привет, Милана, привет, Ника.
1: Привет, Настя.
4: Привет, Лиам.
2: Так, все, всем передали привет. Теперь давайте-ка немножко... Девчонки, пожалуйста, сосредоточьтесь.
0: Мы играем с Ниро.
2: Теперь давайте, пожалуйста, поговорим с вами... по поводу математики. Если мы говорим в процентном отношении про математику, вот процент, вы знаете, вот 100% это ваше время. Сколько в процентном отношении уходит на чтение в неделю?
1: Ну, можно я скажу? Теперь я не знаю.
2: Как
1: я это
2: так?
1: Я на уикенд читаю на русском. И в школе я читаю очень много. И я читаю на английском, я читаю на русском.
2: Это потому что родители?
1: Я читаю на...
2: Ты сам хочешь или потому что родители хотят?
1: Когда-то это и когда-то это.
2: Скажи, пожалуйста. Ага, да, Жан что-то хочет сказать. Ага. Жан.
3: Я читаю книжки всегда. Я читаю книжки где-то три книжки в день, и я читаю просто, потому что я люблю.
2: А у тебя есть своя такая секретная... полочка в твоем шкафчике в школе, где у тебя лежат книжки. Одну закончил, другую достал, да? Есть такая у тебя полочка?
3: Нет, я уже почти все... все книги.
2: But do you have some kind of place?
0: Bookshelf.
2: Place where library. you have your own books. Нет? У вас?
0: Мама, у вас мы общий? Приносим книжки для library, и там берем чьи-то книжки. Мы можем, например, я принесла книжку Маруся, кто-то, например, Зара взяла почитать. Потом мы ставим...
2: А я думаю, куда книги из дома пропадают?
0: В школу.
2: Да.
3: Я тоже дал Жан очень много книжек, и он все прочитал. Я ему дал пять книжек, все прочитал в один день.
2: Ничего себе, но это я не знаю, это какой-то вундеркинд. Хорошо, сколько, Зар, сколько читаешь ты?
1: Ну, я хочу в один день одну книгу как часть, чтобы я могла быстрее закончить книгу. Но папа Илья Голбрайт, он тоже...
2: Так вот, папу объявили, кто папа на весь Нью-Йорк, ага.
1: Я тебя люблю, папа. Он нам читает Land of Stories, так что, когда мы... Before we go to sleep, он нам читает, и мы можем там слушать, но сестричка всегда играет.
2: Маленькая,
1: и,
2: да?
1: Да, маленькая. Она не понимает, но ей 7, она в Бегапл Академи тоже, ей зовут Арела, но она не слушает папе, когда он читает, и он всегда на ней там кричит или там ей говорит, что перестань это делать.
2: Отлично, отлично. Ну что ж, друзья, у нас юные нью-йоркеры, команда, да, две девушки и два юноши. И сейчас мы с вами прервемся на рекламу и новости, чтобы вновь пообщаться с будущим поколением и спросить их совета, как же все-таки нам читать больше, или, по крайней мере, нашим детям. Оставайтесь с нами.
5: Это Нью-Йорк. Нью-Йорк с Вероникой Ефимовой. Продолжение после выпуска новостей.
6: Новости на
5: Дэвидсон Радио.
6: Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. В Великобритании запретят соцсети для детей младше 16 лет. Закон хотят внедрить до весны следующего года. Непальский спортсмен Хари Чандра Гири попал в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своему умению быстро передвигаться на руках. 31-летний спортсмен на руках спустился со 100 ступенек лестницы всего за 44,71 секунды. До этого он тренировался полгода, не пропускал тренировки даже в непогоду, но, по его словам, скоростная ходьба на руках – рискованное занятие. В Бразилии девушка погибла на аттракционе по роуп-джампингу. Инструкторы сбросили 21-летнюю женщину с 40-метровой высоты, не пристегнув к ней страховочную веревку. После произошедшего задержали 3 сотрудников. Их обвинили в непредумышленном убийстве. Задержанные не смогли объяснить, как так получилось.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
8: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
10: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
13: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Мой адвокат.
14: адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9000. 903-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
19: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
20: Она – идеалистка с совершенно независимым мышлением. Он – суровый романтик, энергичный и непредсказуемый. Она бесконечно влюблена в него. Он увлекает ее, раскрывая все новые и новые тайны. Их тянет друг к другу. Он здесь давно, она – надолго. Он – горд, она – журналист. «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой. В это самое время на «Дэвидсон Радио».
2: Именно так, дорогие друзья, именно так, и я, как всегда, приветствую вас в уютной студии «Дэвидсон Радио» 620 AM. У меня тут веселая компания, четвероклассники. Боже мой, классная руководительница, наверное, ей надо бронзовый бюст, что называется, на родине героя, потому что трудно совладать. Но сначала, друзья, о наших спонсорах, пожалуйста, как всегда, я вас приглашаю к замечательному доктору Патину, который всегда вас ждет по адресу 7819 Bay Parkway, и запишите волшебный телефон, 1000 благодарных пациентов уже сделали, это почему бы не сделать вам тоже. 718-234-67-67. Доктор Патин свеж, подтянут, харизматичен, но самое главное, это профессионал своего дела, как и все люди, которые работают под его руководством. А еще он мастер афоризмов, некоторые из которых я хотела бы сегодня вам озвучить, но не могу, ввиду того, что у меня тут юное поколение нью-йоркцев, но к Патину обязательно к доктору приходите или на всякий случай запишите телефон 718-234-67-67. Будьте молоды, красивы, счастливы, но главное здоровы с помощью доктора Патина и его команды 7819 Bay Parkway.
20: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
2: И еще один спонсор – это замечательный садик «Бэмби», который находится по адресу 2114 Браун Стрит. И я думаю, что кто-то из… Ребят, вы же ходили, да, в этот садик? Алекс из… Димочка, включи нам микрофоны, пожалуйста. Вы ходили в этот садик, да?
1: Да.
2: Ну, здорово.
1: Да.
2: Все? Расскажите, все как здесь. Там было? Как там
1: было? Можно я первая? Было очень хорошо. Мне очень нравилось, потому что там они учительницы, они очень добрые. И когда у нас не было уроки, они на улице, they took us outside, и там, like, there was very, very little homework, like a normal
2: Но вы еще маленькие были, какой вам homework?
1: Там, и было там swimming.
2: Плавание.
1: А когда мы не хотели плавать еще, мы put the towels down and sunbathe.
3: Угу. Очень много.
2: Я поняла.
3: И потом обратно в школу.
2: Отлично. 21.14, Браун-стрит. Друзья, пожалуйста, записывайтесь. Есть летний лагерь и замечательная программа. Вот что-то, Дуся, да, ты хочешь что-то рассказать?
0: Угу. А, Браун-стрит?
2: Да, Браун-стрит. 21.14, Браун-стрит. Куда ты ходила в садик?
0: Ага. Значит, там лучше, чем сейчас в Биг Эппл, потому что там...
2: Потому что ты сейчас учиться не хочешь, да?
0: Нет, нет.
2: Ну, рассказывай, что же там такого хорошего было?
0: У нас очень мало хомворк.
2: Ну, потому что вы маленькие были.
0: Да, да, мы знаем. Я опять говорю, там хорошо кормили.
2: Там хорошо кормили, это самое важное, да? Хорошо. Да. Самое главное, чтобы быть поближе к кухне, да? 718-368-1817, друзья, звоните, 21-14, сертифицированные учителя, замечательные утренники, забирают из всех районов города бассейн, что действительно важно, особенно этим жарким летом, и счастливое детство начинается здесь. Очень легкий адрес 2114 Браун-стрит, а мы продолжаем говорить о книгах.
20: Книжные новинки, истории об авторах, придуманные и реальные истории в рубрике «Книга-диван». В программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
2: Именно так, друзья, говорим о книгах. Сегодня пригласила юное поколение, провела с ними инструкцию, чтобы сидели тихо, но они эдакие непоседы. И хотя говорят, что обожают читать, скрывается, думаю я, что если бы им предложить YouTube или TikTok, хотя сейчас я у них все узнаю. Но чтобы не оставлять вас без взрослого чтива, я с удовольствием рекомендую вам книжку, которая, вот знаете, автор Елена Михалкова. Это такой человек, которого надо брать в руки. Ничего такого особенного, но, тем не менее, могу сказать, что если что-то у вас, скажем так, ну, не заладилось, или вы устали, или конец года, особенно у учителей, многое накопилось, или вы просто у вас какой-то такой, вот хорошее выражение, вы выжаты как лимон, Елена Михалкова, «Королевский аркан». Ну, просто здорово. Плюс здесь всякие эдакие экстрасенсы присутствуют, депутаты, продажные люди. Ну, а самое главное, что я знаю, что многие смотрят шоу экстрасенсов и прямо без этого не засыпают. Абсолютно не хочу ничего сказать по поводу этой программы, но есть люди, которые поддаются внушению. И вот все, что с этим происходит, не буду никаких спойлеров здесь вам озвучивать, но вот Елена Михалкова, это здорово. Двух наших любимых сыщиков, кто знаком с этим автором, не будет. Здесь другой человек, достаточно пожилой, но очень интересный. И спасибо большое, что вот Елена Михалкова, это этакий эскапизм, это побег из реальности, и это очень здорово. Особенно, если вы терпеть не можете, как я, домашние дела, самая недооцененная работа, которая бесконечная, которая не заканчивается. Очень-очень рекомендую этого автора, которого рекомендуется и читает сама Галина Юзефович. Не будет таких фраз, типа «коза закричала нечеловеческим голосом». Все очень ладненько сшито, такое лоскутное одеяло, и никогда не разочаровываюсь в ее книгах. Вот когда, как говорится, уже выжат в концу года как лимон или дома лазарет, то это очень даже помогает бодро идти дальше. А мы бодро двигаемся к нашему книгодивану вместе с юной компанией из 4 класса.
20: Книжные новинки, истории об авторах, придуманные и реальные истории в рубрике «Книга-диван». В программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
2: Дмитрий Банников за звукорежиссерским пультом. Если кто-то к нам присоединился только что, то у меня здесь отличная компания юных, ну, можно сказать, практически вундеркиндов, потому что, когда мы любим ворчать, дескать, мы были не такими, мы были другими, а что мы были? У нас библиотека была единственное развлечение, у нас не было ни Ютуба, ни гаджетов, ну, по стройкам еще бегали, да, бегали по стройкам, вот сейчас маму спрошу. Потому что было полно свободного времени. И у нас было море волнуется раз, и казаки-разбойники, сейчас другое поколение. Но, тем не менее, они осмышленные, они интересные. Мне очень просто вот самой интересно с ними общаться, какими интересами они живут. И у меня в гостях Зара, Дуся, Жан и Алекс. Привет, ребята, еще раз!
14: Привет!
2: Здрасте, забор покрасьте. Здравствуйте, давайте скажем Так, хорошо, давайте с вами поговорим. Я вижу, что вы уже устали, сидеть вам тяжело. И вы так рассказывали в первой части передачи, что так вы любите читать. А вот если вам, например, родители на выбор дают час Ютуба, ну, хорошо, полчаса Ютуба или полчаса чтения. Что ты выберешь, Алекс? Только честно. Честно.
1: Я думаю читать.
2: Да? И Ютуб не будешь смотреть? Никакие рилс, никакие ничего, нет?
1: Никакие. Нету, есть
2: умного ничего нет. Умного. Так, Зара, что ты?
1: Ну, мои родители говорят, что YouTube...
2: Нет, подожди секунду. То, что говорят твои родители, ты сейчас вообще про них забудь. Вот у тебя или YouTube, или почитать. Что будешь делать?
1: Я буду читать, потому что мне нравится читать. He gives me knowledge. Но YouTube, он никакой knowledge не gives, except some stupid, like, trends or TikToks.
2: Ну, а что, разве на YouTube нет каких-то каналов таких образовательных, like some educational stuff?
1: Только чуть-чуть. No, but we only use them at school, because we don't usually use YouTube at home for educational stuff.
2: Ох, боже мой. Жан, что ты скажешь?
3: Ну, у меня нет телефона, и я не могу смотреть, поэтому я бы все равно, и даже я не люблю смотреть, поэтому я бы все равно бы выбрал...
2: Подожди, телефон есть? Телефон есть? Вот в чем. Ага. А у вас телефоны есть?
1: Нет. У нас вот. Только...
3: У меня нету.
2: Так, Дуся,
1: только у Дуси есть.
2: Сдаешь
1: у
2: телефон
1: нет,
2: обратно.
1: Нет, у меня есть телефон, но у Зары есть iPad. Это все равно гаджет.
3: Нет,
1: я не сдаю мой телефон. Я должна на Бонни смотреть каждый день.
2: На кошку, да. Я вот любимые друзья на 10 лет подарили это дьявольскую вещь.
1: Мама, у тебя телефон?
2: У меня телефон для работы. Так, мы сейчас не будем тут разбираться. Хорошо, скажите, пожалуйста, все-таки мы остановились с вами на русских книгах, на русских рассказах. Что-нибудь вам говорит название? Вот я в детстве зачитывалась книжкой «Денискины рассказы». Знаете что-то про это?
1: Да.
3: Чуть-чуть, очень
1: люблю. Я люблю. Я люблю волшебное слово.
3: Мы читали книжку, называется «Заколдованное слово». И это про... Это про...
1: Коля.
3: Про Дениска и его друзей, и его друга, сестра, она увидела
1: шишку.
3: Она увидела шишку, и она сказала
1: сыр,
3: но у нее зуб, он выпал, и он свистел. И когда она сказала шишка, она сказала сыска.
1: Сыска.
3: Сыска.
1: Я потом шишка, сыска.
3: Я не знаю, почему.
2: Ну, вы такие гениальные дети. А скажите, а стихи вы знаете?
3: Да, очень много.
1: Белеют парусы одинокие.
2: Расскажешь?
1: Он голубом, что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном. Играет волны, ветер свищет, и гнется, гнется и свистит. Увы, он счастья не ищет, и нет счастья, он бежит. Под ним струя светлей лазури, над ним тут солнце золотой, а он мятежный просит буры, как будто буря есть покой.
2: Ах, плачущая мать, по совместительству радиоведущая, растрогали до слез. Вообще, я вам хочу сказать, что учить стихи очень важно, потому что люди, которые читают и много могут декламировать стихи, у них очень красивая речь. Мне нравится, как вы говорите, но если вы выучите еще больше стихов и придете как-нибудь, расскажете, или придут ваши друзья из вашего класса, это будет очень здорово. Теперь давайте, есть такая книжка, книжка «Праздник непослушания», да? Есть такая книжка «Праздник непослушания», да?
1: Я не знаю.
2: Ну, когда, помнишь, мы слушали, когда дети, все родители устали, они уехали из города, и дети делали, что хотели.
1: Да,
2: отличная книженца. Скажите, пожалуйста, что бы вы сейчас посоветовали своим родителям, что они должны сделать, что вот, как вы считаете, что вам нужно разрешить, помимо чтения? Алекс.
1: Я думаю, никакой, родители скажут, никакой iPad, никакой телефон, и читайте сейчас же. И потом все будут читать.
2: Да,
1: и
2: хорошо.
1: И потом они будут читать и читать, и потом не хотят телефоны.
2: Нет, а что вам еще можно, нужно разрешить, помимо чтения? Сейчас мы не про чтение говорим.
14: Я бы хотел бы, мои родители бы разрешали, что я мог ходить в мою библиотеку, потому что я люблю читать книжки, но мне мама не разрешает садить сам в библиотеку, она мне не разрешает брать там книги на английском, потому что она хочет, что я больше читал на русском.
2: Но то, что ты уже столько читаешь, уже это здорово. Диана, что тебе надо разрешить, расскажи.
0: Чтобы я могла иметь, например, после школы... Мы что-то ложимся 8-10. 3 часа после школы. Можно мне, пожалуйста, посюсюкаться с Бонни? Я ее не вижу 12 часов.
1: Кушать!
0: Да, кушать еще
2: так,
0: надо.
2: Будем, кушать, так, будем, надо. Будем говорить слово «есть» сразу же. Вы
1: кушать?
2: Же будете, может
1: я
2: быть,
1: буду есть.
2: Вы же будете
1: очень
2: потом
1: много.
2: Работать на радио. На радио надо говорить «есть». Зара, что хорошо, нужно есть. Разрешить родителям?
1: Надо разрешить...
2: Вам, чтобы родители разрешили вам.
1: Я думаю, что родители должны разрешить, нам... Я не хочу, чтобы они разрешили очень много скрин-тайм на гаджеты, но я хочу тоже, чтобы там маленькое, чтобы дети, которые... Like, they could have their fun a little bit on the gadgets, но там надо час или два там читать, чтобы им было educational, и потом они могут там игры играть... И с мамой, и с папой играть.
2: То есть детство, чтобы да. было у вас. Хорошо, а что сейчас самое главное? Какое событие в Нью-Йорке? У нас передача про Нью-Йорк. Что сейчас в Нью-Йорке происходит вообще? А то так сейчас наши радиослушатели подумают, что вы только круглосуточно читаете. Алекс,
1: я
2: говори.
1: Я знаю. Knicks won the game.
2: Ага.
1: Сейчас, да. сейчас будет FIFA World Cup.
2: А как вы думаете...
1: Knicks 1-5.
2: Да, а в Америке, как вы думаете, больше популярен баскетбол или больше популярен европейский футбол?
1: Я не знаю.
14: Я думаю, баскетбол тоже.
1: Я думаю, футбол.
0: Футбол, он европейский.
2: Ну, есть футбол американский, а есть футбол европейский. Вот
0: но нам, сейчас... у нас сейчас предложили европейский или баскетбол?
2: Но баскетбол, я имею в виду, Сокер. Что более популярно. Что Сокер. Более... То есть вы знаете, кто такой
1: я...
2: Месси, Рональдо? Вы знаете эти имена?
1: Да. Я знаю тоже...
0: Халланд.
2: Мальчишки, а за какую команду вы болеете?
1: Knicks. Knicks.
2: Нет, баскетбол уже молодцы, выиграли
0: сегодня?
2: Все.
0: Сегодня?
2: Нет, если мы говорим о soccer, о европейском футболе, за какую команду вы болеете?
0: Сегодня.
1: Америка!
14: Into Miami!
1: Америка!
14: Into Miami! The best
0: one. Сегодня происходит... Ну, сегодня...
1: Нью-Йорк! Америка!
0: Сегодня Belgium и Египет. Сейчас, я думаю, Египет выигрывает.
2: Египет выигрывает, тоже понятно. Я. Понятно. Хорошо. Но все, вы уже устали. Я вас отпускаю.
1: Yes.
2: Но на прощание давайте-ка вы уже стихи читали, о книжках рассказали. А давайте-ка вы, я
1: но
2: скажу, раз, два, три. Раз, два, три. И вы давайте споете одну-две строчки.
1: Чего?
2: Какую-то песню.
1: Нажми на кнопку.
2: Зара, ближе к микрофону. Вместе. Ага. Раз, два, три.
1: Нажми на...
2: 3-4.
1: Нет, давайте. Благодарю.
0: Да.
1: Благодарю.

0: Чтобы просто дается, и нет молитвы на свете сильнее.
1: И где-то в сторонке нервно закурил Стас Михайлов. Спасибо большое, ребята. Вы отлично справились с этой задачей. Я думаю, что ваши рекомендации родителям помогут. И надеюсь, что вы придете еще в эту студию и будете рассказывать нам что-то интересненькое. А мы, друзья, с Дмитрием Банниковым прощаемся с вами до следующего понедельника. И желаем вам читать хорошие книги, смотреть хорошие фильмы. Но самое главное, общаться с отличными людьми. Это очень важно. Именно такие были у меня сегодня в студии.
2: Спасибо! Пока-пока.
3: Хорошего дня!
2: Увидимся!
3: Каличева! Хорошего дня!
4: Я сам Микл.
3: Six, seven.

0: Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Главное международное событие – официальное заявление Вашингтона и Тегерана о достижении соглашения, призванного завершить конфликт в ближневосточном регионе. Официальное подписание меморандума о взаимопонимании назначено на ближайшую пятницу, 19 июня, в Швейцарии. Израиль заявил, что не намерен оставлять удерживаемые территории в Южном Ливане до полного прекращения активности группировки «Хизбалла». Тегеран, в свою очередь, подчеркнул, что реализация соглашения начнется строго после официального подписания всех документов в Швейцарии. Федеральный суд вынес решение по резонансному коллективному иску сотрудников компании Apple, которое может существенно повлиять на практику расчета компенсации в технологическом секторе. Судья удовлетворил ходатайство Apple о вынесении решения в упрощенном порядке, отказав сотрудникам. Общественные организации Нью-Йорка заявляют о системном усложнении условий для проведения протестных акций в штате. Губернатор Кэти Хокул подписала закон, устанавливающий строгие буферные зоны вокруг религиозных объектов, где демонстрации теперь ограничены. Ранее был введен запрет на использование масок участниками протестов. Кроме того, правоохранительные органы начали квалифицировать сидячие забастовки в Капитолии штата как уголовные проступки вместо традиционных административных нарушений. Губернатор заявила, что данные меры продиктованы исключительно соображениями общественной безопасности. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран дистанционно подписали мирное соглашение. Путин по телефону поздравил Трампа с 80-летием. Разговор длился около часа. Американские власти отказались от слежки за иностранцами в целях внешней разведки. Сбор разведданных полностью остановлен. Самолет с парашютистами разбился после взлета в Миссури. Погибли 12 человек. 21 июня на губернаторском острове пройдет фестиваль еврейской кухни среди коллабораций Cats Deli. В заключение о погоде: в Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 35%, 79 по Фаренгейту, 26 по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
4: Рикошет.
5: Начинаем программу «Рикошет» в эфире «Davidson Radio» и телеканала RTN. Меня зовут Артем Андросов. Я приветствую всех, кто в эту минуту присоединяется к нам. За последние месяцы Дональд Трамп как минимум 37 раз сообщал, что мирное соглашение с Ираном почти готово. Вот-вот будет подписано. Буквально на этих выходных, говорил Трамп. И вот, наконец, в воскресенье вечером он написал: «Сделка с Исламской Республикой Иран завершена. Поздравляю всех». Пакистан, выступавший посредником, подтвердил: «Война окончена, военные действия прекращаются на всех фронтах, включая Ливан». Официальное подписание назначено на пятницу, 19 июня, в Швейцарии. Со стороны США документ подпишет вице-президент Венс, со стороны Ирана – Галибаф. Ормузский пролив открывается, блокада снимается. Дальше 60 дней технических переговоров по ядерной программе. Казалось бы, триумф, но реакция оказалась шокирующей. Бывший президент Обама в интервью ABC выразил сомнение, что новый договор лучше его собственного, который Трамп когда-то назвал худшей сделкой в истории, фактически намекнув, что нынешняя не лучше, а, возможно, еще и хуже. А реакция Нетаньяху нулевая. Израиль официально заявил, что не является стороной соглашения. За израильского премьера высказался сам Трамп, сообщив, что Нетаньяху, цитата, «полностью согласен со всеми пунктами». В самом Израиле сделку называют глубоким разочарованием, Беннет – продуктом провального израильского руководства, а оппозиция говорит об абсолютном провале Нетаньяху. Добавим противоречия в самих условиях. Трамп утверждает, что деньги не перейдут из рук в руки, а иранские СМИ сообщают о разморозке от 12 до 25 миллиардов долларов. И иранский вопрос, главная причина войны, отложен на потом, на 60-дневные переговоры, исход которых неизвестен. Итак, вот все пункты меморандума о взаимопонимании между Ираном и США. Немедленное и постоянное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан. Обязательство США не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет Исламской Республики Иран. Полное снятие морской блокады в течение 30 дней. Вывод войск США из регионов, близких к Ирану. Открытие Ормузского пролива. Приостановка санкций на продажу нефти, предоставление со стороны США и их союзников планов реконструкции объектов Ирана на 300 миллиардов долларов, 60-дневные переговоры для достижения окончательного соглашения, обязательство Ирана не производить ядерное оружие, обязательство США не вводить новые санкции и не наращивать военное присутствие в регионе во время переговоров, разблокировка 24 миллиардов замороженных средств, создание контрольного механизма для реализации соглашения, утверждение окончательного соглашения резолюции Совбеза ООН, окончательные переговоры не начнутся до разблокировки половины замороженных средств Ирана, приостановки нефтяных санкций и снятия морской блокады. Сейчас ко мне присоединяется политолог Юрий Польский. Юрий, приветствую вас в эфире.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Ну вот получается, что важнее было объявить об этой сделке, чем ее содержание. Или же все-таки это и было целью Трампа? Как вы считаете?
4: Трамп сам не понимает сути того, что он делает. Это просто удивительно. Просто поразительно, как безответственно президент США смотрит на то, что происходит в такой важный час. Соглашение выглядит верхом безумия, и его будущее очень сомнительно. Здесь ряд факторов включается. То есть на бумаге соглашение выглядит крайне-крайне опасно. В то же время надо предостеречь от чрезмерного впадания в пессимизм, с моей точки зрения. Дело в том, что как бы эта ситуация ни развивалась, какие бы власти Ирана не существовали, им будет очень трудно вернуться к тому положению, которое было до начала военных действий. Иран получил сокрушительные удары. Экономика Ирана доведена до крайне печального положения. Поэтому нельзя заранее предрекать, что произойдет. То есть ситуация в Иране имеет свое собственное содержание и свои собственные двигатели, причины. И все, что мы видим, это все только на поверхности. Как все это будет происходить дальше, мы не знаем. Очень важно то, что Израиль заявляет, что он не обязан соблюдать это соглашение. Здесь очень важно, что Израиль, я думаю, не будет выводить свои войска из Ливана. Это безумие. Самое страшное в этом соглашении, что оно не включает участие Израиля. Вообще все это абсолютное безобразие, что происходит при попустительстве Соединенных Штатов. Израиль должен вести прямые переговоры с Ираном. Но администрация Соединенных Штатов не ставит об этом вопрос.
5: Как вы считаете, почему?
4: они считают, что иранцы на это не согласятся, но Соединенные Штаты не должны думать об этом. Соединенные Штаты не должны думать об озабоченностях Ирана. Я выражаюсь очень сдержанно здесь. Иран находится в безнадежном положении, с моей точки зрения. И то, что Соединенные Штаты уже допустили вот с этим соглашением, это уже просто чудовищно. И тут я не могу не сказать о совершенно немыслимом безобразии, которое нынешнее правительство Соединенных Штатов продемонстрировало в отношении Украины. То есть отдать на словах территорию Украины России, это просто было преступление. Сейчас Трамп превзошел это преступление, делая такие реверансы в сторону Ирана, от которых просто любые фильмы ужаса кажутся просто замечательной комедией в духе Эльдара Рязанова. Но, я повторюсь, можно говорить о чем угодно, подписывать все что угодно, но ситуация имеет свои собственные особенности. Поэтому предрекать что-то невозможно. Но хаос в международных отношениях продолжается. Рынок ценных бумаг пошел резко вверх. Это положительная сторона этого соглашения. Это тоже может иметь значение. Просто, так сказать, анализировать вот эту часть не стоит, потому что это многочасовая дискуссия.
5: Да, и мы не знаем, время, как это надо пойдет сказать, дальше, потому что рынок – это всегда такое дело. Он через несколько часов после заявлений Трампа пошел вниз, но через несколько часов опять же может пойти вверх. Давайте вернемся к Израилю еще раз. Вы сказали, что интересная в этом позиция Дональда Трампа и Соединенных Штатов. Реакция Нетаньяху – это молчание, что тоже само по себе крайне интересно. Означает ли это, по-вашему, что Израиль, ну, несколько ослаб, что ли, в этом альянсе?
4: Израиль в трудном положении все время. Каждый день после начала своего существования. И, казалось бы, с Соединенными Штатами сейчас у них лучшие отношения. Но Трамп сейчас поставил Израиль в очень трудное положение. Но положение Израиля не безнадежное, потому что все эти соглашения, они только на бумаге выглядят осуществимыми. Все это очень долгий процесс, вот эти 60 дней, 30 дней, вот эти замораживания, все размораживания. Все это не так просто, но есть очень важный реальный факт. Я говорил об этом. Это сокрушительный разгром иранских вооруженных сил и огромное потрясение иранской экономики. Вот это очень важно. То есть это не та же ситуация, что была до начала.
5: Юрий,
4: войны.
5: Но на какое время это потрясение? Ну, давайте честно говорить, ну, пройдет 2-3-5 лет, это все восстановится, и армия восстановится тоже. И те ядерные объекты, которые Дональд Трамп говорил, что были уничтожены, а потом внезапно оказалось, что они все-таки не уничтожены, их тоже, по некоторым заявлениям СМИ, основываясь на спутниковых данных, их тоже восстановили уже частично и восстановят еще больше.
4: Это очень разумное замечание. Но Израиль не будет сидеть сложа руки. И кроме того, я повторюсь, внутри Ирана может что-то произойти тоже. Внутри тех, кто руководят Ираном. Изменения могут произойти незаметно, а потом они выльются наружу. Поэтому я бы не стал рисовать слишком удручающую картину, но причин для беспокойности очень много. И опять повторюсь, позиция Соединенных Штатов должна быть прямые переговоры между Ираном и Израилем. Абсолютная обязанность мирового сообщества поддержать такую идею. Этого ничего не происходит. Поэтому мы встречаемся с чудовищным затяжным кризисом, конца которого совершенно не видно.
5: Основываясь на этом меморандуме, который я в самом начале зачитал, какие пункты положительные для Соединенных Штатов вы видите? Я вижу в основном, да не в основном, все из них, я вижу пункты для Ирана. Это и разморозка средств, и открытие Армузского пролива, и выплата репараций за причиненный ущерб. И даже, что, кстати, очень важно, это вывод войск США из регионов, близких к Ирану. Какие плюсы для Соединенных Штатов вы видите здесь?
4: Вот здесь надо сказать, важно, как интерпретировать все это. Можно это объяснить несколько иначе, все, что обсуждаются. Прежде всего, обязательство Ирана не производить ядерное оружие. И здесь Соединенные Штаты и мировое сообщество могут очень сильно вовлечься в это. То есть объявить об инспекциях всяких, о том, чтобы обогащение урана не состоялось. Очень-очень-очень-очень много можно сделать. Очень важно вообще прекращение огня. Прекращение огня означает, что вообще военное столкновение между Израилем и Ираном должно прекратиться навсегда. Просто навсегда.

0: положительных результатов в рамках этого соглашения. И здесь совершенно необходимо включить все арабские и мусульманские страны, о которых можно только здесь подумать, чтобы они нормализовали отношения с Израилем. И здесь надо потребовать от Ирана вообще забыть о возможности применения силы в отношении арабских стран, где расположены американские базы и что угодно, что касается американских интересов. Так что объяснить все это можно разными способами и прийти к разным выводам. Так что это все не так однозначно. Теперь очень важный эпизод вы продемонстрировали. Это интервью Барака Обамы. Я к президенту Обаме отношусь неоднозначно, а в целом скорее положительно. И его замечание о том, что его сделка была в целом на бумаге, как это выглядит сейчас, по крайней мере, не хуже, чем что подписал Трамп, оно вполне разумно. Одновременно, я еще раз повторюсь, здесь очень важно, как все это выполнять. И вот здесь американцы могли бы принять очень серьезные обязательства и делать все как нужно. Но я очень сомневаюсь, что у правительства Соединенных Штатов, во главе с Трампом прежде всего, есть малейшее представление, как дальше действовать в рамках этого соглашения, чтобы безопасность Израиля была обеспечена раз и навсегда. И чтобы Иран вообще забыл о применении силы в отношении тех стран и режимов, которые его не устраивают. И здесь мы подходим к еще одной очень важной части всего того, что мы обсуждаем. Это совершеннейший провал Трампа в смысле изменения иранского режима. Но тут позорнейшее поведение Трампа совершенно очевидно. Я повторюсь, что можно принять меры, которые, так сказать, дадут возможность Трампу найти фиговый листок, чтобы прикрыть свой позор. Но то, что мы видим сегодня, это полное соглашательство лично Трампа с тем преступным режимом, который правит Ираном с 1979 года.
1: Что касается Барака Обамы, знаете, я в выходные думал об этом, и вообще у меня появилась такая мысль, а что может быть, действительно, мы не знаем каких-то аспектов закулисных, и в свое время Барак Обама, ну, сделка действительно была не самая лучшая, но, может быть, он и выжил из нее действительно самое лучшее, что мог, и Трамп надеялся на то, что у него получится выжить что-то большее, но вот тоже не смог. И опять мы пришли к тому, что было, или даже, возможно, хуже. По поводу отзывов людей, есть разные уже комментарии. Сенатор Крис Мёрфи говорит, что по условиям сделки США капитулировали перед Ираном. Нетаньяху заявил Трампу, что продолжит операцию в Ливане. Министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир: соглашение Трампа нас не связывает, Израиль не подчиняется США, и мы являемся независимым и суверенным государством. Мы протягиваем Ирану руку, это говорит вице-президент США, мы протягиваем Ирану руку и готовы начать отношения с чистого листа, сказал Джей Ди Венс, и подчеркнул, что это соглашение изменит Ближний Восток в следующие 50 лет. Как вы считаете, как оно его может изменить?
0: Совершенно верно. Можно так сделать. Прежде всего, США и Иран должны немедленно возобновить дипломатические отношения на уровне посольств. Соединенные Штаты и Израиль, и Иран имеют все основания полностью нормализовать отношения и вообще вернуть уровень отношений между Ираном и США к тому уровню, по крайней мере, который был при Шахе. При этом Соединенные Штаты должны требовать от Ирана в корректной форме, чтобы Иран согласился на деятельность организаций, группировок, партий, которые мирным путем могут не соглашаться с нынешним режимом. Это только часть того, что Соединенные Штаты совершенно обязаны сделать для того, чтобы это соглашение работало в правильном направлении. И здесь можно сделать много другого, чтобы осуществились слова вице-президента США. И есть основания для этого. Несмотря на то, что мы резко критикуем сейчас Трампа, мы с вами, если повернуть эти соглашения так, как нужно, то действительно можно добиться существенного прогресса. Что касается

0: Соглашение Барака Обамы, то тут Трамп совершенно не думал об этом. Как вот это соглашение Барака Обамы можно сравнивать с его соглашением? Это его абсолютно не коробило и не беспокоило. Трамп как политик находится на очень-очень низком уровне. Он совершенно не подготовлен к президентству. А знание международных отношений – это совершенно чуждая тема для Трампа. Трамп к этому не имеет ни малейшего отношения, и из этого мы видим, как бездарно он проводит внешнюю политику. Но мощь Соединенных Штатов настолько огромна, что она позволяет Соединенных Штатов и при таком президенте надеяться на лучшее для американцев и для всего мира.
1: Сейчас короткая реклама в эфире, после которой мы обязательно вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
2: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
7: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
8: Дэвидсон Радио. Признак хорошего вкуса.
1: Рикошет. Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается политолог Юрий Польский. Юрий, Дональд Трамп вчера сказал вечером, что благодарен за помощь Владимиру Путину и Си Цзиньпиню. Как вы считаете, какую помощь они оказали Соединенным Штатам в достижении этого соглашения?
0: Я думаю, что оба руководителя беседовали с иранцами и призывали их пойти на приемлемые формулы. Совершенно очевидно, что в Иране не все были рады вот такому языку, который, в общем-то, достаточно миролюбив. И этот язык не отражает позиции ненависти Ирана к Израилю. И я повторюсь, я совершенно уверен, что и Путин, и руководство Китайской Народной Республики сделали все возможное, чтобы убедить Иран пойти вот на эти соглашения, которые не совсем устраивают Иран. То есть Иран не в восторге от того, что ему пришлось подписать. Потому что согласиться официально, скажем, на то, что они не будут производить ядерное оружие, это им совершенно было ни к чему. И вообще замораживание конфликта, когда можно бить по арабам столько, сколько они хотят, делать гадости Объединенным Арабским Эмиратам без всяких проблем, ну, это замечательно с точки зрения корпуса стражи Иранской революции. Так что Китай и Россия, они здесь, безусловно, играют какую-то роль. И они делают совершенно очевидно для иранского режима, что они не придут ему на помощь прямым путем. Это тоже очень важно.
1: А с другой стороны, соглашаться и исполнять соглашение, это все-таки разные вещи. Насколько вы верите, что Иран будет исполнять или придерживаться вот этого пункта о ядерном сдерживании?
0: Ситуация здесь следующая. Иранские власти потрясены теми ударами, которые они выдержали. То есть это отрицать нельзя. То есть сокрушительный удар был нанесен Ирану. Очень важно сказать о том, что они потеряли своих руководителей. Израиль и США не церемонились, уничтожая руководителей Ирана. Это очень серьезное большое потрясение. Они понимают, я думаю, то есть очевидно это, что если они возобновят быстро все эти гадости, которые они делали раньше, то это может привести к непредсказуемым последствиям, которые они не хотят даже рассматривать. Так что иранские власти могут очень осторожно действовать, но я не думаю, что их основные цели изменились. Это вопрос очень-очень болезненный, очень многоплановый. И если они будут действовать осторожно, хотя бы в рамках минимального здравого смысла, то здесь такая иррациональная ситуация, которая ведет к катастрофе мировой, не возникнет. А если все будет происходить постепенно, то все же, я думаю, что-то может произойти очень положительное, и ситуация может пойти в правильном направлении. Здесь, опять же, надо сказать, что мир взаимосвязан. И очень важно покончить с преступной авантюрой российского лидера на Украине. И нужно обязательно привлечь во все положительные сделки, конечно, руководство Китайской Народной Республики, которое проявило себя гораздо разумнее, чем руководитель Российской Федерации.
1: Как вы говорите, все должно быть постепенно, и, в принципе, это то, о чем говорят иранские руководители вот в этом соглашении, в меморандуме, да, последний пункт, указанные окончательные переговоры не начнутся до разблокировки половины замороженных средств Ирана, приостановки нефтяных санкций и снятия морской блокады со стороны Соединенных Штатов, имеется в виду. При этом Трамп сказал такую фразу, что деньги не перейдут из рук в руки, то есть они напрямую там из Соединенных Штатов не поступят на счета иранского правительства. А куда тогда они могут, по-вашему, поступить? Это будет оплата каких-то проектов Ирана или каких-то счетов Ирана? Куда эти деньги могут быть направлены Соединенными Штатами?
0: Вот именно. Они будут направлены, скорее всего, на разные проекты восстановления иранской экономики, строительства предприятий, строительства туристических центров. Все, что угодно здесь можно обсуждать, кроме как передачу денег корпусу стражи иранской революции на поддержку Хизбаллы и актов террора против Израиля. Вот такая система возможна, и она приведет, возможно, к полному изменению ситуации. Но очень важно здесь для Соединенных Штатов настаивать на том, чтобы иранское правительство пришло к выводу, что Израиль пришел навсегда, и что нужно добиться такого урегулирования, что в рамках возможного, который установит мир между Израилем и любыми группировками в Палестине, арабскими группировками в Палестине. И здесь, конечно, большую роль могли бы сыграть палестинская администрация и правительство Турции. Правительство Турции – это один из ключевых моментов урегулирования, и здесь Соединенные Штаты совершенно не используют эту страну.
1: Главная причина войны, я напомню, это все-таки ядерная программа, и в соглашении она отложена на 60 дней, технические переговоры, да, будут проходить. То есть, по сути, воевали за то, что в конечном итоге не решено пока. Это, по-вашему, отложенная победа? Насколько вероятно все-таки, что Соединенным Штатам удастся разоружить в ядерном смысле Иран?
0: Главная причина войны – это неурегулированность проблемы арабского народа Палестины. Ядерное оружие нужно Ирану для того, чтобы нанести сокрушительный удар евреям Палестины, чтобы передать власть в Палестине арабам Палестины. Если арабы Палестины в один голос заявят о том, что Израиль это друг арабов Палестины, то Иран автоматически прекратит любые действия против Израиля, потому что иранские власти – это не арабы, и все, что они делают для арабского народа Палестины. Правда, и здесь есть свой динамизм, свои ключевые эпизоды. Иногда невозможно остановить то, что уже запущено. Но если, скажем, американской администрации удалось бы достичь соглашения с Хамасом, и это вполне в рамках возможного, и Хамас бы потребовал от Ирана прекращения любых действий против Израиля, что тоже возможно, вся эта история с ядерным оружием исчезла бы сама собой.
1: Что будет, если через 60 дней согласия не достигнут? Ну, вот я скажу просто свои ощущения. Не верю, что Иран так просто отдаст ядерную разработку Соединенным Штатам. По-вашему, что будет? Возврат к войне?
0: Нет, 60 дней – это слишком долгий срок. Что будет через 5 дней – очень важно. И через 10 дней.
1: То есть вы считаете, что к моменту подписания в пятницу 19 числа уже может быть что-то другое?
0: Конечно. И тут надо сказать следующее. Мы можем отметить сегодняшнюю дату и посмотрим, что будет через 10, не через 60, а через 10 дней. Когда мы встретимся с вами через 10 дней, опять же, на тех же условиях, мы можем увидеть совершенно другую картину. То есть все, что мы сейчас говорили, и то, что мы будем обсуждать через 10 дней, будет выглядеть очень различно. Так что и причина этому, очень важная причина этому, это абсолютная безграмотность администрации в Белом доме. И здесь я должен сказать совершенно очевидную вещь. После 45 года США были величайшей страной в мире, мощнейшей страной в мире. И вот я говорю об этом очень кратко. Кратко, очень кратко. Сегодня Соединенные Штаты сильнее, чем все остальные страны мира. Мощь Соединенных Штатов огромна. И сегодня Соединенные Штаты могут завершить конфликт в Палестине. Я как географическая часть мира обозначаю эту часть территории. Итак, в Палестине можно все быстро завершить. Украина вообще завершается мгновенно, с моей точки зрения. Тут вообще не о чем говорить. То есть легко сделать так, чтобы Путин признал территориальную целостность Украины. Это просто даже не обсуждается. Северная Корея может перейти на сторону Украины и Израиля в течение, ну скажем, 72 часов. Безграмотность, полное отсутствие понимания ситуации со стороны американской администрации. Вот огромная проблема сегодняшнего мира. Мощь Америки велика, как никогда. Сила американского народа неиссякаема. Будем надеяться на лучшее.
1: Есть еще несколько минут до конца часа. Я хочу с вами поговорить об Израиле все-таки. Соглашение включает и прекращение войны в Ливане. Но Израиль заявляет, что не связан этим документом. А министр обороны обещает, что Цахал останется на юге Ливана. Как, по-вашему, это можно совместить?
0: Трамп давит на Израиль, чтобы он прекратил действия в Ливане, свои военные действия. Но он не может заставить Нетаньяху полностью отказаться от усилий создать минимальную безопасность своим гражданам. И здесь еще один ключевой, важнейший элемент – это неслыханная возможность сегодня, как никогда, дать возможность ливанскому народу освободиться от Хизбаллы. Если Израиль будет делать шаги в этом направлении, они будут успешными, то Трамп не будет этому препятствовать. Угрозы Трампа в отношении Израиля, они имеют две стороны. То есть у Трампа свои представления, он хочет чего-то достичь, он ругает Нетаньяху, но в то же время он не пойдет на такие шаги против Израиля, на какие он пошел в отношении Украины, которая не так близка к США, не так близка к Трампу, мягко говоря, как Израиль. Ситуация в Ливане абсолютно непредсказуемая, неизвестно, что будет дальше, никак нельзя строить здесь прогнозы. Я хочу сказать, что и правительство Израиля крайне неадекватно и безответственно. То, что мы видим в Израиле, просто невозможно оценивать с точки зрения какого-то рационального анализа. Это уже другая тема, но там мы видим безобразие со стороны харидим сегодня. Это не поддается описанию. Власти Израиля просто обязаны принять против них самые строгие меры, которые я могу назвать. Самую элементарную меру, которую они могут принять, скажем, выслать 20 тысяч харидим в африканскую страну, которую никто не признает, кроме Израиля, Сомалилен. Создать лагерь для этих проклятых харидим, которые уничтожают Израиль изнутри. Пусть они там живут, как хотят. То есть нельзя допускать эти чудовищные демонстрации. Это безобразие. Нельзя допускать ситуацию, когда молодые люди Израиля выполняют огромное бремя, защищают родину, и другие молодые люди не служат в армии вообще ни в какой форме. Это катастрофа для Израиля. И власти Израиля не должны этого терпеть ни при каких обстоятельствах. Вот что мы видим сегодня.
1: Что касается Нетаньяху, реакцию, я в самом начале программы сказал, Беннет винит провальное руководство, оппозиция говорит об абсолютном провале. С другой стороны, у Нетаньяху Дональд Трамп, который на него набрасывается. С третьей стороны, у него выборы. Как вы считаете, ну вот я, по крайней мере, слышу о конце политической карьеры Нетаньяху. Насколько реально об этом можно говорить?
0: Я не могу тут не высказать эмоционального запала в смысле критики Нетаньяху, с одной стороны. С другой стороны, Нетаньяху лучше, чем все остальные израильские деятели вместе взятые. Ему очень трудно работать вместе с Трампом, но он проявляет максимум выдержки в рамках тех интеллектуальных возможностей, которыми Нетаньяху обладает. И я эти интеллектуальные возможности не ставлю очень высоко. Но по сравнению с другими израильскими деятелями, он выглядит как Сократ.
1: Юрий, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог Юрий Польский. И сейчас большой перерыв в эфире, после которого мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
9: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
10: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
11: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного – о тех, кого уже нет, и о тех, кто есть, о нас с вами, о любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас, а также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.

звезды с неба всегда нам вторят на любом перекрестке улиц. С ними вовсе не нужно спорить, не забыть нам про этих умниц. Космонавты всегда мечтатели, на Земле им живется скучно. Полетать бы, как Гагарин, потрясая весь мир научный. Полетать бы, как Гагарин, потрясая весь мир научный. Есть истории продолжения, если только хотим мы сами. Улетают от нас сомнения, по секундам прощаясь с нами. Космонавты всегда мечтатели, на Земле им живется скучно. Полетать бы, как Гагарин, потрясая весь мир научный. Полетать бы, как Гагарин, потрясая весь мир научный. До конца не узнать все тайны, проявляя свои усилия. Для кого-то летать так странно, для кого-то летать красиво. В небе жить, на земле приземлиться, в космос дверь открывая ровно. Если вновь бы нам всем родиться, мы, наверное, летали б снова. Если вновь бы нам всем родиться, мы, наверное, летали б снова. Когда потерял ориентацию, для истории это не важно. Комплекс «Мир в океан» затопленный не поднимется в космос дважды. Космонавты всегда мечтатели, на Земле им живется скучно. Полетать бы, как Гагарин, потрясая весь мир научный.

странно, для кого-то летать красиво, в небе жить, на земле приземлиться, космос дверь открывая ровно. Если вновь бы нам всем родиться, мы, наверное, летали б снова. Если вновь бы нам всем родиться, мы, наверное, летали б снова. Космонавты всегда мечтатели, на земле им живется скучно, полетать бы, как Гагарин, потрясающе.

0: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Главное международное событие – официальное заявление Вашингтона и Тегерана о достижении соглашения, призванного завершить конфликт в ближневосточном регионе. Официальное подписание меморандума о взаимопонимании назначено на ближайшую пятницу, 19 июня, в Швейцарии. Израиль заявил, что не намерен оставлять удерживаемые территории в Южном Ливане до полного прекращения активности группировки «Хизбалла». Тегеран, в свою очередь, подчеркнул, что реализация соглашения начнется строго после официального подписания всех документов в Швейцарии. Федеральный суд вынес решение по резонансному коллективному иску сотрудников компании Apple, которое может существенно повлиять на практику расчета компенсаций в технологическом секторе. Судья удовлетворил ходатайство Apple о вынесении решения в упрощенном порядке, отказав сотрудникам. Общественные организации Нью-Йорка заявляют о системном усложнении условий для проведения протестных акций в штате. Губернатор Кэти Хокул подписала закон, устанавливающий строгие буферные зоны вокруг религиозных объектов, где демонстрации теперь ограничены. Ранее был введен запрет на использование масок участниками протестов. Кроме того, правоохранительные органы начали квалифицировать сидячие забастовки в Капитолии штата как уголовные проступки вместо традиционных административных нарушений. Губернатор заявила, что данные меры продиктованы исключительно соображениями общественной безопасности. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США и Иран дистанционно подписали мирное соглашение. Путин по телефону поздравил Трампа с 80-летием. Разговор длился около часа. Американские власти отказались от слежки за иностранцами в целях внешней разведки. Сбор разведданных полностью остановлен. Самолет с парашютистами разбился после взлета в Миссури. Погибли 12 человек. 21 июня на губернаторском острове пройдет фестиваль еврейской кухни среди коллабораций Cats Deli. В заключение о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 35%, 79% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 AM Davidson Radio. Настраивайтесь на нашу волну.
4: Рикошет.
5: Это «Рикошет» в эфире Davidson Radio и телеканала RTN. Мы возвращаемся и продолжаем программу. За последние месяцы Дональд Трамп как минимум 37 раз сообщал, что мирное соглашение с Ираном почти готово. «Вот-вот будет подписано. Буквально на этих выходных», — говорил Трамп. И вот, наконец, в воскресенье вечером он написал: «Сделка с Исламской Республикой Иран завершена. Поздравляю всех». Пакистан, выступавший посредником, подтвердил: «Война окончена, военные действия прекращаются на всех фронтах, включая Ливан». Официальное подписание назначено на пятницу, 19 июня, в Швейцарии. Со стороны США документ подпишет вице-президент Венс, со стороны Ирана – Галибаф. Ормузский пролив открывается, блокада снимается. Дальше 60 дней технических переговоров по ядерной программе. Казалось бы, триумф, но реакция оказалась шокирующей. Бывший президент Обама в интервью ABC выразил сомнение, что новый договор лучше его собственного, который Трамп когда-то назвал худшей сделкой в истории, фактически намекнув, что нынешняя не лучше, а, возможно, еще и хуже. А реакция Нетаньяху нулевая. Израиль официально заявил, что не является стороной соглашения. За израильского премьера высказался сам Трамп, сообщив, что Нетаньяху, цитата, «полностью согласен со всеми пунктами». В самом Израиле сделку называют глубоким разочарованием, Беннет – продуктом провального израильского руководства, а оппозиция говорит об абсолютном провале Нетаньяху. Добавим противоречия в самих условиях. Трамп утверждает, что деньги не перейдут из рук в руки, а иранские СМИ сообщают о разморозке от 12 до 25 миллиардов долларов. И иранский вопрос, главная причина войны, отложен на потом, на 60-дневные переговоры, исход которых неизвестен. Итак, вот все пункты меморандума о взаимопонимании между Ираном и США. Немедленное и постоянное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан. Обязательство США не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет Исламской Республики Иран. Полное снятие морской блокады в течение 30 дней. Вывод войск США из регионов, близких к Ирану. Открытие Ормузского пролива. Приостановка санкций на продажу нефти, предоставление со стороны США и их союзников планов реконструкции объектов Ирана на 300 миллиардов долларов, 60-дневные переговоры для достижения окончательного соглашения, обязательство Ирана не производить ядерное оружие, обязательство США не вводить новые санкции и не наращивать военное присутствие в регионе во время переговоров, разблокировка 24 миллиардов замороженных средств, создание контрольного механизма для реализации соглашения, утверждение окончательного соглашения резолюции Совбеза ООН, окончательные переговоры не начнутся до разблокировки половины замороженных средств Ирана, приостановки нефтяных санкций и снятия морской блокады. Сейчас ко мне присоединяется журналист Алекс Якобсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
4: Я приветствую тебя, Артем, и наших зрителей и слушателей.
5: Давай начнем со сравнения этой сделки и сделки Обамы. В чем разница, по-твоему?
4: Мне очень трудно сказать. Знаешь, во-первых, перечисленные тобой пункты выглядят так, как будто они представлены именно иранской стороной. Там есть пункты, которые, ну, совершенно я нахожу невозможными к принятию американской стороной даже при Трампе. Например, вот пункт номер два, в общем-то, по сути, главный пункт – обязательство Америки не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет Исламской Республики. Это значит, что вот… Ну, конечно, мы привыкли, что у Трампа и намерения, и слова постоянно, как бы, сегодняшний Трамп расходится с вчерашним, завтрашний с сегодняшним, да, но если ты в начале года писал «Помощь уже в пути» и призывал иранский народ захватывать там государственные здания и так далее, а сегодня ты обязуешься уважать так называемый суверенитет так называемой Исламской Республики. Я подчеркиваю, никогда ничего против ислама не имел. Меня иногда даже за это костерят, как якобы там ультралиберала, левака, сторонника исламистов и так далее, ничего подобного. Но Исламская Республика Иран – это террористический фундаменталистский режим, извращающий в данном случае шиитскую версию ислама. И суверенитет – это мантра всех тоталитарных режимов всех диктаторов мира, будь то Путин, будь то там Кастро, один Кастро, другой, будь то, скажем, Мугабе в Зимбабве в свое время, будь то династия Кимов в Корее, будь то Ши Цзиньпин или любой другой коммунистический лидер Китая, всякий раз, или там Лукашенко, например, в Беларуси, всякий раз, когда их начинают критиковать за то, что они делают со своим народом, а по сути дела нынешний кризис случился не из-за ядерной программы, а из-за того, что произошло в начале года, причем произошло во многом из-за политики именно трамповской администрации, политики так называемого максимального давления, которая нашла свою кульминацию в том, что, и это признал сам наш министр экономики Бессент, что мы обрубили Ирану доступ к долларовым резервам, к долларовым рынкам. В Иране начался долларовый голод. Тут очень интересно заметить, что очень многие антиамериканские абсолютно на словах режимы, насколько я помню, и та же Зимбабве, и, например, Эквадор, когда им правил очень левый президент Коррея, они при этом, и даже Венесуэла при Чавесе и Мадуро, они при этом привязывают свои экономики к доллару, как ни в чем не бывало. Потому что реально они зависят от мировой экономической системы, которая, в свою очередь, завязана на Америку. Даже те люди, которые смертной ненавистью ненавидят Америку и ее союзников, тот же Израиль, еще кого-то, тем не менее привязаны к доллару. И вот мы устроили в Иране долларовый голод, который сделал невозможным нормальную деятельность даже элементарной, скажем, вот базарной торговой системы. С чего начались протесты? С того, что торговцы гаджетами вышли и сказали, мы больше не можем как бы такие цены замламывать, да, как бы у людей нет денег покупать наши товары. У нас нет денег, чтобы там расплачиваться за товары, за, не знаю, там, аренду, платить за наши дома, да просто приносить хлеб, там, лаваши, да, с шашлыками на стол нашим семьям. Мы довели Иран до этого. И правильно сделали, в общем-то, в наказании этому режиму. Режим подавил в крови собственный народ, и что мы сделали по этому поводу? Мы обещали помощь, помощь очень запоздала. А теперь, и это говорю не только я, это говорит даже тот же Марк Левин, наверное, последний из магикан таких вот консервативных теле- и радиокомментаторов, именно такого вот яростно ультрапатриотического и ястребиного толка. Он выражает непонимание, почему мы спускаем иранский режим, который дышал на ладан, с крючка, почему президент Трамп постоянно находит нужным обращаться к левым журналистам и пытаться им объяснить свою линию поведения, нарываясь при этом потом на жесткие вопросы и периодически обрывая эти интервью. Да, но оставь ты уже их в покое. У тебя есть Fox, у тебя есть Newsmax, у тебя есть CBS сегодня, которая стала практически протрамповской телекомпанией. Тусуйся с ними, давай интервью этим каналам, которые к тебе и газетам, там, которые к тебе относятся нормально. Нет, мы спускаем с крючка одного из главных наших врагов. Ради чего? Ради того, чтобы в моменте, так сказать, в ближайшей перспективе снизить цены на нефть, чтобы доллар подпрыгнул на 600 пунктов, как он сегодня подпрыгнул, да, чтобы, может быть, выиграть, может быть, перебить эту традицию, когда промежуточные выборы в американский конгресс выигрывает оппозиционная партия, учитывая количество джерримандеринга, которым занимаются обе стороны, но республиканцы более успешно, учитывая возможное принятие сейв-акта в конгрессе, у республиканцев может быть даже шанс отстоять свое большинство, учитывая к тому же ту сумятицу, которая происходит в демократической партии. И вот получается, что с точки зрения политического сиюминутного расчета, ну не совсем сиюминутного, но в диапазоне примерно на полгода, это может сработать, да. И весь мир ликует, понимаешь ли. Война остановлена, так или иначе. Я процитирую строчку из замечательного русского рок-барда Александра Литвинова, известного также как Веня Деркин. У него есть песня про Одина, где есть слова «Исход этой битвы давно уже ясен, но и таким мир прекрасен». Да, конечно, считается, что лучше худой мир, чем добрая война. Да, как бы арабские страны вернутся к нормальной жизни, Иран больше, по идее, не будет бомбить их небоскребы, вернутся туристы, вернется там оживленная финансовая и прочая жизнь. Да, потечет не то, что рекой, водопадом потечет нефть, как Трамп сказал, что, мол, пусть нефть течет. Да, пусть она течет, только она текла еще до начала этой войны, прекрасно себе текла. И получается, что различие в чем? В том, что вот тогда при Обаме у Ирана как бы оставалась сама по себе ядерная программа, а тут он вроде как должен обещать над ней больше не работать. Он получает столько выгод, что ему не нужна ядерная программа. Если это действительно пункты... Но, понимаешь, мне дает надежду только то, что есть по-прежнему определенная... туманность относительно того, каковы действительно пункты этого соглашения. К тому же 60 дней будет вырабатываться, да, как бы будут сближаться, по идее, стороны, как бы позиции сторон. Да, ну понятно, что на ближайший месяц у нас чемпионат мира по футболу. То, что мы довели дело до ведения войны со страной, которая при этом присутствует своей командой на этом турнире, на нашей территории, это само по себе огромная тоже неудача. Проблему надо было решать задолго до чемпионата или вовсе не браться за нее до чемпионата. Вот. Но вот то, что это как бы не понятится, и так же, как в случае с Газой, да, вот говорится о создании механизма исполнения этого соглашения. Мы видим, как исполняется соглашение о мирном процессе в Газе. При том, что Хамас не считает себя вообще подписантом этого соглашения, он им не является. Израиль заявляет, окей, мы типа активные действия приостановим, насколько я понимаю, в Ливане, но мы, но наши войска в Ливане остаются. Но вот это как бы в непосредственной будущем это такое решение, которое эфемерно всех удовлетворяет. Каждая страна может считать себя победителем. Реально это показывает неспособность Америки. Знаешь, я сегодня вот только что перед нашей передачей я смотрел матч чемпионата мира Испании.

0: обещание не наращивать дальше силы на время переговоров, это еще как-то клеится. Обещать вообще отвести американские силы откуда? Из Саудии, из Катара, который, как тот разумный теленок, сосет из сразу нескольких маток: американской, иранской, там, израильской, российской, турецкой, какой угодно. Да? Считается практически, что решающую роль в этом всем процессе сыграл Пакистан. Страна весьма нестабильная политически, и вот она выходит на арену как чуть ли не главный победитель этого конфликта, как главный писмейкер, да, как бы. Ну да, мир на какое-то время успокоится, и экономики стабилизируются. Еще одна небольшая надежда на то, что для иранского режима, может быть, так же, вот как, например, для Путина, многие говорят о том, что почему Путин сейчас пошел на очередную эскалацию войны в Украине, потому что приостановка войны для него невыгодна, потому что ему придется повернуться лицом к собственной стране и начать отвечать на очень неудобный вопрос. Для иранского режима примерно то же самое: когда тебя бомбит Америка и Израиль, все свои проблемы можно списать на Америку и Израиль. Когда мир настает, можно столкнуться с новым каким-то кольцом, так сказать, новым потоком, новым раундом протестов. И в этой ситуации, когда тебя уже не бомбят и не прижимают, когда Трамп убрал ручки, обязался и разморозить активы и все такое, или утверждается, что обязался, на кого ты теперь свалишь проблемы на тегеранском базаре? Когда становится ясно, что эти проблемы вызваны не санкциями от Америки или еще кого-то, а провальностью политики твоего собственного правительства. Может быть, теоретически расчет на это, на отложенный какой-то эффект, на сербский сценарий, там, скажем, условно. Но пока что это выглядит как, в общем-то, провал. И я отнюдь не единственный, кто разочарован тем, что происходит.
1: Смотри, ты привел пример Газы, о чем мы, в принципе, говорили неделю и две назад. Я все время возвращаюсь к этому, что Дональд Трамп, его администрация за полтора года не довела до ума ни один проект, который начала. И это хороший пример, потому что то мирное собрание или мирная группа, я не помню, как они называются.
0: Совет мира.
1: Совет мира, да, все правильно. Они не выполняют свои функции, более того, там вообще вопросы с деньгами. Как эти деньги приходят в этот совет? Они не приходят через государственные счета, а через счет, открытый в JP Morgan, который нельзя отслеживать публично. Но это очередное отмывание денег. Венесуэла – это еще один пример, когда администрация Трампа зашла, забрала Мадуро, и потом вопрос и решение всех проблем, они увязли, и абсолютно тоже ничего не решено. Если представить, что через два года закончится срок Трампа и его администрации, то что будет дальше с Венесуэлой, это большой и открытый вопрос. Следующее, я уже говорил об этом, Куба. Я абсолютно уверен, что это будет то же самое. Мы зайдем, сделаем что-то там, обрушим что-то, и потом выйдем и оставим всю эту страну, остров в разрухе, и этих людей, о которых мы постоянно говорим, как в Иране, да, мы там отправим помощь, нельзя убивать, а сейчас почему-то о них никто не говорит, никто не вспоминает ни про этих погибших людей, ни про новых людей, которые потенциально могли бы выйти, никто не говорит ни о какой помощи. Что если, как ты говоришь, завтра может быть протест, Соединенные Штаты тогда будут поддерживать этих людей, или мы о них забудем? Думаю, что забудем. Сейчас короткая реклама в эфире.
0: Я хотел про Кубу сказать, но ты меня опередил. Да, я не думаю даже, что теперь есть аппетит что-то делать с Кубой. Что тоже печально, потому что мы их почти дожали. И потому что это наше западное полушарие.
1: Сейчас короткая реклама. Алекс, после которой вернемся, я дам тебе слово ответить. Конечно.
2: Нью-Йорк слушает радио.
3: Дэвид Зон Радио. Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101.

0: ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
4: Штирлиц допускал, что находится под колпаком не только у Мюллера, но и у Кремля. Но его тайная страсть была сильнее страха провала. Тщательно закрыв дверь служебного кабинета и опустив тяжелые шторы, он доставал из сейфа рацию русской радистки и настраивал ее на частоту 620 АМ. Штирлиц знал. О главном можно узнать только в утреннем шоу Вадима Ермолинца.
5: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
6: Штирлиц, вас я попрошу остаться.
7: Дэвидсон Радио. Как хорошо. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Хорошо.
8: Рикошет.
9: Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Алекс Якубсон. Алекс, а что касается Израиля? Вот эти заявления Нетаньягу... Нетаньягу вообще первые часы молчал, да, и потом сказали, официальное было заявление Израиля о том, что он не входит в этот меморандум и не разделяет его, ну, то есть... Ничего он не подписывал и будет вести так, как себя хочет. И вот, в частности, министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир говорит, соглашение нас не связывает. Израиль не подчиняется США, и мы являемся независимым и суверенным государством. Читаешь ли ты, что свои операции против Хезболлы Израиль продолжит, и как это может повлиять на то самое соглашение между США и Ираном?
10: Это хороший вопрос. Ты знаешь, я думаю, что Израиль... Я сказал вначале, что он, судя по всему, остановит дальнейшие какие-то продвижения, но он сказал, что наши войска останутся в Ливане, ну там же как такая вот буферная зона есть, где, понимаешь, каждая сторона может обвинять другую теперь в геноциде и чем угодно. Хизбалла продолжает обстреливать север Израиля. Израиль ведет политику, которую некоторые считают практически этнической и религиозной чисткой юга Ливана, где он укрепляет христиан, которых когда-то он кинул, кстати говоря. Израиль дружил близко с ливанскими христианами-маронитами, с так называемой христианской фалангой еще в 80-е годы. Потом, в начале нулевых, по-моему, ушел из Ливана. И фаланга в какой-то момент даже составила фактически альянс с той же Хезболлой. Сегодня Израиль как бы пытается снова в лице их, в лице там, друзов, обрести союзников каких-то локальных. И, вероятно, там будет вот какая-то зона, как бы свободная от присутствия Хезболлы. Но в остальном все зависает. Решительного, извини за тавтологию, решительного решения проблемы нет. И, видимо, не предвидится. Вместо, скажем, разоружения Хезболлы, превращения ее в политическую партию или передачи роли защитника шиитского населения какой-то другой организации, там партия Амаль, например, вместо этого мы застреваем с Хизбаллой еще на неопределенный срок. Понимаешь, что касается Израиля, ну, во-первых, ты упомянул Беннета, собственно, Нафтали Беннет – это один из лидеров оппозиции, и это предыдущий премьер-министр, который до того был близким соратником Нетаньягу, одним из близких соратников, которых Нетаньягу растерял. Другим является Виктор Либерман, третьим Гедеон Саар, который сейчас снова в обойме Нетаньягу. он сейчас министр иностранных дел, но ты упомянул также Бен-Гвира. Это, вот, знаешь, час от часу не легче. В Израиле министр нацбезопасности, причем, если я не ошибаюсь, это министерство было создано специально под Бен-Гвира, его раньше не было. Человек абсолютно скандальный, с фашизоидными замашками. И, в общем-то, люди такого плана, так же, как антисионистские ультраортодоксы, которые не желают служить в армии, которые нападают иногда на девушек-солдат, которые недавно устроили погром судьи Сольберг, дома судьи Сольберга, который очень консервативно настроенный судья высшего суда справедливости израильского, суда, который многие правые считают левацким, но на самом деле там есть такие вполне кошерные консерваторы, как Сольберг, но при этом Сольберг сторонник принуждения практически учащихся ультраортодоксальных ешив к службе в армии. И группа ультраортодоксов практически попыталась прорваться в его дом, там разбила стекла и так далее. Вот такие силы, даже не арабы, которые, конечно, не очень лояльны Израилю, я имею в виду израильских арабов, но, собственно, некоторые деструктивные силы на, собственно, еврейской улице, они и даже уже не леваки, потому что леваков в Израиле сегодня мало. А вот такие вот от ультрасионистов до антисионистов, они являются настоящей угрозой существованию Израиля. И Биби, который практически продался таким персоналиям, как Бен-Гвир и Смотрич, и потакает тому беспределу, который творят эти люди, унижая и роняя престиж Израиля на международной арене, потакая практически террористической деятельности так называемой молодежи с холмов, устраивая это абсолютно омерзительное зрелище, вот, которое устроил Бен-Гвир, на что реагировал тот же Саар и тот же Нетаньяху, сказав, что ты практически устроил как бы самоподрыв для нашей репутации международной. Вот. Я знаю, что у нас на RTN и Дэвидсон есть люди, которые относятся совершенно по-другому к Бен-Гвиру и Смотричу, и даже носят футболки с именами этих деятелей. Ну вот мое мнение о них такое, что они однозначно вредны для Израиля. Но Биби Нетаньяху с их помощью, а также помощью ультраортодоксов, вот этого тяни-толкая, когда одна часть. Понимаешь, это интересная вещь. Ортодоксальный сионизм – это явление, которое объединяет людей, могущих иметь абсолютно разные политические взгляды и вообще взгляды на жизнь. Иудаизм, как известно, это не религия, это не идеология, это образ жизни. Образ жизни такой, что ты соблюдаешь заповеди, там кашрут, шаббат, многие другие вещи, которые соблюдают ортодоксальные евреи. Но политически ты можешь к тому же Израилю относиться абсолютно по-разному. И вот коалиция, которая сейчас правит, она состоит в значительной мере из людей, одни из которых хотят воевать до победного конца с Ливаном и кем угодно еще, и тем же Ираном, а другие не хотят своих учеников ешив давать в армию. Таким образом, резко ограничивая, еще и не хотят признавать многих людей, многих репатриантов евреями по Галахе, потому что у них, например, по женской линии мать, например, не еврей. Вот. Это тяни-толкай тащит Израиль в положение новой ЮАР. Вот Нетаньяху недавно говорил о новой Спарте. Это будет не новая Спарта, это будет новая ЮАР. Можно какое-то время жить с относительно высоким уровнем жизни, добиваться каких-то великолепных прорывов там, в медицине, технологиях, еще чем-то. Но все равно ты для остального мира будешь страной апартеида, страной, которая в данном случае дрейфует в сторону диктатуры одного человека. И перебить это может только победа оппозиции на грядущих выборах, которые будут примерно за неделю до американских выборов. Но учитывая, что оппозиция тоже в основном правого толка, и заявление того же Нафтали Беннета в отношении арабов и Газы, и Ливана, западного берега, ничем от нетаньяговских не отличаются, ну, он не обязательно будет следующим премьером, может, это будет Гади Эйзенкот, выдающийся генерал, может быть, это будет там Лапид или еще кто-то, который относительно такой левоцентрист. Тем не менее, даже победа возможной оппозиции, она всех проблем Израиль моментально не решит. И вот знаешь, люди еще, например, говорят, что Израиль полностью проиграл в мире пиаровскую борьбу со своими противниками, и якобы он ее даже толком не вел. Вел. На один только успех певца израильского на Евровидении было потрачено около $1 миллиона. Когда нужно, Израиль может...
9: Это небольшие деньги, давай скажем честно.
10: Это для такого мероприятия, я думаю, большие. Поэтому это и попало в заголовки. Поэтому и стало предметом, например, расследования «Нью-Йорк Таймс». Но когда одновременно... И это преуспело. Он почти выиграл. Он пришел вторым. Второй год подряд, кстати, израильский певец.
9: Он и очень многие... выступил. Ты знаешь, я как любитель и смотритель Евровидения каждый год, я в восторге был в этом году. Это было действительно одно... из самых лучших.
10: Ну, неплохая песня. Но понимаешь, когда с одной стороны ты одной рукой делаешь это, а другой рукой ты создаешь такие вещи, как то, что устроил Бен-Гвир. Или как, ну вот как сказала эта очень левая американская, армяно-американская журналистка, это, конечно, заявление, с которым я в принципе не согласен, но это так видится очень многими людьми в мире, что невозможно 2 года подряд транслировать в реальном времени геноцид и не ожидать последствий. Вот те разрушения, которые мир видит. Поди докажи, что на самом деле соотношение мирных и военных жертв вот, противника Израиля далеко не такое большое. И что оно ниже, чем, например, у жертв, скажем, американских действий в Ираке или Афганистане. Мир видит вот это. Мир видит вот то, что ты сейчас показываешь на эти кадры. Вот это видит мир, и на фоне этого... Никакой великолепный израильский певец на Евровидении не может перешибить дрейфа в сторону негативного отношения к Израилю в странах, даже где еще год-два назад ему сочувствовали, скажем, европейских стран.
9: Я здесь перебью. Я должен сказать, конечно, если бы мир увидел реализацию тех проектов, которые были обозначены в секторе Газа, то, о чем говорили, помнишь, Ривьера Трампа, какие-то там бизнес пойдет, строительство школ. Если бы мир сейчас, уже спустя, ну, сколько, год прошел, да, если бы мир сейчас это увидел, и ведь мы говорили в новостях на прошлой неделе, там крысы, там свалка многотонная, и они до сих пор не могут вывести мусор, не дается разрешений, понимаешь? Они его просто
10: переводят
9: из места в место. Но там вонь, антисанитария, болезни уже пошли, и крысы. И вот люди среди этого находятся. Я понимаю, что Израиль декларировал, они являются врагами. Я все это понимаю. Но когда уже было принято мирное соглашение, и было заявлено, что все это будет разрешаться, но ничего не разрешается, вот к этому возникают большие вопросы.
10: И к Израилю, который должен был бы ассоциироваться с помощью соседям в налаживании нормальной жизни, и который все время говорит, что он моральное государство и что он единственная демократия в регионе. И к Трампу, который ведет себя одновременно как такой взбалмошный, почти уже абсолютный король, даже не какой-то такой ранне-феодальный монарх, а он относится уже как полновластный, абсолютный там, правитель какой-нибудь Франции 16 века и воспринимает одинаково и арабов, и израильтян как своих вассал, премьер-министров, местных королей, президентов и так далее. Но при этом он слабый характером тоже, он не может заставить того же Биби по-настоящему делать то, что хочется Трампу. Получается, что как бы такой властитель слабый и лукавый, но при этом внешне делающий себе пиар-миротворца и успешного чуть ли не правителя всего мира. Я сейчас про Трампа. Если, кстати, если позволишь, вот насчет идеи Трампа как монарха, то, что много обсуждалось год назад, вот все эти протесты Ноу Кензи и в ответ его эти ролики, где он с короной летает там на самолете и поливает всякими нечистотами своих противников. Я просто вспоминаю, я не абсолютно заранее, так сказать, дисклеймер, я не проповедую, не подталкиваю никого к никакому насилию. Но вот после нескольких попыток покушений на Трампа, после постоянной стрельбы вокруг Трампа, которая происходит и когда он есть, в Белом доме, Мар-а-Лаго или еще где-то, когда его там нет. Я просто вспоминаю фильм «Непрощенный» режиссера Клинта Иствуда. Его дебют, который выиграл ему как режиссеру «Оскара». Я, кстати, небольшой любитель Иствуда ни как актера, ни как морального авторитета, но режиссер он отменный. И вот в этом фильме есть эпизод, где, значит, подвыпивший англичанин-путешественник говорит, вот у нас в Англии красота, у нас королева. он забыл об этом, что за 200 лет до этого королям Англии рубили голову. Он говорит, вот у нас как королева, это связь с Богом, да, мы ее боготворим, почитаем. А президент с другой стороны, почему бы не пристрелить президента? Но это конец 19 века, когда американских президентов стреляли довольно часто. И вот такая вот просто такая ремарка. Еще одна ремарка, что касается Израиля. Я сейчас тоже очень контроверсионную вещь скажу. Вот понимаешь, я исхожу вообще в своем мировоззрении из заповеди, высказанной, если не ошибаюсь, по-моему, пророком Езекиилем. Может быть, Иеремией, но, по-моему, Езекиилем. Справедливости, справедливости ищи. Конечно же, всем народам это свойственно, всем нормальным людям это свойственно, но евреям это специально прописано в Торе. И с этой точки зрения Израиль для меня, безусловно, центральная, как бы, центральный элемент, центральная деталь всего моего мировоззрения. Он должен быть прав, он должен быть высокоморален. Он для этого был создан. Будь ты воспринимаешь его как религиозное образование или просто как светское что-то, но как государство еврейского народа, он должен быть светочем над другими народами, опять же, как это тоже сказано одним из пророков. И я иногда думаю, вот знаешь, при всем том, во-первых, есть такое наблюдение, что оба предыдущих еврейских государства начали рушиться, причем изнутри, практически по собственной вине, не под нажимом внешних врагов. После примерно 80 лет своего существования. И нынешний Израиль вызывает большую тревогу в этом плане. Я уже обрисовал основные угрозы. И во-вторых, я вот думаю, понимаешь, большинство евреев, которых я знаю сегодня, и лично знаю, и наблюдаю, самого разного толка, светских, религиозных, любого религиозного течения, они, например, поддерживают Украину против России, потому что считают эту войну абсолютно несправедливой и неспровоцированной. Но вот если вспомнить, с чего начинается существование самого еврейского государства первого изначально в Святой Земле, в Земле Обетованной, то меня берет грустная ирония, что в какой-то степени там Израиль играл роль современной России, а вот те ханаанские народы, которые евреи, как бы, с которыми они воевали, в какой-то степени выглядели как современная Украина. Когда вот они живут, и вдруг приходит тот другой и говорит, это земля наша, она нам обещана, единственным Богом, то, что вы этого Бога не знаете, это ваша проблема. Вот. И я иногда думаю, если бы существовала ООН 3300 лет назад, и у нее был бы Совет Безопасности в составе там Древнего Египта, Древнего Вавилона, какой-нибудь Древней Персии и так далее, как бы он реагировал на завоевание Ханаана евреями? Вот такая вот просто мысль, которая меня гложет, честно говоря. И в том числе и поэтому Израиль должен был бы быть на 200% высокоморальным государством. И он должен был бы не вставать на дыбы всякий раз, когда ему предъявляют какую-то претензию в плане обращения с другими народами. Он должен был бы всячески очищать свое имя и показывать, что претензии неправомерны. Израиль должен быть на 200% чист как стеклышко. Вместо этого мы сегодня имеем очень печальную ситуацию, когда Израиль теряет общественную поддержку и в Америке даже. Даже в республиканской партии практически уже потерял демократическую. Хотя я говорил об Окасио Кортес, что она, возможно, окажется на следующих президентских выборах чуть ли не самым произраильским кандидатом в президенты США, вот такой вот абсолютный парадокс. Тем не менее, в целом актив демократической партии потерян. Внутри республиканской вовсю встала вот это антисионистское, антиизраильское крыло МАГА. И ситуация для Израиля выглядит очень-очень, для меня, по крайней мере, очень-очень тревожно. И опять же, я знаю, что далеко не все так это видят. Есть русскоязычные, не только русскоязычные журналисты, которые видят по-другому. И есть те, кто видит, как я, в том числе гораздо более авторитетные, в том числе в самом Израиле.
9: Что касается самого Нетаньяху, ты считаешь, эта ситуация повлияет на выборы, его выборы, я имею в виду?
10: Ну, некоторые люди, может быть, преждевременно, но вот из оппозиции боятся, что он попытается сфальсифицировать выборы или провести какие-то шаги, похожие на то, что делает Трамп в Израиле. Но я думаю, честно говоря, что ему ничто не поможет, потому что его чем дальше, тем больше, его имидж, и его жалко, потому что много лет он обеспечивал серьезные экономические успехи Израиля. И при нем дела шли в гору. Да, пацан к успеху шел, но не свезло. Может быть, если бы он так не цапался за власть, не царапался, не держал, не хватался, может быть, дела бы шли сейчас по-другому и для него, и для самого Израиля. Так как дело идет сейчас, и у него оставалось только имидж защитника, воителя, да, как бы такого современного, ну даже не знаю, кого, царя Давида, если угодно. И хорошо, ну тогда ты должен эти войны выигрывать. Если ты пошел на попытку, скажем, свержения иранского режима, самого могущественного врага твоей страны, и эта попытка увенчалась неудачей, и Хизбалла до сих пор существует, допустим, на пару с ненавистным тебе вроде бы Эрдоганом, но вы хорошо сработали в Сирии и знали оттуда Хизбаллу и Асада. Но другое дело, что теперь в Сирии правит суннитский фундаменталист вместо шиитского, такого светского нациста-баасиста. То есть, как бы хрен редьки не слаще, как многие считают. Да, как бы, где твои победы? Газа, ну окей, ты там отдал приказ взять снова под контроль 70% сектора Газа. Опять же, 30% остается под Хамасом, и для всего остального мира Израиль — это оккупант. Вот. И люди говорят об апартеиде, хотя формально палестинцы Газа — это не жители Израиля, поэтому какой апартеид? Я же говорил много раз, в Израиле это в самом апартеид скорее в пользу арабов, потому что они не должны служить в армии, да, как бы, и они имеют право молиться на Храмовой горе, а евреи не имеют. Но поди это объясни остальному миру. Поэтому для Нетаньяху я не вижу выхода. Я реально говоря, ну разве что Бог ему поможет выиграть осенние выборы.
9: В завершении программы хочу поговорить с тобой об этих 60 днях, которые будут обсуждаться, дальнейшая судьба ядерных наработок Ирана. Ты считаешь, что и Соединенные Штаты, и Иран будут сдерживать свои обязательства? В частности, Иран не будет производить ядерное оружие?
10: Ну, во-первых, я уже ведь сказал, что ему после таких, если те пункты, которые ты представил, это реально пункты этого соглашения, ему просто не нужно будет ядерное оружие. Ты же знаешь, что я всегда говорил, что и в случае с Ираном, в случае с Северной Кореей, в случае с Ираком, вот его химическим оружием в Сирии, когда мы говорим, что мы хотим избавить, например, что мы хотим не допустить обретения этой страной ядерного оружия, мы связываем себе руки и только. Проблема в самом режиме. Эти режимы творят столько мерзостей у себя дома и по всему миру, и мир не может смотреть на это спокойно. Я же говорю, что какое-то время, да, живет мировая экономика, люди как ни в чем не бывало.
9: Почему, по-твоему, Трамп отказался от идеи свержения режима?
10: Во-первых, у него есть тайные симпатии к такого рода режимам, и он ни разу не довел ни Израилю, ни местным населением, не дал довести до конца работу по их свержению. Он не любит, он договаривается с Лукашенко, он пытается договориться с Путиным и так далее. Во-вторых, Трамп тако, он chickens out, он боится, он не хочет, он не готов пожертвовать, при том, что я уверен, что если бы мы надавили более решительно военным образом, Ксир бы разбежался. Те 13 человек американских солдат, которые до сих пор погибли, погибло бы, может быть, примерно столько же. Я не думаю, что мы положили бы там сотни или тысячи, хотя если бы положили, хорошо, ты стал президентом Америки, на тебе мировая миссия, заверши эту миссию. Вот. Он отказался от этого. Он не достоин сам же собственной, понимаешь, у него с одной стороны идея себя как мессии всемирного, но он реально ее не сам же, так сказать, неадекватен собственной же идее самого себя. И он убоялся еще большей критики внутри страны. Хотя Марко Рубио когда-то сказал, в 17-м году еще, что у нас не 535 главнокомандующих, но у нас один главнокомандующий. И он имеет право применить силу против ли Ирана, Сирии и так далее. Трамп убоялся в решающий момент. Он симпатизирует на самом деле. Он же сам все время говорит, что мы нашли там замечательных абсолютно людей во главе Ирана, да, как бы даже уже начал хвалить их. Вот. И при этом ругает Нетаньяху, обозвав его сумасшедшим, сказав, что только благодаря Трампу он на свободе, и только благодаря Трампу Израиль еще сам не стал типа новым ЮАРом и новой КНДР. Ну вот так вот как-то. Но, к сожалению, Трамп, есть большие сомнения, что он реально на стороне и иранского народа, и на стороне правого дела.
9: Подписание намечено на пятницу, 19 июня, да. И сообщается о том, что туда полетит вице-президент Джей Ди Венс, это будет в Швейцарии, в Женеве. По-твоему, почему сам Трамп не полетел? Ну, вернее, не собирается, по крайней мере, не заявляет.
10: Интересный вопрос, возможно, потому что всегда потом можно будет сказать, а что это Венс натворил. Мы же говорили с тобой, что у Венса до этого череда была провалов внешнеполитических, и недавно ему удалось эту череду прервать, он поддержал Николя Пашиняна на выборах в Армении, и Пашиняна партия достаточно убедительно выиграла. Что удивительно, поскольку американская нынешняя администрация вроде бы противники ЕС, а Пашинян сближает Армению с Западом, в том числе с ЕС. Ну хорошо, спасибо тебе, Джей Ди. Вот. Но в принципе Джей Ди славится тем, что практически ничего до сих пор у него не получалось во внешней политике. И, возможно, Трамп хочет спрятаться за него. Когда это, если это соглашение, этот меморандум там, о понимании и так далее, начнет буксовать, всегда можно будет во всем обвинить Венса. А докупа еще и Рубио.
9: Алекс, спасибо большое тебе за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якубсон. Информационное вещание в эфире RTN. Мы продолжим программой «Пульс дня». Оставайтесь с нами.
8: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес-диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес-диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес-диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
3: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
4: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
3: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
4: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
3: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
4: и качественней.
5: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Радіо.
1: Дивідзон Радіо.
2: Дивидзон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 доброе утро Нью-Йорк с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидзон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвидзон Радио.

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на понедельник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов городские новости. В 10.10 программа Михаила Базукашвили «Плюс один». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в 1:10 «Пульс дня», в 2:10 Сима Березанская в программе «Контакт», в 3:10 театральные посиделки, ведущий Александр Соколов, в 4:10 программа «Нью-Йорк» Вероники Литвиновой и завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Рикошет», ведущий Артем Андросов. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможны изменения».

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
3: Такой противный!
4: Такой большой! Он безумец!
3: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
5: Здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в полковище. Вася был первым на экране цвета, и у него он небритая голова. И Сева — это его, так сказать, сопровождение. Наш фамилия Каплан. Поздравляю всех с счастливым понедельником. Начало рабочих недели для тех, кто любит свою работу. А работу в эмиграции, в частности, можно любить, если она достойно оплачивает твой скорбный труд. Я когда-то видел в русской газете местной, сейчас дословно не вспомню, от 15-летней школьницы о том, что она готова свободное от школы время посетить с вашим ребенком за достойную оплату ее скорбного труда. Вообще, конечно, у меня знакомые дамы, которые работали в системе нью-йоркских библиотек, и две из них собирали перлы из русской прессы. Это абсолютно бессмертно. Это надо издать отдельные брошюры. Я, в принципе, когда-нибудь, наверное, это сделаю. Но пока что поздравляю всех, кто хотел, наконец, чтобы бензин подешевел. Сразу это не произойдет. Но Иран и Соединенные Штаты договорились о предварительном мирном соглашении. Словечко, кстати, «interim» означает предварительное или промежуточное. Об этом заявили обе страны, причем после 4 почти что месяцев конфликта, который вызвал глобальные политические и экономические потрясения. Трамп похвалил президента России Путина и главу Китайской Народной Республики Си Цзиньпина за помощь в урегулировании конфликта и резко раскритиковал премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху за атаки по Ливану, которые едва не сорвали окончательное соглашение. В результате ночных массированных российских ударов по Киеву погибло 5 человек, 35 получили ранения, среди пострадавших 2 детей. Причем, обратите внимание по таймингу на события, значит, 14 числа, то есть вчера, ранее, до того, как Трамп объявил в трус, сосал о том, что мир с Ираном, он разговаривал по телефону с Путиным и сказал, что нажмет, соответственно, на Евросоюз и на Киев в плане скорейшего замирения, и тут же Россия начала со страшной силой бомбить Украину. Повреждения, зафиксированные по всему Киеву, в том числе на территории Киева-Печерской лавры, скриншот у вас слева наверху, пожар возник на крыше Успенского собора, по версии российских военных, это украинцы сами, ну, как всегда. То есть конкретно они говорят, что комплекс «Патриот» сработал некорректно, поскольку страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности. Именно так, страны Запада, не конкретно. И, мол, «Патриот» выпустили по российскому снаряду, но тот летает быстрее, и поэтому «Патриоты» падают, не долетев до цели. Была организована срочная эвакуация древних икон и прочих святынь, их удалось спасти. Серьезно пострадала киностудия имени Александра Довженко. Кстати, во времена Советского Союза считалось, что если фильм сделан на Довженко, то можно абсолютно точно не смотреть. А сейчас Довженковская студия, как говорят россияне, использовалась для создания дронов. В Харькове в результате повторного российского удара во время тушения пожара погибло 5 спасателей. С войнами все. Антропик встретилась с государственными чиновниками и направила высших спецов в Вашингтон ради сделки по отмене экспортных ограничений на ее самые мощные модели искусственного интеллекта. Американские военные убили лидера венесуэльской банды Трен де Арагуа в необычной совместной операции с Каракасом. Трамп заявил, что назначит одного из своих личных адвокатов, Джеймса Макдоналдса, главным федеральным прокурором Манхэттена. Вспышка кори в штате Юта распространяется уже почти год, ставя Соединенные Штаты на путь утраты своего давнего статуса. Обратите внимание, какая замечательная игра слов в последних двух словах. статуса искоренителя кории. Вот в слове «искоренитель» после «р» должно быть «и» в данном случае. Центр исполнительских искусств Кеннеди заявил, что удалил имя Трампа с создания спустя несколько часов после того, как не уложился в установленный судом срок. Швейцарские избиратели отвергли предложение ввести жесткий конституционный лимит для населения страны, чтобы избежать экономического шока и серьезного дипломатического разрыва с Евросоюзом. Это все с мировыми, так сказать, новостями. Теперь, опять-таки, по бизнесу и финансам, но тоже в мировых масштабах. Сделка с Ираном приведет к возобновлению Ормузского пролива, его действий, но скорость остановки резкого падения запасов нефти определит траекторию цен на энергоносители в ближайшие недели. Нам уже это однажды объясняли, то есть мгновенно это не произойдет. А теперь, сейчас картиночку так сюда прикреплю, вот так все. У вас кончай крутиться. Ты мне мешаешь. Вот. Ну ладно, спасибо. Предприниматель Чарли Джавис добивалась президентского помилования за уголовное осуждение за мошенничество с JP Morgan Chase, когда она продала свою компанию этому банку за 175 миллионов долларов. Сейчас она просит о помиловании. Розничные покупки акций SpaceX в день дебюта, то есть в пятницу, составили примерно 118 миллионов, что в долларах розничные, именно, что делает это крупнейшим IPO для частных лиц за последнее время. Благотворительные организации Америки надеются на приток денег от новых миллионеров и миллиардеров, порожденных крупными IPO, такими как SpaceX. Я про SpaceX потом отдельно. Побольше. Эксперты отметили, что федеральный запрет на программное обеспечение, связанное с Китаем в автомобилях с подключением к интернету, является ошибочным. Повторяю, федеральный запрет ошибочен. И, вероятно, данные персональные водителей останутся в безопасности. NVIDIA присоединилась к Abridge, создателю приложения для ведения конспектов на основе искусственного интеллекта для врачей, чтобы обучить модель искусственного интеллекта, ориентированную на здравоохранение. Относительно выгодное предложение на некоторые китайские технологические акции все еще сохраняются, несмотря на ажиотаж вокруг искусственного интеллекта и роста оценок компаний в других регионах Азии и Соединенных Штатов. Теперь наши внутриамериканские дела. Тысячи болельщиков чемпионата мира по футболу остались на стадионе MetLife на несколько часов в выходные, пока царил хаос транспортный. Поезда почти опустили, а губернаторша Нью-Джерси Микки Шерилл взяла на себя всю ответственность. Инсайдеры сообщили, что слишком много народу пыталось припарковаться на машинах в тематическом парке American Dream, рядом с этим местом, который временно был переименован в Нью-Йорк Нью-Джерси Стадиум для футбола. Посетители, которые пользовались подвозом, не смогли покинуть территорию до полуночи, то есть речь идет о ride-sharing. Для болельщиков, путешествующих на автобусах, были более позитивные новости. Комитет хозяев Нью-Йорк, Нью-Джерси вывел всех пассажиров с территории на автобусах в течение 3 часов после окончания игры в 8:30 в субботу. Могло быть и хуже. Один из автобусов, участвовавших в шаттлах между Нью-Йорком и стадионом, был подожжен на фоне бурных празднований после исторической победы Нью-Йорк Никс в чемпионате NBA над Сан-Антонио Спёрс в субботу вечером. То есть вообще к футболу это никакого отношения не имело. Еще одна новость, сопряженная с предыдущей. Отец 4 детей из Бруклина был застрелен на квартальной вечеринке, то есть на его квартале, в честь победы Никс через несколько минут после того, как счет был объявлен окончательный. Эммануэл Спенсер, ему 44 года, был найден с множественными огнестрельными ранениями в нескольких шагах от своего дома на Линкольн Роуд в проспект Лефферс Гарден в районе 11:40 вечера в субботу. Шумные толпы, праздновавшие по всему Большому Яблоку, разгромили машины нью-йоркской полиции, подожгли автобусы FIFA на Таймс-сквер. В результате 10 полицейских получили ранения, 63 человека оказались в наручниках, а комиссара полиции Нью-Йорка Джессика Тиш, она заявила, что молодцы полицейские, отлично справились, так сказать, с ситуацией. Напряженность нарастает по всей Калифорнии. А перед появлением на чемпионате мира иранской сборной на стадионе SoFi у стадионов проходят протесты, идет юридическая борьба за флаги и усилена охрана. В центре споров лежит план некоторых представителей иранско-американского сообщества привести исторический баннер «Лев и солнце» на игру в понедельник, то есть сегодня в 6 вечера против Новой Зеландии. Это происходит на фоне небольшого протеста в Лос-Анджелесе перед матчем, в то время как иранских футболистов тихо доставили в город на день раньше, чем ожидалось и прокламировалось, чтобы избегнуть, так сказать, нежелательного приема. Это все с новостями. Если у вас по их поводу появились мысли, вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-9090 после вот этого перерыва на рекламу.
6: Дейрдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
7: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
8: Слышите? Шаги.
7: Этим утром многое может измениться.
2: Нет! Нет! Нет! Святые небеса!
9: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
0: Толковище. Прямо сейчас.
5: Звонков нет. Теперь по поводу мирного соглашения с Ираном. Оно состоит из 14 пунктов. То, что вы сейчас услышите, где-то на 80% по-русски вы этого нигде не прочтете. Замминистра иностранных дел по правовым международным вопросам Ирана Казем Гарибабади, он у вас справа внизу, рядом с моим логотипом, счел, что Тегеран одержал победу в конфликте и раскрыл, что мирным документам будут отменены все санкции и резолюции против Ирана со стороны Соединенных Штатов. Всего, как я уже сказал, по утверждению иранской стороны в мирном соглашении значится 14 пунктов. В частности, Вашингтон в рамках соглашения обязуется снять морскую блокаду в течение 30 дней, и помимо этого Соединенные Штаты обязуются вывести воинский контингент из граничащих с Исламской Республикой регионов, не перебрасывать новые силы в регион и не вводить санкции в период переговоров. Кроме того, Иран оценил стоимость причиненного ущерба от конфликта в $300 миллиардов, и в документе закрепляется, что Соединенные Штаты вместе с союзниками должны будут представить планы восстановления Ирана. Вице-президент наш Джей Ди Венс сказал, что соглашение между Соединенными Штатами и Ираном гарантирует безъядерный статус Ирана. Официальная церемония подписания состоится в эту пятницу, 19 июня, в Швейцарии. А Казем Гарибабади раскрыл еще, что Тегеран готовил очередной удар по целям на территории Израиля, но в последний момент Вашингтон пошел на серьезные уступки. И при этом дипломат подчеркнул, что мирное соглашение не означает доверия к противнику. И Иран будет следить за выполнением обязательств Америки, держа палец на спусковом крючке. Причем он отдает себе отчет о том, что русскоязычные американцы услышат все в оригинале. Трамп примерно ту же самую использовал риторику. Немножко стыдно мне каждый раз, когда я сообщаю о том, что ключевые заявления от президента Соединенных Штатов звучат на его собственном вот этом портале Truth Social, от которого он получает деньги. То есть, если бы это был, так сказать, Байден, то крайние правые сейчас просто изошли бы желчью. А тут он создает трафик таким образом, от чего зарабатывает. Но это уже никого не ебет. Трамп заявил, что Ормузский пролив будет вновь открыт в эту пятницу, указав в сообщении в Truth Social, естественно, что время необходимо для разминирования. Успеют за 5 дней. Трамп еще заявил, что ограничения Ирана на судоходство в проливе и военно-морская блокада будут одновременно и немедленно сняты. Тут ясно, что речь идет опять-таки о предстоящей пятнице. Ряд консервативных голосов с нашей стороны призывали Трампа не доверять Ирану,

0: оружие. Вот слово «obtain», оно двулико. То есть «obtain» — это значит не приобретать и не получать, то есть посредством собственного производства. Но в постах в соцсетях позже вечером в воскресенье об этом ничего не упоминалось. Я надеюсь, что Трамп просто подзабыл. Он также не выразил срочной необходимости добывать ядерные материалы и вытаскивать их из Ирана, заявив, что это может произойти позже. Тут в оправдании, так сказать, этой позиции я смотрел интервью с несколькими специалистами, в том числе на каналах, которые отнюдь не протрамповские. Они говорят, что там все под такими завалами, что для того, чтобы оттуда все вытащить, потребуется недели и соответствующее оборудование. Если оно там появится, то, конечно, мы начнем стрелять. А Трамп заявил также, что в отношении иранцев будут проведены строгие проверки, но не уточнил, как они будут действовать. И ранее, вчера же, Трамп выразил крайнее недовольство израильским лидером Бениамином Нетаньяху после перестрелки, которая произошла между Израилем и Хизбаллой и которая чуть не сорвала переговоры. «Биби», — сказал Трамп, — «не должен был этого делать. Мне это совсем не понравилось. Они выпустили пару небольших ракет и сильно промахнулись». То есть это впервые в отношении Нетаньяху Трамп использует ту риторику, которую обычно он использует против своих недругов на нашей территории здесь. Это все, что следует знать по ситуации последних суток. Если у вас по этому поводу появились мысли, вы можете их, свои собственные, вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-9090. Что сделал пока один человек. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
1: Доброе утро, Сева, да, с понедельником вас.
0: Саша, спасибо, здравствуйте.
1: Простой, на первый взгляд, вопрос. Вот на ваш взгляд, стоит ли отдать все деньги, заработанные на нефти, во время этой авантюры, которую совершил наш президент, семьям тех 13 убитых американцев, которые погибли, вот, во время этой операции. Я имею в виду деньги, заработанные семьей нашего президента. Спасибо. Всего доброго.
0: Саш, ну вы даете. Это риторический вопрос. Но на самом деле, у меня нет такого ощущения, что Трамп заработал что-то на войне, кроме, так сказать, репутации миротворца. А деньги... Ну, наверное, семьи этих 13 погибших наших солдат, они, конечно, получат. Вопрос только... И я думаю, что это будут большие деньги. Хотя, на самом деле, когда люди подписывают контракт и поступают на военную службу в этой стране, они... Наверняка у них есть там дисклеймер, что они не будут требовать бесконечной компенсации, как, скажем, может быть, если ты рабочий на стройке, и тебя придавило краном. Теперь с нами будете вы. Пожалуйста, прошу вас.
2: Это Клава. Хорошего тебе понедельника.
0: Клава, привет, дорогой. Спасибо, тебе тоже. Что скажешь?
2: Василий, в общем, как сказала бы моя бабушка, которой на прошлой неделе исполнилось бы 110 лет, которая провела 40 лет в советской торговле с 30-х по 70-е, она бы сказала, что это чистейшей воды объебаловка. Вот это все соглашение.
0: Так и сказала бы бабушка?
2: Так, да? Абсолютно, так и сказала бы, да, чистейшая объебаловка. Это ее любимое выражение. Понимаешь? И естественно, что человека, который бы этим занимался, она бы назвала просто пиздопроебанным цыганом.
0: Окей, а поконкретнее на цивильном наречии можешь? Что именно? Ну, какая часть? Или все?
2: Нет, на цивильном наречии нас поимели. Ты посмотри, какое количество лишних денег мы истратили с тех пор, как это все началось. С прошлого лета, собственно говоря, вот за этот год.
0: Потери общей страны внутри.
2: Да,
0: конечно.
2: Экономика, инфляция и государственные расходы необоснованные, лишние, которых в бюджете было не предусмотрено. Я даже не знаю, кто попытается это все посчитать, во что нам это все встало. В общем, как я тебе могу сказать, все те, кто за Трампа проголосовали, они нам торчат немерено.
0: Окей, ладно. Спасибо. Хорошего тебе дня рабочего. Сложная ситуация, на самом деле. Война, с одной стороны, она стоит денег, с другой стороны, она приводит к определенным оживлениям. То есть, скажем, мы начинаем лучше относиться друг к другу в том лагере, в котором мы оказались на данный момент. И плюс это способствует развитию определенных, так сказать, побочных индустрий, которые необходимы были на войне.

0: Так что здесь все не так-то однозначно. Конечно, мы потеряли, но если говорить о цене, которая перекладывается на плечи всех потребителей, то все равно не помудреем. Люди всегда, когда собираются в большую толпу, они превращаются в идиотов. В этом парадокс. То есть они там, если собрать, я не знаю, огромную толпу из гениев с высочайшим IQ, они все равно станут толпой идиотов. Потому что у них другое, значит, коллективное, именно коллективное, подсознательное. Теперь с нами будете вы. Прошу вас, пожалуйста. Здравствуй.
1: Я тебе хочу что-то сказать.
0: Пожалуйста,
1: я твою маму ебал.
0: Окей. Это Пураша. Вот интересно, эти гондоны штопанные, это ж, прикиньте, разница где-то в 6-8 часов, в это время должен быть рабочий день, с ними ничего не происходит. Они, даже когда они слышат чистый русский язык, без примеси отсутствия мата в этом эфире. То есть все их, так сказать, попытки опоганить своим ртом пурашистским наш эфир, они сводятся на нет. Поэтому они переходят на маму и так далее. Но это абсолютно полезно для нас. Я на них не обижаюсь, потому что это виртуальные твари. Они по-другому существовать не могут. Я для тех, кто только что настроился. И время от времени я принимаю звонки от них. Причем они вот этот достаточно хорошо замаскированный под одного из постоянно звонящих. То есть они берут, у них программка, которая называется «Звонилка», они могут приклеивать к ней другие там area codes, там, скажем, наши местные звучат. Но я знаю, кто на самом деле каким телефоном пользуется. Поэтому время от времени я их впускаю для того, чтобы вы слышали, что они, дым Отечества, так сказать, нам сладок и приятен. Правда приятно, что мы не с этим народом. Хотя это мелкая мразь, и их настойчивость говорит о том, что или они на работе за зарплату, или они полные ничтожества, у которых нет другой жизни. А в таком случае они такая же часть джунглей, как и мы с вами. Так что я буду давать им голос время от времени. Теперь о ситуации со SpaceX. Акции SpaceX выросли на 19%. Это был крупнейший IPO за всю историю. В пятницу производитель ракет сейчас является шестой по ценности публичной компании Америки. SpaceX завершила свой первый день торговли с рыночной стоимостью в районе 2,1 триллиона долларов, сделав Илона Маска первым в мире триллионером. И об этом вы уже, конечно, знаете наверняка из русскоязычных источников. Акции компании поднялись выше первоначальной цены в 135 долларов, завершили день на уровне 161 доллар и 11 центов. Был момент, когда было где-то 175. И некоторые скептики считают, что чрезмерно высокая оценка SpaceX, значит, она скорректируется. А я, например, тоже из числа этих скептиков, и поэтому вообще не шевельнулся, ничего не покупал. Банки, розничные инвесторы и, возможно, даже конкуренты SpaceX получили выгоду от этого исторического IPO. А ведущие банки Goldman Sachs и Morgan Stanley получат по 100 миллионов долларов каждый. Это согласно документу и людям, которые знакомы с ситуацией. Bank of America, Citigroup и JP Morgan Chase ожидают прибыли в районе 75 миллионов долларов каждый. И есть эксклюзивная информация о вечеринке по случаю закрытия сделки, которую JP Morgan организовала в штаб-квартире на Манхэттене, но я про это рассказывать сейчас, наверное, не буду. Интересно, что появилась армия частных инвесторов в SpaceX, просто армия. И ранний успех IPO, то есть они самые первые, отразится точно на других компаниях, которые желают выйти тоже на публичный рынок, особенно это касается OpenAI и Anthropic. То есть я, например, думаю, что в процентах, когда придет время сравнивать, Anthropic будет наиболее выгодным. Вообще в эпоху беспрецедентного неравенства чистый капитал Маска взлетел до 1,1 триллиона долларов. Это согласно данным Forbes. Но тут есть нечто от Мидаса, от мифического персонажа, который чего не коснется, превращается в золото, а попробует это схавать. Маск, владеющий почти половиной доступных, так сказать, акций SpaceX, но поскольку большая часть его состояния привязана к его же публичным компаниям, его триллионы не являются ликвидными. То есть он не может продать это, причем довольно долго не сможет, ну минимум полгода, и если он будет продавать большими количествами, то это приведет к падению стоимости акций. И, в общем, это он же не один хозяин, то есть этого не произойдет. А теперь по поводу того, сколько это денег, триллион долларов, ну, в этом плане изгаляются все СМИ. Но вот я бы сравнил, например, только с тем, что основатели Google, Amazon, Oracle и Meta вместе взятые, у них 1,3 триллиона. А Маск почти с ними на одном уровне. То есть он даже богаче экономик некоторых стран. А только в 21 стране в мире валовой внутренний продукт превышает 1 триллион долларов. Теперь давайте посмотрим, сравним это с обычным американским домохозяйством. Если ваше домохозяйство приносит 84 тысячи долларов в год, это средний доход семьи за 2024 год, то вам потребуется, вот сейчас станет понятно, при 84 тысячах в год, если вы ничего не тратите, вам потребуется 12 миллионов лет, но не световых, а земных, чтобы заработать триллион. Для физического представления, если бы вы кропотливо разложили триллион однодолларовых купюр одну за другой, то это растянулось бы на расстояние 200 круговых рейсов на Луну, туда и обратно, то есть 400 раз до Луны. А с одним триллионом долларов, если раздать его каждому в мире, а у нас сейчас 8,2 миллиарда человек, то каждый получит по 122 доллара. А можно купить всю недвижимость в Хьюстоне. Она в совокупности сегодня, если посмотреть листинг, стоит 879 миллиардов долларов, еще останется. 243 миллиарда галлонов бензина по цене 4 доллара 11 центов за галлон тоже можно. А для контекста, в прошлом году американцы купили на 137 миллиардов галлонов бензинов, то есть это где-то на 100 миллиардов меньше. А богаче стал не только Маск, весь его ближайший круг ранних инвесторов. SpaceX заработал огромные деньги, получились несколько миллиардеров, а первые сотрудники, накопившие акции компании, заработали миллионы. Теперь это все, так сказать, статистика, это сказки, байки, это все не про нас, а теперь возьмем эту ситуевину на анализ. Значит, зарплаты в стране падают. Работники сталкиваются с ростом цен и страхами по поводу потери рабочих мест, которые вызваны выходом на рынок искусственного интеллекта. Богатство при этом стремительно растет. Неудивительно, что все опросы абсолютно, справа и слева, показывают, что американцы недовольны. То есть я даже невольно вспомнил курс диалектического материализма чуть-чуть. То есть не созрели ли предпосылки для революционного процесса, когда верхи уже не хотят, а низы уже не могут. И вот два события, которые произошли на прошлой неделе, помогают сформулировать вот этот странный, противоречивый момент для экономики Соединенных Штатов Америки. В среду, 5 дней назад, Бюро статистики труда сообщило, что скачок цен на энергию уничтожил полуторалетний рост заработной платы среднего американского работника. Это к тому, что сказал только что Карл от имени своей покойной бабушки. А в пятницу дебют SpaceX сделал Маска первым в мире триллионером, и это крайняк, то есть это наша, так сказать, шкала. От уничтожения полуторалетнего роста зарплаты среднего американца до появления первого триллионера. И вот этот вот крайняк объясняет, почему американцы в каждом опросе заявляют, что больше не верят, что экономика Соединенных Штатов работает на них, на американцев. Ну, Маска не опрашивает. Некоторые люди становятся невероятно, невообразимо богатыми, а в то время как целые поколения семей никогда не могли и не смогут купить себе жилье. Они не смогут воспитывать детей так, как хотели бы, или наслаждаться комфортом на пенсии. То есть, ну, вести образ жизни, о котором они мечтали, пока ходили на работу. Причем фондовый рынок, когда он растет, он все равно вызывает пессимизм у американцев в отношении экономики, возможно, усиливая вот это ощущение, что я отстаю. Вот это, кстати, наклейка такая, я отстаю, она должна быть близка нашим эмигрантам старшего поколения, которые сравнивают свой жизненный путь в этой стране с тем, что случилось с их сверстниками, которые никогда не эмигрировали. Там, правда, есть разные моменты. Речь идет не о конечном благосостоянии, а о том, что ты делал для того, чтобы его достичь. Потому что если ты ничего не делал, а просто померли твои предки, и ты сдаешь их квартиру в центре, как у меня много приятелей есть таких, то это не твой поступок. Но неравенство вообще, в принципе, это далеко не новая черта в Соединенных Штатах Америки, а вот взрыв богатства на самом верху абсолютно беспрецедентный в истории Соединенных Штатов. Вот у нас в России в конце 19 века был серебряный век для поэзии, а в это же самое время в Соединенных Штатах оно называлось позолоченным веком. То есть это когда появились очень богатые американцы, и их совокупное состояние в конце 19 века было эквивалентно 3% годового экономического выпуска страны. То есть если в долларах что было сделано, 3% принадлежало самым богатым. А сегодня те же самые в процентах относительно населения, то есть порядка 20 человек, имеют в 4 раза большую долю, чем их визави в конце 19 века. То есть те имели 3%, эти имеют, умножаем на 4, получается 12% всего экономического выпуска. А картина для остальных 99% американцев, она более сложная. А более половины домохозяйств в нашей стране владеют акциями. Либо напрямую, либо через пенсионные счета. Что означает, что они хотя бы частично выигрывают от рекордного роста цен акций. По данным Федеральной резервной системы, богатство среди семей среднего класса росло медленнее за последние десятилетия, но оно все равно росло. Но для большинства американцев богатство – это довольно абстрактное, так сказать, понятие, связанное с домом, где они живут, с пенсионными портфелями, которые они надеются оставить нетронутыми как можно дольше. Что важнее, в повседневной жизни, естественно, для всех нас, усредненно, так сказать, это доход. И вот доля национального дохода, уходящая работникам, уже десятилетиями снижается. Согласно данным Министерства торговли, которое регламентирует все, что связано с обменом долларов на товар, в первом квартале года вот этот самый национальный доход достиг рекордно низкого уровня, то есть усредненный национальный доход домохозяйства. Ну и рост затрат еще больше снижает, так сказать, уровень богатства в сторону бедности. А недавний скачок цен на энергоносители, то есть результат войны с Ираном, вознес годовой уровень инфляции до 3-летнего максимума. Почасовая зарплата, скорректированная с учетом инфляции, снижалась 3 месяца подряд, то есть стерлись все достижения, достигнутые в первый год президентства Дональда Трампа. Показатели потребительского настроения резко упали на фоне роста цен на бензин. А напомню, что у нас 70% того, что остается в федеральных сундуках, то есть доход страны, это определяется Consumer Confidence Index. То есть вот ты идешь и покупаешь то, что тебе надо, сегодня, не думая о завтрашнем дне, потому что завтра у тебя будет работа, будет заработок, и ты будешь, у тебя будет оставаться больше денег после расходов на необходимое. Цены на нефть в последней неделе несколько снизились в надежде на длительное прекращение огня, и они, вероятно, упадут еще больше, если Соединенные Штаты и Иран реализуют то соглашение, о котором вы уже знаете. И если танкеры начнут массово выходить из Персидского залива через Ормузский пролив, при этом не взрываясь на минах, которые не успели разминировать. Но облегчение, так сказать, кошелька на бензозаправки вряд ли избавит американцев от тревожных состояний после многих лет экономического шока, одного за другим еще при этом. Ну, во-первых, напомню, пандемия заблокировала большую часть экономики, оставила десятки миллионов людей без работы, по крайней мере, временно. Затем инфляция взлетела до самого высокого уровня за 4 десятилетия, и с тех пор американцы пережили высокие процентные ставки. Сейчас вот на 30-летний моргидж, наверное, в районе 6,5, и повторяющиеся страхи рецессии. Так что возникает мысль. А когда она у меня возникла, то есть, ну, сейчас не в той степени, что она возникла когда в первый раз, но это страшная мысль. Как планировать будущее? Повторяю еще раз, как планировать будущее? Из-за невозможности ответить на этот вопрос, я в свое время уехал из Советского Союза. Потому что там нельзя было строить планы на будущее вообще. Даже если у тебя была фамилия Иванов. И твой папа был, я не знаю, министром, и тебя пристроили в МГИМО. Нельзя было планировать будущее. Ну, более-менее. Я, может быть, переборщил с МГИМО. Экономисты Гарварда обнаружили, что приступы высокой инфляции наносят долгосрочный ущерб настроению потребителей. И это связано не только с нагрузкой на бюджет, но и с тем, что это... безусловно, кажется несправедливым, потому что богатые могут наслаждаться высокими ценами, а семьи с низким доходом злятся. То есть это уже мы не в одном строю идем вперед к светлому будущему. Более того, растет и укрепляется чувство неравенства и несправедливости. И на этом фоне начинают все больше внимания обращать на себя прогрессивно настроенные социалисты. А теперь американцы сталкиваются с новой угрозой в виде искусственного интеллекта, извините, который, по мнению лидеров технологической отрасли, может ликвидировать просто целые категории беловоротничковой работы. Я вчера играл в теннис с классным дядькой таким. Он ведет онлайн-семинары по когнитивной психологии. Абсолютно американский дядька. По-русски не говорит, ровесник Трампа. В блестящей совершенно физической форме. Я просто обалдел, когда он сказал, сколько ему лет. 147 фунтов. Примерно моего роста, сложения, ничего лишнего. Вот. И он был профессор, он ходил на работу, а потом ему предложил его сын, сказал, пап, а что ты ходишь там, упираешься, онлайн можно заработать больше, и подключил чат GPT, он сам, кстати, грамотный, и благодаря чату GPT он окучивает где-то в 10-12 раз больше работ, papers, статей, которые его онлайн-студенты, благодаря его лекциям, создают и получают кредиты. То есть это вообще интересно, это альтернативная форма образования, которая не связана с институтами. Это, конечно, стоит каких-то денег, но никак не сравнимых с тем, что берет Ivy League. Да, так вот, значит, он создал себе нишу, будучи белым воротничком, не дожидаясь, пока образование полностью подомнет под себя искусственный интеллект. И избиратели по всей стране восстали, причем физически, против планов строительства центров обработки искусственного интеллекта. Они ссылаются на то, что это влияет на счета за электроэнергию, потому что эти центры, они нуждаются в электроэнергии, спрос и предложение не совпадают, счета за электричество растут у всех. А плюс водоснабжение, потому что там нужно охлаждать, и, естественно, качество воздуха, потому что есть какой-то выхлоп. И это при том, что альтернативные источники энергии при нынешней администрации у нас в полной жопе. То есть на... парадокс такой, что буквально, ну, я чуть-чуть перебарщиваю, но то есть на угле работают центры, которые строят, значит, искусственный интеллект для обработки. И учитывая все эти опасения, неудивительно, что общественность испытывает, мягко говоря, дискомфорт из-за всплеска богатства, сопровождавшего бум искусственного интеллекта. Это еще не окончилось. А, причем дальше все растет по экспоненте. Это когда вот так. Это значит, мы уже привыкли к цифре триллион. И при жизни нынешнего, даже старшего поколения, я думаю, что это будет быстрее увеличиваться. Но, естественно, неравенство будет тоже, так сказать. Пропасть начинает шириться. А компании, связанные с технологией, стали причиной недавнего роста фондового рынка. Debut Space стал первым в ожидаемой серии крупных первичных публичных размещений акций, то есть IPO, для компаний, которые занимаются искусственным интеллектом. А SpaceX, хотя она наиболее известна своими ракетами-спутниками, она также, напомню, владеет лабораторией искусственного интеллекта и вложила огромные средства в его инфраструктуру. Лично я не вижу проблемы в существовании триллионеров, пока люди в этой стране богатеют через предпринимательство и через инновации, а не через коррупцию или кумовство. Но политики должны были бы серьезно относиться к общественному настроению. Конгресс должен был бы рассмотреть способы более эффективного налогообложения миллиардеров, чтобы богатые не оказывали чрезмерного влияния на политическую систему, потому что у них появляются лишние для этого ресурсы. И тут двойственная ситуация, потому что они стали богатыми, потому что они умны и предприимчивы, поэтому если мы их будем ограничивать, то это как в сказках братьев Гримм, бегун на дальние расстояния в себе вериги на ноги одевает, чтобы не слишком быстро бежать. Но богатство, в принципе, такие как у Маска, они по своей сути искажают просто целые политические системы, потому что они дают сверхбогатым много-много разных способов избежать регулирования, налогообложения и контроля. Напомню, Уоррен Баффет посетовал, что он платит налоги 18% в год, в то время как его секретарша платит 34%. А, значит, какие способы избежать регулирования? Это способность влиять на рынки, это власть по части, так сказать, возможности покупать конкурентов, и это власть, которая может влиять на формирование политики в своих интересах. Если вы хотите хорошо функционирующую рыночную систему, ну так, просто для всех хорошо, то стоит, наверное, избегать концентрации власти с огромным богатством на самом верху, потому что это опасно для демократии. Я понимаю, что для части из нас, для тех, кто, так сказать, в своем живет мире, демократия стала ругательным словом, но это опасно. Причем это та демократия, в которую вы когда-то привыкли, и благами которой вы, безусловно, пользуетесь. Сейчас будет перерыв на рекламу на пару минут, после чего я закончу эту тему. И там посмотрим, если будет с кем поболтать, если у вас появились свои мысли на этот счет, наш телефон 718-303-90-90.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем Азакелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азакелит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Радио-шоу «Сева Капрана».
3: За него стоят громадные массы.
4: Не пойму, что за люди.
5: Толковище.
6: Я подхожу к концу этой темы о неравенстве в нашей стране, которое усугубляется, и чем это чревато. Значит, катализатор процесса – это бум на рынке искусственного интеллекта. И учтите, что это все еще только начальная стадия. Некоторые аналитики, которых я лично прочитал, они скептично относятся к тому, что SpaceX и другие компании получат прибыль, которая оправдает их бешеные оценки. То есть сейчас акции в совокупности стоят больше денег, чем там прибыль, которую они смогут сгенерировать. И если скептики правы, а обоснованные, информированные, так сказать, аргументы со стороны скептиков – это единственное, что следует принимать во внимание, то цены акций могут упасть. И, в принципе, статус триллионера может оказаться недолгим. Кстати, это одна из причин, по которой я не покупал в пятницу акции SpaceX. Но, правда, есть еще одна. Какая, по-вашему, еще одна? Есть ли похожие по мышлению на Севу Каплана среди тех, кто может активизироваться на радио? Наш телефон студии 718-303-9090. Но спад акций может иметь последствия вообще для обычных американцев. Я не знаю, что входит в это понятие, но обычно такие фразы произносятся, то это для того, чтобы, так сказать, сделать более демократичным представляемый материал. Я вот, например, поглядываю на чат, как только я вхожу в сложности, интенсивность чата, а он живой, возрастает, потому что люди, которые там друг с другом общаются, они на 90% не понимают то, о чем я рассказываю. Так вот, если лопнет пузырь искусственного интеллекта и под угрозой окажутся в результате миллионы рабочих мест, причем это, во-первых, электрики, которые сейчас в таком же фаворе, как программисты в 2000 году, потому что эти электрики, они работают на создании дата-центров, до официантов, которые обслуживают богатых инвесторов в элитных ресторанах, хорошая работа, то это все испарит триллионы долларов бумажного богатства, которое хранится в том числе на ваших счетах 401K и планах накопления на колледж при этом еще. И получается, что искусственный интеллект – это что-то вроде Catch-22 господина Джозефа Хеллера. Что-то вроде ловушки для работников, ну, для рабочей силы страны. Значит, в чем суть уловки? Если технологии смогут изменить экономику, то эти работники смогут потерять работу. Если искусственный интеллект не оправдает ожиданий, в том числе этих, то наши пенсионные сбережения, в принципе, могут исчезнуть. И неудивительно, что все больше и больше американцев начинают думать, будто экономика работает не на них, а против них. Если экономика работает против народа, то это удар по демократии, который устраивает всех. Ну, кроме тех, кто, так сказать, в песочнице ковыряется, в преклонном возрасте. Пока что вполне очевидно, что наша экономика отлично рассчитана на создание миллиардеров и триллионеров. Пока что. И коль скоро речь пошла о создании возможностей стабильности для большинства, то не пора ли пересмотреть отношение к социализму с чело лицом, не веческим? Это разные понятия. Чел и человек – это разное. Пересмотреть отношение к социализму. Наш телефон в вашем распоряжении. Я понимаю, что вы все засыты сейчас про это сказать, то, что думаете, ну, кроме пары-тройки человек, которые не боятся. Потому что, а что скажут ваши, так сказать, товарищи по детской площадке? Я с этим делом сказал все, что хотел. Теперь телефон напоминать не буду. Следующая тема. У вас через несколько минут появится возможность говорить на любую тему. А пока что я... Секунду, один звонок все же есть. Прошу вас, пожалуйста, вам слово.
1: Доброе утро, Сева. Вадим беспокоит вас.
6: Вадим, здрасте. Здрасте. Какое беспокойство? Да. Всегда рад вас слышать.
1: Спасибо, вас тоже. Mm-hmm. Да, насчет SpaceX, насчет Friday. Вышел, торговался совсем неплохо. Они предсказывали, что может быть хаос, но было нормально все. Mm-hmm. Открылся $150, там поднялся до 165. А вы спросили, какие риски есть, да? Дело в том, что...
6: В том числе, да, вообще у меня вопрос был такой, что я сказал, что я не покупал в пятницу эти акции, а это одна из причин, а вторая у меня есть, которую я не назвал, может быть, вы назовете за меня.
1: Ну, там я не знаю, или я отгадаю, или нет, но дело в том, что этот стак вышел довольно дорогом левеле. Угу, они говорят, во-первых, они теряют деньги. Они в последнем году потеряли 4,9 миллиарда долларов. Это первое. Второе, единственный бизнес, на котором они делают деньги, это Starlink. Starlink – это интернет-провайдер. На этом они делают деньги. А на запуске ракет они теряют деньги пока что. Это первое. Второе – это... Большая часть бизнеса зависит от государства, так сказать. То есть тут есть риск в том, что если государство в какой-то период времени перестанет бросать деньги на space, на exploration, так сказать, то у них могут быть плохие дела тоже. Вот. Ну и аналисты говорят, что эти акции должны торговаться в районе $90, так сказать, на сегодняшний день. Но, тем не менее, маркет думает, что будет все в порядке, и пока что это вот. А вот вторая проблема, на более большом, так сказать, диапазоне, это говорят, что в этом году эти все IPO, новые компании, будет левел больше, чем в 2000-2007 годах, когда тоже была мания, и после этого стак-маркет упал прилично. Так что вот большой риск в этом году, мне кажется.
6: Хорошо.
1: Поживем, увидим.
6: Ну, обязательно. Да, здоровья, Вадим. Ладно.
1: Вам
6: счастливо.
1: Хорошей недели.
6: Спасибо. Да, всего доброго. А вот трудно поверить, но я сам отвечу, потому что, видимо, мне, знаете, иногда кажется, что это тривиальный вопрос, на который все знают ответы, но на самом деле он не тривиальный. Я не хотел участвовать в раскупании акций. Скромно, я ничего особо там не мог бы сделать, но я не хочу участвовать в создании более твердой площадки, взлетной площадки для людей типа Илона Маска, потому что при всем его таланте, предприимчивости и энергии, он биполярный мегаломаньяк. То есть он, ну, биполярность его, это мозга, это, кстати, может быть, из-за этого, может быть, он всего этого и достиг. Но мегаломания – вещь опасная. И здесь получается, что если мы покупаем, скажем, акции его компании, то мы делаем то, что не сделали калики-перехожие, когда Илья Муромец выпил четвертую плошку воды, давшую ему богатырскую сверхсилу. То есть ему четвертая плошка, как известно, была точка опоры, и он мог перевернуть бы мир. А в данном случае мы имеем дело с экономикой, которая говорит о том, что люди типа Маска, он уникальный в этом плане, они это воплощение в жизнь русской сказки про Илью Муромца. Поэтому я не покупал. У нас только один звонок от Пураши, я сейчас отключаю ее. Причем интересно, что они маскируются сейчас именами тех, кто часто звонит на радио. Вот, но там есть у них один дефектик, с которым они не в состоянии справиться, а я его вижу. Поэтому я один звонок в передачу, этого вполне хватит. Осталось полторы минуты, больше звонков нет. Я просто сообщу то, что следует знать с картинкой, кстати. Где у меня эта картинка была? Вот она, картинка. Министерство государственной безопасности Китая заявило, что иностранные разведслужбы используют рыб, черепах и прочих крупных морских существ для проведения операций по слежке против Китая. И при этом министерство сообщило, что некоторые страны оснащают живых морских животных датчиками и обучают их плавать в определенных районах, где собирают данные о температуре воды, о солености, океанских течениях. И контрразведчики также обнаружили буйки и волновой планер, используемые для отслеживания активности морских судов. Китай утверждает, что большая часть собранных данных передается за границу через спутники, что угрожает национальной безопасности страны. И правительство Китая просит рыбаков быть бдительными и обещало до 73 тысяч долларов награды за передачу предполагаемых морских шпионских устройств. А в 23-м году, напомню, британские военные заявили, что Россия тренирует дельфинов для противодействия вражеским дайверам в войне с Украиной. И Соединенные Штаты и Россия использовали таких дельфинов, морских львов и касаток во время холодной войны. А я посмотрел документальный фильм, как их тренируют, весьма впечатляет. На этом все на сегодня. Отписывайтесь от этого канала «Русский голос Америки» на YouTube, если вы не понимаете его содержание.
5: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
7: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
5: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
8: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио.
8: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
9: Дэвидсон Радио.
8: 620 АМ. Настройтесь.
10: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
11: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. В субботу завершился чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации. Вчера, в воскресенье, завершился чемпионат Национальной хоккейной лиги. Тот и другой чемпионаты выиграли. Выиграли чемпионы восточных конференций. В субботу Нью-Йорк Никербокерс одержали главную решающую победу в Сан-Антонио. Выиграли серию со счетом 4-1 и впервые с 1973 года стали чемпионами Национальной баскетбольной ассоциации. Вчера в Лас-Вегасе команда Каролина Hurricanes выиграла у хозяев команды Vegas Golden State, выиграла со счетом 3-0. Завершила серию победы со счетом 4-2. И Каролина через 20 лет, в 2006 году, она впервые победила в чемпионате Национальной хоккейной лиги. Теперь она выиграла Кубок Стэнли во второй раз. В той и другой команде присутствовал Арод Балдамур. 20 лет назад он был капитаном команды Каролина Hurricanes.